0: и Маша пришла следом. Григорий не знал, как дальше жить. Бутылка, вернее ее содержимое, все больше засасывала его и приносила много страданий ему самому, жене Маши и детям. Он уже давно хотел освободиться от зеленого змея, но тот крепко держал его. Бывало, что Григорий бросал пить, но потом опять срывался. Маша услышала об одном лекаре и поставила мужа на очередь кодироваться. Григорий согласился, только бы освободиться от такой жизни. В тот день, когда ему надо было ехать кодироваться, он встретил соседа по лестничной площадке. Его сосед стал каким-то другим. Раньше он сильно пил и частенько лежал пьяным под забором, а теперь шел навстречу Григорию такой опрятный, и даже запаха у него нет. «Ты что, закодировался?» – спросил Григорий. Сосед рассмеялся. «Да нет, я в церковь пошел». «А что, церковь тебя вылечила?» «Нет, не церковь, а Христос». Григорий смотрел на соседа непонимающе, и тот предложил ему: «Пойдем в воскресенье на собрание, и сам все увидишь». Гриша согласился. В воскресенье позвонили в дверь, но Гриша был не готов. В следующее воскресенье все повторилось. На третье воскресенье опять в дверь звонил сосед. Стыдно стало Григорию, и он пообещал соседу: «Ты иди, а мы с женой придем попозже». Григорий с Машей спешно собрались и пошли на собрание. Но по дороге разругались. Маша повернула обратно. Григорий из упрямства решил, что в таком случае он пойдет один. И когда он входил во двор молитвенного дома, то увидел, что и Маша пришла следом. Все показалось им здесь необычным. Много людей в зале, а впереди большой хор, о котором Григорий подумал, что это президиум. И вдруг этот президиум встал и запел прекрасный гимн. Слова гимна коснулись сердца Григория, и он хотел пойти вперед на покаяние, когда был призыв. Но рядом сидевший человек остановил его, сказав, что Григорию еще рано каяться. В следующее воскресенье Гришу уже никто не смог удержать, и он вышел вперед и покаялся в своих грехах перед Богом и людьми. Бог его освободил от пристрастия к алкоголю, и он понял, что значит быть свободным человеком и прославлять Бога. Через воскресенье его Машенька вышла с покаянием вперед. Позже они вместе сели в президиум прославлять Бога пением. Гриша всем рассказывает о чудном враче, который излечивает и душу, и тело.
1: Прочитал автор Эмиль Монтай.

забилась в угол. Когда годами печаль за ближнего, которому ты не в силах помочь, победить такой грех, как пьянство, и все, что с этим связано, иссушило душу, сердце отказывается смириться с этим положением, и руки опускаются, и дрожат от перенапряжения нервов, и не видно даже близко этому конца. Тогда поневоле начинаешь думать о своей несостоятельности и не знаешь, уйти с пути в сторону или продолжать бороться из последних сил за спасение любимого человека. Господи, укрепи мою душу, которая, как серая мышь, забилась в угол и боится даже подать свой голос. Счастливы те, кто это не испытал в своей жизни. Когда болит душа, тогда болит и все тело, и бессилие одолевает. Иногда просто хочется сдаться. В своей болезни я даже не заметила, что моя подписка давно кончилась. Посылаю вам мое стихотворение «Серая мышь» и квитанцию на продолжение подписки. Серая мышь. Дрожат, почему, коленки, печаль в глазах, и молчишь? Прижали безжалостно к стенке, загнали, как бедную мышь. Со всех сторон обложили, договорившись добить. В злобе своей забыли, что мышь тоже хочет жить. Печаль моя беспросветная, срываешься и молчишь. Душа моя неприметная, бедная серая мышь. С бедной мышкой забавно поиграть в темноте. Что же в душе неисправно, почему ты опять в тесноте? Ночь неуютно стелится, все отвернулись прочь. Никто никак не осмелится бедной мышке помочь. Легче спрятаться серою, в темном углу не видна. Взывай же, душа моя, с верою. Есть помощь, и ты не одна. Надежда С.

Вспоминать трудно. Пишет вам Галина Матросова из Санкт-Петербурга. Забытый алтарь номер один за 2010 года. Ее вытащил случайный прохожий. В марте нам с Анечкой пришла посылка из Германии, в которой были журналы, книги, одежда, обувь. Радости дочери не было предела. Мы уже давно забыли, что такое новая обновка. Пока Анечка примеряла одежду, я читала газеты «Забытый алтарь». Плакала, когда снова прочитала статью об Анечке. Теперь напишу, как все было. Многие звонят, пишут письма, а я не могу всем рассказать, очень больно вспоминать. А с вашей помощью все узнают, как это случилось. Летом 2008 года Анютка отпросилась погулять. Играла с детками на закрытой площадке. С нашего балкона эта площадка как на ладони. В нескольких метрах шел пар из-под земли. Звонили в ЖЭК, но никто не спешил устранить неполадку. А струя из-под земли била в сторону. И Анечка на ровном месте провалилась в яму с кипящей водой. Она только успела схватиться за траву. Все тело, кроме лица и шеи, было погружено в кипяток. Если бы не мужчина, который оказался рядом, то моя девочка сварилась бы заживо. Когда мужчина ее поднял, она побежала, но, пробежав в шоке несколько шагов, упала. Начала срывать с себя одежду. Сосед все понял и вызвал скорую помощь и милицию. Позвонили мне. И дальше начался ад. До этого времени я не была глубоковерующим человеком. Просто, когда были трудности, просила Бога о помощи. А когда было все хорошо, то и хорошо. То, что произошло с Анечкой в больнице, определило мое отношение к Богу. Анечку поместили в реанимацию. Она была в сознании, но говорила плохо. Я находилась возле нее. Вход в реанимацию разрешали только с 15 часов. Находиться дома я не могла. Постепенно сходила с ума. На третий день мне Анечка тихо говорит: «Мамочка, ко мне приходил Боженька с белыми волосами и бородой, в блестящем платье с поясом. Анечка, он тебе что-нибудь говорил?» «Нет, он долго смотрел на меня и ушел». Когда я вышла от Анютки, подняла руки к небу и начала кричать: «Боже, оставь мне мою малышку!» Через день у Анечки начался сепсис, заражение крови. Началась лихорадка. Врачи положительных прогнозов не давали. Опускали глаза. И я понимала: ничего хорошего. Как-то пришла к Анечке, а она говорит: «Мамочка, ко мне опять приходил Боженька. Он мне сказал: Аня, ты будешь жить, и скоро тебя переведут в ожоговую палату». Я не поверила. А только когда в третий раз к ней пришел Господь и сказал: «Скоро встанешь на ножки и будешь ходить». Все так и было. Как такое может быть? Как? И как после всего этого можно не верить Богу? Вот так все случилось. Теперь позади. Несколько операций, впереди еще несколько. Очень стыдно просить, но мир не без добрых людей. Галина Матросова, Россия.

и да будет. Частыми болезнями своими я оторвана от общения. Посещают нечасто. Дома поговорить о Господе не с кем. Они еще мертвые, невозрожденные души. Но верю, что оживут, ибо молюсь за них постоянно, 10 лет. Может, оживут после того, как я уйду в вечность, но обязательно это случится, ибо обетования Божьи всегда сбываются. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Матфея 7:7-8. Со мной всегда Господь, да вы, поэтому я так обрадовалась, что могу теперь писать. Заканчиваю письмо молитвой за детей. Начало года, первый вторник, стою в молитве за детей. Ударом сердца мысли говорят: Господь, любовь свою излей на одиноких и забытых, без света, пищи и жилья. Для них небесную обитель через верных подари, любя. Они Твои ведь, Боже, дети. Господь мой, помоги всем нам теплом и лаской и приветом их заслонить от мира зла. Мы много можем в этом мире. Ты нас с собою примирил. Ведь для того, чтоб всякий сирый узнал, что он Тобой любим. Валентина Пермякова.

0: Укрой тайга.
1: Повесть Виталия Полозова. Продолжение.
0: А на лесопилке, если что вдруг не так, скумекаешь? Вижу, что скумекаешь, руки вон потираешь. Так это ж у меня с измальства к технике. Неравнодушен я к ней с детства. Вот и пойдешь сейчас с Якимчиком туда, раз неравнодушный. Конвоира я тебе личного представлю, цени. И посмотришь. Не лады какие-то там. Наладишь? Поставлю над всем электрохозяйством. А там и новые движки обещали подвести. И еще раз. Веришь в Бога? Веруй. Но без пропаганды, чтобы. Или хотя бы делай так, чтобы на тебя не доносили. Если ничего не делать, донесут и об этом, гражданин начальник. Ну и пусть донесут. Мне важно о чем. Вот ты и позаботься, чтобы не о том самом, понял? В кабинет вошел конвоир. Забирай его, Якимчик, на лесопилку. С того самого дня перестал Адам ходить на лесоповал. Работы на новом месте ему было хоть отбавляй. Его перевели в тот самый барак с десятниками, где было отгороженное помещение, своего рода коптерка, с настоящей дверью и замком, где он и спал, и держал всевозможные провода, винтики, ролики и прочую электрическую атрибутику. Мало-помалу привел в порядок все электрохозяйство, наладил работу лесопилки, а случающиеся перебои устранял быстро, без суеты и шума. Начальство на такого работягу только радовалось. Время шло, и Кожин перестал видеть в нем и идейного врага. Ну какой он и в самом-то деле враг, когда наоборот получается, не бузит, ничем не возмущается, никого и никуда, кроме как к смирению не призывает, что может быть лучше? Он даже добился для Адама права свободного передвижения, не только по зоне, но и за ее пределами, где уже вырос поселок средних размеров с соответствующей инфраструктурой, почта, сельмаг, здание администрации. Электрик был необходим и там. И теперь, когда ему, как расконвойнику и единственному в лагере электрику, приходится ходить по всем объектам в зоне и вне ее, ни у одного вертухая не зародится даже подозрение, что может он куда сбежать или что противоправное совершить. Знает Адам свою ценность, но не пользуется обстоятельствами, не присматривает себе дешевых выгод. И этим, кажется, расположил к себе Кожина. Но как-то не задумывался над тем, что и у начальника лагеря могут быть враги или завистники. И где? В собственном его окружении. А там, ого, кипели страсти такого накала, что простой смертный, в данном случае зэк, только диву бы дался. И уж совсем не подозревал он, что в той игре против Кожина его собственная скромная фигура занимала довольно видное место. Он стал фигурой компромата в заговоре сослуживцев против начальника лагеря. Пошел бы он навстречу с уголовниками в тот день, если бы знал это. Кто знает. Может, и постерегся бы. А пока что встал Адам на колени и попросил у Господа благословения и милости на эту встречу. Глава 5. Свара. С той поры, как Адам стал электриком лагеря, все реже удавалось Якову встречаться с ним. И все тоскливее и тревожнее у него становилось на душе. Один день был похож на другой, как две капли воды, но с каждым новым усиливалось ожидание чего-то из ряда вон. И вот в один из таких вот морозных январских дней прибежал к нему на деляну запыхавшийся напарник Вася. Он бегал к костру разжиться чаем, но что-то, видать, не вышло затея. «Яшка!» — закричал он еще издали. «Беги, спасай! Там на вырубках космодей с шоблой твоего баташонка судят. Сейчас на костре поджаривать будут. Жертву, говорят, принесут». Ни слова не переспросил Яков. Вскочил и размашисто зашагал к костру. Потянулись за ним и другие мужики. Но у края деляна остановились, опасливо поглядывая на столпившуюся недалеко от костра шоблу. Они стояли полукругом и «творили суд», в кавычках. В центре, чуть впереди толпы, на пне сидел Стась, а перед ним на коленях стоял без шапки и раздетый до рубашки Адам. Его держали за заведенные за спину руки двое приближенных космодея, то и дело принуждая к поклону до самой земли. «Да проповедовался!» — тихо сказал кто-то. Говорили ему, не лезь со своей правдой к подонкам, убьют. Так нет, смелый. Сейчас они и Яшку управят заодно. Может, пособим Яшке, робко предложил другой, если всем народом на тот свет захотел, перебили его. Их вон 16 харь, и у каждого финка. Если что, так и все варье суды примчится. Вон же они там, за распадком. Они, может, только сигнала и дожидаются, чтобы всех перерезать. Эх, ежели бы Сломского людей не услали, была бы потеха. Да, те рисковые. Шпана с ними считалась, не то что с нами. То-то и оно. Смотри, Яшка от костра заходит. Че удумал? Сам сгореть захотел ли че ли? Это он их от костра отрезат. Ух, рисковый мужик. Никогда бы не подумал. Не доходя до толпы, Яков остановился. Он расслышал слова Стася, произнесенные нарочито гундосым голосом. «За невыполнение приказа приговаривается раб Божий!» Дальнейшие слова его потонули в общем хохоте, и шобла едино выдохнула. «Аминь!» Подняли и понесли. И двое амбалов, подхватив Адама под мышки, потащили его к костру. Остальные, выстроившись в похоронной процессии и также гундосы, имитируя похоронный марш, следовали чуть поодаль. «Отпустите Андрея!» Притулившись спиной к сиротливо стоявшей у них на пути одинокой сосне, негромко сказал Яков и поднял руку. «Чего?» Толпа в замешательстве остановилась. Не в том смысле, что братва испугалась, а в том, кто осмелился на такое действие. Все ведь помнили, как год назад он сунулся было к костру за головешкой и как отбрил его Стась. Кто разрешил этому ублюдку подходить к костру? А ну, пшел вон! И Яков, чуть помедлив, отошел. Это дало всем повод подумать, что мужик он трусоватый. Неважно ведь, что он вообще никогда не подходил к костру. Это-то как раз знали все, но значения это не имело. Важно и особенно заметно, что он не стал подходить к нему после окрика. И частенько стали на него покрикивать, а то и прямо унижать, кому не лень. А он только отмалчивался, да иногда лишь покачивал головой. И вот теперь тут он стоял, трусоватый, забитый Яшка, один против 16, с требованием отпустить его друга. Ну не хамство ли? Это ж в какие рамки? «Отпустите ему попика!» Неожиданно услышали они голос Стася и, предвкушая киношку, в кавычках, на которой охоч был предводитель, что уж он там удумал на этот раз, подчинились приказу. Яков тут же спрятал Адама за спину, и тот принялся спешно надевать брошенную ему одежду. А Космодей подходил к ним развязной походкой в сопровождении двух амбалов, цепных псов, которых боялись и ненавидели все без исключения зэки. Момент был для него очень кстати. На тщедушном, да еще верующем мужичке-богомольнике много авторитета не заработаешь. А вот сломать такого быка, как этот трусоватый фриц, а уж он его сломает, не сумлевайтесь, дело стоящее. И вот как раз ради этих двух амбалов шибко много стали мнить о себе, а страстка нужна, чтобы свое место знали. И понадобилось ему управить Якова. Остальная же братва застыла на месте в нетерпеливом ожидании. «Я передумал, братва!» Полуобернулся он к ним и поправил топорик под бечевкой, щегольски подпоясывавший его добротный черный бушлат. «Пусть живет попик, если за нас сейчас помолится. Ну, чтобы мне Яшка за место Машки стал, а? Как, братаны?» Взрыв радостного хохота волной раскатился по лесосеке. Так и есть. Ох и гораздо на выдувке хохол, а то уж совсем было расстроились, что представления не будет. Стась впился колючими глазами в Якова. «Ну-ка, скажи попу, пусть молится», и шагнул, вытянув растопыренную пятерню. «А ты иди-ка ко мне, посолуемся». И тут случилось невероятное. Ухватив руку главаря, Яков дернул его к себе и, обхватив на уровне в груди, стиснул так, что изнутри у того вырвался только сдавленный хрип. Не дав ему опомниться, Яков сбросил с него огромную шапку и с силой шмякал его башкой о сосну. Обмяк всем телом предводитель и бесформенным кулем плюхнулся к его ногам. В ту же секунду Яков переступил через него, сгреб и со страшной силой стакнул черепами опешивших, не успевших ничего понять амбалов. И еще раз, и вышиб дух из обоих, и отшвырнул в стороны. «Ну, кто еще?» Какое-то мгновение длилось оцепенение. Затем послышался визгливый голос Шавки Стася, Левки Чумы. «Че смотрите? Бей, ублюдка!»

0: И тогда началось такое, о чем долго потом рассказывали не только у них в отряде. Неповоротливые в своих навздеванных шмутках и огромных валенках уголовники, мешая друг другу, полезли прямо на Якова, а он, не обращая внимания на сыпавшиеся на него удары, как былинный воин, стал расшвыривать их по сторонам, и они летали по вырубке, напоминая взлохмаченных ворон. И тот, кто улетал или попадался под его кулак, не принимал больше участия в драке. Крики, стоны, ругань, рев разъяренных мужиков и подбадривающие Якова возгласы зевак слились в один неистовый гул, огласивший тайгу. И в этом гуле вдруг послышался ему пронзительный голос Адама. «Якоб! У него топор!» Он резко обернулся и увидел Адама, в отчаянии вцепившегося в рукав бушлата очухавшегося Стаса. В руке того был топор, и, видимо, он замахнулся уже им, но успел вцепиться в руку Адам. Толпа застыла во вцепенении. В один шаг достиг Яков предводителя братвы и с размаху, как молотом по наковальне, треснул его под стриженной башке, и тот рухнул, как подкошенный сноп, теперь уже надолго. Выхватив топорик, Яков взмахнул им над головой. Охнула и отшатнулась братва, а он с этого размаху и всадил топорик в сосну по самый обух. То ли поэтому, то ли потому, что растерялись урки, но послышался вдруг от бровки призывный клич. «Да чё ж мы смотрим-то? Бей шпану, кровопивцев! Пошёл!» И высыпали на вырубку мужики. Раскачался народ. Долго тлела обида за унижение и издевательство, за всю ту скотскую жизнь, уготованную им властями. Долго накапливалась она по нарастающей, и вот ненавистью выплеснулась на тех, кто был их же подобием, таким же в сущности обездоленным людям, только наглым и жестоким, как и власти. И зрелище это было страшным. Жестокость порождает жестокость. Разъяренные вначале, а теперь при виде превосходящих сил противника, очумевшие от страха уголовники, бросили сопротивление и пытались удрать с деляны в лес. А их настигали и били, били, били. Напрасно метался Адам от одного к другому, уговаривая мужиков остановиться. Никто на него не обращал внимания. Вот рядом с ним трое зэков сбили удиравшего со всех ног Левку и начали мутузить. «Не трогайте пацана! Якоб, помоги!» Кинулся он к ним, и тот, уже отстранившийся от драки, поспешил к нему и отшвырнул назад пару мужиков. Те, тяжело дыша от злобы, в недоумении воззрелись на него. «Ты чё, Яша? Это ж Космодеева сявка!» Тот только пожал плечами, показывая на Адама. «Дескать, раз тому надо, значит, так надо». Сам бы он не вступился. Голос призвавшего к бойне шестерки он очень хорошо расслышал. Чума продолжал неподвижно лежать лицом в снег, закрыв голову руками. «Левка, Лева!» Перевернул и посадил его Адам. «Живой? Нет?» Мужики в неутоленном негодовании обступили их. Левка с трудом разлепил глаза от снега. От распухшего носа к правому глазу уже лиловел синяк. Показалось, что он ничего не соображает. Но, различив Адама, он вдруг проворно сунул руку под фуфайку и выкинул ее резко ему в лицо. «На, тварюга!» В руке блеснула заточка. Чудом успел ближний к Адаму мужик подставить свой пим. Рука, изменив направление, лишь скользнула по фуфайке Адама, распоров материю на плече. Другой мужик тут же наддал пимом под подбородок, и Левка снова ткнулся в снег. «Вот тебе благодарность на твою милость!» Свирепо сверкнув глазами на Адама, выкрикнул мужик и занес ногу для прицельного удара по голове чумы. «У, падла!» «Не трогай!» — Адам успел оттолкнуть его. «Отойди! Он же, гнусь, тебя без глаз чуть не оставил!» — обиделся мужик, зыркнул на Яшку и, не найдя поддержки, сплюнул досадливо и побежал к другой сваре. Адам опустился на снег, тихонько дотронулся до неподвижного Левки и подсунул руку им под голову. «Лева, вставай, сынок, вставай!» Приподнял он его и, захватив пальцами обшлаг фуфайки, стал утирать кровь с его лица. И изумленный Яков увидел, что этот подленький змееныш, которого он в душе презирал даже больше, чем кого-либо другого из урок, этот змееныш плачет и нисколько не противится, что Адам ласковыми прикосновениями, словно малому дитяти, отирает его слезы, отирает и тоже плачет. «Прости ты меня, дядя Андрей, прости!» Впервые за долгие годы на простом человеческом языке чуть слышно просит Левка. И оттого, наверное, еще большим градом льются слезы. «Прости ты меня заради Христа!» Откуда ты и слово вспомнил. «Бог простит, Лева, Бог простит!» Перевернулось все внутри Якова. Задрожали губы, подкатил к горлу ком. Вот так же вот когда-то успокаивал его Фридрих. Чувствует Яков неодолимое желание встать рядом с Адамом и даже видит уже себя склонившимся рядом с ним в молитве. Но зашептал кто-то укором в сердце: «Опомнись, что подумают о тебе зэки!» И сам себя устыдился в последний момент. И чтобы совсем подавить, как он то полагает, минутную слабость, да не мужик ли он, развернулся, споро шагнул к сосне, ухватил топорик и яростно рванул на себя. Только топорище в руках и осталось. Сам же топор намертво засел в дереве. Это уж потом он его вызволит и оставит себе на память о космодее. И слышит он, как Адам уговаривает Левку: «Уходить надо отсюда, сынок. Быстрее. Вон, слышишь, солдаты с овчарками проснулись». И сильница поднять его. Помог Яков Левку на ноги поставить, и втроем покинули они поле боя. Только начав палить в воздух, смог утихомирить разбушевавшихся зэков поздно прибежавший конвой. Поздно, потому что ожидали-то совсем не этой развязки, а именно, что наглядного развенчания самими зэками враждебного их обществу проповедника опиума для народа. Поэтому и удалились на приличное расстояние, чтобы «не заметить», в кавычках, заранее самими же заготовленного мероприятия. И мера эта, в общем-то, была вынужденной. Ну, раз не понимал Адам в приватных беседах с ними, какой непоправимый духовный вред своими россказнями о Боге наносит он счастливым строителям светлого будущего, светлого общества, равенства и братства. Вот и пусть, мол, это уже начавшее просветляться общество само ему и покажет, какой он есть пережиток. А главное, попробовать выудить у него Евангелие, или чтобы он оказал, у кого оно. Правда, по замыслу его нужно было только попугать и осрамить перед зэками, не применяя побоев. А уж этаким-то макаром кум и сам мог бы куда как с добром справиться. Да вот, заковыка, оно, конечно, можно сделать и так, что вмиг окочурится проповедник, легче легкого, что, кстати, и предлагал опер, но строго запретил Кожин. Ведь все производство без него встанет, и поселок в том числе. Лесопилка вон день да через день встает, поди разберись, где собака зарыта. А он без всяких инструкций докопается и устранит. Он тебе и слесарь, и механик, и электрик. Все обветшалое оборудование только на одном его честном слове и держится. Кто же предполагал, что урки так войдут в роль инквизиторов? Видать, и вправду живет в людях любовь к живым кострам. В общем, не такими оказались последствия, как того хотелось бы. Задумались даже об отправке на этап доброй половины кодлы Стася, чтобы разбросать по другим зонам, а то не ровен час управят их втихаря мужики. У них теперь новый лидер появился, Яшка Франк. Но это хороший лидер, такой начальству только на руку. Безграмотный, смиренный, даже забитый мужик, наделенный огромной силищей и вдруг взорвавшийся в защиту друга. Это всего лишь одномоментный порыв души. Такого приручить и обернуть себе на пользу, так это ж дважды два. И польза будет огромной, как его необузданная сила. Забегая вперед, скажем, что урок все же на этап отправили от греха подальше. Так вот, по пути пятеро с космодеем во главе ушли в побег. Поговаривали, что, мол, не вынес он позора. Ну, вынес, не вынес, а только среди замерзших в тайге подельников его не обнаружили. Удивлялись только, что как-то уж больно дружно они закалели. Друг к дружке лежали, как бы согреваясь. Может быть и так, если предположить, что дружба их была настолько крепкой и настоящей, что они очень сильно хотели отправиться на тот свет обязательно вместе. Только никто за ними такого особого желания раньше не замечал. О какой бы то ни было дружбе не могло быть и речи. Да и как же без командира тогда? Куда он делся? Слух опять же был, что видели его далеко за пределами области, мол, топчется на какой-то другой зоне. Может, и был он провокатором, кто знает. Слухи есть слухи. Здесь-то, в этих краях, не видели его больше. Так что мало ли. начальство, оно ведь все одно награду за ту поимку поимело. А уж с помощью космодея или без, так зэкам от той разницы ни холодно, ни жарко.
1: Продолжение следует.

Поиск. Надеюсь, поможет и мне. Читая в алтаре, как друг друга находят. Надеюсь, мне Бог поможет. Он подарил мне 9 детей. Пока были маленькие, всех видела и ласкала. Но выросли так быстро, и один за другим вылетели из дома. Дом опустел. От всех детей есть какая-то весточка. Только от старшей дочери нет ничего. Не дает о себе знать. Не знаю, жива ли она. Мне уже 74 года. Не знаю, сколько отмеренных Богом дней мне дано жить. Хотелось хоть весточку от дочери Нади получить. Больше 20 лет ни слуха, ни духа. Мне больно. Когда были последние переговоры с ней, то она говорила, что ее готовят к операции на глаза. Она близорукая была. После на переговоры не приходила. Знаю, что было у нее 4 детей, 2 мальчика и 2 девочки. Имя дочери – Джумаева Надежда Алексеевна. Год рождения – 1959. Проживала в Державской области, город Керни, улица Леоса, 14. Эльза Мильденбург, Омская область. От редакции. Нам показался несколько необычный адрес Джумаевой Надежды, но мы все-таки даем его. Будем ждать ответа. Господь наш чуден. Он силен по воле своей дать ответ и на это письмо. Ильшат не мог ходить. Я разыскиваю своего родного брата Ильшата Харасовича Юсупова. Мама разошлась с отцом, когда у нас было уже 5 детей. 3 старших остались с отцом, а 2, меня и Ильшата, мать увезла в Казахстан. Мы прожили там 10 лет. За это время родился еще один братик. Назвали ее Салават. Брат Ильшат, которого я ищу, был болен ногами с детства. Он с 10 лет не мог ходить. Мама отдала его в санатории, где он учился и лечился. На каникулы забирала его домой. В 1991 году приехал родной отец и увез нашу семью в Оренбургскую область. Ильшат и здесь был в санатории типа интерната. Отец прожил с нами 1 год и уехал от нас. Мама запила. И нас, меня и младшего братика Салавата, отправили в интернат город Бугуруслан. Деревня, где мы жили до интерната, называлась Ворошилово. Это северный район Оренбургской области. И с 1992 года мы с Ильшатом ни разу не виделись. Данные его знаю только приблизительно. Родился он в 1975-77 годах. Место рождения, возможно, то же, что и у меня. Поселок Октябрьский, Кусинский район, Челябинская область. Скорее всего, он окончил школу в Оренбургском санатории. Может, его отдали в детдом? Помогите мне в поисках, пожалуйста. Я могу только писать вам и молитвами поддерживать поиск. Что и делаю. Может, вы знаете братьев по вере в городе Оренбурге или адреса церквей в этом городе? Я-то знаю, где живут мои родные, а он не знает. Родители наши уже умерли, но родные есть». Маму звали Танзиля Мураштрахимовна Юсупова. Ильдар Юсупов, тюрьма, Нижнегородская.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы стараемся изучать темы и целые книги Священного Писания. Всем нашим слушателям мы желаем обильных Божьих благословений.

Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Мы рады общению с вами посредством этой радиопередачи и от сердца благодарны Богу за возможность передавать истины Библии по радио. Надеемся, что в сегодняшней передаче вы откроете для себя новое, полезное понимание Библии. Вначале послушайте текст из книги пророка Исаия, 55 глава, со стиха 8 по 11. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути – пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его».

гибель народу без Слова Божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия», сказал о Библии великий русский писатель Достоевский. Как солнце необходимо для того, чтобы жизнь процветала на земле, так и Библия нужна, чтобы духовная жизнь процветала в душе человека. Без нее человек не знает, откуда он пришел, для чего он живет и куда идет. На эти важные и насущные вопросы дает исчерпывающий ответ только Библия, Слово самого Бога.

Для правильного понимания Библии необходимо перед ее чтением помолиться, попросив у Бога благословения, чтобы Он через Духа Святого открыл нам свои истины. Также необходимо читать Библию с верой. А без веры, как мы читаем в послании евреям в 11 главе, Богу угодить невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его, то есть Бога, воздает. Тот, кто ищет в Библии чего-то, кроме Бога и света Его истин, для того она закрытая и непонятная книга.

0: Разбирая Библию в прошлый раз, мы остановились на том, как жители Назарета выгнали Иисуса из своего города и хотели сбросить его с высокой горы, но он прошел посреди их и удалился. Продолжая разбор 4 главы Евангелия от Луки, мы рассмотрим сегодня деятельность Иисуса в другом городе, Капернауме. Для этого мы вначале прочитаем из 4 главы Евангелия от Луки, со стиха 31 до конца главы. Затем, после песни, Иван Петерс приступит к разбору прочитанного текста.
1: «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
2: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты! Святой Божий!»
1: Иисус запретил ему, сказав:
3: «Замолчи и выйди из него».
1: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
4: «Что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят?»
1: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
2: «Ты Христос!

0: людей.
1: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
2: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
1: И проповедовал в синагогах галилейских.

Нашу сегодняшнюю беседу, дорогие радиослушатели, мы начнем с 31 стиха 4 главы Евангелия от Луки. Здесь евангелист Лука описывает служение Христа в галилейском городе Капернауме. Иисус пришел в Капернаум, читаемый в 31 стихе, город галилейский, и учил в дни субботние. И дивились учению Его, ибо Слово Его было со властью. В этом городе Иисус бывал очень часто, и всегда Его принимали и слушали. Находился Он на восточном берегу Геннесаретского озера, недалеко от устья Иордана. Через него проходила торговая дорога, ведущая из Дамаска к Средиземному морю, и по ней проходило множество народу и купцов. Благодаря этому город Капернаум расцветал и богател. Для Иисуса этот город стал своего рода исходным пунктом всех его миссионерских путешествий. Жил он здесь, вероятно, в доме апостола Петра, как мы это увидим и немного позже в сегодняшнем тексте. Постоянного места жительства Иисус от начала своего служения, однако, не имел. Позже, в 58 стихе 9 главы этого же Евангелия от Луки, Иисус сам сказал о себе: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Заметьте разницу между людьми в городе Назарете и этими в Капернауме. Из Назарета его выгнали, а здесь снова и снова принимали. Жили в этом городе не только евреи, но и язычники. Этим исполнились пророческие слова, произнесенные Исаией в 1 и 2 стихе 9 главы: «Возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». И эти люди, в отличие от назарян, дивились учению Христа, потому что Он говорил с авторитетом и властью. Назаряне слушали и поддакивали Христу только из любопытства, ожидая, что Он совершит перед их глазами какое-либо чудо. И когда ожидаемое ими не исполнилось, они до того разъярились, что хотели убить Иисуса. Но заметьте здесь, что люди Капернаума сначала слушали учение Христа и дивились Ему. Здесь сказано, Он учил их в дни субботние, множественное число. И этим принимающим Его учение представилась и честь увидеть действующую силу Христа в чудесах. Прочтем с 33 по 36 стихи. «Был в синагоге человек, имеющий нечистого духа. И он закричал громким голосом: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святой Божий“. Иисус запретил ему, сказав: „Замолчи и выйди из него“. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят». Иисус подтверждает авторитет своих слов делами. Как часто люди стараются делать как раз обратное. Они выбиваются из сил, желая что-либо сделать, чтобы люди их слушали. А Христос говорил им слова Божьи, и перед теми, кто Его слушал, Он совершал чудеса. В современном мышлении людей вера в демонов и бесов считается суеверием и примитивным. Но мы видим, что Христос в них верил. В нашем сегодняшнем тексте мы встречаем это дважды. В 41 стихе тоже сказано: «Выходили также бесы из многих с криком и говорили: „Ты Христос, Сын Божий“. А Он запрещал им говорить, что Он Христос». В обоих этих случаях, и еще и в других, интересно заметить то, что Иисус не придает значения свидетельству этих злых духов. Он не говорит людям: «Смотрите, они свидетельствуют обо Мне, что Я Мессия, Я Сын Божий». Наоборот, Он строго запрещает им говорить об этом.
точной причины такого поведения Христа мы, вероятно, дать не сможем. Одни предполагают, что Христос делал это потому, что не хотел и не нуждался в их подтверждении своей личности. Другие объясняют эту позицию Христа по отношению к словам бесов тем, что Он якобы не хотел, чтобы люди это слышали. Таким образом, они могли бы неправильно понять цель пришествия Христа на землю. Евреи ведь ждали Мессию как политического избавителя от римского угнетения. Слыша, что Иисус есть Мессия, люди могли бы разжечь восстание или революцию против римского государства. И поэтому Христос запрещал бесам говорить, что Он обещанный Избавитель. Оба эти объяснения могут быть правильными, но все же остаются предположениями. Ясно только то, что Христос не принимал свидетельства от себе, от Его врагов, и не использовал это для своей пользы. Так же поступали и Его ученики. Например, в 16 главе книги «Деяния апостолов» одна служанка, одержимая злым духом, тоже несколько раз шла за апостолом Павлом и за его сотрудниками. Из 17 стиха мы там читаем. Она кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел вознегодовал, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Мы видим из этого, что и апостолы Христа не принимали свидетельства от злых духов. Я думаю, из этого мы можем научиться не принимать славы и похвалы со стороны незнающих истины. В нашем тексте мы читаем, что люди дивились делам Христа и рассуждали между собою, что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. Эти слова напоминают мне и другое событие, которое описывает евангелист Марк в 4 главе своего Евангелия. Здесь Иисус находится в лодке с людьми, и вокруг них бушует шторм. Христос встает и запрещает ветру. Море утихло. И в 41 стихе этой 4 главы Евангелия от Марка мы читаем: «Люди убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же этот, что и ветер, и море повинуются ему?» Слыша Христа и видя Его дела, люди стали интересоваться им. И это была цель Его деятельности. Таким образом, люди подготавливались принять Его позже как Спасителя. В 38 и 39 стихах мы читаем о посещении Христом дома Симона Петра. Помните, что эти слова пишет Лука, который был по профессии врачом. Он пишет, что теща Симона лежала в сильной горячке, и люди просили Христа о ней. И здесь мы снова видим могущество Иисуса и Его власть над болезнью. В 39 стихе мы читаем: «Подошед к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тотчас встала и служила им». Выражение «теща Симонова», конечно, говорит нам о том, что Петр был женат. Но важно здесь и то, что как только Христос ее исцелил, она встала и служила им. Вероятно, приготовила им пищу. В 40 стихе говорится о том, как только солнце зашло за горизонт, люди стали приносить и приводить больных ко Христу. Из текста мы видим, что это был субботний день. А суббота длилась у евреев до заката солнца. До этого всякая активность, кроме самого необходимого, по закону запрещалась. Христос исцелял каждого из них, возлагая на них руки. Из этого мы заключаем, что Христос заботится о каждом человеке отдельно и ищет общение с каждым. Он имел власть исцелить всех их одним только словом, но проработал до утра следующего дня, принимая каждого, приходящего к Нему лично. В 42 стихе мы читаем: «Когда же настал день, Он вышед из дома, пошел в пустынное место». Несмотря на тяжесть труда
и бессонную ночь Христос ищет общение со Своим Небесным Отцом. Он много давал народу, но во многом нуждался, что он мог получить в молитве. Но однако и здесь ему редко давали покой. Народ искал его и нашел. И пришед к нему, читаем мы в конце 42 стиха, удерживали его, чтобы он не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан, и проповедовал в синагогах галилейских». Из Назарета Христа прогнали, из Капернаума его не хотят отпускать. Так различно реагируют люди на одну и ту же весть. Но Христос и в этом приятном и успешном месте не остановился, наслаждаясь успехом. Его ждут тысячи других, и он пошел. Миллионы уже услышали о нем через верных служителей его, поступающих по его примеру. Другие миллионы еще ждут этой вести, дорогие братья и сестры. Чтобы сказать им весть о спасении, Христос ищет и сегодня верных, подражающих ему в этом, тружеников. Аминь.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия». Покой. Начало. Окончание в следующем номере.
1: Чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, каковым должно заграждать уста. Свидетельство это справедливо. По этой причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере.
0: Титу 1:9-11-13. Здесь хотелось бы выделить допустимые методы в служении пресвитера. Первое. Обличение противящихся, 9 стих. Второе. Заграждение уст, 11 стих. Третье. Строгое обличение, 13 стих. Мне кажется, самым крепким и неприемлемым для нашей свободолюбивой натуры в этом списке является заграждение уст. Эта Библия так вежливо говорит, а мы порой такое действие называем прямо, без обиняков, затыканием рта. Как вам кажется, не перестарался ли Павел? Мы никогда не позволим пресвитеру заградить нам уста. Да кто он такой? Что он о себе думает и за кого он себя принимает? Для таких у нас есть испытанное клеймо, которым мы зачастую пользуемся налево и направо. Диатреф. Но давайте немного поостынем и обратим внимание на еще более неудобовразумительное повеление Павла своим молодым сотрудникам. «Никто да не пренебрегает юностью твоею». 1 Тимофея 4:12. «И сие говори, увещевай, обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Титу 2:15. Здесь ясно видно, что это не увещевание верующим не пренебрегать пресвитерами, но повеление самим пресвитерам не допускать пренебрежения собою. Как чуждо это нашему слуху, не так ли? У нас, когда рукополагают пресвитера, оставляют ему много пожеланий, предупреждений, вроде «помоями тебя обольют, и ноги от тебя вытрут, и навозом тебя обложат, как ту смоковницу, а ты терпи». Все поставлено с ног на голову, и неудивительно, что мира в церквах порой нету. У всех множество прав, только у пресвитера их нету. Мы четко знаем то, что нам выгодно знать о пресвитерском служении. Пасите Божье стадо, не господствуя над наследием Божиим. 1 Петра 5:2-3. Кстати, повеления Павла и Петра нисколько не противоречат, но наоборот дополняют друг друга. И здесь как раз уместно отметить разницу между господствующим диатрефом и охраняющим пастырем. Диатреф запрещал верным членам церкви делать добро, а богобоязненный пастор запрещает буйным овцам делать зло. Но о диатрефе мы порассуждаем позже, а сейчас вернемся к пастве, на которую тоже возлагается.

0: Предлагается ответственность за сохранение мира в церкви. Предлагаю обратить внимание на следующие места Писания. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими» Матфея 5:9. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения» 2 Коринфянам 5:18. В чем же заключается суть нашей миротворческой миссии, описанной в этих стихах? Я думаю, в большей степени это относится к нашему служению примирения грешников со Христом, то есть проповеди Евангелия и призыву к покаянию. Но также важно служение примирения в отношениях с братьями и сестрами в поместной церкви. Одно из этих мест было написано апостолом Павлом Коринфской церкви, которая не смогла сохранить мир внутри себя. В начале своего первого послания Павел обличает их за это.
1: «Ибо от домашних хлойных сделалось мне известным у вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов».
0: 1 Коринфянам 1, 11-12. Я предлагаю задержаться на этой ситуации и извлечь из нее некоторые уроки для себя. Как могло получиться, что церковь разделилась на 4 группировки? Это не произошло в один день, но, наверное, началось с одного человека, которому пришла идея выделиться каким-то образом, назвав себя последователем кого-то из апостолов, например, Павла. Другой, не имея уважения к такому выскочке и желая отдалить себя от него, решил быть Аполлосовым. А третий, не желая присоединиться ни к тому, ни к другому, посчитал единственным правильным решением стать Кифиным. Чтобы не увлечься дебатами о правоте или неправоте Христовых, оставим их в покое на данное время. И вот церковь смотрит на этих троих, отстаивающих каждый свою позицию, и вместо того, чтобы остановить их и примирить, к ним пришла ошибочная и нездоровая идея в виде вопроса к самому себе: «А чей же я? Чью сторону мне занять и к какой группировке мне примкнуть?» Конечно же, такой вопрос чаще всего решается на основе лицеприятия. «Кто из троих мне более симпатичен, к тому я и примкну». Результат плачевный. Вместо единой церкви получилось несколько группировок, враждующих между собой из-за какого-то человеческого вымысла. О такой же ситуации Павел писал Галатам.
1: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом».
0: Галатам 5:15. Конечно же, ни о каком умножении церкви в данной ситуации не может быть и речи. Я думаю, неправы бывают и те, которые не присоединяются ни к какой группировке, а просто наблюдают со стороны за исходом поединка, как римляне, развлекающиеся гладиаторскими боями. Такое поведение не только не охлаждает спорящих, но наоборот подогревает их желание выйти победителем из боя. Как же правильно себя вести? Вспоминается Моисей, пытавшийся примирить дерущихся братьев-евреев. Он склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Деяния 7:26. Здесь видна любовь к ним обоим, а в книге «Исход» в описании этой же истории еще заметна и строгость к обидчику. «И сказал он обижающему: „Зачем ты бьешь ближнего твоего?" Исход 2:13. Я думаю, если бы Моисей за день до этого не убил египтянина, то его служение примирения увенчалось бы успехом. У Иуды и Рувима получилось спасти Иосифа. И хотя конечной цели своих усилий возвратить его к отцу, Бытие 37:22, им достигнуть не удалось, но жизнь его они спасли. Посмотрим, чем они руководствовались в своих действиях. Рувим просто встал один против 8 братьев, решивших убить Иосифа, и решительно заявил: «Не убьем его». Бытие 37:21. Смело? Да. Рискованно? Да. но он набрался мужества и сделал это. Иуда, с другой стороны, убедил не убивать следующим аргументом.
1: Руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша.
0: Бытие 37:27. О, если бы мы все помнили о том, что мы все братья, тем более наше братство выше того, что по плоти человеческой, наше братство в крови Иисуса Христа, которой мы все искуплены. Да поможет нам Господь нести это служение примирения в церквах наших с Христовой любовью в сердцах наших и со словами Моисея на устах наших. Вы же братья, зачем обижаете друг друга? П.С. Как же быть с Диотрефом? Окончание в следующем номере. Без Духа Святого духовности нет. Несет он тепло, благодати и свет из высшей божественной области. Без Духа Святого духовности нет. Он – стимул высокой духовности. Сердца христиан, превращая в свой храм, ведет он к возвышенной истине, к тому, кто ценой искупительных ран нас делает нравственно чистыми. Божественной Троице силы секрет, источник любви и усердия. Без Духа Святого духовности нет, как и без Христа нет спасения. Без Духа Святого духовности нет, и если взглядеться нам пристально, он учит тому, что есть тьма и что свет, и кто абсолютная истина. Александр Савченко.
1: Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
0: Исход 20:16. Освальд Тярк. Девятая заповедь. Девятая заповедь берется со словесными погрешениями. Дар речи – главный признак человека. При помощи слов мы понимаем друг друга. Словами можно защитить справедливость, утешить скорбящих, навязать дружбу, благовествовать Христово Евангелие и сделать множество других добрых дел. Если же человек использует свой дар речи со злыми намерениями, то благословение превращается в проклятие. Нарушение девятой заповеди может означать одновременно нарушение шестой, седьмой и восьмой заповеди, так как мы ложью можем отнять у ближнего жизнь, семью, имущество. Кроме всего, приступив девятую заповедь, мы можем похитить у ближнего честь. Словесное погрешение настолько опасно, что на нем заостряют внимание обе скрижали. Первая скрижаль говорит о погрешении по отношению к Богу. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно». Вторая скрижаль повествует о словесном погрешении по отношению к ближнему. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Кто же мой ближний? Слово «ближний» очень хорошо передает ветхозаветное понятие. Ближний – это человек, живущий близко. Для понимания этого надо знать условия жизни жителей Востока. Палестинское селение не было кучкой разбросанных хуторов, а представляло собой группу домов, построенных в интересах безопасности недалеко друг от друга. Нападения были частым явлением. В интересах самообороны люди держались вместе. Утром выходили в поле или на пастбище, а вечером возвращались домой. Днем село и имущество находилось под общим присмотром оставшихся. Селение было внешним кругом семьи. В соотношении с требованиями самозащиты складывались обычаи и даже психика людей. Знатоки утверждают, что жителям Востока по сей день неприятны тишина и одиночество. Редко случается, чтобы кто-то прогуливался в одиночку. При покупке или аренде дома досконально изучается характер соседей. Принято одалживать у соседей муку, хлеб, инструменты. Часто пользуются соседской кухней и посудой. особенно по торжественным случаям, когда бывает много гостей. Учитывая это, мы поймем, почему Библия так часто повествует об отношениях с ближним.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава первая.
4: Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахабы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию. Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима, Иоаким родил и Иехонию, и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, се, ангел Господень явился ему во сне и сказал:
5: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
4: А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
6: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог».»
4: Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.
3: Глава вторая.
4: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
7: «Где родившийся царь Иудейский?
8: Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».
4: Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них:
9: «Где должно родиться Христу?»
4: Они же сказали ему:
10: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля».
4: Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал:
9: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему».
4: Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит:
5: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его».
4: Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
6: «Из Египта воззвал я сына моего».
4: Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
6: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
4: По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит:
5: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца».
4: Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.
3: Глава 3.
4: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит:
11: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
4: Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия:
6: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
4: Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидевши Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им:
11: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым».
4: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил:
11: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?»
4: Но Иисус сказал ему в ответ:
12: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».
4: Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий:
13: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
3: Глава четвертая.
4: Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок всалкал. И приступил к нему искуситель и сказал:
14: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
4: Он же сказал ему в ответ:
12: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
4: Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему:
14: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей».
4: Иисус сказал ему:
12: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего».
4: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему:
14: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне».
4: Тогда Иисус говорит ему:
12: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
4: Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
6: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».
4: С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
12: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
4: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им:
12: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков».
4: И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
3: Глава пятая.
4: Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:
12: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
3: Глава 6.
12: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: исключительно свежо и благотворно влияние слова, и я рад по-новому в который раз перелистывать страницы Писания, переживать написанное в нем. Так пишет наш слушатель из Астрахани Александр Викторович Умнов. Он продолжает. «Как много книг духовных есть в мире, энциклопедия, толкование, но Библия — это книга книг. Какое благо иметь ее у себя и в любой момент читать ее». Мы благодарим Александра Викторовича за добрые слова в адрес нашей передачи и полностью присоединяемся к его мнению о том, что возможность читать Библию — это действительно благо, и что этой возможностью нужно дорожить. Поэтому давайте, не теряя времени, вместе с доктором МакГи приступим к изучению Евангелия от Матфея.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея. Надо сказать, что это Евангелие во многом сходно с книгой «Бытие». Обе эти книги являются самыми главными во всей Библии, и вам обязательно нужно хорошо познакомиться с ними обеими, чтобы вы могли поразмышлять над их содержанием. Я хочу предложить вам несколько необычный вариант разделения Евангелия от Матфея. Мое деление будет немного отличаться от общепринятого, но оно поможет вам самостоятельно прокладывать свой путь через него. Очень важно понять Матфея, чтобы понять всю Библию. В качестве заголовка я бы взял выражение из 21 главы Евангелия от Матфея «Се царь твой». Предлагаемое разделение на главы относится к образу царя. В первых двух главах представлена личность царя. Со второй главы по 16 стих 4 главы идет речь о подготовке царя. Провозглашение царя освещается с 17 стиха 4 главы по 31 стих 9 главы. Программе царя посвящены конец 9 главы с 36 стиха по 20 стих 16 главы. Страдания царя описываются с 21 стиха 16 главы по 66 стих 27 главы. И последняя, 28 глава, утверждает власть царя. А теперь перейдем непосредственно к первой главе Евангелия от Матфея. Тема этой главы – родословная Иисуса Христа и Его рождение. Евангелие от Матфея и, следовательно, Новый Завет начинаются с родословной Иисуса, которая представляется самым важным документом в священных писаниях. Вся Библия покоится на точности этого документа. Как вы заметите, она делится на три части. В стихах с 1 по 6 освещается родословная от Авраама до Давида, родословная от Соломона до Вавилонского плена представлена в стихах с 7 по 11. И, наконец, с 12 по 17 стихи приведена родословная от Вавилонского плена до Иосифа плотника. Во время изучения книги «Бытие» мы обратили внимание на тот факт, что вся эта книга была посвящена семьям израильтян. Очень важное место в ней занимали родословные этих семей. И то же самое мы можем видеть здесь, в начале Нового Завета. Должен признать, что сначала все это кажется несколько утомительным. Вы даете кому-нибудь Новый Завет, человек начинает читать Евангелие от Матфея, пытается одолеть родословную и очень быстро теряет всякий интерес к этой книге вообще. Один мой друг-священник сказал мне, что во время Второй мировой войны он раздал фактически тысячи новых заветов военным. Он видел, как люди в окопах открывали Новый Завет, начинали читать его, и через 2-3 минуты приходили к выводу, что эта книга им не по зубам. Их нельзя винить за это. Я считаю, что мы должны раздавать христианскую литературу с мудростью. Средний человек должен начать с любого из других трех Евангелий, а лучше всего с Евангелия от Марка, но не с первого Евангелия. Однако все эти соображения никак не умаляют важность родословной Иисуса. Новый Завет покоится на точности этой родословной, потому что именно она доказывает тот факт, что Господь Иисус Христос произошел по линии Авраама и по линии Давида. Оба прародителя очень важны. Линия Авраама доказывает принадлежность Иисуса к нации, а линия Давида возводит его на престол, поскольку по Давиду Иисус принадлежит к царскому роду. Для еврейского народа родословные вообще имели очень важное значение, потому что через них можно было выяснить, имел ли человек законное право на принадлежность к какой-либо конкретной линии. Например, мы читаем в книге пророка Ездры, что когда Израиль вернулся из вавилонского плена, они искали своей записи родословной и не нашли ее, а потому исключены из священства. Ездры 2:62. В дни Ездры еще существовала возможность проверить родство по записям и доказать принадлежность к семейству Левия или исключить из него тех, кто пытался обманом получить привилегии, принадлежавшие только потомкам этого патриарха. Очевидно, эти родословные хранились у высших чинов правительства и были доступны для широкой публики. Я полагаю, они хранились в храме, потому что Израиль был теократическим государством, и его церковь и государство были единым организмом. С этими документами мог ознакомиться каждый, и с него, вероятно, были сделаны копии еще прежде, чем в 70-м году нашей эры храм был разрушен. Враги Иисуса могли перепроверить его родословную, что они, скорее всего, и сделали. Этот факт интересен и важен еще и потому, что противники Иисуса оспаривали каждое действие Господа. Они даже выдвинули ложное объяснение Его воскресения, но никогда не смели оспаривать достоверность Его родословной. Объясняется это тем, что они проверили ее и увидели, что она в точности соответствовала истине. Все это очень важно, потому что в таком случае Иисус оказывается совершенно в уникальном положении. Вы помните, Он сказал, что пастырь входит во двор к овцам через дверь, а вор и разбойник ищут другие пути? Иоанна 10 глава, 1-2 стих. Этот двор и есть народ Израиля. Иисус не вторгался к народу какими-то иными путями, но вошел в главные ворота. Он вошел в дверь. Он действительно родился по линии Давида и по линии Авраама. Именно об этом и говорит нам Матфей. Иисус явился исполнением всего, о чем говорит Ветхий Завет. А потому враги Христа не могли предъявить Иисусу никаких претензий по вопросу о родословной. Им пришлось искать другие способы обвинить его, и, конечно, они преуспели в этом. Я впервые заинтересовался Библией, когда был еще подростком. Тогда мне представилась возможность отправиться на летнюю конференцию, где Господь заговорил к моему сердцу. Там, на конференции, учитель Библии коснулся моего сердца во время занятий по Слову Божьему. Однажды он спросил: «Ребята, кто из вас прочитал всю Библию за один год?» На конференции было от 200 до 300 молодых людей, но ни один из нас не поднял руки. Он задал этот вопрос 4 раза. Наконец, один молодой человек в задних рядах нерешительно поднял руку и сказал: «Да, я прочитал, но я читал только те места, которые мне были интересны. Я не читал родословные. Все засмеялись, учитель засмеялся тоже и признался, что и сам их не читал. В тот момент я вдруг понял, что если Святой Дух так много места уделил этим родословным, в них обязательно должно быть что-то очень интересное для нас. Поэтому я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту родословную, ибо она очень важна. Это родословная со стороны Иосифа. У нас есть и другая родословная со стороны Марии. Она представлена в Евангелии от Луки. Итак, прочитаем первый стих первой главы Евангелия от Матфея. Он звучит так. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». В оригинальном тексте вместо слова «родословие» употреблено выражение «книга поколения». Это выражение характерно для Матфея, и в Новом Завете вы больше нигде его не встретите. Но если вернуться назад в Ветхий Завет и перечитать книги пророков Малахии, Захарии и Агея, а потом вернуться к Пятикнижию и перечитать Второзаконие, книгу чисел, Левит, Исход и Бытие, вы, наверное, придете к заключению, что нигде в Библии, кроме Евангелия от Матфея, это выражение не употребляется. И вдруг, совершенно неожиданно, в пятой главе книги Бытие вы увидите следующее предложение. Вот книга поколений Адама. Бытие 5.1. В русском варианте Библии и в пятой главе книги Бытие мы видим родословную, но в оригинале речь идет о книге поколений. Таких книг поколений две. Книга поколений Адама и книга поколений Иисуса Христа. Как вы попали в семью Адама? По факту физического рождения. Вы не имели к этому никакого отношения. Фактически от вас это никак не зависело. Но именно таким образом и вы, и я попали в семью Адама. Мы родились в нее. Но в Адаме все умерли, говорит Библия в послании к римлянам, 5 глава, 12 стих. Таким образом, книга Адама – это книга смерти. Но затем появилась другая книга – книга поколений Иисуса Христа. Как вы попали в эту семью, в эту родословную? И сюда вы тоже попали по факту рождения, нового рождения. Господь Иисус говорит, что мы должны родиться свыше, чтобы увидеть Царство Божье. Иоанна 3.3. Именно это рождение позволяет нам попасть в книгу жизни Агнца, и мы попадаем в нее, доверяясь Христу. Мы все находимся в первой книге, книге поколения Адама. Но я верю, что вы, мой друг, также находитесь в книге жизни Агнца. Матфей говорит, что Иисус – это сын Давидов, сын Авраамов. Но разве Матфей не знал, что Авраам жил до Давида? Конечно, знал, потому что он об этом ясно говорит в остальной части родословной. Но почему он так строит свое утверждение? Дело в том, что он представляет Господа Иисуса как Мессию, того, кто есть Царь, того, кто устанавливает Царство Небесное на земле. И это главное. Он должен был прийти по линии Давида во исполнение Ветхозаветия.

но как об одном – и семени Твоему, которое есть Христос. Итак, Иисус Христос – это Сын Авраамов. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фариса и Зару от Фамари. Фарис родил Исрома, Исром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Ваоза от Рахавы, Ваоз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона, отбывшись за Урию. Матфея 1 глава, со 2 по 6 стих. Внимательный взгляд на родословную не только вызывает неподдельный интерес, он по-настоящему волнует. Наше внимание невольно приковано к четырем именам в этом списке предков. Правда, несколько странно видеть эти имена в родословной Христа. Во-первых, это имена женщин. Во-вторых, это имена язычниц. Имена женщин, как правило, не указывались в еврейских родословных. Но нам не следует удивляться этому, потому что в настоящее время в нашей культуре мы можем видеть, как то же самое происходит в случаях с заключением брака. При бракосочетании молодые люди берут общую фамилию, причем это фамилия мужа. Новая семья не выбирает фамилию жены. Ее линия на этом заканчивается, а его линия продолжает свое развитие. Это наш обычай. Таким же был обычай и в те далекие времена. Во времена Иисуса тем более было непривычно и странно видеть в родословных имена женщин. И тем не менее, в родословной Иисуса мы видим четыре женских имени. И это не просто женщины, это язычницы. Как вы знаете, Бог в законе сказал, что его народ не должен вступать в смешанные браки с представителями племен язычников. Бог даже Аврааму повелел отправить его людей на бывшую родину, чтобы оттуда привести жену для Исаака, сына Авраама. По Божьим планам, монотеизм должен был стать преобладающей верой тех, кто рожден по линии Господа Иисуса Христа. Но вот в его родословной мы видим имена четырех язычниц, две из них хананеенки, одна мавитянка, а четвертая хитиянка. Наш вопрос прозвучит вполне резонно. Но каким образом они попали в родословную Господа? Фамарь, первая из этих женщин, о ней говорится в 3 стихе. История Фамари представлена в книге Бытие в 38 главе. Это одна из тех глав в Библии, которые рассказывают о нечестии. Фамарь попала в эту родословную, потому что была грешницей. Следующий в 5 стихе идет Рахав. Это тоже не самый симпатичный персонаж, о котором нам рассказывают в книге Иисуса Навина во 2 главе. Но она действительно стала чудесным человеком после того, как познала живого и истинного Бога. Верою Раав, блудница с миром, приняв соглядатаев, не погибла с неверными. Евреям 11:31. Она попала в родословную Христа по простой причине, потому что поверила. У нее была вера. Обратите внимание на прогрессию. Она пришла как грешница, но затем сделала шаг веры. Руфь – следующая женщина, о которой упоминается в 5 стихе. Это очаровательный персонаж, и в ней вы не найдете ничего предосудительного. Но во времена Руфи существовал закон, который исключал ее, поскольку в нем было сказано, что моавитянин и аммонитянин не могут войти в общество Господне. Второзаконие 23:3.

0: И хотя закон не допускал ее в общество, нашелся человек по имени Ваос, который однажды пришел на свое поле и увидел ее. Ваос полюбил Руфь с первого взгляда, и он проявил свою милость к ней тем, что простер крыло свое на нее и ввел ее, язычницу, в общину Израиля. Она спросила: «Чем снискала я в глазах твоих милость?» Книга Руфь 2.10. Мы с вами точно так же можем задать этот вопрос Богу, спрашивая: «Чем же мы снискали его милость к себе?» И здесь обратите внимание на прогрессию. Мы приходим как грешники и делаем шаг вперед в вере, а Бог в своей чудесной милости спасает нас. Продолжим разговор о родословной. Мы видим, что Версавия не упомянута по имени. О ней сказано как о бывшей за Уриею. Стих 6. Ее имя не упомянуто здесь потому, что она не была виновата в том, что произошло. В том случае был грешен Давид, и Давиду пришлось заплатить за свой грех. Он заплатил за него сполна. Версавия же попала в родословную Христа, потому что Бог не выбрасывает за борт своих детей, которые согрешили. Овца может выйти за пределы овечьего двора и заблудиться, но у нас есть пастырь, который идет за овцой и всегда находит и возвращает ее обратно. Бог и Давида вернул свой дом. Таким образом, в этой родословной вы можете увидеть всю историю спасения. В родословной, кроме того, имеются и некоторые другие, не менее интересные факты. Если мы сравним эту родословную с той, что представлена в первой книге Паралипоменон, в третьей главе, вы обнаружите, что в 8 стихе Евангелия от Матфея имена Ахозии, Иоаса и Амасии опущены. Это показывает, что родословные цитируются для того, чтобы дать нам общее представление о линии потомков, и что совсем не обязательно перечислять всех в каждом родословии в Библии. Нам следует помнить об этом и тогда, когда мы говорим о родословных допотопного периода, которые представлены в книге «Бытие». Они не были полными родословными, но сохранились для нас, чтобы дать возможность проследить определенную линию. Читаем далее стихи 10 и 11. «Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон». Матфея 1 глава с 10 по 11 стихи. В 11 стихе мы обнаруживаем, что Матфей включает в свой список Иехонию. Иехония заслужил наше особое внимание, потому что Бог обещал, что ни один из его потомков на царском престоле не воссядет. «Живу я, — сказал Господь, — если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя». Так говорит Господь: «Запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Книга Иеремии, 22 глава, 24 и 30 стихи. Из-за грехов Иехонии ни один из его потомков уже не мог воссесть на престоле Давида. Видите ли, эта родословная прослеживает линию Иосифа. Но Иосиф не был настоящим отцом Иисуса. Матфей старается объяснить нам, своим читателям, этот весьма примечательный факт в Писаниях. Иосиф передал Иисусу свое право, законное право на престол Давида, потому что Иосиф был мужем Марии, родившей Иисуса. Иисус Христос не был семенем Иосифа, как не был семенем Иехонии, но и Иосиф, и Мария оба должны были происходить по линии Давида. И они действительно были потомками Давида от двух его разных сыновей. Когда мы дойдем до Евангелия от Луки, мы увидим, что линия Марии происходит от Давида через его сына Нафана. Линия Иосифа происходит по царской линии через Соломона. Итак, Иосиф и Мария оба должны были отправиться в Вифлеем, чтобы их зарегистрировали в налоговых книгах, потому что они оба происходили по линии Давида. Видите, какими интересными, увлекательными и важными могут быть эти родословные, и нам обязательно нужно их изучать. Родословная Иисуса заканчивается следующим стихом. «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос». Матфея 1,16. В следующей передаче мы продолжим изучение первой главы Евангелия от Матфея.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Мы говорили, что по факту своего рождения каждый из нас находится в родословной Адама. Но для того, чтобы попасть в родословную Иисуса Христа, в книгу Агнца, нужно пережить второе рождение, рождение свыше. Записано ли ваше имя, дорогой друг, в книге Агнца? Если нет, то поспешите это сделать сегодня.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Алферова Ольга. Ольга, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Ольга несет служение в небольшом городке Московской области Старая Купавна. В реабилитационном центре она помогает женщинам, девушкам освободиться от зависимости. Ольга, о какой зависимости идет речь и что включает твое служение?
4: Это разные люди, нарко-алкозависимые. Также люди без места жительства.
3: Каким образом ты там оказалась? Расскажи нам.
4: Я тоже была зависимым человеком. Я в течение 6 лет я употребляла наркотики. И это меня привело куда-то в реп-центр. У меня благополучная, хорошая семья. Я никогда ни в чем не нуждалась. У меня все было всегда хорошо. Родители обо мне заботились.
3: То есть нет безысходности?
4: Нет, нет безысходности. И у меня был круг общения людей. Двоюродный брат у меня наркоман. То есть у меня были и знакомые наркоманы, и знакомые нормальные, которые не употребляли вообще никаких наркотиков.
3: То есть выбор изначально у тебя был,
4: да,
3: с детства. Хорошая,
4: да,
3: семья, мог быть выбор, да, идти по этому.
4: Да.
3: Друзья были и такие, и такие.
4: Да.
3: Выбор тоже был.
4: Выбор был. Ну, почему-то меня больше привлекало вот это, друзья-наркоманы. И мне нравилось с ними общаться, мне нравилось то, что они делают, мне нравилось. Может быть, потому что у меня никогда не было никакой цели, может быть, я что-то искала, хотела заполнить пустоту какую-то, я не знаю. Мне чего-то никогда не хватало, и я пробовала различные наркотики, я пробовала какую-то травку, мне не нравилось, я пробовала какие-то таблетки, мне не нравилось. Я не находила ничего вообще.
3: Ты уже пробовала?
4: Да, пробовала. Пробовала, и друзья у меня зависели от этих наркотиков. А я понимала, что, ну, ничего себя не зависит. Кто-то от травки не может отказаться, кто-то еще что-то, а меня как-то это не держит. Мне все равно.
3: Ну, то есть ты по схеме, как и все остальные наркоманы, не считала себя наркоманкой?
4: Нет, нет, не считала. Не считала, но все равно мне допинг нужен был. Я нашла этот допинг в алкоголе.
3: Оля, скажи мне, как люди могут себя уговорить, принимая наркотики, что они не наркоманы? На основании чего? Я слышу это из, допустим, из 10 раз, 10 раз. Все говорят, это кто-то наркоман, но не я.
4: Ну, я чувствую себя хорошо, я не ворую, я что-то там не делаю плохого. Я пошла, купила наркотик, попробовала. Сегодня он есть, завтра его нет, я не переживаю об этом. Поэтому я не чувствовала себя зависимой нисколько абсолютно. Я могла пойти, например, покурить один раз, там, потом второй раз, там, через неделю, например. Я независима была. Я понимала, что меня это не держит, когда, хотя мои друзья как бы тратили на это деньги. Они обманывали родителей, как-то пытались доставать. Меня это как-то не связывало.
3: Хорошо, но ты
4: равно
3: видела путь, по которому двигались другие? Ты видела, что они от малого все приходят к большому? Все равно не пугало?
4: Нет, не пугало, потому что, не знаю, я думала, ну, я не такая, как они, из другого теста. Вот, и сложился такой момент, когда я познакомилась с молодым человеком, и молодой человек наркоман. И я работала на хорошей работе, как бы у меня были деньги, и я ни в чем не нуждалась, и так никогда ни в чем не нуждалась, родители мне всегда помогали. И мы снимали квартиру, он не работал, он наркоман. Я в него вкладывалась постоянно вот эти деньги, и когда ему плохо, состояние у него такое плохое, и он там кричать, вот ругаться, вот это было у нас, разногласия какие-то. И мне все время хотелось, чтобы он был в наркотическом состоянии. Мне самой этого хотелось.
3: То есть тебе удобнее?
4: Да,
3: просто
4: потому что нету ни разногласий, ничего. И я вот сама ему давала эти деньги. Как сейчас я уже понимаю, созависимый человек я была такой. Давала ему деньги, но я в то же время не видела отдачи какой-то в свою сторону. А мне хотелось также любви какой-то, я же в него вкладываюсь, почему-то ответа нету. Мне это очень сильно хотелось, и в итоге я решила попробовать, на что же такое он меня меняет, что же это такое. Думаю, один раз попробую, раньше же пробовала наркотики различные. Меня это как-то, ну, не останавливало, ну, останавливало, вернее, я дальше не употребляла. Думаю, здесь тоже попробую, просто посмотрю разочек, и все. на что меняет. В итоге я попробовала, и сразу же, с первого раза, я поняла, что это то, что мне нужно.
3: Ты что-то другое попробовала? Вот ты говоришь, что раньше пробовала все.
4: Я попробовала героин и поняла, что это мой наркотик, что в этом наркотике я могу найти утешение, что это то, что может заполнить пустоту.
3: Ты все-таки путем подбора ты нашла.
4: Да, что это может заполнить пустоту в моем сердце, что это может вот от этих проблем каких-то, еще от чего-то, это может увести, и мне нравилось. Мне очень понравился этот наркотик.
3: И таким образом у вас установился контакт. Ты поняла, на кого он тебе меняет?
4: Да. И мне уже стало все равно самой до отношений. Мне уже стало безразлично, я уже стала сама для себя. Вернее, я и наркотик. У меня были отношения с наркотиком. Больше вот так сказать. И поначалу я тоже так употребляла его, ну, мне нравилось. Я думала, я не завишу, просто употребляю и все. А потом, через несколько месяцев, я поняла, что я завишу от наркотика, потому что мне стало плохо. Наркотика не было, денег не было. Мне стало плохо, я думала, это грипп. Я налила, знаете, порошки вот такие есть. Наливаю порошок, ко мне приходит подруга и говорит, ты что делаешь? Я говорю, ну плохо, грипп, заболела, что-то трясет, сюда это. Она говорит, да, тебя ломают уже. И тут я поняла, что такое наркотик, что я завишу от этого наркотика и признала себя наркоманкой. Первое, что я сделала, я обратилась за помощью к маме. Я пошла и сказала честно, говорю, мама, я наркоманка. Мама у меня не поверила, попросила показать. Я ей говорю, давай тебе руки покажу. Я ей руки показала. Говорю, положи меня в больницу, сама я не могу.
3: Оль, то есть тоже какое-то время вы жили в одном доме, да, в одной квартире, и мама не догадывалась, что ты что-то употребляешь?
4: Нет, я жила отдельно.
3: У тебя психика не... А, ты отдельно жила.
4: Да.
3: И вы встречались нечасто.
4: Потому что мать мне доверяла, как бы я стала жить отдельно, и когда мы вместе жили, у меня я не употребляла ни наркотики, ничего так вот иногда, но это было незаметно.
3: Оль, ну это тоже все-таки не классический шаг наркомана. Сразу поняв, вот с первого раза поняв, что ты в зависимости, пойти и быстренько попросить помощи. Это не классика.
4: Я не знаю, почему-то такими доверительные отношения были с мамой, я пошла за помощью туда.
3: Оль, то есть даже вот в таких семьях, где доверительные отношения, где всего хватает, я имею в виду душевно, люди все равно могут от нечего делать попробовать наркотик?
4: Могут. Могут, да, и...
3: Ведь очень много отговорок, ведь очень много на эту тему отговорок. Потому что плохо, потому что нет работы, потому что муж не понимает, мама не понимает. Люди вот так.
4: Нет, больше... У меня, наверное, больше было из-за того, что родители дают все, все вот это дают, может быть, дают с избытком, и хочется свободы от них, подальше вот от них как-то, и заполнить чем-то другим, мне не нужно этого, я могу сам, а когда они все дают, вот это все равно какая-то пустота остается, а зависеть от них не хочешь, и вот как-то вот это все вместе, не знаю, вот у меня как-то вот это повлияло.
3: Знаешь, в таком случае можно сделать такой вывод, что нет схемы, нет абсолютно никакого объяснения этим наркотикам, потому что у одних от безысходности, а у других от избытка. И все равно он присутствует в жизни молодых людей.
4: Да, абсолютно нету никакого. Просто я часто тоже слышала, что вот люди, у которых все плохо, пробуют наркотики. Я считаю, что это не так. У меня все было хорошо, я попробовала наркотики. У меня очень много знакомых, у которых очень все хорошо, и они попробовали наркотики.
3: Ну и вот ты убедила маму свою, что ты наркоманка.
4: Да, я убедила маму свою, что я наркоманка. И попросила положить ее в больницу. Она положила меня в больницу, отвезла в другой город, положила анонимно меня в больницу. И на третий день в больнице я поняла, что больница мне не поможет, что я хочу колоться дальше.
3: Что ты поняла?
4: Что не хочу я бросать наркотики. Я поняла, что я
3: не хочу бросать, что ты не ищешь спасения на самом деле. Это был временный страх.
4: Да, что я не хочу. Я не хочу, меня мама забрала, в первый же день я стала опять колоться. И вот так вот на протяжении какого-то количества времени меня родители то ложили в больницу, я выходила, кололась, то прям в больнице кололась. Вот такие моменты какие-то были. И я уже просто искала, родители пытались, и деньгами как-то, и работу как-то, и еще что-то, чем-то занять вот. Такие они еще литературу такую читали, что вот психология там нужно много чего дать, или наоборот что-то лишить.
3: И Оля, вот они... а вот твое мнение сейчас, вот с позиции сейчас твоих убеждений новых, может кто-то внедриться в психику, в личную жизнь и как-нибудь курировать и объяснить, что твоя жизнь неправильная, и, начитавшись психологии, повлиять на человека?
4: Нет, психология не повлияет на человека.
3: То есть извне?
4: Нет. Потому что различными способами. Я не
5: то
4: знаю,
5: есть это были мамины убеждения, это мамины, но не твои?
4: Нет. Я абсолютно знала, что это мне вообще нисколько не поможет. Это психология, это все ерунда. Со мной разговаривал психолог, я сидела и думала, да, говори, говори, сейчас я выйду и все равно по-своему сделаю.
3: Хорошо, а как совмещается вот этот страх, вот это «не хочу» с вот этим «хочу»? Все-таки есть часть «не хочу» у любого наркомана, «не хочу, боюсь», и большая часть есть «хочу». Вот ты испугалась. Вот ты пошла искать помощь. И как много я слышу в нашей студии, рассказывают гости, в какой-то момент человек пугается, он очень хочет бросить. Как только начинается помощь какая-то происходить, он тут же понимает, нет, я не хочу оставлять эту привычку.
4: Да я даже не знаю, как вот.
3: То есть она властвует каким-то образом?
4: Наверное, да. Я думаю, что властвует.
3: То есть сначала ты пугаешься, собираешься избавиться?
4: Больше, да, испуг от того, что... Ты зависим не просто теперь ты употребляешь, когда хочешь, а что тебе нужно теперь всегда это. Всегда этот наркотик, нужны эти деньги, что-то нужно делать для этого. Ты в полной зависимости находишься. А когда вот так вот я с больницы, да, выхожу, или даже в больнице, да, я понимаю, что, ну, да я хочу наркотик этот, и без разницы уже. Надо мне деньги добывать, не надо, как бы, ну, вот это вот состояние внутреннее того, что вот эта пустота, ее нечем мне заполнить.
3: Вот, то есть это, вот скорее всего, связано, да, с тем, что вот ты выходишь даже не за порог больницы, а просто в коридор больницы.
4: Пустая.
3: И понимаешь, а что мне здесь делать?
4: Да.
3: Ты выходишь на улицу, а что мне здесь делать?
4: Да, даже круг общения же тоже меняется, когда вот наркоман, да, и вот это круг общения, и вот эти действия какие-то, без дела сидеть уже не можешь, все время какое-то движение начинается, нужно что-то придумать, что-то найти, а наркотиков нет, в принципе, сидишь дома, да, вот так, когда выходишь с больницы даже, да, уже нет такой зависимости, сидишь дома. Я вот даже сидела дома, и у меня не было ни ломки, ничего. Но у меня все время в голове там, где-то надо найти, надо что-то пойти сделать, надо где-то что-то, вот так, вот такие какие-то моменты.
3: Это вот и есть та заноза, да, о которой, да, твой муж Саша говорил, это заноза.
4: Да, что все время сидит оно в голове, хотя тебя не ломает, ничего такого нету, у тебя все равно...
3: Значит,
4: вот
3: это не
4: сидит,
3: физическая зависимость?
4: Нет, нет, это не физическая, это больше, ну, морально-духовное такое состояние, что физически как бы, да, нарколог. Я приходила к своему наркологу, он мне говорил... Оля, ты понимаешь, что, ну, я тебе не могу помочь. Я тебя сейчас прокапаю, еще что-то сделаю. Так ты выйдешь за порог, сразу же начнешь колоться. Он реально мне говорил, прямо говорил. Он даже с меня деньги не брал за капельницы, за все эти. Потому что, ну, он видел, что я хочу, да, вот как-то... Даже не то, что хочу, да, он реально понимал, что я просто прихожу, вот так вот прокапалась, просто уже какой-то у меня был... Не знаю даже, как это назвать...
3: Ну, человек опытный, человек, который видел уже много,
4: да,
3: наркоманов,
4: наверное,
3: он знал,
4: да,
3: что никакого решения нет.
4: Нет, нет.
3: Спасибо, Оля. Сейчас для нас и наших слушателей прозвучит песня, и мы вернемся в студию к нашему разговору.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Ольга Алферова. Оля, мы напомним еще раз тем, кто, может быть, только сейчас включил радио, что ты служишь в городе Старая Купавна для женщин, которые в зависимости, в алкогольной, наркотической зависимости. Немножечко перепрыгнув через события, скажем, сегодня главное, что ты им можешь сказать, средства, инструменты, при помощи чего ты вот можешь как бы воздействовать на них?
1: Тем, что я тоже была зависимым человеком, то, что я употребляла наркотики, и то, что я могу своим свидетельством показать им, что, ну, действительно, есть выход. Есть выход, есть надежда, то, что жизнь не закончена на этом, что наркомания – это не такой смертельный диагноз, как ставят врачи его, что это все навсегда, и ставят на тебе точку жирную.
0: А теперь вот просто к этому слову давай вернемся. Выбор. Он так или иначе, как я понимаю, вот по твоему рассказу, он все время вставал у тебя на пути. Как дальше твоя жизнь шла?
1: Да, действительно, вставал. Дальше я, хоть я и была вот наркоманкой, да, мне всегда хотелось семейных таких отношений. Мне хотелось мужа, мне хотелось детей. Я хотела любить, хотела, чтобы меня любили. И в своей жизни я встретила вот человека, Сашу, с которым мы стали встречаться. И я почему-то в такой надежде, что, может быть, это поможет, если мы будем жить вместе, если будет такой человек, то я смогу бросить наркотики. Такая иллюзия. Построила себе иллюзию такую, нарисовала картинку красочную. А в итоге получилось так, что мы стали колоться вместе. Стали колоться вместе, и это стало еще хуже, чем было до этого.
0: Была поддержка такая, да, локоть. Да. Колется один, колется другой.
1: Да, это действительно было так. И у меня грани вообще постепенно стали стираться. От меня родители уже меня домой не пускали. Родители от меня забрали ключи.
0: Почему?
1: От дома.
0: Чем ты опасна была?
1: Я уже не видела ничего. У меня мама предприниматель. Я у нее воровала ключи от магазина. Воровала ключи от магазина, оттуда воровала деньги и все, что только можно. Из дома я также воровала. И только вот что-то лежит на ненужном месте, там сумка или еще что-то. Я без зазрения совести это все воровала.
0: Ну это же не для того, чтобы купить себе тортик или сумочку.
1: Нет,
0: новую.
1: Это все
0: равно все подчинено было одному.
1: На наркотики. Даже когда я сидела дома и меня не ломало, я все равно воровала эти деньги на потом. Я сворую, и пускай они лежат на потом.
0: Оля, вот все равно мне не хочется от тебя отставать. Вот этим моим главным вопросом почему-то я ощущаю, что он к тебе именно относится, этот вопрос. Вот друг, вот человек, с которым ты встретила Саша, может быть, я с ним брошу. И тут же опять встает тема «я не хочу бросать». Как это совмещается? Я хочу бросить. Нет, я не хочу бросать.
1: На тот момент я уже поняла, что я не могу бросить.
0: А, хочу, то есть как-то вот так хочу,
1: хочу,
0: но понимаю,
1: но уже
0: что
1: не могу. Да, потому что и... Да, как я уже говорила, я лежала в разных больницах, и родители со мной и кнутом, и пряником, как говорится, по-разному. И, ну, как бы всякие такие моменты, у меня были попытки суицида. И я в этом даже, я даже тут нормально не могла умереть, у меня ничего такого не получалось. Я уже просто не видела выхода вообще ни в чем. Я думаю, ну, может быть, вот это вот что-то меня остановит, может быть... Молодой человек, любовь, может быть, вот это то изначально, что меня привело к наркотикам, может быть, это и выведет меня из наркотиков. Вот это вот та любовь, которая меня привела к наркотикам, новая любовь меня из этой ситуации выведет. Но я опять же ошибалась, да, как я уже сказала, поэтому с Сашей стали употреблять наркотики вместе. И плюс еще Саша получился поддержкой на тот момент, когда меня родители выгнали из дома. Когда я стала родственникам абсолютно не нужна, никому абсолютно не нужна, у меня нету ни денег, ничего. И мы стали жить вместе.
0: Вот как я понимаю, работать ты не умеешь. Вот в отличие от твоего мужа, да, который, принимая наркотики, все-таки работал.
1: До употребления наркотиков я работала, да. Как наркотики стала употреблять, нет, я с употребления наркотиков совесть моя стиралась постепенно. И с употребления наркотиков я все потеряла, все грани у меня стерлись абсолютно. Я работать я не хотела. У меня был муж, я считала, что он должен работать, он должен доставать мне наркотики. Если он меня любит, он мне должен это делать.
0: Ну, то есть родители тебя наказали, да, какие-то поставили препятствия, но тут же новый выход нашелся.
1: Да,
0: ты на
1: да.
0: другие руки, скажем так, перешла.
1: Да, это было так. И как бы, да, вот мы стали употреблять с ним наркотики вместе, и я стала, знаете, вот он работал, а я целый день дома сижу, и мне уже делать нечего, и я ходила... да, вот обманывала людей, я воровала.
0: Даже не надо на сейчас это.
1: Даже не надо на сейчас. Я шла и делала вот это вот, вот эти дела делала. Я не покупала продукты, даже если у меня были деньги. Я шла их воровала в магазине. У меня было все стерто абсолютно. И у нас очень маленький город, и все предприниматели друг друга знают. И мою мать очень хорошо знает, и меня знают. И мне даже было все равно до этого. Мне звонила мать и говорит, что ты делаешь? Мне звонят, и мне стыдно за тебя, зачем ты это делаешь? Мне было все равно. Мне было все равно до мамы, мне было все равно до всех. Мне было абсолютно все равно. Вот, мне было все равно, что мне говорил муж, не делай так. Мне было абсолютно все равно. Я обманывала мужа. Говорила, что я пойду туда-то.
0: Ты же все равно было кого обманывать.
1: Да, шла и воровала, и делала что угодно, да. И только ради наркотиков. Все это было ради наркотиков. И вот эти вот отношения, они. Я не знаю, хотя, вот знаете, мы жили вместе, да, и все время. Вот так вот уколимся и лежим и думаем, вот, хорошо было бы детей бы нам, еще что-то, вот, знаете, такие, сейчас я сижу и думаю, вот, а вот о чем говорили, я не знаю, на тот момент, когда мы кололись в употреблении, денег не хватает на героин, и о каких-то детях еще, нам кушать, мы выбирали пачку сигарет купить или буханку хлеба нам, и шли покупали пачку сигарет, потому что буханку хлеба можно попозже своровать. Да, и, ну, вот такой выбор стоял. И еще говорили о детях каких-то.
0: Но вы были пока вот... еще живы. У вас было сердце, у вас был еще какой-то ум, и вы говорили о том, что вокруг происходит. У людей дети, у людей семья, и вы говорили об этом, вы теоретизировали все это.
1: Да. Да, нам хотелось как-то, и Саша как-то все равно, может быть, пытался бы что-то сделать для меня, чтобы я вот как-то от этого отошла, хотя бы пусть я буду колоться, но вот ты, Оля, как-то, ну вот...
0: Ну, ты помнишь, наверное, в Библии читала это место, когда слепой ведет слепого, что из этого выходит, да? Саша как-то вот в своем свидетельстве сказал, что он очень рассчитывал, что любимая девушка его будет мотивировать, а ты на то же самое рассчитывала. Но вы не могли друг друга мотивировать.
1: Да, абсолютно нет. Мы с ним жили, только вот я ждала, когда он придет с работы, чтобы пойти взять наркотик. Он уходил на работу, я ждала, что он мне принесет наркотик. Я все время ждала вот этих... И жила с ним, наверное, только вот из-за этого. На тот момент я понимала, что я живу... Ну, потому что когда мне плохо, все, не надо мне ни Саши, никого мне не надо. Только мне он принес наркотик, все. Саша хороший, Саша молодец. И вот, так, вот такая наша жизнь была, ну, что попало прям. Я даже не знаю, как это жизнью назвать. И вот в таком вот мраке, в таком мраке я жила, и просто вот так, если оглядываясь назад, то, что у меня было за такое количество времени маленькое, да, за 6 лет, как это все стерлось быстро, как я... Работаю, получаю хорошую зарплату. У меня были хорошие нормальные друзья, к которым я могла обратиться в любой момент. Не друзья-наркоманы, а вот другие, которые еще общались со мной. Я потеряла все. У меня не было никого. Мне было. Хотя я могла вот изначально, да, к маме обратиться. На этот момент я уже не могла и к маме обратиться. Никому. У меня были такие моменты, что меня даже сажали на сутки уже в тюрьму. Мне было все равно даже там. И мне было абсолютно все равно до всех, как на меня посмотрят, что на меня скажут в моем городе. Мне было абсолютно все равно до всех. Я уже вот не жила, можно сказать, а вот ждала, когда я умру, наверное, вот так вот больше.
0: Вот скажи, я правильно слышу? Ты хочешь сейчас сказать о том, что независимо от того, способен наркоман анализировать, что происходит, не способен, он может даже вообще все как по нотам, как по партитуре видеть. Вот была работа, вот ее нет, вот это было, вот нет. Он даже может видеть вот эту вот деградацию, но сделать он все равно ничего не может.
1: Это все, ну, пока ты являешься наркоманом, да, вот, вот этим зависимым человеком, да, и рисуя себе иллюзии, что вот как Саша говорил, да, с Нового года начнем жить заново или еще что-то. Вот эта иллюзия. На самом деле это неправда. Ты реально понимаешь, что с Нового года ты не начнешь жить нормально. Что, ну, вот, по крайней мере, я это понимала, что так оно и будет, что не начну я жить заново. И вот это все, ну, вернуть вот так вот наркоману, это очень тяжело. Завоевать доверие родителей для меня это было очень тяжело, потому что родители столько времени в меня вот так вот вкладывались, я все время их обманывала. Поначалу они верили, потом уже вообще перестали верить. В один прекрасный момент мне папа сказал, знаешь, лучше бы ты вот умерла, я бы месяц поплакал бы, да и все, и забыл бы. Лучше бы тебя просто не было бы. И поначалу я так задумалась, подумала, да и ладно, какое, ну, я бы рада сама бы, наверное, была бы. Вот, так еще и умереть, думаю, не могу. Пытаюсь умереть, да и никак еще. И вот, вот эта такая жизнь моя, такая вот ужасная, да, привела к тому, что судимость у меня была, был суд, и мне дали год и 6 исправительных работ. Я устроилась на работу, попыталась устроиться на работу, потому что, чтобы меня не посадили, попыталась устроиться на работу. Работа такая еще, работать в психбольнице. Ну, сами понимаете, какой там контингент в психбольнице. И я просто не могла туда ходить в нормальном состоянии.
0: То есть твое состояние не из лучших, и ты приходишь в сообщество, где люди совсем не имеют никакого ума.
1: Да, и я просто потихоньку понимала, что я схожу с ума уже от всего этого.
0: Оля, спасибо. Сейчас для нас и наших слушателей прозвучит песня.

Знаешь, настоящая любовь никогда не использует. Она, наоборот, всегда отдает. Так когда-то Иисус Христос отдал свою жизнь, чтобы ты могла иметь любовь и жизнь в избытке.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Ольга Алферова. Значит, все вот эти вот твои поиски, они ничем не увенчались, а только усложнились. Судимость ты получила.
1: Да, я получила судимость и, как я уже сказала, работала в психбольнице. В нормальном состоянии я туда не приходила. И если не было наркотиков, то я искала любые причины, чтобы мне не выходить на работу. И по какой-то причине, я не знаю, так сложилось, да, что инспектор по моему делу, она была соседкой раньше, она знает меня с детства. И она вот, там три нарушения при такой сроке, три нарушения, и тебя сажают в тюрьму. И то есть это если не выходишь на работу, и там еще ряд других нарушений. У меня было уже несколько нарушений, плюс потом позже мне еще дали сутки, трое суток за употребление наркотиков. И вот эта женщина, она всячески пыталась мне помочь, только чтобы меня не посадили в тюрьму. И когда я уже устала вот так вот работать, вот это все, я понимала, что, ну, меня просто здесь держат, вот, уже меня там никто не выносит, не переваривает. Я знаю, что я наркоманка. Вот такие моменты. И я пришла к ней и сказала, говорю, знаете, посадите, говорю, меня в тюрьму, я устала. Можно срок заменить на то, чтобы в тюрьме сидеть. Я говорю, посадите меня в тюрьму, я устала.
0: Это ты от себя бежала? Да. Ты сама себя уже не выносила?
1: Нет, я понимала, что тюрьма мне вообще нисколько не поможет. Я знала это. Я знала, и я думала, ну, я отдохну. Хотя бы хоть чуть-чуть, полгода этих, но я отдохну. Потому что я реально уже устала. Устала уже в таком состоянии находиться. И она мне предложила поехать в реабилитационный центр.
0: Предложила инспектор.
1: Поехать, да. Сама инспектор предложила
0: что
1: поехать.
0: Что она знала? Это христианский центр, нет?
1: Да, это христианский центр.
0: Что она знала о христианских центрах? Почему она предложила?
1: Она не знала, в принципе, абсолютно ничего, просто где-то она услышала чьё-то свидетельство тоже, и она решила помочь, потому что она говорит, тюрьма тебе, Оля, не поможет, ты это сама понимаешь, а я хочу тебе помочь, просто как мать хочу тебе помочь. Чужой человек, вот такие вещи, и я... Если честно, так я чуть-чуть подзадумалась, потом прихожу домой и думаю, да какой центр? Какой может быть центр, я лучше сяду в тюрьму. Зачем мне это нужно? В тюрьме я хоть полгода просижу.
0: В тюрьме все известно, да?
1: Да, знаю хоть, что это там, зачем я там буду. Знаю, что мне это не поможет, но я хоть какое-то время отдохну. Прихожу домой и мужу рассказываю. Я говорю, я в центр не поеду. Для меня было представление, центр – это секта. Я не поеду ни в какую секту. Ну, зачем мне это нужно вообще? И муж предложил, говорит, ну, ты едь. Зачем тебе полгода в тюрьме сидеть? Зачем, если можно поехать в реабилитационный центр на 2 месяца?
0: И судимости не будет еще, кроме всего, да?
1: Да, поедешь.
0: То есть практический подход был только.
1: Да, я согласилась. Говорю, ладно, хорошо, я поеду. И я когда я приехала в реабилитационный центр, меня привезли под утро. Я была, ну, в наркотическом состоянии была, меня привезли под
0: кто
1: утро.
0: Кто заботился о тебе? Ну, вот кто тебя вез?
1: В моем городе один парень, я его не знала. И вот эта женщина, инспектор, она тоже вот откуда-то, вот это свидетельство, то, что она узнала, да?
0: То есть абсолютно непостижимые
1: центр,
0: пути, да?
1: Да,
0: инспектор,
1: да,
0: а не верующая, которая узнала о центре.
1: Да, и вот
0: люди
1: человек,
0: тебя везут, да?
1: Да? Люди, которых я тоже не знала, в принципе. И вот они меня привезли сюда, вот в Подмосковье, в реабилитационный центр. И это было под утро. Я еще в наркотическом опьянении, темно на улице, зима. И меня заводят в этот реабилитационный центр, и там человек, который меня встретил, он еще представился мне так интересно. Меня зовут Антоша. Вообще меня называют Антоша Хороший. Думаю, попала. Куда попала? На следующий день я встала, и у них было общение. Сначала чтение было. Мне дали вот эту синенькую книжечку «Новый Завет». Я открыла, а там Евангелие от Матфея. Этот родил этого, думаю, что мне дали, что мне это поможет, что ли, кто-то кого-то родил, там, зачем?
0: Какое-то ко мне отношение, да?
1: Да, какое-то имеет отношение, думаю, что читаю вообще, зачем мне это нужно? Ну, думаю, ладно, посижу, подожду, что дальше будет? И когда они запели, это было для меня вообще последней каплей, я встала, подошла к руководителю центра, говорю, что я здесь делаю, говорю, вообще какие-то сектанты, говорю, мне надо ехать домой, говорю, куда я попала вообще? И мне говорят, ну, а куда ты поедешь? Я говорю, я поеду, сяду в тюрьму. Не надо мне, говорю, ваша секта тут, говорю, вообще какие-то все странные здесь. Поете что-то, читаете что-то непонятное. Говорю, зачем мне это нужно?
0: Хорошие, все Антоши, да, такие?
1: Да, да. Какие-то взрослые мужчины.
0: Да, и поют песни.
1: Думаю, это что-то странное. И, как сейчас я думаю, это действие Бога, да, на следующий день мне, чтобы вот в осознание это прийти, может быть, что мне нужно остаться. И на следующий день мне стало очень плохо. Мне стало рвать, это последствия вот этой греховной жизни, наркотиков. Я стала отходить от наркотиков, но мне так сильно никогда не было плохо. Я лежала с кровати, мне было не встать. Мне было не встать, и вот в эти три дня, которые я лежала, я услышала свидетельство человека, который поднялся в комнату наверх, и он рассказал о себе. И он весь на колках, он рассказывал, как Господь его освободил от туберкулеза, что у него нет туберкулеза, что он столько лет сидел, что он наркоман. И вот всякие такие вещи.
0: Оль, вот просто я так слышу, ты как чемодан, как саквояж. Тебя притащили ночью, никакующую, да, ты лежишь на кровати, вокруг происходит жизнь. Кто-то звучит, да?
1: Да.
0: Кто-то что-то говорит, именно нереально. Как будто бы именно вокруг Бог что-то делает для тебя, строит, да, по кирпичику.
1: Да, да, я думаю, именно так это и было. Потому что я вечерами я слышала, что девчонки молятся. Ну, что они общаются. Я слышала, что они тоже наркоманки. И как-то я не знаю, я не верила почему-то.
0: В общем, никакого твоего действия. Да. С твоей стороны вообще никакого усилия.
1: Я просто лежала.
0: Вот тело такое, да, лежит?
1: Да, я просто лежала и думаю, сейчас отойду и поеду домой. Думаю, зачем мне это все нужно? Не надо мне ничего. Полежу и поеду домой. И вот этот человек, который пришел, который засвидетельствовал, очень сильно мне запал в сердце. Думаю, что же вот такое вот рецидивист какой-то, прям вот у него такая история серьезная. Думаю, ну как вот мужик и стоит вещами, какие-то о Боге говорит. Думаю, ну как вот, ну неужели такое может быть? Почему, ну может быть, я какая-то другая или что? Или может быть, мне попробовать стоит? И вот так вот, а ночью не спишь, когда вот плохо. Ночью не спишь, днем не спишь, по чуть-чуть. И я вот так вот размышляла, думаю, ну что я теряю, в принципе? Не теряю ничего, почему бы, ну, мне не попробовать? Говорили там еще за покаяние, за вот это вот все.
0: Оль, а скажи мне, как можно попробовать Бога? Можно попробовать курнуть наркотик? Можно попробовать что-то такое материальное? Как его можно попробовать? С чего ты начала?
1: Я слышала то, что меня задело, вот то, что Бога попробовать, да, меня задело, не то, что задело, а вот я услышала вот это свидетельство, да, вот услышала свидетельство, а потом приходит девушка одна, она и рассказывает, что когда я покаялась, я уснула, стала спать. Я думаю, почему мне не попробовать? Вот я и проверю, живой ты Бог или нет. И я покаялась, и в этот же день я уснула. Я поспала, пускай 4 часа, но для меня это было, ну, свидетельством того, что...
0: А скажи, что ты делала, каявшись? Вообще внутри себя.
1: Я попросила у Бога прощения, я поняла, что... Ну,
0: то есть ты поняла, да. Вот даже если не продолжать дальше, ты что-то поняла.
1: Поняла. Я поняла... Поняла, что вот эти люди, которые даже вот здесь вот находятся, что действительно, ну вот Господь, Он есть, наверное, что Он их меняет. И я поняла, что я должна попросить у Бога прощения.
0: Ну
1: что
0: вот
1: я
0: как
1: должна...
0: минимум, что Он есть.
1: Да, что Он есть. Я поняла вот это вот действие вокруг себя, вот эти люди, что это, ну, не просто так. И когда вот потом я ощутила на себе то, что вот после покаяния, да, я уснула на какое-то количество времени, я думаю, да, ну неужели? Неужели это есть... И потом дальше стала чувствовать изменения в себе просто. Если я была эгоистом, если бы мне никто не нужен, ни муж уже был не нужен, никто, я просто пользовалась людьми постоянно, то здесь мне стало интересно. Я стала общаться. Мне стало хотеться помогать людям. Я тянулась к этим людям. Мне хотелось вот что-то вот рассказать, что вот как Господь, что вот Он есть. Я стала читать очень много. Евангелие стала читать.
0: И ты понимала, что это не ты, что в тебе этого нет.
1: Я стала, меня, Слово Божие меня стало касаться. Мне захотелось. Вот я читала день и ночь, когда вот темно еще было, только чуть-чуть рассвет, я уже начинала читать, мне хотелось. Мне хотелось читать вот это слово, и меня цепляло. Я видела вокруг себя Бога, Бога живого. Не вот так вот мертвого, которого, ну, никакого действия, да, а то, что вот Господь действительно в моей жизни
0: твое
1: появился.
0: А как твое открытие дошло до Саши? Вот Саша остался дома, ты в реп-центре.
1: Да, я уже находилась в реп-центре, но я реально понимала, срок реабилитации 2 месяца, я понимала, что если после 2 месяцев я поеду домой, и дома находится муж-наркоман, я реально понимала, что я начну опять колоться. Я это реально понимала, что для меня вот этого срока было мало. некоторым людям хватает, да, вот этих 2 месяцев. А я реально понимала, что ну, мне будет мало, и я очень хотела, чтобы муж пришел к Богу тоже, что он отказался от наркотиков. И я писала ему письма, и вот он согласился поехать, и когда он поехал в реабилитационный центр, я очень долго молилась о том, что как же мне дальше быть, что же мне дальше делать. Я не понимала, вот это вроде и домой надо ехать, мужа надо спасать, вытаскивать. И сама понимала, поеду опять же в это болото залезу. И Господь опять же чудным своим действием, да, привел мужа в реабилитационный центр. И мне как раз предложили остаться, заниматься служением в реабилитационном
0: центре. То есть опять не ты это делала? Опять
1: нет.
0: Ты ничего не делала?
1: Нет.
0: Все происходило?
1: Да, все это... Господь, да, таким чудным образом все вот это делал, да. Сначала мне предложили остаться в реабилитационном центре, чтобы я готовила кушать. Я понимала, что, ну, вот эти люди, которые приходят в центр, что я могу им помочь, что вот они приходят и не видят вот эту надежду последнюю, то, что есть вот эта ниточка какая-то, которая еще осталась. И я понимала, что вот своими действиями, своим свидетельством.
0: Ну,
1: я
0: скажем,
1: могу показать,
0: тем, что ты нашла, ты
1: да,
0: можешь передать
1: поделиться
0: дальше.
1: С ними, mm-hmm. Могу поделиться с ними. И вот сейчас, занимаясь служением, да, я реально понимаю, что вот эти люди, вот раньше я искала себя, да, не могла найти, что мне папа раньше задавал, ну, что ты хочешь от жизни, что ты хочешь делать в своей жизни, ну, вот какая работа там, может, или еще что-то. Ну, у людей же есть такое, да, что-то нравится там. Кому-то вот на радио нравится, да, кому-то нравится там таксистом работать, что-то, да. Мне не нравилось абсолютно ничего. Мне было абсолютно все равно. Какая работа, что, есть работа, нет работы. И здесь я поняла, что мне нравится. Мне нравится,
0: оно.
1: Да, что это оно, что я могу с людьми общаться. Что вот эти разные люди, что когда они приходят в центр одни, уходят другие, мне это приносит
0: ведь
1: удовольствие.
0: Это даже можно сказать такой поворот судьбы, как насмешка. Это как раз то, что тебя вообще, по-моему, не интересовало, да, из твоего рассказа,
1: да.
0: Люди.
1: Люди меня вообще не интересовали, да, никогда. Я даже никогда не находила общий язык, мне было тяжело общаться с людьми. Всегда было очень тяжело общаться с людьми.
0: И, скажем так, опять не ты выбирала это.
1: Нет.
0: Но в твоей жизни действительно очень много чудесного произошло, и надо быть слепой, глухой, было бы, да, чтобы этого всего не заметить.
1: Да, и еще хотела бы сказать, что вот насколько Господь чудный, да, и насколько Он действительно меняет жизнь, да, если я была вот наркоманкой, будучи наркоманкой, я лежала в мечтах, да, в наркотическом опьянении, мечтала, да, о том, что муж, дети, дом, семья, да, мечтала об этом, то сейчас, будучи в трезвом состоянии, у меня есть муж, мы с мужем сейчас ждем ребенка, Господь нас благословляет. И Господь сейчас мне даровал вот такую большую семью, да, вот в реабилитационном центре, вот этих людей, новых друзей, новое общение, новое знакомство. И,
0: слава Богу, то есть он восполнил, да, все.
1: Да, все восполнил, все мои мечты.
0: Слава Богу. Оля, спасибо за время, которое нашла ты, нашел твой муж для того, чтобы приехать к нам и поделиться свидетельством, которое тоже потянется далеко. Так, как свидетельство тех людей, которых ты услышала в свое время. А время нашей передачи подошло к концу. До свидания.
1: До свидания.
0: А я напоминаю, что сегодня наша гостья

Библии очень много говорится о нашем времени. Если внимательно прочесть эти пророческие изречения, то заметим, что они указывают, что мы стоим на пороге величайшего события в истории человечества, а именно второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Сам Иисус, когда говорил о своем втором пришествии, всегда призывал к покаянию, бодрствованию и бдительности. Почему? Причина та, что в это последнее время сатана, древний змей, зная, что ему остается немного времени, действует с особой яростью. Послушайте, как об этом нас предупреждает апостол Петр. «Прежде всего, знайте, — говорит он, — что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. И дальше: придет же день Господень, как тать, то есть как вор, ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Ожидая сего, подщитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире». Апостол Павел тоже напоминает об этом. «В последние дни, — говорит он, — наступят времена тяжкие, отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Вместе с тем мы видим Божью милость в том, что все больше и больше открывается возможности для евангелизации и проповеди Евангелия, и параллельно с этим наблюдается и усиленные действия дьявола. Обратите внимание на то, как волнами он пытается утопить человечество в беззакониях и заблуждениях. Первая его волна – это свободный секс. Как никогда разжигаются страсти человека, бесстыдные дела его не только делаются открыто, но восхваляются и поощряются. Мне не нужно приводить примеры, они слишком очевидны. И посмотрите, каковы результаты. Разрушенные семьи, разводы, аборты, массовые убийства нерожденных детей. Разве это не чудовище? И притом,

вследствие этой дьявольской волны свободного секса появился СПИД. Вслед за этим хлынула из ада вторая волна – наркомания, пожирающая миллионы молодых душ. Вряд ли можно найти какую-то часть мира, не зараженной этой эпидемией. И каковы плоды этого сатанинского замысла? Находясь под действием наркотика, теряя всякое самообладание и контроль, человек безрассудно идет на любые преступления. Но дьявол еще припас более изощренное и опасное средство. Это третья волна вторжения зла в человеческое общество – оккультизм, то есть бесовские учения. Всеобщее внимание сегодня привлекает действие психического характера. На первый взгляд, как будто невинная затея – испытать возможности человеческой психики, ее силы. Но главное, под чьим воздействием находится человек тогда? И когда он поддается силам вне себя, он вступает в мир тьмы. Человек, водимый бесовским духом, может внушать этот нечистый дух и другим. Духи зла могут создать ложную иллюзию некоторого облегчения, но конечный результат – гибель души. Под предлогом защиты здоровья дьявол ловит в свои сети души человеческие, чтобы погубить их. Иисус Христос сказал, что цель дьявола – украсть, убить и погубить. И в эти последние дни дьявол, зная, что его время коротко, в особой мере пустил эту волну на наш мир. Мы видим все больше одержимых людей, чем когда-либо видела история человечества. А самому человеку с этими силами зла не справиться. Тогда как же человеку освободиться от власти греха и дьявола? Как же нам быть в таком случае? О, дорогой радиослушатель, я имею для тебя радостную весть. Бог не оставил человека на произвол судьбы. Он усмотрел для него победу над грехом и всеми силами зла в Сыне Своем Иисусе Христе. В первую очередь, через Свою Голгофскую смерть Христос совершил искупление. Этим Он освободил нас от вины, власти и последствий нашего греха. Бог обещал в Слове Своем, что когда мы веруем в Сына Его Иисуса Христа, каемся перед Ним и исповедуем Ему наш грех, то кровь Сына Его Святая очищает нас от всякого греха. Но кровь Иисуса Христа не только очищает нас от греха, она является нашей защитой от всех нападок и козней дьявольских. Мой друг, когда ты под защитой искупительной крови Иисуса Христа, то враг души человеческой не может тебя коснуться. В последней книге Библии, в книге Откровения написано, что они, то есть дети Божии, те, которые приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя, победили Его, то есть дьявола, кровью Агнца, кровью Иисуса Христа. Какую чудную защиту имеет каждый, кто возложил свое упование на Иисуса в Его крови. Уважаемый радиослушатель, мы на пороге нового тысячелетия, а это говорит нам о скором пришествии Иисуса Христа. А мир неудержимо катится все быстрее и быстрее вниз. Поэтому прими правильное решение, пока не поздно. Друг мой, если ты еще не познал Иисуса как своего Спасителя, не принял Его в свое сердце, то сделай это сейчас, покайся в своих грехах и веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь. А Дух Святой совершит в твоем сердце свое дело, чудо возрождения. Да поможет тебе Господь не упустить этот благоприятный час Его призыва.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Даниила, глава 11. Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии, потом четвертый превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого, и восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великою властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с тою властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя северного и будет действовать в них и усилиться. Даже и богов их, и стуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет, и на несколько лет будет стоять выше царя северного, хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь и выступит сразиться с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется. Он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее, ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего. Через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга. Ни отборное войско его не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его, и вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведные с ним, и совершит это, и дочь жен отдаст ему на погибель ее. Но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы, но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством. И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом, и взойдет, и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя Южного, и южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется и падет много убитых. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний. Ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличить себя выше всех. Но Богу крепости на месте его будет он воздавать честь. И этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями. И устроит твердую крепость с чужим Богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря, на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых. И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская. И завладеет он сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта. Левийцы и ефиопляне последуют за ним. Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему.

Глава 12. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится видение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: когда будет конец этих чудных происшествий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеют сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней».

0: Малые пророки. Оссия. Глава первая. Слово Господне, которое было к Оссии, сыну Биерину, во дни Озии, Иофама, Ахаза, Езекии царей иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского. Начало слова Господня к Оссии. И сказал Господь Оссии: «Иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: «Нареки ему имя Изриэль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изриэля с дома Иуева, и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу луг Израилев в долине Изриэль». И зачала еще, и родила дочь. И он сказал ему: «Нареки ей имя Ларухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им, а дом Иудин помилую, и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками». И, откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он: «Нареки ему имя Лаами, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: вы не мой народ, будут говорить им: вы сыны Бога живого. И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Изриэля». Глава вторая. «Говорите братьям вашим: мой народ, и сестрам вашим: помилованная. Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою, и детей ее не помилую, потому что они дети блуда, ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их, ибо говорила: пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. А не знала она, что я давал ей хлеб и вино, и елей, умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем прикрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и новомесячье ее, и субботы ее, все торжества ее, и опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит: это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои. И я превращу их в лес, и полевые звери поедят их. И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверие надежды. И она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой. И не будешь более звать меня Ваали, и удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их, и заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными и с пресмыкающимися по земле, и лук и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности, и обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебе мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб, и вино, и елей, и сии услышат Изриэль. И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог. Глава третья. И сказал мне Господь: иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 сребреников, и за хомер ячменя, и полхомера ячменя, и сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим. Так же и я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без эфода и терефима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего и будут благоговеть перед Господом и благостью Его последние дни. Глава четвертая. Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящие со священником. И ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю матерь твою. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие. Грехами народа моего кормятся они, и беззаконию его стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником, и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть и не насытиться, будут блудить и не размножаться, ибо оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и теревимфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши, и прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц, и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда, и не ходите в Галгал, и не восходите в Бет-Авен, и не клянитесь, жив Господь. Ибо как упрямое телица упорен стал Израиль, посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрем, оставь его. Отвратительно пьянство их, совершенно предались блудодеянию, князья их любят постыдное, охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих.
1: Глава 5.
0: Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнёю в Масифе и сетью, раскинутую на Фаворе. Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня. Ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернится. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали. И гордость Израиля унижена в глазах их, и Израиль и Ефрем падут от нечестия своего, падет и Иуда с ними. С овцами своими и волами своими пойдут искать Господа, но не найдут его. Он удалился от них. Господу они изменяли, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поест их с их имуществом. Вострубите рогом в Диве, трубою в Раме, возглашайте в Бет-Авене, за тобою Вениамин. Ефрем сделался пустынью в день наказания между коленами Израилевыми. Я возвестил это. Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду. Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных, и буду как моль для Ефрема, и как червь для дома Иудина. И увидел Ефрем болезнь свою, Иуда свою рану, и пошел Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иареву, но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны, ибо я как лев для Ефрема и как скимин для дома Иудина, и я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет. Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего.
1: Глава 6.
0: В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. И так познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне. Галаад — город нечестивцев, запятнанный кровью. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное, там блудодеяние у Ефрема. Осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего. Глава 7. Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо, и входит вор, и разбойник грабит по улице. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицом моим. Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет. «День нашего царя», — говорят князья, разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою кощунам. Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто не взывает ко мне. Ефрем смешался с народами. Ефрем стал, как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их, и при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. Когда они пойдут, я закину на них сеть мою, как птиц небесных низвергну их, накажу их, как слышало собрание их. Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня и не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему, стали, как неверный лук. Падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской. Глава 8. Трубу кустам твоим, как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой. Ко мне будут взывать: «Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль». Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его. Поставляли царей сами без меня, ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов, оттуда гибель. Оставил тебя телец твой, Самария, воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься. Ибо и он дело Израиля, художник сделал его, и потому он не Бог. В куски обратится телец самарийский. так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Поглощен Израиль, теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе, хотя они и посылали дары к народам. Но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, ко греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу не угодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет. Забыл Израиль Создателя своего и устроил капище, и Иуда настроил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его и пожрет чертоги его.
1: Глава 9.
0: Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейные дары на всех гумнах. Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Не будут они жить на земле Господней. Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистые. Не будут возливать Господу вина, и неугодны ему будут жертвы их. Они будут для них, как хлеб похоронный. Все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господень он не войдет. Что будете делать в день торжества их и в день праздника Господня? Ибо вот они уйдут по причине опустошения. Египет соберет их, Мемфис похоронит их. Драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния, да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Ефрем — страж подле Бога моего, пророк — сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его. Глубоко упали они, развратились, как во дни Гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице в первое время ее увидел я отцов ваших. Но они пошли к Ваал-Фигору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. У ефремлян, как птица, улетит слава чадородия. Ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет, а хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их, ибо горе им, когда удалюсь от них. Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности. Однако Ефрем выведет детей своих к убийце. Дай им, Господи, что ты дашь им. Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. Все зло их в Галгале. Там я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего. Не буду больше любить их. Все князья их — отступники. Поражен Ефрем, и сох корень их. Не будут приносить они плода. А если и будут рождать, я умерщвлю вожделенный плод утробы их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его и будут скитальцами между народами.
1: Глава 10.
0: Израиль ветвистый виноград умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Теперь они говорят: «Нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа». А царь что нам сделает? Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы, зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля. За тельца Беф-Авена вострепещут жители Самарии, восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него. И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю Иареву. Постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего. Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды. И истреблены будут высоты Авена, грех Израиля. Тернии и волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам: «Покройте нас», и холмам: «Падите на нас». Больше, нежели в дни Гивы грешил ты, Израиль, там они устояли. Война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их. По желанию моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их. Ефрем — обученная телица, привычная к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его. На Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, и Иаков будет баранить. Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих. И произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани. Мать была убита с детьми. Вот что причинит вам Вифиль за крайнее нечестие ваше.

помочь вам изучать Библию. Целью нашей программы является также помочь вам понять Божье Слово и применить его в вашей жизни. Сегодня мы концентрируем внимание на практическом применении к нашей жизни Божьего Слова, которое несет нам книга «Числа». Другим захватывающим событием, которое описано в книге «Числа» в 13 главе, является событие, когда в землю Ханаана были посланы шпионы, чтобы собрать определенную информацию об этой земле. В Ханаан было послано 12 человек для разведки. Я думаю, что вам знакома эта история. Им было сказано проверить землю и посмотреть, на что похожа эта земля, проверить людей и посмотреть, каковыми являются люди, живущие там, много их там или мало, сильны они или слабы. Они должны были также проверить города. Их задачей было выяснить, являются ли они незащищенными или наоборот укреплены так, что их будет сложно захватить. Когда эти 12 вернулись, они не могли рассказать достаточно о плодородии обещанной земли. Они принесли гроздь винограда, которая была настолько тяжелой, что ее несли 2 человека. Они вынуждены были нести эту гроздь на шесте. Это дает нам представление о том, насколько плодородной была та земля. Но они также сказали, что люди там были гигантами, они были могущественными воинами, их города были укреплены очень основательно. Они сказали, эти люди настолько огромны, что мы чувствуем себя по сравнению с ними кузнечиками. Теперь мы встретились с другим «но» в рассказе разведчиков. Халев переубедил людей, когда он стоял перед Моисеем. Он сказал, «Давайте сейчас пойдем туда, ибо мы способны захватить эту землю». Халев и Иисус Навин были единственными из этих 12 людей, кто дал положительный ответ. Все остальные разведчики оценили ситуацию негативно. Господь очень впечатлен этим, и я думаю, что захватывающим в книге «Числа» является то, что Господь согласен отдать всю эту нацию, состоящую из 2-3 миллионов людей, за этих 2 мужчин. Он говорит, «Все вы умрете в этой пустыне, но я собираюсь взять этих 2 мужчин, Халева и Иисуса Навина, со мной в обещанную землю, потому что они следовали за мной и верили мне». Таким образом, вы видите, как Господь оценил веру. Он говорит, «Для меня вы ценнее, чем 2 миллиона людей». Я считаю это очень захватывающим. Одним из величайших героев Писания в отношении веры является Халев. У этой истории есть очень интересное последствие. В книге Иисуса Навина, в 14 главе, когда они наконец пересекли Иордан и пришли в Ханаан, они пришли в город Хеврон. Когда Халев был одним из тех разведчиков, он пошел в город Хеврон, и увидев этот город, он подумал, что этот город является самым красивым городом, который он когда-либо видел. Он был очень впечатлен Хевроном. Он верил в то, что Господь предоставит ему возможность захватить его. Когда он рассказал об этом Моисею, Моисей сказал, «Халев, когда мы наконец придем туда, ты получишь этот город, он будет твоим». После блуждания в пустыне на протяжении 40 лет, Халев пришел к Иисусу Навину, который являлся лидером после смерти Моисея, и сказал, «Ты помнишь, что сказал Моисей о тебе и обо мне, когда мы принесли ту хорошую новость? Я провел здесь 5 лет и 40 лет в пустыне». Мне было 40 лет, когда Моисей сделал это обещание. Сейчас мне 85, но я кое-что расскажу вам. Я сейчас такой же, каким я был тогда, когда я вернулся в 40 лет. И я знаю, что Господь будет со мной. И даже сейчас я буду в состоянии захватить Хеврон. Дайте мне этот город». Таким образом, Иисус Навин отдал город Хеврон Халеву, и Халев захватил его. Итак, вы видите, что Халев является очень впечатляющим героем. Когда все те другие люди были в пустыне, вздыхая, причитая и жалуясь так часто, что Господь был вынужден послать змей на них, Халев не разделял их жалоб, потому что его мысли были сфокусированы на обещанной земле. Если бы они спросили Халева, что он думает о пустыне, я думаю, что Халев ответил бы, «Я думаю о том винограде в Хевроне, я думаю о той плодородной почве этого города и о его красоте». Халев никогда не забывал об этом. Когда те разведчики пришли и доложили о ситуации, 10 из них были подобны большинству тех, кто ходит в церковь. Они были экспертами в том, что мы могли бы назвать геонтология. Они могли вам рассказать все об огромных проблемах и препятствиях. И очень часто, когда ситуация требует большой веры, такой ответ имеет место. И если среди вас находится 12 человек, то 10 из них будут экспертами, которые будут фокусироваться на проблемах и препятствиях. Они обоснуют вам все причины, почему это не может случиться. Люди, подобные Халеву и Иисусу Навину, не концентрируют свое внимание на этих гигантах. Они концентрируют свое внимание на Господе. Конечно же, они видят гигантов, они видят проблемы, но они видят и Бога. Проблемы могут быть большими, но Бог больше. Люди

0: Подобными взглядами очень редки, но очень необходимы. Я считаю, что в книге «Числа» захватывающим является то, что Господь берет с собой в обещанную землю только двоих этих людей со всего поколения, потому что они имели такую огромную веру. Другим захватывающим событием, описанным в книге «Числа» в главе 21, является описание того, как Господь послал змей на людей из-за их постоянных жалоб. Наверное, многие проповедники тоже хотели бы иметь змей, чтобы проучить тех из прихожан, которые постоянно жалуются. Это показывает нам то, насколько Господь не переносит наши жалобы и причитания. Жалобы, недовольство и причитания – это противоположности нашей веры. Господь посылает змей на этих людей. Затем, когда многие из этих людей умирали от змеиных укусов, Господь посылает свое милосердное послание. Господь говорит Моисею: «Возьми змею и наколи ее на кол в центре лагеря». Все люди из тех, которые были покусаны змеями, которые придут в центр лагеря и увидят эту змею, будут исцелены от этих укусов. Многие из людей, покусанных змеями, сказали: «И это отрицает все законы медицины. Какое это имеет отношение к моим укусам?» Поэтому они умирали, как мухи, от змеиных укусов. Но некоторые из них сказали: «Это не выглядит научно, но, по крайней мере, это хоть какая-то надежда. Я вижу, что я умираю, я весь опух, как жаба, и я умираю от этих змеиных укусов. Это единственная надежда, которую я получил». Поэтому они просили, чтобы кто-то отнес или оттащил их в центр лагеря, или они ползли туда сами. И когда они увидели все это своими глазами, они были исцелены от этих змеиных укусов, как это и было описано. Это является одним из величайших чудес Библии, а сегодня это красивая история. Интересным является то, что это чудо Ветхого Завета является чудом только Ветхого Завета, пока вы не начинаете читать третью главу Евангелия от Иоанна, где Иисус показал проявление этого чуда. Иисус показал нам, что это является чем-то большим, чем просто чудо Ветхого Завета. Иисус остается на протяжении всей ночи с раввином по имени Никодим. И когда Иисус говорил с Никодимом, он сказал ему: «Я должен быть вознесен на кресте точно так же, как Моисей вознес змею в пустыне. Я должен быть вознесен, потому что я являюсь единородным сыном Господа. И являясь единородным сыном Господа, только я могу искупить мир от греха. Я должен буду быть вознесенным на кресте, потому что я являюсь единородным сыном Господа и единственным избавителем, поэтому я стану единственным спасителем. Я буду единственным спасителем, которого Господь когда-либо пошлет на эту землю». В третьей главе Евангелия от Иоанна, в стихах 14 по 21, Иисус сделал наиболее догматическое заявление из всех заявлений, которые Он когда-либо делал. Иисус сделал много великих заявлений, типа «Я есть единственный путь», но это заявление является еще более догматичным. Иисус сказал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Ибо как люди были исцелены, когда они увидели ту змею, так будут они спасены от греха, когда я буду распят на кресте, и они увидят меня и уверуют в меня. Когда я буду вознесен на кресте, и люди, смотря на меня, уверуют в меня, они будут прощены от греха». Крест является единственным Божьим решением проблемы греховности, и это делает меня единственным спасителем. Это является красивой иллюстрацией в Новом Завете того, что значит верить в Евангелие Иисуса Христа. В этом догматическом заявлении Иисус рассказывает, кем Он был, чем Он был и почему Он пришел в этот мир. Иисус был единственным Сыном Господа, Его единственным решением и единственным Спасителем. Иисус связывает все учение, все утверждение с этим чудом, описанным в книге «Числа». Чудо со змеей в книге «Числа», вдобавок к тому, что оно действительно является чудом, является также еще одной аллегорией об Иисусе Христе. Это похоже на урок с использованием объектов. Чудо со змеей – это объект, который должен производить впечатление на тебя и меня. Я полагаю, что это чудо, описанное в 21 главе книги «Числа», является хорошей иллюстрацией распятого Христа на кресте. В книге «Числа» мы можем найти истину, которая является аллегорической и которая является захватывающей. Захватывающим является увидеть, как облако спустилось и заполнило скинию, увидеть божественные направляющие центры вокруг скинии. Мы видим захватывающую аллегорическую картину того, как Господь ведет нас таким же образом, как Он вел тех людей. Я считаю историю с мясом и манной и о том, как люди стремились в Египет, очень аллегорической и захватывающей. Господь сказал: «Вы можете иметь это, вы можете иметь все, что вы захотите». Я думаю, что очень важным является проявление преданности. Господь заботится о всех наших нуждах, но если мы настаиваем на чем-то, что не является Его волей, Он позволяет нам иметь это. но это приносит пустоту в наши души. Я считаю захватывающей историю о шпионах, посланных на разведку. В истории говорится, что только 2 из 12 людей при возвращении имели веру. Впечатляет то, что те люди, которые не верили, погибли из-за их неверия. Они никогда не пришли на обещанную землю. И, наконец, аллегорическим и захватывающим является Евангелие Иисуса Христа, выраженное так доступно на примере людей, которые жаловались и были покусаны змеями, и которым потом был дан шанс быть исцеленными, если они увидят змею, вознесенную на шесте. Они будут спасены только в случае, если они с верой посмотрят на эту змею. Хотя в этом нет логического смысла, но они должны полностью доверять Божьему Слову. В истории со змеей проводится параллель с Иисусом Христом. Змея была вознесена таким же образом, как и Иисус на кресте, и люди, которые посмотрят на Иисуса духовными глазами с верой, будут спасены от греха таким же образом, как и люди в истории со змеей от змеиных укусов. Меня очень волнует, взглянули ли вы на Христа, вознесенного на кресте? Верите ли вы во все то, что Иисус сделал ради вас на кресте? Он является вашим единственным решением, потому что Он является единственным Спасителем, и Он хочет стать именно вашим Спасителем. Дорогой радиослушатель, Господь Иисус пришел в этот мир ради грешников, таких как ты и я. И даже если бы ты был единственным человеком, живущим на земле, Господь пришел бы ради тебя одного. Любя тебя, Он зашел на крест. Не думай, что Христа распяла разгневанная толпа. Нет, именно любовь возвела Его на крест. Он любит тебя, и Он желает войти в твое сердце, чтобы сделать твое тело своим храмом. Чем ответишь ты Господу? Своим неверием, безразличием? Или ты пожелаешь, чтобы Он стал твоим Господом и твоим пастырем? И поэтому я призываю тебя уверовать в Господа и последовать за Ним прямо сейчас. Если это является желанием твоего сердца, ты можешь обратиться к Господу прямо сейчас и помолиться вместе со мной этой молитвой. Господь Иисус, я верю, что Тебя распяли за мои грехи. Я верю, что верующий в Тебя имеет прощение грехов и жизнь вечную. Я прошу Тебя, прости меня, что я жил без Тебя. Я прошу Тебя, войди в мое сердце и стань моим Господом и моим добрым пастырем. Аминь. Если вы помолились этой молитвой, верьте, что Господь, который никогда и никого не обманывает, теперь войдет в вашу жизнь и будет вечно с вами, чтобы довести вас до врат вечности.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Иисус сказал о Себе: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Он и только Он имел власть и силу вернуть человека Богу. Но какой ценой? С высоты небес Он видел нашу планету, несущуюся в пространстве. Он видел вас и меня, находящихся под бременем греха и связанных его узами. Он принял решение в своих небесных чертогах. Ангелы склонились в смирении и благоговении, когда Царь царей и Господь господствующих взошел на свою блистающую колесницу, покинул жемчужные врата в глубине небес, и темной ночью, когда звезды и ангелы пели ему хвалу, вышел из колесницы над Иудеей, сбросил свои сверкающие ризы и стал человеком. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.tv.

Мир вам, дорогие братья и сестры во Христе Иисусе, а также наши уважаемые радиослушатели. Приветствую вас на христианской радиостудии «Волна надежды». Вы слушаете очередную рубрику под названием «Притчи». У микрофона Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом, как всегда, Петр Гам. Хочу напомнить, что наши программы выходят еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Так что же такое притча? Человека интересует устройство мира, отношений и вещей. Одной из помощниц в такие моменты всегда являлась притча. Это небольшой рассказ, содержащий в себе мораль, учение, взгляд на события. Такие повествования переходили из поколения в поколение, видоизменялись и обретали новых слушателей. Притчи имеют многогранный смысл, и каждый человек воспринимает содержащуюся в них мораль по-своему. Это зависит от того, что ищет человек в таких рассказах. Поучение или умные слова, сатиру или смех, эмоции или их последствия. А сейчас послушайте первую притчу на сегодня. Притча под названием «Воспитывай детей словом».

Однажды я встретила жену священника, которая рассказала, что когда она была молода и родила первого ребенка, она не верила в побои, хотя наказание детей розгами было тогда очень распространенным. Но один раз, когда сыну было 4 или 5 лет, он сотворил такую шалость, что жена священника решила, несмотря на свои принципы, всыпать сыну розгами впервые в жизни. Она сказала сыну, чтобы он пошел во двор и сам нашел для себя пруд. Мальчика долго не было, а когда он вернулся, лицо его было мокрым от слез. Он сказал: «Мама, я не нашел пруд, но нашел камень, которым ты можешь в меня бросить». В этот момент мать внезапно поняла, как выглядела ситуация с точки зрения ребенка. «Если моя мама хочет сделать мне больно, то нет никакой разницы, как она это сделает. Она может с таким же успехом сделать это камнем». Мама посадила сына к себе на колени, и они вместе поплакали. Она положила камень на кухонную полку, как напоминание, что насилие – это не выход.

0: На сегодняшний день насилие над детьми, к сожалению, очень распространено. Конечно, между наказанием и насилием есть разница. Но когда речь идет о жестоком обращении с детьми, и особенно когда это происходит в семьях, то это просто не укладывается в голове. Ведь перенесенное в детстве насилие сказывается на здоровье и благополучии детей в течение всей жизни. Иногда воспитание словом тоже не дает положительных результатов, но все-таки. Тактичный подход к детям, заинтересованность родителей, мудрость, терпение и любовь с молитвами, конечно же, очень благотворно действуют на детей. А еще правильные действия и поступки самих нас, родителей, чтобы дети имели и видели положительные примеры. А возможно, нужно будет когда-то и прибегнуть к более жесткому наказанию. Что вы думаете об этом, дорогие радиослушатели? Давайте прочитаем, что написано о наказании в книге Притчи, 23 глава, 13 и 14 стихи.
1: «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней».
0: Но есть еще один вариант воспитания. Чтобы избежать применения физического насилия, давайте прочитаем, что написано в книге «Псалтырь», Псалом 33, стих 12. Возможно, это будет являться наилучшим вариантом воспитания детей.
1: «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас».

В одном городе все местные жители узнали о небольшой слабости их мэра. Он очень любил черную икру. Об этом по секрету рассказали продавцы из местного магазина. И теперь каждый, кто шел к нему с просьбой, стал брать с собой баночку черной икры. Но мэр ни от кого ни разу не принял такой подарок. Однажды его сын решил узнать, почему же отец отказывается от любимой икры. «Отец, ни для кого не секрет, как ты любишь черную икру. Но почему ты никогда не берешь ее у своих посетителей?» «А это потому, — ответил с улыбкой мэр, — что я действительно очень ее люблю». «Я не понял, объясни». «Правда, я люблю икру. Если я приняв такой подарок, я почувствую себя обязанным. И, возможно, чувствуя себя обязанным, рано или поздно я буду вынужден слегка приступить закон. Если я приступлю закон, то меня отстранят от должности. А оставшись не у дел, я не смогу купить себе ни одного грамма моей любимой икры. И наоборот, если я не приму подарки, то меня не отстранят от должности, и я смогу сам себе купить столько черной икры, сколько пожелаю.

0: Зависимость. Что для вас является зависимостью? Человек имеет несколько зависимостей. Например, зависимость алкоголя, наркотиков или еще каких-либо пагубных привычек. А также можно быть зависимым и от людей, например, каким-либо долгом. Если получать от кого-либо какие-то подарки или подношения, то создается непринужденное чувство долга. Прежде чем вы сможете победить зависимость, сначала вам необходимо признать, что у вас есть проблема, и понять, что она является грехом. А для этого нужно от нее освободиться или не доводить ситуацию до такого состояния. Во-первых, быть честным перед самим собой. А уж если и совратился с праведной дороги, то на помощь могут прийти разговоры по душам, например, с кем-нибудь из членов церкви или семьи. В книге «Послание Иакова», 5 глава, 16 стих, наставляет нас:
1: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного».

Почти все на флоте знали про Билла, который, несмотря на насмешки своих товарищей, всегда надевал спасательный жилет, когда их военный корабль выходил в море. Однажды, когда в 1945 году они совершали патрулирование в Тихом океане, в небе неожиданно появились самолеты и стали обстреливать и бомбить судно. Корабль затонул. Позже нашли только одного, кто выжил. Это был Билл. Он заранее принял необходимые меры. Его же товарищи этого не сделали.

0: Всем нам угрожает одна опасность – смерть. Никто не знает, когда она настигнет нас. После смерти будет Божий суд, написано в послании к евреям, 9 главе, 27 стих. Готовы ли вы? Надели ли спасательный жилет, которым является праведность Христа? С такой защитой мы можем смело предстать пред Богом. Но как нам ее получить? Бог дарует ее всем, кто верит в Господа Иисуса. Может ли Он обращать внимание на нашу неправедность? Нет, конечно. Но Его Сын понес за нее наказание на кресте. Поэтому Бог прощает наши грехи, если мы исповедуем их Ему. И Библия подтверждает это. В послании Римлянам, глава 5, 1 стих написано:
1: «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа».
0: Быть готовым означает, что человек все уладил с Богом, и тогда он, обретя его прощение во Христе, с нетерпением ожидает будущей славы с Ним. А еще там же, к Римлянам, в 14 главе 10 стих, мы читаем:
1: «Все мы предстанем на суд Христов,

«Поет мое сердце». С такими словами из песни мы подходим к концу нашей программы и прощаемся с вами до следующей недели. Хотим вам сообщить, что подборку наших притч мы производим из разных источников – книг, журналов и, конечно же, интернета. Если у вас есть новые интересные притчи, вы можете нам написать по электронному адресу в интернете, и мы сможем эти притчи транслировать по нашему радио. Если вы желаете снова прослушать наши программы, то это можно сделать по адресу на странице hoffnungswelle.org. Программу подготовила и провела ее ведущая Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. Технический оператор Петр Гам. Главным музыкальным оформлением является композиция Виталия Погосяна. А музыкальную часть вы прослушали в исполнении семьи Кирнев, Симона и Макса Харольских и группы «Мелодия». Ждем нашей встречи с вами. Божьих вам благословений и до новых встреч. Берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В стране солнца». Они вернулись довольно поздно, но так как Палка пришел вместе с Лессингом, дедушка ничего не сказал. Палка получил свой ужин, отдал дедушке заработанные деньги, порадовал его принесенной грушей и лег спать. Во сне Палка видел красивого мальчика. Мальчик звал его рукой, говоря: «Иди вместе со мной, и я приведу тебя в страну солнца». Он пошел вслед за мальчиком на высокую гору. Но когда Палка достиг вершины горы, там он нашел три креста и на них увидел распятым того же самого мальчика. Это был Иисус. Палка зарыдал во сне так громко, что Лессингу пришлось разбудить его. «Ты чего плачешь? Что с тобой?» «О, дядя! Ему, наверное, было очень больно. Ах, я даже представить не могу!» Лессинг не стал дальше расспрашивать. «Видно, что-нибудь приснилось», — подумал он про себя. «О мой Иисус, мой дорогой добрый Иисус, как могли они причинить тебе такую боль?» — вполголоса говорил мальчик. «Если ты все можешь, то дай мне узнать, почему твой Отец Небесный не освободил тебя? Ведь Он любил тебя». Палка уже давно снова заснул, но слова его не давали Лессингу покоя. Почему Христос страдал? Ради чего Он умирал? Почему Бог допустил это? Эти вопросы и его смущали. И ему вспомнились слова, которые были написаны на первой странице книги. Читай внимательно, строчку за строчкой, и она укажет тебе путь. Могла ли она дать ответ также и на те вопросы, которые даже помимо его желания возникали в его душе? Начиная с того дня, в хижине Юриги каждый день стали читать священную книгу. Для этого они с радостью пожертвовали тем часом после обеда, которые раньше отдавали отдыху. Старый Юрига удивлялся Лессингу, что он читал почти как сам священник. Он рассказал о найденной Палка книге также и Лишке, рассказал и о тех странных словах, которые были написаны на первой странице. Сначала Лишка приходил из любопытства, но потом никогда не пропускал чтение. Вначале оба старика во время чтения курили, а потом Слово Божие наполнило их сердца благоговением. Они перестали курить. Сняв свои шапки, они сидели и внимательно слушали. Это были старые истины, отчасти им уже знакомы еще с молодости. Но так как теперь их читали слово за словом, строчку за строчкой, то они стали для них совершенно новыми и еще более ценными. Если бы кто им подарил эту книгу, они, наверное, не читали бы ее так старательно. Но так как мальчик ее нашел таким чудесным образом и каждому слову так твердо верил, то и они не осмеливались сомневаться. Лишка и Юрига даже во время работы рассуждали о божественных истинах. «С тех пор, как ваш мальчик спросил меня, имеет ли священник власть прощать грехи, я постоянно об этом думаю. Наверное, он не является для нас Богом, как я раньше полагал. Я знаю, что мои грехи мне не прощены и что я не примирен с Богом, и я спрашиваю сам себя, что пользы мне от этого говения, от этой исповеди?» Юрига задумчиво качал своей седой головой. «Может быть, из этой книги мы узнаем всю истину?» «Знаете ли, когда недавно Лессинг читал рассказ про этого расслабленного, то я в душе позавидовал тому человеку, которого они принесли к Иисусу и которому он простил все его грехи. Я охотно обошел бы весь мир, лишь бы только найти его». «Дедушка», — сказал Палка, когда они прочли вторую главу, «угол, в котором я сплю, все равно, что мой дом, моя хижина, не правда ли?» «Известно, это ваш с Дунаем дворец», — рассмеялся старик. «Я вам очень благодарен», — воскликнул мальчик и замолчал. Но когда взрослые вечером вернулись с работы, они увидели, что Палка сделал со своим дворцом. Его угол был чисто подметен, постель прибрана. В другом углу, в полуразбитом кувшине, стояли только что сорванные полевые цветы. Дверь, как на Троицу, была убрана зеленью. «Ты, мальчик, наверное, гостей к себе ожидаешь?» — спросил его Лессинг. «Да, дядя, он придет и останется с нами, так как я его принял, как тогда Марфа». Оба мужчины улыбнулись. Но так как неприбранная часть хижины резко отличалась от угла Палку, то и они свои вещи прибрали, и Юрига сказал Палку, чтобы он подмел везде. Палка удивительно верил, что Господь пришел. Он чувствовал его близость, хотя и не мог его видеть. И когда он уходил собирать ягоды или грибы, он всегда просил: «Господи, иди со мной, так как без тебя я не могу идти». Глава 7. Горе Лессинга. Снова прошло несколько дней, и снова было воскресенье. Лессинг собирался поехать домой. На завтра были наняты люди, которые его отвезут. Он намеревался потом снова вернуться на несколько недель. «Я охотно остался бы здесь навсегда», — говорил он. «Здесь так хорошо, в этих горах!» «Сын мой», — ответил Юрика задумчиво, «мне кажется, что это так с тех пор, как мы читаем Слово Божье. Ты говорил, что у вас дома есть полная Библия. Ты мог бы ее принести нам сюда?» «Это я могу сделать. У нас ею никто не пользуется». «Разве у вас нет никого грамотного?» «Моя мама еле различает буквы». «А жены разве нет у тебя?» Юрика уже давно хотел ему задать этот вопрос, но не было подходящего случая. «Разве у тебя нет жены?» — повторил свой вопрос старик, так как Лессинг не ответил. «Есть, как же!» — ответил он, и по его голосу было слышно, что собеседник затронул больное место в его душе. Они лежали в лесу на полянке. Лессинг подпер голову рукой. «И она не умеет читать?» — снова начал Юрика. «Вы, молодые, ведь более ученые, чем мы, старики». «Она умела читать», — ответил Лессинг печально. В лесу стало тише. Казалось, природа сочувствует тому горю, которое было видно на челе этого человека. «Она умела читать?» — переспросил с удивлением Юрика. «И забыла?» «Да, она это забыла». «О, она все забыла! Но, умоляю вас, не расспрашивайте меня более об этом. Все это очень тяжело». Юрига этому верил. Ему стало жаль Лессинга. Он полюбил его, как родного сына. Они жили вместе уже несколько недель. И только теперь ему открылось, что его молодой друг таит в себе какое-то великое горе. «Знаешь что, сын мой?» — сказал он с любовью. «Часто бывает хорошо, если человек свое сердце открывает другому. Может, и твое горе станет легче, если поделишься со мной». «О, дядя, для моего бремени нет никакого облегчения. Случившегося не воротишь». И он снова замолчал. «Но где же мой мальчик?» — нарушил тишину Юрига после долгой паузы. «Палку?» — спросил Лессинг, словно проснувшись от тяжелого сна. «Недавно я видел его отправляющимся в его страну солнца. В руках он нес Евангелие, и Дунай бежал вместе с ним». Этот мальчик ни о чем, кроме священного писания, не думает. И это удивительно, как он его понимает. Мне кажется, что он похож на то дитя, которое некогда Господь поставил в пример своим ученикам. Он верит каждому слову из священного писания. А мы разве не верим? Нет, дядя, Лессинг покачал головой. Если бы мы на самом деле были верующими, то мы жили бы иначе. Или вы верите, что ваши грехи уже прощены ради Христа?
2: Так-то-так, ответил старик, почесывая затылок. Я в этом плохо разбираюсь. Господь Бог свят, а я грешный человек. Насколько я грешен, я убедился только теперь, когда мы нашли эту священную книгу, и когда мой мальчик так изменился. Да, он, безусловно, верит всему. Да, дядя, он верит Писаниям, и через это он имеет прощение грехов. А ты, сын мой?
1: Я? Лессинг опустил голову. Для меня нет прощения. Мои грехи так давят меня, как будто целая гора навалена на мою грудь. Пока я здесь, в горах, у меня на душе немного легче. Но когда мне придется снова вернуться домой и видеть, что я наделал, мне придется снова воскликнуть вместе с Иовом. Проклят тот день, в который я родился. О, сын мой, что же ты такое страшное сделал, что так мучаешься? Ты ведь такой хороший во всем, такого человека даже редко встретишь. Юрига с состраданием схватил руку Лессинга. «Что я сделал?» Лессинг быстро высвободил свою руку и закрыл лицо. «Что я сделал, дядя? Я довел мою жену до сумасшествия!» «Да что ты говоришь, несчастный? Как же это случилось?» Из смущения Лессинга старик заключил, что он говорит правду. «Разве ты не любил ее?» «Разве ты оскорблял ее и обижал, как некоторые мужья это делают?» – расспрашивал он. «О, я любил ее, и для меня она была самым ценным сокровищем во всем мире. Я готов был ее носить на руках. А каким же образом ты тогда довел ее до сумасшествия?» «Я не доверял ей. Мне все казалось, что кто-то хочет похитить ее у меня». Теперь я знаю, что она была верна во всем, что все ее сердце принадлежало мне. Но тогда я этому не мог верить. Я не переносил, если она с кем-нибудь дружески разговаривала. Поверьте мне, это у меня было как болезнь. И она так овладела мной, что я больше был не в силах владеть собой. Притом люди меня подстрекали. О, если бы я в то время знал Господа Иисуса! Хотя бы так, как теперь, когда мы читаем священную книгу. Я бы тогда к нему обратился за помощью. Но так как мы не знали его, то моя мать обращалась за помощью к разным гадалкам, а я предался пьянству». Лессинг снова тяжело вздохнул и умолк. «О, сын мой, говори дальше. Тебе тогда станет легче», — ободрял его старик. Когда Бог нам даровал ребенка, мальчика, то на некоторое время мне как будто стало легче, продолжал Лессинг. Но потом и ребенок не мог меня утешить. Как бы глупо это вам ни казалось, но я был настолько ревнив, что не переносил, что жена уделяет столько любви ребенку. Когда у других умирали дети, я уже почти стал желать, чтобы и наш умер, чтобы она не могла его больше ласкать, и чтобы все ее внимание и любовь были направлены только ко мне. О, я не в силах кому-нибудь передать, как тяжело мне тогда было. Я знал, что дьявол ходит кругом, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но я не убегал от него, не удалялся от искушений, и, наконец, он совсем овладел мной. Когда мы недавно читали о том, как Господь исцелил бесноватого, я пришел к заключению, что и меня ничто другое, а сатанинская сила толкала на это преступление.
2: Я не могу вам рассказать подробно, как это произошло, но помню, что всю неделю пьянствовал. Однажды я пришел домой пьяный и без ведома жены взял ребенка и унес, куда знает только Бог. Я знаю только то, что меня будто бы нашли потом без сознания далеко от дома в горах. Ребенка при мне уже нет.

что ребенок пропал. Но так как меня дома не было, то меня никто не подозревал. В общем, мы были известны как люди честные. Что я иногда напивался, это знали, но никто на это не обращал внимания. От чрезмерной скорби моя жена лишилась рассудка. О, как ужасно видеть ее, еще совсем молодую и такую красивую в таком состоянии. Порой она дома все прибирает как следует, как будто в здравом уме, но через несколько минут, накинув платок, уходит искать ребенка. Много раз добрые люди приводили ее домой, совершенно выбившуюся из сил. Каждый выражает мне сочувствие в постигшем горе, но никто не знает настоящей причины. Часто, когда я просыпаюсь ночью и вижу, как она ходит по комнате и накрывает пустую колыбель, у меня на душе так, что я должен пойти к властям и сознаться, что это я погубил свою жену и ребенка. Но тогда мать уговаривает меня, напоминая, что станет с ними, если еще и меня посадят в тюрьму. Этим ведь я не верну ребенка, и жене не станет от этого легче. Ну, теперь я все рассказал вам. Теперь вы знаете, с каким человеком жили несколько недель под одной крышей. Если хотите, прогоните меня. О, что ты говоришь, сын мой? Как я могу прогнать такого несчастного человека? Старик вытер слезы. Но ты на самом деле не знаешь, что стало с ребенком? И действительно ли ты не убил его? Куда он делся, я не знаю. Но что с этими своими руками не убивал его, это я хорошо знаю. Лессинг вытер холодный пот, выступивший на лбу. Несчастный человек, зачем ты взял ребенка с собой? Что ты с ним хотел сделать? Этого я не знаю. Я уже вам сказал, что я был сильно пьян. Одно только помню, что я дал ему кусок хлеба, когда он плакал. Мне кажется, будто и теперь еще я вижу его перед своими глазами, такого прекрасного и нежного. Еще слезы были на его щеках, но он не улыбнулся. У меня заболела голова, и я прилег. А что случилось потом, я не знаю. Так как его нигде не нашли, то мне приходится думать, что его растерзал какой-нибудь дикий зверь. Но вот идет Лишка, не будем говорить об этом больше. Лучше было бы, если бы он не застал меня здесь. Поскольку пред властями я не сознаюсь, то и рассказывать никому не могу. Лессинг вскочил на ноги и, прежде чем подошел Лишка, скрылся в лесной чаще. Юрига снова лег и закрыл глаза. «Он, наверное, спит», – подумал Лишка и уже собрался идти дальше. Но Юрига не спал. Ему только не хотелось с ним разговаривать. Так сильно он был занят услышанным от Лессинга. Ему было очень жаль его. Теперь ему было ясно, почему Лессинг, несмотря на свои молодые годы, так мрачно смотрел на мир. Да, где он мог бы найти себе утешение? Вот почему он всегда из дому возвращался таким печальным. О, этот ужасный порок пьянства! Как много зла и горя приносит он людям! Бедный Лессинг! Он еще так молод, но как ужасно тяжела его жизнь! Своего ребенка теперь ему уже не найти, и жена, наверное, никогда уже больше не выздоровеет. «Дядя, вы, наверное, видели тяжелый сон», — сказал Лишка, кладя ему руку на плечо. «Вы так тяжело вздохнули!» «Да, друг, это было так. И хорошо, что ты разбудил меня». «А почему вы здесь один? Где же Лессинг и ваш мальчик?» «Лессинг недавно был здесь, а Палка со своей книгой, наверное, в своей стране солнца». «Не обижайтесь на него». Ведь и среди нас он как будто в стране солнца. Сам он похож на какой-то чудный луч солнца. Вчера, когда он возвращался из села, я обогнал его. Он был очень весел и напевал какую-то песенку. Вдруг он заметил возле дороги какой-то цветок. Он взглянул на него, а потом нагнулся, чтобы рассмотреть поближе.

0: же. «Что ты там ищешь?» – спросил я его. Он немного смутился. «Ничего, я только хотел посмотреть, не видно ли возле цветка чьих-либо следов». «Чьих следов?» «Ну, его следов». Я сразу понял, о чем он говорил. «Разве ты думаешь, что и поныне Спаситель ходит по этой земле? Разве ты не знаешь, что он вознесся на небо и сидит одесную Бога? А вы, дядя, разве забыли, как он обещал, сея с вами во все дни до скончания века? И я твердо знаю, что он со мной и идет впереди меня. Вы ведь читали, что когда он своих овец выпускает, то идет впереди них. Он добрый пастырь, а я один из его ягнят. Значит, и теперь он шел впереди меня. Я только хотел узнать, смотрел ли он также и на эти цветочки. Без сомнения, ведь он любит цветы». «Откуда же ты знаешь, что он любит цветы?» – спросил я его. «Я думаю, что они нравились ему, потому что, когда он говорит о лилиях, он говорит, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как любая из них. И разве он не повелел нам смотреть на цветы и брать с них пример?» «Дядя, мне кажется, этот мальчик слишком развит, чтобы стать таким простым дровосеком, как мы с вами». «Да, это правда. Но что тут поделаешь? Я готов отдать ему последнее. Что я знаю, тому я его научу. Но больше сделать не в моих силах». «Это я знаю. Да жаль мальчика, если с такими способностями пропадет. Я был бы очень рад, если бы он был здесь и рассказал нам что-нибудь. Кто знает, с кем он в эту минуту ведет беседу. Редко кто пройдет мимо, с кем бы он ни заговорил об этих вещах». Глава 8. Неожиданная встреча. Лессинг не ошибся, говоря, что Палка, скорее всего, отправился в страну солнца. Так оно и было. Только он не сидел в пещере, а ходил по склону горы вверх и вниз, любуясь цветочками, которых тут были тысячи. Он не срывал их, но разговаривал с ними и с бабочками, пролетавшими мимо. Потом он пошел к речке помыть ноги, а Дунай, который воды не любил, бегал по лугу. «Дунай, зачем же ты мнешь цветочки?» – урезонивал он собаку. «Разве они для этого расцвели? И зачем ты пугаешь птичек? Смотри, какое ты им беспокойство доставляешь! В следующий раз я больше не возьму тебя с собой!» «Не бойся, пташка, он не обидит тебя!» — утешал он молодого чижа, испуганно смотревшего на собаку. «Дунай не злой, он только шалит. Он ведь не знает, что это грех. Он ведь только собака». Птичка как будто это поняла и снова весело запрыгала с ветки на ветку. «Ну, на сегодня хватит», — сказал Палка цветочкам, бабочкам и букашкам. «Теперь оставьте меня в покое. Я хочу читать». Ни один принц не мог бы пожелать себе лучшего места для отдыха, чем то, на которое Палка сейчас положил свою голову. Это была скала, покрытая чудным бархатистым мхом. Кругом цветущие кусты. Их белые и розовые цветы свисали над Палко. Куда только не бросишь взор, всюду цветы, раскачивающиеся от тихого веяния ветерка. Казалось, что и они притаили дыхание, чтобы не мешать маленькому читателю. Сегодня он сделал то, что и взрослые иногда делают. То есть, когда у них истощается терпение, заглядывают в конец книги или начинают ее перелистывать. «О, — сказал Палка, как бы извиняясь перед самим собой, — мы с дядей и дедушкой всю книгу прочтем до конца. Я только хотел прочитать самый конец, потому что там говорится о чем-то очень интересном». И Палка читал. и показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. Ах, как это чудесно! Маленькое сердечко чувствовало, что здесь описана настоящая страна солнца. Там была великая, кристально чистая река, истекавшая от престола Бога и Агнца. А что это за Агнец, имеющий на небе престол? Мальчик поднял свои глаза к небу. Агнец! Вот Агнец Божий! Мальчик вдруг вспомнил. Так ведь назвал Иоанн Креститель Господа Иисуса, и так он теперь именуется на небесах. Агнец, Божий Агнец. И там были также деревья, которые всегда цвели и приносили плоды. А что это значит, что там не будет ничего проклятого? Наверное, там не будет никого, кто других проклинает и ругается, подумал с испугом мальчик. Об этом тогда я должен сказать всем соседям, чтобы они это бросили. Господу, наверное, и здесь на земле тяжело слушать проклятия и сквернословие, потому на небо таких людей не пустят. Здесь еще вторично сказано про престол Агнца и что у него есть слуги. О, с какой радостью я был бы его слугой, если бы только он меня принял к себе на службу.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Иисус Христос, слава и благодарность Тебе за нашу сегодняшнюю встречу с нашими дорогими слушателями и слушательницами. Мы рады иметь общение друг с другом и с Тобою. Благослови, пожалуйста, наше общение и научи нас бодрствовать в нужный момент и на нужном месте. Дай, чтобы вся наша жизнь была ревностным служением Тебе к славе Твоей. Благодарим за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

Прочитаем отрывок из Евангелия от Матфея, глава 26, стихи 45 и 46. «Тогда приходит Иисус к ученикам Своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий Меня». Прочитанный текст Евангелия говорит нам о предсмертных часах Иисуса Христа, когда Он, находясь в смертельной тоске, молился и взывал к Отцу Своему о даровании Ему сил для победы над властью тьмы. Для этой цели Господь взял с собою троих ближайших учеников — Петра, Иоанна и Иакова — и просил их бодрствовать и молиться с Ним. Отошедший от них на короткое расстояние, Спаситель, пав на лице свое, молился к Отцу Небесному, прося пронести чашу сию мимо него. После первой молитвы Иисус вернулся к ученикам своим и нашел их спящими. Пробудив их, Он просил их бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Вернувшись после второй молитвы, Он снова нашел их спящими. После третьей молитвы Он опять находит их спящими, и тогда Иисус с великой скорбью сказал им, «Вы все еще спите и почиваете». После этих слов Иисус был взят врагами, а ученики от страха разбежались. Петр же позорно отрекся от Него, говоря, что не знает сего человека. Если бы ученики Иисуса не спали в это время, а усиленно молились, то они... Возможно, не разбежались бы каждый в свою сторону, и Петр не отрекся бы от своего Учителя и Господа, и не страдал бы душой, как он страдал после своего отречения. Неуместный отдых принес им много смущения, страха, соблазна и даже отречения от того, кого они любили и кому обещали служить верно до смерти. Ходить 3 года за таким Учителем, оставить все и пережить столько милостей Божьих, видеть столько великих чудес, и в последний момент оставить его и скрыться во тьму прежней, бесцельной жизни. Разве это не ужасно? И это случилось потому, что они не вовремя отдыхали. Пережитый горький опыт первых учеников Христовых должен послужить серьезным уроком нам, христианам последнего времени. Мы приблизились к более важному событию, чем первые ученики Иисуса, и которое может совершиться в каждый момент. Мы стоим накануне страшных мировых событий. Мы приблизились к великому дню второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, который грядет судить живых и мертвых. И как тогда, в предсмертный час, Иисус убеждал учеников своих бодрствовать и молиться, чтобы они не впали в искушение, так и теперь, через Святое Евангелие и Духа Святого, Господь будет нас от опасного духовного сна, желая приготовить нас к славной встрече с Ним. Никто не может отрицать того факта, что многие христиане сегодня спят и почивают глубоким сном беспечности и равнодушия, не видя грозной опасности. Многие почивают на подушках своего неверия и скептицизма. В наши дни есть так много людей, которые успокаивают себя ложной мыслью и убеждением, что в мире ничего не изменяется, никакой моральной ответственности за поступки, по их мнению, нет. Отрицая вечную жизнь и существование Бога и Его откровение о вечной жизни, заглушив в себе голос совести, такие люди предались беспечному сну, не желая, чтобы кто-либо будил и тревожил их совесть учением об ответственности за соделанные преступления. О таких людях, почивающих в своем неверии, апостол Петр говорит, «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же». В ответ на их отрицание и неверие апостол дальше говорит, «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою,
Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей». Второе послание Петра, 3 глава, с 3 по 7 стихи. Свидетельство апостола показывает, что неверующие люди потому говорят, что в мире ничего не изменяется, что они не знают Слова Божье, которое свидетельствует, что в мире не остается все так, как было от начала. Затем, чтобы пробудить таких людей от опасного отдыха, Господь устами апостола Петра дальше говорит: «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а безбожников соблюдать ко дню суда для наказания». Эти слова Священного Писания с необычайной ясностью свидетельствуют, что неверующие люди напрасно успокаивают себя мыслью, что в мире ничего не изменяется. Бог не раз совершал великие перемены и изменения в этом мире в течение минувших веков, которые являются примером грядущего и окончательного суда Божия над всей вселенной в день второго пришествия Господа Иисуса Христа. Мой дорогой слушатель, если ты считаешь себя неверующим и своим неверием и отрицанием Бога успокаиваешь себя, то Господь еще раз подходит к тебе с нежной любовью и желает разбудить тебя от опасного сна, говоря тебе: «Ты все еще спишь и почиваешь? Вот приблизился час суда твоего». Дух Божий устами апостола Павла повторяет эту истину, говоря: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». «Оставь место твоего ложного и опасного покоя и иди к твоему Спасителю Иисусу Христу, который не желает судить, но жаждет спасти тебя от вечного осуждения. Он желает озарить тебя светом безграничной любви своей и дать тебе истинный покой, прощение грехов и жизнь вечную». Послушай внимательно его призыв, записанный на страницах Священного Писания. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие» — Луки 19:10. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 16 по 18 стихи. И еще: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих.

многие христиане спят на подушках своей бесплодной религиозности. Дух Святой устами апостола Павла изобразил духовное и моральное состояние христиан последнего времени, говоря: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Второе послание к Тимофею, 3 глава, 1-5 стихов. Из этого описания последнего времени следует, что, несмотря на ужасное внутреннее состояние людей, на их глубокое духовное падение и развращенность нравов, внешняя и показная сторона христианского благочестия сохранится вплоть до второго пришествия Господа. Силы же благочестия не будет. И что особенно ужасно в этом свидетельстве – это то, что внешне благочестивые христиане отрекутся силы благочестия, то есть отрекутся от самого Христа и Его спасительного слова Евангелия, о котором апостол Павел говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Иначе говоря, христиане последнего времени удовлетворятся только внешней формой религии, без желания обновления своей духовной жизни и без веры в спасительную силу Христа. Такие христиане способны будут обходиться без Слова Божия. Их вера в Бога основана будет не на учении Иисуса Христа и Его апостолов, а на их личных вкусах и на духе времени. Религия таких христиан не будет вести борьбы против греха, а скорее будет облагораживать и оправдывать его и умалять его губительную силу. Практически, религия таких христиан будет сводиться к тому, чтобы она не беспокоила их совести. Это религия полного компромисса и слияния с миром, дающая полную свободу действия каждому ее последователю. О христианах с таким противоречивым благочестием и бесплодной религиозностью апостол Павел дальше говорит: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 3 и 4 стих. Здравое учение – это то учение, которое без всяких компромиссов осуждает грех во всех его формах и указывает путь к святой жизни через покаяние и личную веру в Иисуса Христа, как единого и всемогущего Спасителя. И вот многие христиане последнего времени не примут такого здравого евангельского учения. Но чтобы не казаться в очах общества безбожниками и в то же время жить греховной жизнью, такие христиане будут избирать себе таких пастырей и учителей, которые льстили бы слуху, говорили бы все приятное, интересное и модное, но чтобы отнюдь не тревожили их порочной совести напоминанием о грехе и об ответственности за него. Но это еще не все. При наличии безбожья и явного отступничества от Бога такие люди будут считать себя прогрессивными христианами с новейшими научными открытиями и разумным применением христианских идей. Мы живем в это последнее время, о котором предсказал Дух Святой устами апостолов, и мы свидетели всех вышеупомянутых печальных явлений. Миллионы христиан в наши дни спят на подушках своей бесплодной и противоречивой религиозности, думая, что с ними все в порядке. Но несмотря на все эти печальные факты и явления, мы имеем основание утешаться радостным фактом, что Господь и в наши дни подходит ко всем сладко спящим христианам-грешникам и старается пробудить их от опасного сна, говоря: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий грядет судить живых и мертвых.
«Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение 22:12. Мой дорогой слушатель, кто бы ты ни был, и к какой бы церкви ты ни принадлежал бы, пусть будет понятна тебе неопровержимая святая евангельская истина, что принадлежность к церкви с практикой религиозной формы, даже самой красивой, не обеспечит никому спасения и вечной жизни. Спасает нас не церковь и не религия, а умерший за наши грехи Иисус и воскресший для нашего оправдания Христос, Сын Божий. Он – сила истинного благочестия. Апостол Павел свидетельствует о нем и говорит: «В нем обитала вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем». В нем мы имеем искупление кровью его и прощение грехов. В нем мы и сделались наследниками. И еще: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А сам Господь Иисус свидетельствовал о себе, говоря: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Христос предлагает нам не религию с красивой формой или названием, а самого себя, как истину и жизнь и верный путь к небесам. Он предлагает нам себя, как хлеб вечной жизни, чтобы мы могли питаться им, и как источник вечной воды, вполне утоляющий жажду души нашей. Вкусив от его источника жизни вечной, апостолы все единодушно свидетельствуют, говоря: «В нем обитает вся полнота жизни, радости, силы, света и мудрости». Поэтому Господь желает и нам таких же благословенных опытов, какие пережили его первые последователи. Мой дорогой друг, позволь же Христу разбудить тебя от сна ложной надежды и религиозности, пока Он находит возможность спасти тебя и дать тебе истинный покой. Возможно, что Спаситель много раз стучал в дверь твоего сердца и будил твою уснувшую совесть, но ты снова засыпал в твоем самодовольстве. Вот Он еще раз подходит к тебе и с нежной любовью говорит: «Грешник, ты все еще спишь и почиваешь на подушках твоей самоправедности и самодовольства. Встань, отвори дверь сердца и прими его верою, как Спасителя, и Он устроит у тебя обитель для себя, и ты будешь вечерять с Ним, и Он с тобою. Сегодня Он будет тебя, чтобы спасти тебя от суда и гибели, а завтра Он может пробудить тебя для справедливого суда. Сегодня Он нежно и с любовью говорит: «Придите все, и я успокою вас». А завтра может во гневе заявить: «Отойдите от меня, все делающие беззаконие».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демус «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Всякий грех смертелен».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Но, конечно, это ложь. В предыдущей передаче мы говорили о том, что многие не видят потенциального вреда в том, что мы слишком ценим физическую, внешнюю красоту. Ложь о том, что физическая красота важнее красоты сердца и духа, заставляет мужчин и женщин чувствовать себя некрасивыми, даже безобразными, стыдиться и стесняться себя. Однако стремление к физической красоте неизбежно приводит к разочарованию. Это недостижимая цель. Давайте вернемся к нашей основополагающей мысли. Убеждения определяют образ жизни. Если мы верим в ложь, то рано или поздно начнем действовать на основании этой лжи. А если мы верим в ложь и действуем на ее основании, то окажемся в рабстве. Приоритет физической привлекательности стал нормальной для всех людей с того момента, когда Ева и ее муж увидели себя и свои тела другими глазами. Они увидели себя со стороны и устыдились своих тел. Тел, который мастерски создал любящий Творец. Они немедленно стали искать, чем прикрыть свои тела, боясь остаться обнаженными друг перед другом.

0: Из дневника Евы.
1: С тех пор, как мы покинули Эдем, прошло уже 6 месяцев. Но мы все еще не можем это пережить. Адам по-прежнему во всем обвиняет меня. Я знаю, что не надо было слушать змея. Но ведь Адам был рядом со мной, почему он ничего не сделал? И он ел вместе со мной. В то время я, честное слово, не думала, что это перерастет в серьезную проблему. Теперь я постоянно виню себя в происшедшем. Как я могла так поступить с Богом после всего, что Он сделал для нас? Будут ли у нас когда-нибудь такие же отношения, как раньше? Каждый раз, когда я пытаюсь говорить с Ним, я чувствую, что между нами выросла огромная стена. Я не ожидала, что мне станет так трудно и противоестественно слушаться Бога. Например, до того дня. Если я была голодна, то ела. Когда я была сыта, я переставала есть. Теперь у меня какой-то бесконечный голод. Стоит мне начать есть, я не могу остановиться. И это не единственная часть моей жизни, которая вышла из-под контроля. Мой язык тоже постоянно подводит меня, особенно в критические дни, как, например, вчера. Я не очень хорошо себя чувствовала и весь день срывалась на Адама по мелочам. Терпеть не могу, когда я так себя веду. Мне не нравится быть злой и придирчивой, но иногда мне кажется, что я просто ничего не могу с собой поделать.
0: Когда семья Ромеро купила питона Салли в качестве домашнего животного, он был длиной всего лишь 30 сантиметров. Через 8 лет он вырос до 3,5 метров и стал весить 36 килограммов. Затем, 20 июля 1993 года, Салли, бирманский питон, напал на 15-летнего Дерека и душил его в своих кольцах, пока мальчик не умер. В один страшный момент тварь, которая казалась такой безобидной и послушной, оказалась смертельно опасным чудовищем. Домашнее животное, которое завели ничего не подозревающие люди, о котором они заботились, восстало против них и разрушило их жизнь. В каком-то смысле удивляться здесь нечему, потому что питон просто сделал то, что было для него естественно. Точно так же поступает грех. Он может нас забавлять, играть с нами, спать с нами и развлекать нас. Но его природа никогда не изменится. Он неизбежно восстанет и пожрет тех, кто дружил с ним. Но облачение греха в другие одежды не может изменить его природы. Как и в случае с питоном, который казался таким невинным и спокойным, однажды наступает момент, когда его истинная смертоносная природа обнажается. Ложь 13. Я могу грешить, и мне за это ничего не будет. Это, наверное, основная ложь сатаны о грехе. Бог сказал Адаму: «Если ты будешь есть от этого дерева, ты умрешь». Повеление было ясным: «Не ешь». Последствия непослушания были также ясны: ты умрешь. После того, как сатана заставил Еву задуматься о благости Бога, который установил такой запрет, и о том, имеет ли Бог право контролировать ее жизнь, он пошел дальше и заставил ее усомниться в последствиях. Он атаковал слова Бога и сказал змей жене: «Нет, не умрете». Бытие 3.4. Трижды в 9-м псалме автор объясняет, почему люди не слушаются Бога. Они считают, будто им ничего за это не будет. Говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь, в рот и рот не приключится мне зла». Говорит в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда». Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь». Псалом 9, стихи 27, 32 и 34. Враг хочет убедить нас, что мой грех не будет осужден. Я не пожну то, что посеяла. Выбор, который я сделаю сегодня, не будет иметь последствий. Я могу играть с огнем и не обжечься. Как в случае со многими видами лжи, мы верим в эту ложь неосознанно. Мы можем даже активно отвергать подобные идеи. Но если мы решаем грешить, то происходит это только потому, что мы не видим в этом ничего страшного. И тогда мы съедаем вторую порцию десерта, несмотря на то, что уже объелись, не задумываясь о том, что через несколько часов у нас вздуется живот. Завтра, когда мы встанем на весы, мы будем ругать себя за то, что поддались искушению. Несколько таких уступок приведут к избыточному весу и чувству вины, плохому настроению и депрессии. Переедание может стать причиной проблем с сердцем, инсульт, инфаркт, диабет. Недостаток воздержания в этой области делает нас более подверженными к невоздержанности в других, более серьезных областях. Потворство прихотям вполне может отразиться на характере наших детей, и они тоже будут крайне невоздержаны. Мы развлекаем себя чтением, фильмами, телепрограммами и музыкой, которые отражают мирскую философию и возводят в ранг закона нечестие, нескромность и аморальное поведение. При этом мы даже не задумываемся, что тем самым мы перестаем отвергать грех и становимся лояльны к нему. Мы начинаем стремиться к греху, и в нас пропадает жажда святости. Мы воздвигаем барьеры в наших отношениях с Богом. Мы настраиваем свой разум на мирское мышление. А наше мышление в конечном счете определяет наш образ жизни. Мы увеличиваем вероятность того, что воплотим таки в жизнь увиденное и услышанное. Мы начинаем воспринимать сексуальность по-мирски, тем самым рискуя потерять чистоту или разрушить свой брак. Мы увеличиваем вероятность того, что наши дети и внуки будут нечестивыми и аморальными. Мы обижаемся, несмотря на тот факт, что рано или поздно наша горечь разрушит способность разумно мыслить, сделает нас несчастными и эмоционально нестабильными, повлияет на наш организм, и у нас может появиться хроническая усталость, быстрая утомляемость, головная боль, напряженность мышц и проблема с пищеварением. Помешает нам принять от Бога прощение своих грехов, сделает жизнь близких невыносимой, и они не захотят общаться с нами. Мы позволяем себе слишком сблизиться с добрым, обходительным мужчиной на работе или со случайным знакомым, отказываясь при этом верить, что сеем в своем сердце семена неверности. Мы лишаем своего мужа возможности угодить нам, потому что реальность не может сравниться с фантазиями. Мы можем разрушить семью этого мужчины и свой брак. Мы можем испортить жизнь своим детям. Даже если мы не будем прелюбодействовать с этим мужчиной, мы уже будем стоять на пути будущего нравственного падения. Мы можем оказаться в безнадежном отчуждении от супруга, детей, родственников мужа и Бога. Мы должны постоянно напоминать себе, что сатана – лжец. О том, что Бог называет грехом, сатана говорит: «Это здорово, это не опасно, это невинно». Это так желанно. В этом нет ничего страшного. Ты просто восполняешь свои нужды. И это неизбежно. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи «Всякий грех смертелен». истина в том, что грех опасен, смертелен и разрушителен. Истина в том, что мы пожнем то, что сеем. Истина в том, что каждый выбор, который мы сделаем сегодня, будет иметь последствия. Истина в том, что если мы играем с огнем, то обожжемся. Истина в том, что сделанный грех рождает смерть. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Послание Иакова, 1 глава, 15 стих. К сожалению, многие люди не прослеживают связи между своим естественным плотским выбором и тем, как он сказывается на их браке, здоровье и отношениях с Богом и людьми. Сатана не просто внушает нам, что грех не будет наказан. В Эдеме он сказал Еве: «Вы не только можете ослушаться Бога и избежать неприятных последствий. Если вы отведаете этих плодов, вы также можете извлечь из этого определенную выгоду».

Почему мы так упорно верим, что избежали последствий греха? Как написано у Екклесиаста, «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Бог не напрасно откладывает наказание. Одна из причин – желание дать людям время покаяться. Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Тем не менее, день расплаты все же настанет. И когда он настанет, каждое дитя Божие будет жалеть, что в прошлом не всегда выбирало путь послушания. После того, как прошли годы игры с грехом и наслаждения его удовольствиями, царь Соломон наконец и слишком поздно пришел к выводу, что, хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, то я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют перед лицом Его. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Екклесиаст, 8 глава, 12 стих и 12 глава, стихи 13 и 14. Ложь 14. Мой грех на самом деле не так уж серьезен. Те из нас, кто вырос в благополучной семье или много лет ходил в церковь и научился хорошо вести себя, подвержены этому обману больше других. Нам никогда не придет в голову заняться проституцией, сделать аборт или сменить сексуальную ориентацию. Мы ни за что не будем нецензурно выражаться, растрачивать деньги своего работодателя или разводиться с супругом. На фоне других людей, которые совершают серьезные грехи, мы кажемся себе куда положительней. Наши грехи, такие как пустая трата времени, самозащита, выбалтывание чужих секретов, переедание или употребление небольшого количества спиртных напитков, острый язык, критичное отношение к людям, чрезмерная трата денег, страх, беспокойство, эгоизм или жалобы вовсе не кажутся нам такими уж серьезными. Мы даже не всегда считаем их грехом и предпочитаем думать, что это наши слабости, привычки или черты характера. Ева вполне могла именно так рассматривать свой грех. В конце концов, она не бросила мужа, не прокляла Бога и не отрицала его существование. Если задуматься, она всего лишь поела немного фруктов, которые Бог не разрешал ей есть. Вот и все. В чем же тут проблема? Проблема была в том, что Бог сказал «не ешь», но Ева ответила «а я съем». Ева просто-напросто съела то, на что Бог наложил запрет, и этот поступок повлек за собой ужасные последствия. Это сказалось на ее теле, разуме, воле, эмоциях, ее отношениях с Богом и семье. Тот маленький грех соблазнил и ее мужа, в результате чего все человечество погрузилось в бездну греха. Как камень, брошенный в пруд, долго вызывает на воде круги, так и грех до сих пор дает о себе знать. Если бы только мы увидели, что каждый грех серьезен, что каждый грех – это бунт и измена. Каждый раз, решая поступать по-своему, мы восстаем против Бога и Царя Вселенной. Как сказал Джон Биньян, одна течь топит весь корабль, и один грех уничтожает всего грешника. Или, как заметил современник Биньяна Джереми Тейлор, нет маловажных грехов, как нет незначительных песчинок в механизме ручных часов. Я живу в доме с белыми стенами. По крайней мере, они выглядят белыми большую часть года. Но когда выпадает снег, мой дом вдруг становится грязно-желтым. Даже если мы выглядим чистыми по сравнению с другими грешниками,
Мы не можем.

этом сравниться с совершенной Божьей святостью. Истина о грехе становится явной в свете Божьего характера. Когда мы смотрим на сияние Его чистейшей святости, то начинаем остро воспринимать мерзость собственного греха. Пуритане XVII и XVIII веков были известны своей приверженностью к святости и послушанию. В них трудно было найти что-то достойное осуждения. Большинство людей знает, что уж кто-кто, а пуритане не были великими грешниками. Но их книги свидетельствуют, что они считали себя великими грешниками. Из-за того, что они жили в тесном общении с Богом, у них развивалась ненависть к своему греху. Неважно, насколько незначительным он мог казаться другим людям. Такое восприятие приходит благодаря молитве, которой молились они. «Открой мне безобразие греха, чтобы я мог ненавидеть, презирать его и убегать от него. Никогда не позволяй мне забывать, что мерзость греха заключается не столько в природе сделанного, сколько в величии личности, против которой он совершен». Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Я могу грешить, и мне за это ничего не будет. Истина. Выбор, который я делаю сегодня, будет иметь определенные последствия. Я пожну то, что посею. Удовольствие греха длятся лишь короткое время. Если я буду играть с огнем, то обожгусь. Мне не удастся избежать последствий своего греха. Ложь. Мой грех на самом деле не так уж серьезен. Истина. Каждый грех — это бунт против Бога. Маленьких и несерьезных грехов не бывает. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 31, с 1 по 5 стих. Послание Иакова, 1 глава, с 13 по 15 стих. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 5 по 9 стих. И послание Римлянам, 6 глава, с 11 по 14 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Молитва. Святой Бог, я каюсь, что зачастую слишком легкомысленно относилась к греху и его последствиям. Я понимаю, что грех — это бунт против Тебя, и он печалит Твое сердце. Спасибо за кровь Иисуса, которая стала достаточной платой за мой грех. Спасибо, Господь Иисус, за то, что взял на Себя вину и наказание за мои грехи, за то, что подарил мне праведность Божию. Пожалуйста, прости, что я недостаточно серьезно отношусь к Твоей жертве за мой грех. Спасибо за полное прощение и за то, что я могу стоять перед Тобой, свободной от вины и осуждения. Спасибо, что силой креста и Духа Святого, живущего во мне, я могу быть свободна от греха и послушна Тебе.
Я славлю тебя за обетование, что однажды ты избавишь своих детей от присутствия греха и возьмешь нас на небеса навечно. Во имя Иисуса. Аминь.

сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, в эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы вновь встречаемся на волнах Русского христианского радио. Сегодня тема нашего рассуждения – «Мир Божий, который превыше всякого ума». Итак, друзья мои, пригласите своих родных, близких, детей и послушайте нашу передачу «Луч надежды». Мое желание, чтобы Господь обильно благословил вас, слушая эту радиопередачу.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры! Сегодня я буду читать из послания Римлянам 5 главы. Будет речь идти о мире с Богом. Итак, 5 глава Римлянам с 1 стиха по 11. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, и кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Итак, мы имеем мир с Богом. Вот главная мысль и главная тема нашего рассуждения. Каждый, читающий Писание, знает, что грех осквернил человека, сделал его своим рабом и врагом Богу. Мы стали, как слово говорит, чадами гнева. Итак, первая мысль. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 8 стих. Некоторые скажут, как? Христос умер за нас? Когда это было? Так это же было 2000 лет назад. Нас еще тогда не было. Мы еще тогда не родились. Как же это Он умер за нас, когда нас еще не было? Ну а даже когда мы уже родились, мы были безгрешными младенцами. Но истина Божья говорит, грех вошел в мир через Адама. И все дети Адама, в том числе и мы, наследуют смерть, как грешники, как доказательство нашей вины перед Богом. Мы читаем, Павел апостол говорит, в Адаме все умерли для Бога. Мы мертвецы духовно в Адаме. И далее мы читаем, но во Христе все оживут. Верующие во Христе оживут духом. И даже тело человеческое будет восстановлено, то есть уже в других каких-то измерениях. Но это все-таки будем мы. Христос вернет нам жизнь для вечного неба. Да, мы читаем, вместо нас был наказан Сын Божий. Он взял на себя наши грехи, так говорит нам 53 глава Исаии. Он стал нашим примирителем, о котором мечтали еще задолго до его прихода. Путь к примирению с Богом лежит через веру в посланного им, Отцом Небесным, Спасителя Иисуса Христа. Вера наша несет нам оправдание и все преимущества Царствия Божия в ней. Вера открывает нам широкие просторы. Иисус Христос принес спасение и примирение с Богом Отцом, так говорит Библия. Рассмотрим, дорогие друзья, человечество, падшее в грехах, и Царство Божие как пример, о котором говорил когда-то Иисус Христос. Сравним для наглядности историю брачного пира сына царя. Ну, давайте так отвлечемся и представим себе такую картину. Огромный, прекрасный, блистающий, залитый золотом дворец царя. А вокруг, на широкой площади,
стоят много-много-много людей. На широком пространстве толпы людей обращают свой взор на этот великолепный дворец. Представим себе, что все эти неисчислимые толпы простолюдин, стоящих вокруг, не имеющих ни малейшей надежды на приглашение войти во дворец на пир, на брачный пир сына царя. Ну кто они, эти люди? Они не были родственниками царя, ни друзьями, ни знакомыми, даже не были, может быть, подданными, ибо у всех их был один хозяин, их владыка, их тиран, их насильник, сатана, враг душ человеческих. Он не допускал, он клеветал изо дня в день на царя, что он жестокий враг и тиран. Кроме того, эти люди знали, они являются врагами царя. Они преступники и воры, расхитители и убийцы. И потому им нет никакой надежды войти в этот дворец. Они уверены, их никогда не впустят в эти чертоги. Они безнадежны. Но вот, представим себе, на крыльце появляется кто-то, кто-то неизвестный. Лица его не видно, но голос его слышен. И он говорит всем людям: для каждого из вас есть надежда, есть шанс войти во дворец, получить брачную одежду и сесть за стол рядом с царем. Кто поверил этому? Наверное, никто. Но вот этот человек отсылает много своих посланников с таким же словом. Он посылает в толпы своих людей, чтобы те объяснили людям эту чудную весть. Да, есть шанс войти во дворец, получить брачную одежду, сесть за стол рядом с царем. Это истина. Благовестники говорят его слово. Но у всех на устах неверие. Не может быть, они говорят. Неправда. Нас по одному заманивают в этот дворец для того, чтобы арестовать и убить. Эта мысль распространяется очень быстро. Никто не хочет верить. Но благовествование Христово дает надежду на Божье благоволение. Дух Святой, как тот, который стоит на крыльце, возбуждает надежду падшего грешника на помилование. И что же мы можем представить еще? Кто-то из толпы стал прислушиваться. Ступень примирения человека с Богом – это слово. Слово, посланное через своих вестников от самого царя. И это слово слышное. Да, конечно, лица Духа Святого они не могли видеть, но голос Духа Святого говорит им: вы грешники, но вам можно примириться с Богом. Это первая ступень. У некоторых появляется вера. Вера, и она приходит от слышания. Ибо мы читаем: вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Это вторая ступень. И третья ступень – принятие дара спасения – возбуждает любовь к Богу. Образно выражаясь, человек идет на крыльцо и его пропускает, потому что у него есть вера в слова, слышанные. Он готов принять дар. Он готов войти в этот чертог. Он знал, что ему говорили раньше, что его заманивают, чтобы арестовать и убить. Но он видит улыбающиеся лица вокруг. И в них нет угрозы. Он входит в открытые двери, и его принимают как родного. Вторая мысль. Процесс примирения человека с Богом – процесс обоюдный. Божье Слово приглашает. Дух Святой работает. Человек поворачивает свое лицо к Слову, к благовествованию. Это первый шаг. Грешник начинает верить Слову, но видит себя недостойным приглашения и кается в своих преступлениях, сбрасывает лохмотья греха и просит Бога помочь ему. Это второй шаг. Бог, видя такого человека, прощает его,
дает ему брачную одежду, как только он переступает дом царя. Брачная одежда – ничто иное, как одежда праведности Христовой. То есть Бог оправдывает его только потому, что весь его долг был оплачен самим Христом, Сыном Его. И поэтому он, этот человек, получает искупление от грехов, ибо все оплачено. Он получает жизнь вечную, он готов к вечности, он благодарит Бога, он становится спасенным человеком. Это третий шаг. Спасенный человек желает заключить с Богом завет верности, и Бог называет его своим сыном в таком случае, усыновляет, удочеряет и сажает его за свой царский стол, где сидит его славный сын. Это четвертый шаг. Процесс примирения с Богом завершен. Теперь человек готов идти и приглашать других. Разве не так было с нами? Помните наше с вами состояние, когда мы были безнадежности, когда мы были падшими грешниками, когда коснулось нам слово, мы услышали его, и у нас зародилась вера. Мы захотели иметь общение с Богом, но как грешному человеку приблизиться к Богу? К нам обратились со словом Господним, что Бог прощает грехи всякого, приходящего к Нему. Мы стали действительно верующими, хотя вера наша была очень и очень слабая. Мы были недостойными приглашения, но мы увидели, что Бог на нашей стороне. И увидев это, мы стали каяться в своих грехах и преступлениях. И Бог принимал наше покаяние. Он сбрасывал лохмотья греха с нас и давал нам новые одежды, одежды праведности Христовой. О, это великая истина! Но когда мы почувствовали, что Господь уже простил нас, наша мысль сразу: а как же ближние наши, как родные наши, как же они находятся в таком страшном состоянии, в каком находились и мы? Мы бежали домой, мы свидетельствовали всем в округе, что мы новые люди, и вы можете быть новыми людьми во Христе Иисусе, потому что нас коснулось благовествование Христова. Мы получили мир с Богом, мы дети Его. Этой радостной вестью мы делились с каждым, кто только соглашался нас слышать. Я помню, когда только покаялся и пришел в молитвенный дом, меня окружили мои братья и сестры, те, которые знали меня как беспутного. Но они плакали, и они радовались, что видят меня среди своих. Я тут же стал просить братьев: преподайте мне святое водное крещение, я хочу заключить с Богом завет. Да нет, браток, ты еще немножко подрасти, так мне говорили. Я думаю, что многие братья и сестры переживали то же самое. Им то же самое и говорили. Но настал день, когда я принял Иисуса Христа, когда я заключил с Ним завет верности. Это был славный день. Я помню его. Друзья мои, когда мы заключаем завет с Господом, Он называет нас своими сыновьями и дочерьми. Он сажает нас за свой царский стол, где сидит Его великолепный Сын. Третья мысль. Познавший путь примирения идет на труд благовестия и святой жизни во Христе Иисусе. Итак, первое благословение, которое мы получили от Господа, мы получили примирение с Ним. Второе благословение – это доступ к Богу с нашими молитвами о нашем состоянии, о спасении других людей, доступ к той благодати, к которой мы стоим, как говорит апостол Павел. Доступ, возможность в любое время. Как мы приходим к какому-то большому начальнику, стучим в дверь, и нас пропускает, и мы говорим свою нужду, и он принимает нас. Мы имеем доступ, и у этого господина нашего нет ни выходных, нет ни отпусков. В любой момент, в любую минуту жизни мы можем обращаться к нему, и он готов слышать нас. И третье благословение – это наша надежда, надежда славы Божией. Вот что мы получили от самого Господа.
надежды, что мы когда-либо, настанет, когда прекрасный этот миг, закроем глаза и в вечности увидим его, как он есть. А если даст он возможность нам дожить до его святого прихода, он возьмет нас к себе, он восхитит нас на свои облака, и мы вместе со святыми возрадуемся необыкновенной радостью. Павел апостол говорит Титу: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Дорогие друзья, ожидаем блаженного упования и явления славы великого Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа. Ожидаем. Многие люди искренне ждут пришествия Господа. Многие верят, что еще при жизни своей, своими глазами, они не увидят смерти, но увидят пришествие грядущего Спасителя. И последняя мысль. Наша похвала, наша слава – это Христос. Не мы, нет-нет, нам хвалиться нечем, но Христос, примиривший нас с Богом. Мы от Него получили веру, мы от Него получили надежду, от Него получили и любовь. О, это великое наследие примиренных с Богом людей! И несколько слов я хотел бы сказать моему дорогому другу, лица которого я не вижу и не знаю. Где будешь вечность проводить, дорогой мой? Что ты думаешь о Христе? Что ты думаешь о Боге? Ведь если ты враждуешь с Богом, как ты думаешь, ты находишься в состоянии войны, кто будет победителем, ты или Бог? Совершенно правильный ответ сказать не мудрено. В сборнике 315 мы такие читаем слова. «Не веди, друг, жизнь беспечно. Вся, как пар, она пройдет. Счастье мира скоротечно. Скоро смерть к тебе придет. В ту минуту вдруг исчезнет прелесть мира, и тебя близость смерти в ужас ввергнет. Бедным ты найдешь себя. Как покажутся ничтожны на земле твои дела, и познаешь, к цели ложной в мире жизнь твоя текла. Так не будь же, друг, беспечен и застигнутым врасплох. Гнев его тогда уж вечен, ибо верен в слове Бог. Вот зовет тебя, поверь же, Иисус в любви своей, сердце ты открой теперь же и прими его скорей. Будь уверен ты в прощении, о, поверь Христа словам. Приобрел себе спасение на кресте он смертью сам. Он пошлет тебе отраду, в вере счастье и покой, даст тебе затем награду, в чудный рай введет с собой. Веришь ли ты этим словам? Да, эти слова основаны на Святом Писании. И я искренне желаю тебе, дорогой мой друг, прийти к Иисусу Христу, пока еще есть время. Да благословит тебя Господь в твоем решении сделаться человеком, примиренным с Богом. Слава за все! Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Из прошлой программы мы узнали, что Сережу ужалила змея, и он попал в больницу. Сегодня Сережу выписывают из больницы. За ним приехали мама, дедушка и тетя Мария.
1: Я так сильно скучал по вас.
2: Мы понимаем, мы тоже по тебе скучали.
3: Да, дедушка, особенно скучно было без тебя, Сереженька.
1: Даже не верится, что я могу оставить больницу. Здесь так медленно время тянулось.
2: Ну, понятно. Конечно, больница есть больница.
4: Да. Да. У вас интересный и умный мальчик. Он был для меня хорошим товарищем.
2: Правда?
4: Ободрял и успокаивал меня.
2: Вот как?
4: Он для меня был как ангел Божий. Очень жаль, что придется расстаться с ним.
2: Очень приятно слышать, что он был в радость вам, а не мешал.
5: Да.
2: Да,
4: да, он как солнечный луч был в палате. Мне часто приходится лежать в больнице.
2: Вот как?
4: Время движется очень медленно.
5: Да, в больнице.
4: Временами такое уныние находит, что хоть в петлю лезь. А Сережа не давал унывать. Из него прямо сочится энергия и надежда.
2: Он такой у нас, да.
5: Да, Сереженька.
4: Вы счастливые люди, что такого сына имеете.
3: А вы, Иван Григорьевич, давно уже лежите в больнице на этот раз?
4: Да, уже больше месяца нахожусь здесь.
3: Ой, да, это время долгое.
4: И о выписке нет еще никакого представления.
5: Ой, как надо, жалко.
3: Да, трудно находиться в больнице, при том еще летнее время.
5: Да.
4: Вы правы. Никакого лета не видишь и не чувствуешь. Вот Сережа обещал принести мне земляники свежие.
3: Молодец.
4: Но когда уйдет, то забудет, наверное. Забудет вообще, что такой несчастный дядя Ваня существует на свете.
1: Не забуду. Я же обещал. Обещания нужно всегда исполнять.
5: Да, молодец.
4: Да, Сережа. Я могу прямо сказать, что вы можете гордиться своим сыном. Я, честно говоря, даже завидую вам.
5: Но...
3: Да, это очень приятно слышать.
5: Угу.
4: У меня тоже был сын, но он умер совсем еще маленьким.
2: Правда.
4: Жена так сильно переживала, что сама заболела. А потом тоже умерла.
2: Какое несчастье.
5: Ой, да.
4: Не перенесла смерти сына.
5: Ой, как печально и скорбно слышать. Я вам очень сочувствую, Иван Григорьевич.
4: Спасибо. С того времени уже много воды утекло. Думаешь, и печаль уже так должна бы развеяться.
2: Да.
4: Но человек, видимо, не способен полностью забыть своего горя.
2: Ну, конечно. Да. Такая трагедия. Разве она забудется?
5: Ой, еще бы.
4: С другой стороны, кто знает, каким бы еще вырос мой сын. Может, и хулиганом стал бы каким-нибудь.
2: Ну, почему же?
4: В наше время многие дети превращаются в преступников и хулиганов.
3: Да, сейчас очень тяжелое время.
2: Да, трудное время для воспитания, очень трудное.
4: Да и родители так мало уделяют времени своим детям. Некогда заниматься их воспитанием.
2: Да,
5: да, это но... Так. Я думаю, что вы все же своего ребенка правильно сумели бы воспитать.
2: Конечно.
4: Кто знает, если даже сам свою жизнь не сумел прожить так, как нужно было. Может, из-за моих грехов их и отняли у меня.
3: Но, Иван Григорьевич, если так думать, что все несчастья нас постигают только как наказание, то мы все уже находились бы в могиле.
2: Да. Потому что каждый делает зло в своей жизни.
5: Да.
3: Да, кто может сказать, что прожил хорошую жизнь?
2: Да, никто.
3: Да. Кто и думает, что прожил свою жизнь хорошо, то он не знает самого себя.
2: Да, своего сердца не знают. Да, а Бог-то сердцеведец. Он знает, что в человеке, правда?
5: Да.
4: Так меня и Сережа убеждал, что существует Бог, который любит нас.
2: Правильно. Правильно, Сережа.
3: Молодец, Сережа.
4: Но я сам мало интересовался этими вопросами. Да и в роду у нас никто даже имя Бога не вспоминал.
2: Надо же.
4: Если кто и скажет, что так прежде оглянется и направо, и налево, проверит, чтобы кто не услышал. Но теперь, как уже состарился, и существуешь как лишний элемент, то и говоришь более свободно.
2: Уже нет страха.
4: На нашего брата и внимания никто не обращает. Все равно скоро на свалку попадет.
2: Ну что вы, Иван Григорьевич, вы еще поправитесь и придете к нам в гости.
3: Надеемся
2: обязательно
3: встретиться с вами.
4: Может, выздоровлю, а может и нет. Бог знает. Мне так хотелось бы побыть у вас дома.
2: Да, и нам бы хотелось, чтобы вы пришли к нам.
4: Хотелось бы посмотреть, что это за семейство, в котором растут такие сыновья в наше время.
3: Во всяком случае, мы вас не забудем.
2: Нет, не
3: обязательно
2: за что.
3: Придем навещать. Да. У вас есть родственники?
4: Только одна сестра, инвалид.
3: Ой-ой.
4: Она, бедная, все заботится о мне. Но ее силы слабеют каждый день.
2: Надо же.
5: Да.
2: Но, жаль. Иван Григорьевич, было очень приятно с вами познакомиться. Мы обязательно придем навестить вас. Обязательно.
5: Да.
2: И будем по очереди переходить к вам, если вы не возражаете.
4: Большое спасибо.
2: Ну, давай, Сереженька, собирай свои вещички. Вот отсюда из шкафчика еще возьмем. Вот эти книжки твои. Давай вот. Вот сюда. Кассету хочешь взять, да?
1: Да.
2: Ну, хорошо. Ну, вот.
3: Да, так. Это очень приятно. Сережа теперь с нами.
2: Твое полотенце, Сереж? Нет, это больничное, да?
1: Угу. Больничное.
2: Ну, вот, его оставим. А? Угу. Ну, все готово, наверное. Вот и хорошо. Сережа готов опять домой.
1: Ну, дядя Ваня, до свидания. Не забывайте Богу молиться. Он вас любит и хочет вам помочь.
4: Да, спасибо. Я не забуду тебя, обещаю.
1: И Господа тоже, да?
4: И его не забуду. Обещаю тебе.
2: Ну вот и хорошо. Да.
1: Так, да, я могу радостно идти домой.
3: Да, правильно, Сережа, с радостью мы идем с тобой вместе, но мы оставляем также и твоего дяденьку Ваню в руки Господа.
2: Да. Возьми, Сережа, курточку с собой.
5: Да,
2: не забудь.
1: Вот и хорошо, что змея укусила меня. Я смог познакомиться с тобой, дядя Ваня.
2: Да, ничего случайного не бывает.
5: Да.
4: Правильно. Скажем, что, несмотря ни на что, змей оказал нам услугу.
3: Да. Да, Бог обращает плохое в благословение и поражение в победу.
2: Да.
4: Ну, до свидания, братец. Надеюсь, что еще увидимся.
1: Вот увидите, что еще встретимся.

0: Ой, как дома красиво и хорошо.
1: Соскучился по дому уже.
2: Ну, проходите, Ёженька. Да. Ой, давай, снимай.
3: Вот, садись-ка сюда. Угу. Вот так.
2: Ой, ты совсем бодренько выглядишь.
1: Чуточку побледневший только.
4: Но это ничего.
1: Пойдет, да.
2: Конечно.
4: Походим с ним, погуляем.
0: Я даже как-то забыл, что дома так уютно. А может, я раньше и не замечал этого?
2: Наверное, не замечал.
4: Да, это возможно.
2: А сейчас вот ведь в больнице было все белым и таким однообразным, не так ли? Сразу заметно.
0: Даже забыв, что в мире есть такие красивые яркие краски. Чудесно домой возвращаться.
2: Ой, мы все так рады, ну, Сереженька.
4: Да. Посмотри-ка, что мама для тебя приготовила еще.
0: О, мои любимые кис-кис и халва.
2: Ой, вот мамочка.
4: Да, мама знает.
1: Сладкоежка мой маленький. У вас, наверное, с дядей Ваней, Сережа, наверное, интересные беседы были, да?
0: Да. Мы никак вечерами не могли заснуть.
1: Вот как.
0: Дядя Ваня мне рассказывал многие интересные истории его жизни. С ним разные, самые невероятные истории приключались.
4: Ты, наверное, рассказывал ему об Иисусе Христе, да?
0: Да.
2: Молодчина, Сережа.
0: Рассказал. Один вечер я слышал, но как он плакал.
1: Вот как.
0: Я спросил у него, что у него болит. А он ответил, что у него болит душа.
2: Вон как.
1: Да.
0: Мне кажется, что-то его особенно гнетет.
1: Да.
0: Но он мне ничего не говорил.
4: Да, на длинном жизненном пути с человеком может разное случиться. Он прожил тревожные военные и послевоенные годы. Потом еще семью потерял. От таких тяжелых переживаний кому угодно может давить душу.
1: Да, а теперь еще ведь и смерть впереди.
4: Да, да. Действительно.
1: Ведь он же при смерти совсем.
4: Сколько человеку придется в жизни переживаний.
1: И вот знание о смерти, наверное, его угнетает особенно. Еще мне кажется, что он в таком страхе перед смертью.
2: Да, да, видно.
1: Такое чувство, знаешь, у меня появилось, как смотрела на него.
2: Да, у меня тоже.
0: Он еще сказал мне, что вся его жизнь бестолково прожита. И совсем без смысла прошла.
2: Да, таким, наверное, все и кажется.
4: Да так оно.
2: Знаете,
4: есть.
2: Я помню одну свою подружку. Она была при смерти, умирая, сказала мне, что ей все кажется совершенно пустым и смешным. Все, что она раньше ценила, начало терять смысл и значение. Только одно познание Бога дает утешение и подкрепление. Это вера в Бога дает такую радость и такой мир душе.
1: Истинный фундамент.
2: Да.
1: Это так.
4: Да, нам надо позаботиться об этом человеке.
2: Обязательно.
4: Это ясно, что Бог послал Сереже рассказать ему весь об Иисусе.
2: Да.
1: Это так.
4: Сережа молодец, не пропустил этого момента.
1: Да, хорошо ты, Сережа, сделать. Вот всегда вот так свидетельствуй всем о Христе,
2: да,
1: как будет случай делать. Хороший. А об Иване Григорьевиче нам нужно позаботиться, как правильно, дедушка, вы сказали. И, может быть, мы даже сделаем так, что по очереди будем навещать его каждый день.
2: Обязательно, ведь у него же нет родственников.
1: Да. Бедный главное, человек.
4: Да, и главное, молиться будем всегда.
1: Да, чтобы Господь спас его.
0: А я так богат, что у меня есть вы.
4: Кто это вы? Конечно, и дедушка, да?
0: Да.
1: Ну, конечно. Это большое счастье иметь родных, которые любят тебя и заботятся о тебе.
0: Теперь я никогда не буду роптать на неприятности, которые встречу в своей жизни.
4: Да, они еще встретятся, Сереженька.
2: Стоит, Сереженька, сказать, как дядя Ваня, змей-то оказался добрым другом.
1: Да, потому что мы даже не знаем, когда недоброе в доброе обращается, поэтому Нужно быть всегда довольным, благодарным Богу за все. А Господь позаботится, что все недоброе обратится в доброе для нас, правда?
4: Да, да. Истинно так. Это все надо научиться принимать из рук Божьих, что Он приготовил. Все во благо то, что Он делает.
2: Ведь сказано же там в Библии, что любящим Его все содействует ко благу.

Сережа приобрел себе нового друга, пока лежал в больнице. Своей детской прямолинейностью, непосредственностью и бодростью Сережа радовал престарелого и тяжело больного Ивана Григорьевича. Он также по-детски, как умел, рассказал ему об Иисусе Христе. И, как мы слышали, при расставании Иван Григорьевич обещал Сереже, что не забудет его и Господа, о котором Сережа рассказал ему. И кто знает, в конечном счете, какой результат породит зароненное Сережей семя веры в сердце этого так много пережившего в жизни старца. Человек может видеть только внешность другого человека. Глубину же знает только Бог. Вы помните, что ответил

Если б я только послушался тогда совета. Но, увы, возможности все переделать уже нет. Это возможность помочь кому-то или предохранить от надвигавшейся катастрофы была в ваших руках, но вы не использовали ее. Вы пренебрегли ею, и теперь уже поздно изменить случившееся. Да, того, что прошло, вы не можете вернуть обратно. Но вы можете решить, что вы совершите теперь, в дальнейшем. Друг мой, вы нуждаетесь в духовном рождении, в рождении свыше. Акт рождения свыше – это результат действия Бога в сердце покаявшегося человека, через который человек получит способность жить угодной Богу жизнью. Жизнью, которая принесет радость также близким ему людям. Рождение свыше всегда включает в себя два аспекта – человеческий и божественный. Только Бог силен духовно родить человека свыше. Но на человеке лежит ответственность ответить на Божий призыв. Кроме христианства, большая часть мировых религий считает, что люди взбираются вверх по одной и той же горе, только по разным тропам. Но все эти тропы приводят к одной и той же точке. В таких догмах слышится шипение змеи. Ты будешь как Бог, когда достигнешь вершины. Человек надеется, что он достигнет совершенства своими делами и что благодаря своим усилиям он будет как Бог. Но Библия, Слово Божие, рисует перед нами совсем другую картину. Все люди блуждают в греховной пустыне, жаждут и ищут реальность, истину. Чтобы получить ответ на свою духовную жажду, они должны прийти к оазису, источнику жизни. Некоторые следуют за миражами и иллюзиями, и под их впечатлением отказываются от реального оазиса, от Иисуса Христа. Библия не говорит, что Христос один из многих путей. Она говорит, что Он единственный путь. Ибо через Иисуса Христа Бог снисходит к людям и спасает их из глубин их греховности и развращения. Бог оживляет их к новой духовной жизни, которая, в свою очередь, производит свое действие как на душу человека, так и на тело. Рождение свыше значит получение новой натуры и, как было сказано, способности жить угодной Богу жизнью. И только через рождение свыше человек приобретает пред Богом ту святость, которая сделает возможным для него общение со святым Богом. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа, написано в послании к евреям. Рожденный свыше человек чувствует эту новую жизнь, родившуюся в его душе. У него появляется новое желание жить. Он теперь имеет настоящую цель, для чего он живет. Он имеет новые ценности. Все его взгляды на жизнь изменились. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, пишет апостол Павел в своем втором послании к Коринфянам. Возрожденный человек имеет доминирующую любовь к Богу. Центром его внимания является теперь не он сам, а Бог. И возрожденный человек любит не только Бога, даятеля новой жизни, но и по-новому любит своих ближних, всех окружающих его людей. Любовь к ближнему – одно из великих доказательств того, что над этим человеком больше не властвует его старая натура, что он под властью новой натуры. Рожденный свыше человек освобождается от греховного образа жизни. Если же он непроизвольно и согрешит, он имеет ходатая пред Богом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. Однако Библия говорит, что человек должен

0: оставить свой грех. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Акт рождения свыше, которого мы, люди, не понимаем, но только видим его результаты, является началом всей духовной жизни. Окончательная цель рождения свыше – преображение в образ Иисуса Христа. Преображаться в образ Христа значит стремиться к преображению самих себя, всей своей жизни, согласно Его образу. Нужно ли тебе рождение свыше? Да, нужно. Родившийся один раз умрет дважды, а родившийся дважды умрет только один раз. Если ты считаешь, что для тебя достаточно, что ты родился один раз физически, что тебе не нужно духовное рождение, то Библия говорит, что тебя, кроме физической смерти, ожидает также вторая смерть, то есть вечная погибель и муки. Это не мои слова. Это слова вечного Бога, твоего Создателя. Библия так говорит. Если ты изберешь жизнь без Бога на этой земле, то без Бога ты будешь и в вечности. Веки веков будешь томиться в той темноте, которую Библия называет второй смертью. Человек же, пожелавший принять Божий дар спасения через Иисуса Христа, родится второй раз духовно. После физической смерти он никогда не испытает той страшной второй смерти. Он будет жить вечно в небесной стране света и радости, где не будет ни слез, ни плача, ни болезней. Так утверждает Слово Божие, Библия. Я еще хочу сказать пару слов о втором аспекте акта рождения свыше. Как уже было сказано, только Бог производит рождение человека свыше. Со стороны же человека необходимо согласие. Без твоего согласия не произойдет никакой перемены, ничего не изменится, ничто не исправится. Человек может испытать рождение свыше только после того, как он добровольно решит принять в свою жизнь, в свое сердце Иисуса Христа. Это акт воли. Христос насильно не войдет в твою жизнь. Сие стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною, говорит Христос в книге Откровения. Принятие Иисуса Христа – это также акт веры. Мой друг, ты можешь совершить этот акт воли и веры сегодня, принять Христа в свою жизнь и испытать чудо рождения свыше. Если желаешь, то я предлагаю тебе помолиться вместе со мной. Твоя молитва будет твоим согласием, призывом к Богу, знаком Ему, что здесь есть один человек, одна душа, которая желает открыть свою жизнь своему Спасителю и Господу. Будем молиться. Отец Небесный, я прихожу к Тебе таким, как я есть. Я нуждаюсь в рождении свыше, в духовном рождении. Я нуждаюсь в перемене. Я нуждаюсь в Тебе, Иисус Христос. Я открываю сердце Тебе. Войди и измени меня. Дай мне новую натуру. Прости мне мои грехи. Омой сердце мое кровью Иисуса Христа, стекавшей с Голгофского креста. Таким, как я есть, я предаю себя в Твои руки, о Боже. Прими меня и возроди меня свыше Духом Твоим. Прошу это во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Боже, что Ты услышал эту молитву, что Ты никогда не отвергал приходящего к Тебе. Прошу Тебя, благослови эту душу и будь ее наставником и руководителем. Храни ее в своей всесильной руке. Дай этой душе верить и чувствовать, что Ты будешь вести ее день за днем через все беды и радости и доведешь до небесной отчизны. Слава Тебе за Твою любовь и милость, о Боже, которые Ты проявляешь каждому приходящему к Тебе. Аминь.
1: Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

0: В эфире программа «Голос Анд» с передачей «Меч и мастерок». Приветствую всех наших радиослушателей. У микрофона Людмила Грасмик. Мы продолжаем чтение проповедей Спержена из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Ограниченное искупление». На текст из Евангелия от Матфея, 20 главы, 28 стиха. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Когда меня впервые призвал долг выйти на эту кафедру и проповедовать в этом зале, мое собрание имело вид беспорядочной толпы, собравшейся со всех улиц города, чтобы послушать слово. Перед ними был просто евангелист, проповедовавший тем многим, кто никогда до этого не слышал Евангелия. Милостью Божьей произошли чудесные изменения, и вот уже вместо бесформенной, стихийной собравшейся толпы мое собрание такое же организованное, как и собрание любого другого служителя Лондона. С этой кафедры мне видны лица моих друзей, которые все эти многие месяцы занимают почти неизменно одни и те же места. И для меня большая честь и радость знать, что наверняка подавляющее число из всех здесь собравшихся составляют те, кто не просто забрел сюда из чистого любопытства, а являются моими неизменными и постоянными слушателями. Также обратите внимание, что и мое положение перетерпело изменения. Я был евангелистом, теперь моя обязанность быть вашим пастырем. Вы раньше были разнородной массой собравшихся послушать меня людей, а теперь нас связывают узы любви. Через общение мы прониклись любовью и уважением друг к другу. Теперь вы стали овцами моих пастбищ и членами моей паствы. Мне предоставлена честь занять место пастыря здесь и в капелле, где я тружусь по вечерам. Я думаю, все согласятся с тем, что, коль изменилось и собрание, и служители, то должен претерпеть изменения и сам процесс обучения. Моим завсегдашним правилом было взывать к вам простыми евангельскими истинами. В этом зале я очень редко позволял себе погружаться в глубину божественных истин. Текст, который я считал уместным проповедовать моему собранию вечером, я не стал бы проповедовать утром. Есть много высоких и непостижимых учений, толковать которые я никогда не упускал возможности в моей церкви. Но я никогда не брал на себя смелость предлагать их вашему вниманию, считая вас собранием, состоящим из временно зашедших послушать слово людей. Теперь, поскольку изменились обстоятельства, изменится и учение. Я не буду ограничиваться лишь учением о вере и о крещении верующих, но осмелюсь, насколько мне позволит Бог, проникнуть в то, что составляет основу религии, которой мы так дорожим. Я не постыжусь проповедовать вам учение о святом суверенитете Божьем. У меня хватит решимости смело и открыто проповедовать вам учение об избрании. Я не побоюсь разъяснить вам великую истину о сохранении святых до конца. Я не буду умалчивать несомненную истину Писания о действенном призвании избранных Божьих. Я постараюсь с Божьей помощью ничего не укрыть от тех, кто стал теперь моей паствой. Видя, что многие из вас уже познали благодать Божью, мы постараемся изучить всю систему учений благодати так, чтобы святые могли утверждаться и возрастать в своей святейшей вере. Я начинаю это утро с учения об избрании. «Отдал душу свою для искупления многих». Учение об искуплении является одним из самых важных учений в изучении веры. Ошибка в данном вопросе приведет к ошибочности всей системы верования. Итак, Вы знаете, что существуют различные теории об искуплении. Все христиане считают, что Христос умер, чтобы искупить, но не все христиане проповедуют одно и то же искупление. Мы расходимся во взглядах на природу искупления и на цель искупления. Арминиане, например, считают, что Христос, когда умирал, не преследовал цель спасти кого-то определенно. И они учат, что сама смерть Христа не обеспечивает безусловного спасения кому-нибудь из живущих. Они считают, что Христос умер, чтобы спасение стало возможным для всех. То есть любой желающий может войти в вечную жизнь, если предпримет для этого собственные шаги. Следовательно, они вынуждены признать, что если воля человека не захочет уступить и добровольно сдаться благодати, то искупление Христа будет бесполезным для них. Они утверждают, что в смерти Христа не было ни определенности, ни конкретности. Христос, по их мнению, одинаково умер за Иуду, сошедшего в ад, и за Петра, вознесшегося на небо. Они верят, что за тех, кто предан вечному огню, внесена такая же настоящая и полная плата, как за тех, кто стоит сейчас пред престолом Всевышнего. Мы не верим ничему подобному. Мы считаем, что Христос, умирая, видел пред собой цель, и эта цель будет обязательно и несомненно достигнута. Мы судим о цели смерти Христа по ее результату. Если нас спрашивают, что хотел совершить Христос своей смертью, мы отвечаем вопросом на вопрос. А что Христос уже совершил или еще совершит своей смертью? Ибо мы заявляем, что в действии любви Христовой проявляется полнота ее намерения. Нужно совершенно лишиться здравого смысла, чтобы считать, что намерения всемогущего Бога могут не исполниться, и что каким-то образом цель такого великого деяния, как искупление, может оказаться недостигнутой. Мы полагаем, не побоимся сказать, мы верим, что Христос пришел в этот мир с намерением спасти великое множество людей. И у нас нет и тени сомнения в том, что каждый, за кого он умер, должен быть очищен от греха и предстанет омытым кровью пред престолом Отца. Мы не думаем, что Христос совершил хоть сколько-нибудь действенное искупление за тех, кто предан вечному проклятию. Мы не смеем предположить, что кровь Христа лилась ради спасения тех, о ком Бог знал заранее, что они не будут спасены. А часть из них даже находилась в аду, когда Христос, как считают некоторые, умирал, чтобы спасти их. Итак, я изложил нашу теорию искупления и указал на различия, существующие между двумя главными направлениями, сложившимися внутри христианской церкви. Теперь моя задача состоит в том, чтобы показать величие совершенного Христом искупления, и я надеюсь, что одновременно с этим Бог даст мне возможность пролить свет на все учение об искуплении в целом, так, чтобы оно было всеми нами понято, пусть даже и не всеми нами принято. Ибо знаете, что если кто-то из вас, возможно, готов оспаривать то, что я утверждаю, это ровным счетом ничего для меня не значит. Я буду во всякое время учить тому, что я считаю истинным, и ни одна душа не сможет мне ни воспрепятствовать, ни помешать. Вы имеете такую же свободу делать то же самое в ваших церквях и проповедовать ваши убеждения так же, как и я, в полном объеме и с полной решимостью.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджина. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Ограниченное искупление». На текст из Евангелия от Матфея, 20 главы, 28 стиха. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
1: Христос отдал душу свою для искупления многих. И для нас это стало великим искуплением. Я постараюсь показать величие этого искупления, подвергнув его для этого пятикратному измерению. Первое, что укажет нам на его величие, будет сама мерзость нашей вины, от которой он нас избавил. Нашим вторым критерием будет строгость Божьего суда. В-третьих, мы будем судить об искуплении по той цене, которую он уплатил, и по тому страданию, что он претерпел. Затем мы постараемся возвеличить искупление за то избавление, которое Христос на деле дал нам. И в заключении остановимся на огромном количестве тех, за кого совершено это искупление и кого текст определяет словом «многие». Итак, во-первых, мы убедимся, что искупление Христа не было незначительным событием, когда мы измеряем его нашими собственными грехами. Братья мои, посмотрите на мгновение в яму, из которой вы были извлечены, и каменоломню, от которой вы были избавлены. Остановитесь на миг, все, кто омыт, очищен и освящен, и оглянитесь на себя, когда вы были во тьме невежества, когда предавались грехам и совершали преступления, и нормой жизни для вас было постоянное неповиновение Богу. Один грех способен навсегда погубить душу. Человеческий ум не в силах осмыслить безграничность зла, дремлющего в недрах одного единственного греха. В одном преступлении против величия неба таится вся бесконечность вины. Значит, если бы вы и я согрешили только один раз, то омыть этот грех и расплатиться за него не смогло бы ничто, кроме безграничного по своей величине искупления. Но разве только один раз согрешили я и ты? Нет, братья, наших грехов больше, чем волос на голове, и они взяли над нами верх. Пытаться сосчитать прегрешения, которыми отмечена наша жизнь, то же самое, что попытаться сосчитать песчинки на морском берегу или установить число капель, образующих в своей совокупности океан. Вспомним наше детство. Как же рано мы начали грешить! Как мы не слушали родителей и уже тогда приучили свой язык говорить ложь. Сколько в нас было распущенности и своеволия. Упрямые и легкомысленные, мы предпочитали все делать по-своему и рушили всякую преграду, которой старались сдержать нас благочестивые родители. Наша юность не остепенила нас. С бешеным восторгом бросались многие из нас в самый омут греха. Мы стали заводилами в делах тьмы. Мы не только грешили сами, но и учили грешить других. И что касается зрелости, то вы, вступив в пору расцвета сил, возможно, и стали внешне степеннее. И, может, в вас несколько поубавилось юношеского беспутства, но как мало улучшился человек». Если нас не возродила суверенная благодать Божия, то мы теперь нисколько не лучше, чем были в начале, и даже если она оказала на нас свое благотворенное воздействие, у нас все равно есть грехи, в которых нужно каяться, ибо мы все лежим во прахе, посыпаем голову пеплом и кричим «Нечист! Нечист!». И вы, устало опирающиеся на посох, спутник старости, не несете ли вы на своей одежде приставшие к ней грехи? Разве ваши жизни такие же белые, как белоснежные волосы, что венчают ваши головы? Вы все еще не чувствуете, что грех пачкает край вашего платья и лишает его чистоты? Сколько раз вам нужно упасть в канаву, прежде чем вам станет противна собственная одежда? Окиньте взором те 60, 70, 80 лет, что хранил вас Бог. Можете ли вы сказать на мгновение, что способны сосчитать все ваши бесчисленные прегрешения или взвесить тяжесть всех преступлений, что вы совершили? О, звезды небес! Астрономы могут измерить вашу удаленность и определить вашу массу, но вы, грехи человеческие, вы превосходите всякое разумение. О, вы, величественные горы, обитель бурь и колыбель ураганов! Человек может подняться на ваши вершины и зачарованно стоять среди ваших снегов. Но вы, горы греха, вы поднимаетесь выше наших мыслей. Вы, бездны прегрешений, в вашу глубину не отваживается заглянуть наше воображение. Вы обвиняете меня в том, что порочу человеческую природу? Значит, вы не знаете ее. Если бы Бог однажды показал вам ваше сердце, то вы бы согласились, что жалкие слова не только не преувеличены, но и далеко недостаточны для описания пагубности сосредоточенного в нас зла. О, если бы каждый из нас мог сегодня заглянуть в свое сердце, если бы наши глаза могли обратиться внутрь и увидеть греховность, что будто алмазным резцом высечено на наших каменных сердцах. Мы бы тогда сказали проповеднику, что, изображай он всеми средствами черноту нашей греховности, он все равно никогда не сможет показать ее чернее, чем она есть. Как же велик, возлюбленные, выкуп Христа, если Он спас нас от всех этих грехов! Уверовав, люди, за которых умер Христос, получают прощение всех своих грехов, какими бы тяжкими они ни были. Пусть даже они впадали во все грехи, все пороки и похоти, какие только мог сатана предложить, а человеческая природа исполнить, все равно стоит им уверовать, как с них смывается всякое прегрешение. Грязь, возможно, накапливалась годами, пока их грех не стал вдвойне черным. Но за один миг веры, за один ликующий миг доверия Христу, великое искупление удаляет вину многих лет. Более того, даже если бы все грехи, что совершили люди в мыслях, словах и поступках, с момента сотворения миров и начала времен, могли пасть на одну бедную голову, то и тогда великое искупление всесильно снять эти грехи и сделать грешника белее снега. О, кто измерит границы вседостаточности Спасителя? Сначала определите, как высоко громоздится грех, а потом вспомните, что как во времена Ноя потоп покрывал вершины земных гор, так и воды искупления Христа покрывают вершины гор наших грехов. В небесных обителях сегодня есть те, кто некогда были убийцами и ворами, пьяницами и блудниками, богохульниками и гонителями, но они все омыты, все освящены. Спросите их, откуда взялась сверкающая белизна их одежд? Где обрели они их чистоту? И они в один голос ответят, что кровью Агнца омыты их одежды, и ею убелены. О, вы, угрызаемые совестью, вы, усталые и обремененные, вы, изнывающие под тяжестью греха, этого великого провозглашаемого вам здесь выкупа хватит на все ваши нужды, и пусть количество ваших грехов бесчисленнее усыпавших небо звезд. За них всех совершено искупление. Есть река, что способна их всех накрыть волной и навсегда унести от вас. Таким образом, первым мерилом искупления является чудовищность нашего греха. Второе, чем должно нам измерять великое искупление, это строгость Божьей справедливости. Бог есть любовь. Он всегда любящий, и мое следующее высказывание никоим образом не противоречит этому утверждению. Бог неумолимо справедлив, неукоснительно строг в своих взаимоотношениях с человечеством. Бог Библии — это не тот Бог, для которого, как рисует себе воображение некоторых, так мало значит грех, что он проходит мимо, ничего не требуя, никакого возмездия. Он не Бог тех, кто мнит, будто наше прегрешение — такая мелочь, такое незначительное отклонение, что Бог Небес закрывает на них глаза и предает их забвению. Нет, Явы, Бог Израиля, заявил о себе: «Я Господь Бог твой, Бог-ревнитель». Он утверждает, что Он не оставляющий без наказания, и что душа согрешающая, та умрет. Научитесь, друзья мои, видеть в Боге строгость без любви и любовь без строгости. Его любовь не умаляет его справедливость, и также справедливость нисколько не противоречит его любви. Они обе чудесным образом соединены в искуплении, совершенном Христом. Но знайте, мы никогда не поймем полноты искупления, если сначала не уразумеем евангельскую истину о безграничной справедливости Божьей. Нет ни одного слетевшего с уст гнилого слова, ни одного нечестивого помышления, ни одного совершенного злодеяния, за которое Бог не потребует наказания. Он либо заставит понести наказание, либо за вас это сделает Христос. Если вы не сможете принести искупление через Христа, то вам придется в вечной обреченности и страданиях платить долг, который вы не в силах никогда выплатить. Потому что Он, и это так же несомненно, как и то, что Он Бог, скорее утратит свое божество, чем допустит, чтобы хотя бы один грех остался бы ненаказанным, хотя бы один миг непослушания неотмщенным. Вы, возможно, скажете, что такой Бог холоден, суров и строг. Как бы вы к этому ни относились, но это тем не менее истинно. Именно таким мы видим Бога в Библии, и хотя мы повторяем, что истинно Бог есть любовь, то и что Он есть любовь, не более истинно, чем то, что Он есть воплощенная справедливость. Ибо в Боге пребывает и достигает своего наивысшего развития всякое благо. И в то время, как любовь в нем восходит до совершенной милости, справедливость перерастает в неумолимую непреклонность. В его характере нет ни изъяна, ни кривизны, ни одного качества, не превознесенного до такой степени, чтобы затемнить собой все остальные. Любви дана вся полнота изъявления, но пределы справедливости не уже пределов его любви. О, возлюбленные, только представьте себе, какой великой была заместительная жертва Христа, коль она стала умилостивлением Богу за все грехи Его народа. За грех человека Бог требует наказания в вечности. Богом приготовлен ад, куда ввергает Он тех, кто умер не раскаявшимся. О, мои братья! Способны ли мы оценить безмерную высоту искупления, которое приняло на себя всю ту муку, что Бог обрушил бы на нас, если бы не излил ее на Христа? Посмотрите, посмотрите туда, со всей серьезностью посмотрите сквозь сумрак, отделяющий нас от царства духов, туда, где виден дом плача, который люди называют адом. То, что вы видите, содрогает вашу душу. Помните же, что именно здесь совершают умершие свою бесконечную расплату за долги перед божественным правосудием. И хотя некоторые из них уже 4000 лет томятся в огне, они так же далеки от уплаты, как были в свой самый первый день. И когда над ними 10000 раз прокатятся 10000 лет, и даже тогда они не больше преуспеют в своем оправдании за вину пред Богом, чем они преуспели до сего часа. Теперь вы можете понять, каким великим посредником был ваш Спаситель, коль Он уплатил ваш долг, и уплатил сполна, так, что не осталось теперь ни гроша долга у Христовых людей пред Богом, кроме долга любви. Верующий теперь ничего не должен правосудию, хотя раньше его долг был так велик, что на его уплату не хватило бы вечности, но за одно мгновение оно было уплачено Христом, так, что верующий полностью освобожден от всякой вины и освобожден от всякого наказания. Вы видите, как велико его искупление, коль он все это совершил.

0: Вы только что прослушали передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержена. На текст из Евангелия от Матфея, 20 главы, 28 стиха. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте! Обратить поражение в победу нелегко, но возможно. Однако герой нашего рассказа не верил в это. В течение долгого времени он находился в плену бессмысленной боли, которой, казалось, не будет конца. И все-таки человек избавился от жестоких страданий, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Дети, идемте. Папа пришел с работы.
1: Привет, Деннис.
2: Привет, милая. Ну как вы тут без меня?
1: Они так ждали тебя. Они хотят еще поплавать до ужина.
2: Ну и прекрасно. А где Эндрю?
1: Он только что был здесь с другими детьми. Не знаю. Эндрю! Эндрю!
2: Надо найти его. Я надеюсь, он не свалился опять с лестницы. Он такой же неловкий, как и я в его возрасте.
1: Дети, давайте искать его. Эндрю!
0: Эндрю!
2: Эндрю, где ты? Папа пришел.
0: Эндрю!
1: О, боже! Он упал в бассейн! Вытащи его, Скотт, вытащи его скорее!

Это была обычная американская семья. Они только что переехали в свой новый дом в пригороде Лонг-Айленда. У них все было просто идеально. Отец работал, а мать занималась дома детьми. Все было хорошо до того рокового дня в июне, когда их любимый трехлетний сын не упал в бассейн. Сейчас в программе «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Деннисе Кеннеди и его близких.

0: Меня зовут Деннис Кеннеди. Когда мне было 6 лет, мой отец умер от рака, оставив маму одну с 5 детьми на руках. Через несколько лет она снова вышла замуж за мужчину, который потерял жену. У него было 2 дочери. Отчим к нам относился хорошо. Я же был самым шаловливым из всех детей и доставлял ему массу неприятностей. В школе я учился из рук вон плохо, и меня отдали в коммерческое училище, которое закончил в 1965 году едва ли не лучшим учеником класса. Через несколько месяцев я пошел на флот. После начальной военной подготовки меня направили в Шотландию. Там я познакомился с Перл.
1: Эй, откуда ты, желторотик?
0: Ну-ну, полегче, что за выражение?
1: Ну, если ты собираешься жить у нас, то должен привыкать к нашим манерам. Откуда ты?
0: Я из Нью-Йорка. Зовут меня Деннис, а тебя как?
1: Перл. Наверное, скучно же тебе здесь, в Полилоч, после такого большого города.
0: Да, в принципе, нет. У вас так же, как и в Америке, любят выпить и повеселиться. Вначале мы здесь с приятелями тоже кутили. А потом мне надоело каждое утро просыпаться с головной болью. Я завязал с пирушками.
1: А чем ты занимаешься на службе?
0: Я механик на атомной подводной лодке.
1: Классно. Так ты был здесь, когда борцы за мир пытались подняться на американские корабли?
0: Да. Тогда чуть не дошло до международного конфликта. Но, тем не менее, мне нравятся шотландцы. И особенно ты, Перл. Я еще никогда не встречал такой красивой девушки.
1: Честно?
0: Честно.
1: Ну, тогда, если хочешь, можем зайти ко мне в гости. Я познакомлю тебя с родителями.
0: С удовольствием. Отец и мать Перл отнеслись ко мне очень доброжелательно. И даже предложили поселиться в свободной комнате. Мне кажется, они заметили, что я чувствовал себя одиноко. Я полюбил их, как если бы они были частью моей семьи. И когда я попросил у отца девушки ее руки, он дал согласие.
1: Деннис, ну пожалуйста, не расстраивайся ты.
0: Я никогда бы не подумал, что будет так трудно оформить наш брак.
1: В твоей церкви ответили, что сделают это через 6 месяцев.
0: А я не хочу ждать так долго. Зачем нам нужно какое-то разрешение, когда мы все равно любим друг друга?
1: Но мы не можем венчаться в моей церкви, потому что ты иностранец.
0: У нас в Штатах достаточно получить разрешение на вступление в брак. И после этого сразу можно идти и оформлять документы.
1: А твоя мама не будет против?
0: О чем ты говоришь? И стоит только увидеть тебя, и она... согласиться.
1: Ай, Деннис, ну, в конце концов, мы всегда можем расписаться в ЗАГСе в Гринокке.
0: Может, так и сделаем.
1: Я люблю тебя. И это для меня самое главное.
0: Ну, так идем. После свадьбы мы некоторое время жили с родителями Перл и были очень счастливы. Но после того, как у нас родилась дочь Даяна, появились проблемы.
1: Ну что опять случилось? Я не понимаю.
2: Да твоя мать уже просто достала со своими вопросами. А где вы будете жить в Штатах? А где будете работать?
1: Она переживает за нас, Деннис. Она говорит, что многие американцы бросают своих жен после возвращения в Америку.
2: Перл, послушай, я люблю тебя и очень люблю нашу дочь. Не может быть и речи о том, чтобы когда-нибудь я бросил вас. Я всегда буду с вами рядом и буду заботиться о вас.
1: Я верю тебе, Деннис, верю,
2: тогда,
1: верю.
2: Тогда хватит слушать свою мать. Сколько можно вбивать тебе в голову эту всякую чушь? Я думаю, что нам нужно немедленно уехать и жить отдельно.
0: Я не понимал ее родителей, их страх остаться без дочери и внучки. Поэтому, когда мы уезжали, был целый скандал. Позже нам удалось как-то наладить отношения, но так, как прежде, уже не было никогда. Мы сняли домик за городом. Там было очень тихо и спокойно. Каждое утро привозили на лошади свежее парное молоко. Как-то раз в воскресенье дядя Перл пригласил нас с собой в Лох-Ломонд. По дороге мы остановились на пикник.
2: Ты посмотри, Даяна совершенно равнодушна к соленым огурцам.
1: Она еще совсем глупышка. А ведь после кислого сладкое кажется особенно сладким.
2: Здесь так красиво, правда?
1: Да, мне тоже очень нравится. Мне по душе тишина.
0: А для человека, который всю жизнь был в Нью-Йорке, это просто рай.
3: Я как раз хотела поговорить с тобой об этом, Деннис. Ты познал Господа Иисуса?
0: Да, я получил религиозное воспитание.
3: Но это еще не означает познать Господа Иисуса. Ты должен принять Его в свое сердце, в свою жизнь. Тебе нужно родиться заново, чтобы быть уверенным, что попадешь на небеса. Перл, тебе бы следовало рассказать Деннису о Христе.
1: Я как-то не думала об этом, тетя.
3: Ну, святая обязанность каждого верующего свидетельствовать заблудшим о Спасителе. Позволь мне рассказать тебе о нем, Деннис.
0: Ты так толком и не разобрал, что она мне хотела сказать. Да и вообще я не понимал, зачем мне нужен Иисус. В 1970 году, за 3 недели до окончания службы, у нас родился сын, Скотт. Мы уехали в США. Пока я работал и накопил достаточно денег для того, чтобы снять собственную квартиру в Квинс, мы жили с моими родителями. Там у нас появилось много друзей, с которыми мы весело проводили время. Потом у нас родился 3-й ребенок, Гизер, потом Эндрю, а в 1978-м Шон. Мы были в дружеских отношениях с одной шотландской парой, которые пели в барах и ресторанах. И однажды вечером Перл пошла в клуб с ними без меня. Когда она вернулась домой, я просто накинулся на нее.
1: Слушай, Деннис, как ты мог выкинуть все мои вещи?
2: А как ты посмела пойти на вечер без меня? Ты же знаешь, что я не люблю этого.
1: Знаю. Ты тоже уходишь со своими друзьями без меня.
2: Это совсем другое дело. В основном мы ездим на рыбалку.
1: А потом идете развлекаться.
2: Мне нужно как-то расслабиться, Перл. Ведь чтобы обеспечить семью, я работаю на 2 работах.
1: Мне тоже нужно как-то расслабиться. Тоже нужно. Ты думаешь, мне интересно все время сидеть дома и нянчиться с детьми? Ты почти совсем не даешь мне денег на хозяйство. Мы не можем ни минуты побыть вместе, одни спим в разных комнатах. Как мне все это надоело!
2: Прекрасно! Прекрасно! Тогда, может быть, тебе лучше поехать домой, в Шотландию?
1: Да, и поеду.
0: Мы вспомнили, как хорошо мы жили там первое время после свадьбы. И я подал документы на получение визы на постоянное место жительства в Шотландии. Перл с детьми поехала первой. Она должна была узнать, найдется ли там для меня работа. А я остался с братом и работал, откладывая сколько мог на будущий переезд. Работы для меня в Шотландии не нашлось. Я купил дом недалеко от Лонг-Айленда. А когда Перл с детьми вернулись, мы сняли на 3 недели маленький домик, чтобы жить в нем, пока наш дом будет готов для новоселья. И у нас снова все пошло хорошо.
1: Мне здесь очень нравится, Деннис, но я все же жду, не дождусь, когда мы, наконец, уже переедем в свой дом. Только подумать, 4 спальни, 3 душевых.
0: И собственный бассейн.
1: Да.
0: Хорошо, что нам удалось получить этот кредит на льготных условиях. А то мы бы никогда не смогли бы себе купить такой шикарный особняк.
1: Да, здесь почти как в Шотландии. Тебе не кажется?
0: Да. Детям так нравится плескаться в воде, ловить рыбу, брызгаться.
1: Они ждут, не дождутся лета, чтобы поплавать в бассейне.
0: Перл, смотри. Смотри, какой Эндрю у нас молодец, а? Смотри, как он помогает, Шон.
1: Он у нас просто золотой ребенок.
0: А ты слышал, как он меня сегодня утром будил?
1: Нет.
0: Папа уже утла. Давай играй в мячик.
1: Только подумать, ему уже 3 года.
0: Мне было так тоскливо без вас, Перл. Я так скучал по тебе и детям. Мы должны быть вместе.
1: Ты прав. Давай больше никогда не расставаться.
0: Немного времени спустя, после того, как мы перебрались в наш новый дом, Эндрю упал в бассейн. Когда Скотт вытащил его из воды, он был весь синий и не дышал. Я тотчас же начал делать сыну искусственное дыхание, а Перл вызвала скорую помощь. Врачи всю ночь боролись за жизнь моего сына. На следующий день Эндрю умер у меня на руках. Мое сердце разрывалось от нестерпимой боли. Меня воспитывали быть настоящим мужчиной, никогда не терять спокойствие и самообладание – Но я ничего не соображал и был совершенно подавлен. Как мне больно, Перл.
1: Я знаю, Деннис.
0: Я должен держать себя в руках, чтобы заботиться о вас. Но как мне не хватает нашего сына. Чтобы я только не отдал, чтобы вернуть его.
1: Знаешь, я оборачиваюсь, и мне кажется, что вижу его. Как он играет и смеется.
0: Почему это случилось? Вот что я не могу понять. Почему? Это же совершенно бессмысленно.
1: Я тоже этого не понимаю. Не понимаю.
0: Говорят, время — это самое лучшее лекарство. Не верьте этому. 2 года я ходил на работу и все время плакал. У меня было еще 4 детей, о которых я должен был заботиться. Но я знал, что жизнь уже никогда не будет прежней. По выходным я находил какое-то успокоение, уезжая с приятелями на рыбалку и выпивая с ними. Спиртное притупляло мучительную боль. Жена же пыталась найти успокоение иначе.
1: Ты помнишь, я говорила тебе об учительнице Даяна, Сандре? О том, как она помогала дочери пережить наше несчастье?
0: Да, помню.
1: Знаешь, оказывается, ее муж тоже получил 2-е рождение. Он незрячий, но они работают музыкантами. Записали несколько альбомов.
0: Да, это хорошо. Ты не могла бы мне налить чашку кофе?
1: Да, конечно. Деннис, они мне очень нравятся. Они пригласили нас прийти завтра в церковь, которая здесь, неподалеку от нас.
0: Ну, это очень хорошо.
1: Ты не хотел бы пойти? Я хотела бы взять с собой детей.
0: У меня завтра рыбалка, дорогая. Идите без меня. Меня вполне устраивало, что Перл с детьми ходила в церковь. В это время я мог спокойно идти на рыбалку. Несколько времени спустя учительница моей дочери и ее муж пригласили нас к себе в гости. Мы слушали их музыку. Этот мужчина рассказал мне, как он пришел к Христу, преодолев свою болезнь, боль и слепоту.
4: Вы знаете, Деннис, я страдал не только от физической слепоты, но и от слепоты духовной. Я не видел того, что Бог сделал для меня. Как Он не только создал меня, но и дал мне искупление грехов крестной смертью Христа. Вы помните историю слепого в Евангелии от Иоанна?
0: Нет.
4: Иисус восстановил ему зрение. И этот человек говорил всем: «Раньше я был слеп, а сейчас вижу». И вы знаете, Деннис, это как раз про меня. Он избавил меня от ожесточения, пробудил во мне любовь к Нему и к другим людям. Да, физически я слеп, но Иисус излечил меня от слепоты духовной. Вот почему мы поем Ему хвалу в наших песнях.
0: Это чудесно.
4: Деннис, послушайте меня. Если вы поверите благой вести и откроете свое сердце Иисусу, и позволите Ему стать Господом вашей жизни, вы сможете превратить вашу трагедию в великую победу ради Христа.
0: Вы просто не понимаете, что говорите. Как я могу открыть свое сердце, если оно совершенно разбито? Потеря моего сына никогда не сможет стать победой.
1: Деннис.
0: Я не желаю больше это слушать, Перл. Я ухожу. Ты можешь остаться, если хочешь. Как он мог говорить такие глупости?
1: Деннис, он просто пытался хоть как-то помочь тебе. Как ты этого не понимаешь?
0: Я не понимаю, какая может быть победа в том, что утонул мальчик.
1: Я не могу ответить тебе словами. Но что-то в глубине души мне говорит, что Бог знает о нашем несчастье. И Он хочет нам помочь.
0: Он не должен был забирать нашего сына.
1: Мы не можем винить Бога, Деннис.
0: Но Он же Бог.
2: Он же Бог, он же всемогущий и всезнающий, не так ли? Я бы хотел, чтобы он ответил мне, почему это все случилось.
0: Перл чрезвычайно изменилась за то время, пока она регулярно, каждую неделю посещала церковь. Один за другим дети приходили домой и говорили мне, что они спасены. Я не понимал, что это означало, но я видел, как благотворно это сказывалось на них. Я спросил Перл, что значит быть спасенным?

0: в Галатам, глава 2, стих 20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Именно любовь послала Иисуса на крест, любовь к нам. В Иоанна, глава 3, стих 17, Иисус сказал: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Давайте сделаем сегодняшний день днем вашего воскресения из мертвого прошлого. Позвольте Иисусу войти в ваше сердце прямо сейчас.
1: Ну как тебе в церкви, Деннис?
2: Там все были очень дружелюбны.
1: Да, здесь не так, как было в моей церкви в Шотландии.
2: Перл, ты раньше не говорила обо мне с пастором?
1: Нет. А почему ты об этом спрашиваешь?
2: Мне показалось, когда он говорил, то обращался именно ко мне.
1: Иногда и я чувствую то же самое.
2: Ты знаешь, когда пастор попросил поднять руку тех, кто готов принять в сердце Иисуса и получить спасение...
1: И что тогда?
2: Ну, тогда я понял, что хотел бы это сделать, но не смог поднять руку. Следующие несколько недель оказались самыми трудными в нашей супружеской жизни. К тому времени мы жили вместе уже 15 лет, и у нас никогда не возникало споров из-за религии.
1: Деннис!
3: Все, хватит! Я больше не пойду с тобой в церковь, и давай больше не будем говорить об этом.
1: Да что с тобой? Объясни толком.
3: Я не собираюсь менять свою религию, вот что.
1: Хорошо, хорошо. Но пойми, речь идет не о том, чтобы изменить религию, а о том, чтобы изменить свое сердце.
3: Я не хочу больше об этом слышать. Хватит, Перл!
1: Но тебе становится легче от того, что бросаешь Библию.
3: Нет!
1: Единственный, Деннис, кто может помочь залечить сердечную боль, это Иисус. Он преобразит твою жизнь. Пойми.
2: Я осознавал, что мне нужен кто-то или что-то для того, чтобы унять нестерпимую боль утраты. Через неделю Перл сказала, что пастор нашей церкви хотел прийти и поговорить со мной. Я согласился.
0: Когда-нибудь мы поедем вместе на рыбалку, Деннис. Я люблю рыбачить.
2: Прекрасно.
0: Но я все же пришел не для того, чтобы говорить о рыбалке. Прости. Я пришел поговорить о смерти твоего сына. Я знаю, это очень больно. Мне кажется, нет в мире тяжелее утраты, чем смерть ребенка.
2: Да, вы правы.
0: Я думаю, вы знаете, что Бог тоже потерял сына. Библия говорит в Иоанна, глава 3, стих 16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
2: Я могу понять чувство Господа, потерявшего своего сына.
0: Деннис, если вы спасетесь, то точно узнаете, где сейчас находится ваш сын. И также сможете узнать, куда попадете после смерти. Вы навсегда будете со своим сыном и с Иисусом на небесах. И все, что для этого требуется, принять благую весть. Весть о том, что Бог воплотился в человека, Иисуса Христа. Иисус умер за грехи всего мира. Он был похоронен и на третий день воскрес, победив грех и смерть. Вы слышите меня, Деннис?
2: Да, конечно.
0: Все, что необходимо сделать,

0: — это раскаяться в своих грехах, признать, что вы грешник и не способны себя спасти ценой своих собственных усилий. Иисус сказал в Иоанна, глава 11, стих 25 и 26, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли сему? Открой свое сердце и попроси Иисуса спасти тебя, Денис. Ты будешь сейчас молиться вместе со мной?
1: Я знал, что мне оставалось или отвергнуть Иисуса, или принять Его, как моего Господа и Спасителя. Слезы ручьем текли у меня по щекам. Я молился, чтобы принять Его. Я знал, что Христос спас меня для вечности.
2: О, Господи, я так счастлива, Денис.
1: Я тоже, любимая.
0: Вы только что приняли самое важное решение в своей жизни. Вы должны были многое пережить, прежде чем стали способны прислушиваться. В Псалме 34, стих 18 сказано, «Я прославляю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхваляю Тебя».
1: Вы знаете, сейчас мне впервые не так тяжело при мысли об Эндрю. Я теперь точно знаю, что ему хорошо с Иисусом. И когда-нибудь мы снова будем вместе. Христос вошел в мою жизнь в апреле 1982 года. Я по-прежнему люблю своего сына и очень скучаю по нему. Но любовь к Иисусу превыше всего. Служение Господу наполняет мою душу радостью и счастьем. Мы с женой уже в течение 10 лет работаем с молодыми ребятами, в том числе и в библейской школе, которая организуется во время школьных каникул. Для нас нет большей радости, чем вести людей к познанию Христа. Я молюсь, чтобы мой рассказ затронул сердца слушателей и направил их к Иисусу. Если вы откроете Ему свое сердце, Он может превратить неудачи и поражения в торжество любви и спасения, как сказано в книге пророка Аввакума, глава 3, стих 18. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего».
3: Друзья, что бы с вами ни случилось, с какими бы несчастьями вы ни столкнулись, ничто не должно помешать вам прийти к Спасителю. Сами вы не сможете сделать ничего, чтобы помогло вам заслужить этот бесценный дар прощения и вечной жизни. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, ясно говорится: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Сегодня мы по-прежнему продолжим цикл передач с темой «Церковь Бога Живого». И, как обычно, вначале хотелось бы дать краткий обзор тому, о чем мы говорили в прошлый раз. В последней передаче мы рассматривали пункт крещения в одно тело. Мы разобрали с вами то, что крещение Духом Святым было разовым и неповторяющимся событием в истории Церкви, а именно в день Пятидесятницы. Это крещение Духом Святым было средством для создания тела Христова, а верующие последующих дней делаются участниками благословений тела Христова через личное принятие Духа Святого, но не через крещение им. Мы также говорили о Церкви, то есть о теле Христовом в его временном аспекте. Мы увидели, что когда тело Христово представлено на земле, усопшие верующие не являются его частью. И в заключении мы говорили о теле Христовом в его местном аспекте. Бог на всех верующих в каждой местности смотрит как на тело Христово, то есть как на проявление тела Христова в данной местности. Поэтому каждая поместная церковь Божия имеет право называться телом Христовым. Это несет с собой огромное преимущество и в то же время великую ответственность перед Богом. Ну вот мы и пробежались по содержанию прошлой передачи. Сегодня мы поговорим о вечном аспекте тела Христова.

конце первой главы послания к Ефесянам тело Христово представлено нам в его вечном аспекте, или, говоря иначе, что представляет оно собой по замыслу Божьему. Но прежде чем мы ближе займемся этой в высшей степени драгоценной стороной Церкви, нам важно уяснить себе, что намеревался Бог сделать для устроения полноты времен, то есть для времени тысячелетнего царства. Это намерение Божье в отношении Христа и Его Церкви в этот последний период названо в 9 стихе «тайной Его воли». Ее высшим выражением является то, чтобы все земное и небесное соединить под главою Христом. То есть воля Божья состоит в том, чтобы Христос, как прославленный человек, стал царствовать над всей вселенной. Это первая, основная часть этой тайны. Вторая, зависящая от нее часть, заключается в стихах с 11 по 14. Я зачитаю это место. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 11 стиха. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела в похвалу славы Его. Верующие периода благодати имеют в нем наследство, состоящее в том, что они будут царствовать вместе с Ним. В тысячелетнем царстве Христос будет иметь абсолютную власть над небом и землею, которые уже не будут больше отдельными царствами, но будут составлять единое целое. Он будет царствовать над всем, а не только над своей церковью. Она будет царствовать вместе с Ним. Церковь уже здесь имеет великое преимущество и неизмеримое блаженство, что она соединена со Христом с того момента, как она стала принадлежать Ему, и что она сокрыта во Христе. Да, она тоже оказалась несостоятельной в деле свидетельства Божьего на земле, как и человек во все периоды своего существования. Мы уже видели это при рассматривании семи периодов в начале цикла передач с этой темой. Но при полноте времен в седьмом периоде Христос будет царствовать как истинный человек, и все намерения Божьи исполнятся именно там, где имя Божье было так обесчещено людьми. В тысячелетнем царстве Христа все творение будет принимать участие в благословениях Его правления. Благословениях, которые будут изливаться лишь благодаря милости Божьей на основании совершенного Христом на Голгофском кресте дела. Печали и страдания, порабощение твари, суете, время духовной слепоты Израиля и время безрассудного правления язычников – все это придет к своему концу. Не будет также больше слабости церкви, разделений и власти дьявола для искушения людей. Все творение до ныне еще стенает, так как все это у нас еще есть. Вследствие греха все творение подвержено различным видам страданий и болезней, а также и самой смерти. Но Бог всему этому положит конец, когда придет Христос, чтобы царствовать над всей тварью. Сатана в то время будет связан, люди будут свободны от подчинения ему и от его искушений. Бог благословит также и всякий народ, и имя Его будет светиться в среде их. И сама земля уже не будет в сегодняшнем состоянии бедности и нищеты, но проклятие будет устранено, и пустыни расцветут и будут ликовать. Все совершенно изменится, когда Христос станет источником и центром всякого благословения. Христос, как сильнейший, свяжет сильного, ибо семя жены поразит змея в голову. Он является Господом неба и земли,
который, как Мессия, будет царствовать над своим земным народом и как Сын Человеческий над всеми народами земли. Этот неспокойный мир будет исцелен, когда явится Господь Иисус, и всякое око узрит Его в Его славе. Тогда Он прославится в святых Своих, которые явятся с Ним во славе, и будет дивным во всех веровавших. Тогда совершится тайна Его воли. После того, как в стихах 10 и 11 первой главы послания к Ефесянам нам были представлены намерения Божии в отношении времени тысячелетнего царства, апостол в последних двух стихах этой главы переходит к телу Христову в его абсолютном, вневременном значении и говорит: «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Мы уже видели, что Господь Иисус будет царствовать над всем, но покорено Ему Богом уже сегодня все. Уже сегодня Христос, как Сын Человеческий, является главою всего, главой всей вселенной, даже если мы сегодня еще и не видим этого. Какой контраст представлен нам здесь? Наш дорогой Господь, как человек, был во гробе, и вот теперь Он, как человек, не как Бог, так превознесен. Он превознесен одесную Бога в нашей человеческой природе, чтобы и мы, сыны человеческие, имели участие в Его славе. И эта благословенная личность поставлена выше всего, главою Церкви. Какая чудная милость! Здесь не говорится о Христе только как о главе Церкви, хотя, конечно, Он является ею, но как о главе всего. Именно таковым Бог даровал Его Церкви. Давайте кратко остановимся на этой мысли. В Евангелии от Иоанна мы находим слова: «Ты дал мне». Какую ценность должны представлять мы в глазах Отца, если Он нас как подарок даровал Своему возлюбленному Сыну? Но здесь, в послании к Ефесянам, сказано, что Он поставлен главою Церкви, то есть Он дан Церкви. О, если бы Бог сделал сердца наши способными понять эту великую благодать Его и наслаждаться ею! Как дорога должна быть Церковь сердцу Божьему, если Он ей даровал Сына Своего возлюбленного, в котором было Его благоволение! Какое откровение любви Божьей! Самое большее, что Бог мог дать нам, Он дал в лице Сына Своего, который исполнил волю Его и которого Он поставил главою всего. Теперь христианин является членом Его тела и посредством Духа Святого внутренне соединен с Ним, имея жизнь через Него и наслаждаясь единосущностью с Ним, главою всего. Когда Бог передал Адаму владычество над всем, что он подчинил ему, то Ева, по воле Божьей, в силу своего соединения с Адамом, разделила с ним это владычество. Так и Церковь, благодаря своему соединению с последним Адамом, человеком с неба, который ныне пребывает на небе, разделяет с ним дарованную ему славу и владычество над всем, как тело его. То есть она пребывает в неразрывной связи с ним. Церковь является Его телом. Мы принадлежим Ему. Благословенный факт, что Бог Христа поставил превыше всего главою Церкви, делает необходимым более подробно охарактеризовать Церковь. И стих 23 делает это. Там написано: «Которое есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Прежде всего подчеркнем, что наше внимание впервые теперь направлено на Церковь, как на предмет особого Божьего промысла. Мы уже кратко рассматривали, чем является Христос для Церкви. Но Церковь также стоит в определенном отношении ко Христу.
Когда говорится, что она является телом Его, то это выражение подразумевает неразрывное единство и соединение, которое существует между первородным и многими братьями. Таким образом, Церковь — это, во-первых, тело и, во-вторых, полнота Христова. Обе эти истины непостижимы для нашего разума. Но верою можем мы воспринимать их и радоваться их реальности и ценности. Как счастливы мы все-таки, что, как христиане, мы имеем дело с истиной, со Словом Божьим. Таинственное единство Христа и Его живых членов представляет из себя истину, которая, будучи воспринята верою наших сердец, является важнейшим источником радости верующих. Это правда, что Христос является полнотою нашею, как Господин жизни и благодати. Он есть все во всем. Об этом особенно много сказано в послании к Колоссянам. С другой стороны, Церковь названа Его полнотою. Таким образом, Церковь, мы можем с благоговением отметить это, является дополнением воскресшего Господа. Он — Бог, и в то же время — человек. Как Сын Божий, Он ни в ком не нуждался, чтобы восполнить свою славу, но как человек — нуждается. Хотя Он своей божественной славой наполнит всю вселенную, Он при наступлении полноты времен будет не один. Голова без тела не могла бы представлять из себя совершенного человека. Так и Христос без Церкви в славе Своей. И это отношение Церкви к Нему, которое является главою, вечно. Оно никогда не прекратится. Тысячелетнее царство и наше участие со Христом в нем минуют. Но это отношение, это благословенная единосущность со Христом, останется навеки, навсегда. Таким образом, это является вечным аспектом тела Христова. Господь Иисус желает разделить со Своими славу Свою в вечности. В планах Божьих от вечности было это, что когда Его Единородный Сын станет этим благословенным, прославленным человеком, Он всю Свою славу, славу воскресшего из мертвых, разделит с теми, кто по природе своей представлял из себя бедных погибших грешников, и кто теперь соединен с Ним неразрывными узами на небесах. Какое утешение для наших сердец знать, что Он не желает быть без нас в славе, данной Ему, что Он не хочет и не будет вступать в свое наследство без нас. Тогда вполне исполнится молитва Господня в Евангелии от Иоанна, в 17 главе 24 стихом. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Возлюбленные, мы еще не достигли этой славы, но мы уже вкушаем то, что лучше славы. Его божественную любовь, которая нас приведет туда, и не сомневайтесь в этом. Пусть музыкальная пауза, которая прозвучит сейчас, даст вам поразмышлять над этим блаженством.

Дорогие наши друзья, в эфире программа «Голос Ант» с передачей «Слушать, думать, понимать». До сих пор мы говорили о Церкви как о теле Христа. Теперь мы перейдем ко второму из четырех символов Церкви. Церковь как Дом Божий. Церковь как тело Христово и Церковь как Дом Божий – это две совершенно различные стороны Церкви, которые мы не должны смешивать. Как мы видели, тело Христово указывает нам на внутреннюю связь, которую мы имеем благодаря безграничной милости Божией с прославленным Христом и друг с другом. Это небесная сторона Церкви Христовой, но она имеет еще и земную сторону, которая представлена нам в образе Дома Божьего. Говоря «земную», я имею в виду ее отношение к земле. Конечно, это великая благодать, это непостижимое преимущество быть там, где пребывает Бог. Ибо где пребывает Бог, там изливается благословение и возносится хвала Ему. И все-таки, или скорее поэтому, главная мысль, связанная с Домом Божьим, это ответственность. «Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого». Это пишет апостол Павел в первом послании к Тимофею, в 3 главе. Когда Бог пребывает где-то, то там все должно соответствовать Ему. И мы сами, если мы тоже хотим быть там, должны вести себя согласно Его воле. «Ибо дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни», говорит псалмопевец. Святость. Таким образом, святость является основной сущностью Дома Божьего. Одно место у пророка Иезекииля особенно подчеркивает это. «Вот закон храма. На вершине горы все пространство его вокруг, святое святых. Вот закон храма». Глава 43. Правила и порядок дома установлены его владельцем. И не накладывает ли на нас уже одно это название, Дом Божий, обязанность исследовать, что говорит Слово Божие о порядке Божьем в Доме Его и о тех правилах, по которым все в нем должно быть устроено? Да и какой человек имел бы право составлять собственные правила для чьего-то дома, в данном случае для Дома Божьего? Поэтому основная мысль, касающаяся Дома Божия, это не преимущество или положение, но ответственность. Нужно помнить, что под Домом Божьим подразумевается Церковь Божия на земле, так как апостол говорит о том, как должно поступать в ней. Церковь – это не идеалистическое мысленное здание, не мистическое, неопределенное тело, которое невозможно обнаружить, так как часть его живет на земле, а другая часть состоит из душ, обитающих на небесах. Нет, Церковь — это Дом Божий на земле, в котором нам нужно поступать подобающим образом. Второй важной мыслью в связи с Домом Божьим является зависимость, особым образом выражающаяся в молитве Богу. Господь Иисус сказал о храме Иерусалимском: «Дом мой, дом молитвы наречется для всех народов». Тем более это верно по отношению к Церкви, как видно из первого послания к Тимофею во 2 главе. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Дом Божий характерен зависимостью от Него. И так как Он является Богом-Спасителем, Он хочет, чтобы дом Его был домом молитвы для всех народов, где возносились бы молитвы и прошения не только о нуждах его детей, но и о нуждах всех людей, чтобы еще многие спаслись. Позже мы еще вернемся к рассматриванию совместной молитвы на этом месте.
Теперь же я только хотел подчеркнуть эту вторую характерную черту Дома Божьего — зависимость от Бога. Мы зададимся основным вопросом — с какого времени Бог пребывает на земле? Это в высшей степени радостная мысль, что Бог, которого не могут вместить небеса небес, желает обитать среди людей. Это является древним планом Божьим, который имеет отношение и к будущей вечности. Бог не жил в Едемском саду вместе с безгрешными людьми. Он время от времени посещал их. И хотя уже Иаков говорит о Доме Божьем в Бытие 28 глава 17 стих, но Бог не жил и с патриархами. Он по временам являлся им и затем снова исчезал из вида их. Все это было проявлением Его милости, но прежде совершения искупления, хотя бы в прообразе, Бог не мог жить среди людей. Поэтому в первой книге Моисея ничего не говорится о жилище Божьем. Лишь во второй книге Моисея, после того, как народ израильский был освобожден из египетского рабства, Бог говорит Моисею: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Стоя на другом берегу моря, народ с верою пел: «Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка». В период закона Бог обитал больше символически и, так сказать, внешним образом посреди своего земного народа, так как дело искупления Христом еще не было совершено. И так как закон сделался основанием Божьего правления над своим народом, слава, которая обитала в святилище, носила характер суда. Однако вследствие грехов народа слава Божья все дальше отходила от народа, пока, наконец, совершенно оставила земное святилище посреди Израиля. Затем на эту землю пришел в благодати Господь Иисус, и в нем обитала полнота божества телесно. Но и этот храм они разрушили. Однако же планы Божии не прекратились. Основанная на искупительной жертве Христа церковь Его является жилищем Божьим на земле. Он живет в ней, как и в каждом отдельном верующем, посредством личности Духа Святого, образом которой никому никогда ранее не был известным. Правда, в Израиле были хорошо знакомы с такими понятиями, как «жилище Божье», «дом Божий», «храм Божий», и определенным образом радовались этому преимуществу. Однако новым и свойственным лишь христианскому периоду было то, что эти выражения «жилище», «дом», «храм» адресованы сегодня непосредственно детям Божьим на земле. Этот духовный дом существует с того дня Пятидесятницы, когда ученики были собраны в Иерусалиме, и Дух Святой сошел на них и наполнил весь дом. Рассеянные до этого дети Божьи были в этот день соединены в Дом Божий, сделавшийся жилищем Бога. Желая говорить о том, что делает Сам Господь Иисус для прославления Бога, и что это означает для нас, я хочу еще раз напомнить, что нужна была смерть нашего Господа и Спасителя, прежде чем были порваны цепи дьявола и мог образоваться Дом Божий, в котором мы сами должны жить вместе с Ним. Точно так обстоит дело и с телом Христовым. Все благословения, которые Бог в настоящее время изливает на нас, являются только результатом смерти Его Сына, совершенного им дела искупления. При всех наших исследованиях не будем терять это из вида. Ему принадлежит честь и слава во веки веков, и через Него Отцу. На этом я завершаю сегодняшнюю передачу, но, конечно же, не тему. Мы продолжим ее в другой раз. У микрофона был Виталий Кливер. Пусть Бог благословит вас.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиопрограмма «Земля и небо». Уже не первый год звучит в эфире на нескольких христианских радиостанциях еженедельная передача «Авиапочта. Беседы с неверующими». У микрофона журналист Марк Макаров.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем новую серию передач, пожалуй, самую интересную из всех. До сих пор мне самой интересной казалась наша серия о классических доказательствах бытия Божия. Она шла с номера 181 по 205. Кстати, сегодня наша передача носит номер 366. Самое интересное, в смысле, для меня, по крайней мере. Но сейчас мы начинаем разговор, в котором вы сможете услышать обе стороны, и атеистов, и христиан. Для тех, кто с нами сегодня впервые, вот краткая история этого диалога. У меня завязалась переписка с профессиональным преподавателем научного атеизма на вузовском уровне Игорем Владимировичем Вишевым из города Челябинска. Я прочел все его письма по радио, вкратце на них ответил. Это делать мы закончили в прошлый раз. И вот сегодня, как и обещал, я начинаю наш конкретный диспут на тему «Существует ли Бог?». Я выдвину какие-то положительные аргументы, затем подожду, пока придет ответ от Игоря Владимировича, прочту этот ответ по радио, не пропуская ни слова, отвечу на этот ответ и буду ждать, что Игорь Владимирович ответит на мой ответ, на его ответ и так далее. Посмотрим, чем это кончится, я, конечно, не знаю. Если до сих пор мы разделывались с мелочами, так сказать, то вот теперь настала пора мне сделать первый ход. И я его сделаю, если успею. Потому что сперва надо сделать кое-какие оговорки, чтобы в дальнейшем не было разочарований из-за надежд нереальных. Надо объяснить, что слушатели вправе ожидать от нашего диспута и чего не вправе. Ну, прежде всего, как я сказал, мы ограничимся, во всяком случае попытаемся ограничиться, не будем растекаться, только одним вопросом – существует ли Бог? Все остальные попутные, смежные или не очень смежные вопросы, мы их постараемся избегать. Я согласен как-то на них отвечать, но мне не хотелось бы отвлекаться, чтобы не сбиваться с этой главной темы, иначе мы будем, как пишется в слово о полку Игореве, растекаться мыслью по древу и концов не соберем. Итак, я предлагал ограничиться только одним вопросом в нашем диспуте. Тем более у нас есть прецедент. В книге, о которой я вам неоднократно уже говорил, в книге Бертрана Рассела «Почему я не христианин», изданной в Москве в 1987 году издательством политической литературы, приводится текст его диспута Бертрана Рассела между Расселом и отцом и иезуитом Копплстоном, так здесь сказано. То есть мы с Игорем Владимировичем не первые, кто начинает обсуждать вопрос о том, существует ли Бог, и у наших предшественников эта тема также была ограничена только одним узким вопросом. Я предлагаю их примеру следовать и в сторону не отвлекаться. Существует ли Бог, будет наша тема. Под Богом мы будем понимать, если хотите, запишите определение Бога, мы будем понимать сверхъестественного Творца Вселенной, ни более, ни менее. Это значит, что более конкретные представления о Боге, Его свойства, Его деяния, Его откровения, Его заповеди, представляемые той или иной религией, все это останется за пределами нашего разговора. Этого мы касаться не будем, иначе мы никогда этот разговор не закончим. И, наконец, очень важный вопрос, на котором я хочу сейчас подробнее остановиться, Даже рискуя тем, что мне не останется времени сделать первый ход, так сказать, придется, может быть, отложить на следующий раз. Вопрос такой. Что такое доказательство? Сможем ли мы что-то друг другу с Игорем Владимировичем доказать? Вправе ли слушатели ожидать от обеих сторон строгих убедительных доказательств? Вопросы эти непростые, то есть ничего особо сложного в них нет. Но беда в том, что у большинства моих слушателей по этим вопросам сложились неверные представления. И мне эти представления надо как-то прояснить, что-то с ними сделать, прежде чем мы начнем диспут. Ну вот, скажем, начнем с моего оппонента, с Игоря Владимировича. Кто-то из вас может подумать, что ему предстоит доказать, что Бога нет. Однако, задумывались вы или нет, но ведь доказать, что что-то не существует, чаще всего просто невозможно. Во всяком случае, это во много раз труднее, чем доказать, что что-то существует. Мы об этом когда-то уже говорили, да и не однажды, кстати. Но это было давно, не грех сейчас и повторить. Итак, подумаем. Для того, чтобы более-менее убедительно показать, что какое-то явление имеет место, достаточно это явление или объект, событие, предмет, феномен, организм, процесс, словом, все, что наблюдаемо. Надо это явление пронаблюдать и составить описание этого наблюдения с указаниями, где, как, при каких условиях и так далее это явление наблюдается, чтобы желающие могли проверить. Разумеется, дело усложняется, если речь идет о неповторяемых явлениях. И, забегая вперед, скажу, что сотворение мира – это то событие, которое вряд ли повторимо в лабораторных условиях. Итак, если речь идет о явлениях неповторимых, тут мы уже должны верить или не верить свидетельствам наблюдателя. Но и в этих случаях, если факт хорошо документирован, его обычно считают доказанным. Приведу какой-нибудь пример конкретный. Кто-то, назовем его Фома, утверждает, что все лебеди белые, и лебедей другого цвета не существует. А другой ученый, идя навстречу пожеланиям радиослушателей, назовем его Еремой, Ерема утверждает, что напротив, в природе существуют черные лебеди. Давайте задумаемся, чья задача сложнее, если каждый из них, и Фома, и Ерема, хочет свое утверждение научно доказать. Продумав хорошенько, мы заключим, что задача Еремы гораздо легче. Напомню еще раз, Ерема утверждает, а Фома отрицает, что черные лебеди есть на свете. Фоме, для того, чтобы доказать со всей научной достоверностью свою точку зрения, нужно обследовать всех лебедей на Земле и убедиться, что они все белые. Потому что если он оставит без обследования какой-то уголок земного шара, то вдруг может оказаться, что именно там водятся черные лебеди. Фоме придется немало попотеть, прежде чем он сможет считать свою гипотезу доказанной достоверно. А Ерема, утверждающий, что есть лебеди другого цвета, черного, например, ему не надо обшаривать всю землю и вглядываться в каждого лебедя. Ему достаточно отыскать только одного черного лебедя и предъявить его Фоме или научной общественности. Задача Еремы еще более упроститься, если он набредет на информацию, указывающую, что в каком-то месте Земли, скажем, в Австралии, черные лебеди есть, их наблюдают регулярно, сделано множество фотографий, они опубликованы. И Ереме в этом случае даже не нужно будет ездить в Австралию, а достаточно дойти до ближайшей библиотеки, где есть фотографии черных лебедей. Я не знаю, проследили вы за мыслью или нет. Вывод такой. Если вы утверждаете, что какого-то явления не существует, вы взваливаете на себя огромную, часто непосильную задачу – доказать свое утверждение. Иначе говоря, с отрицательными заявлениями надо быть крайне осторожными. Их обосновать гораздо труднее, чем заявления утвердительные. И уважающий себя ученый в таких случаях всегда прибегнет к менее решительным, менее категоричным формулировкам. Например, он скажет: «Насколько мне известно, такое-то явление не обнаружено». Или «Мне неизвестно о существовании такого-то предмета». И если его собеседник скажет, что ему что-то известно о существовании этого предмета или факта, то уважающий себя ученый всегда внимательно выслушает собеседника или прочтет рекомендованную статью и тому подобное. Повторяю, к заявлениям отрицательного характера, мол, чего-то не существует, особенно если есть люди, говорящие, что это что-то таки существует, к таким заявлениям надо всегда относиться очень осторожно. Всегда следует задаться вопросом, а были ли исследованы все области, все условия, все данные, и часто обнаружится, что с отрицанием какого-то явления люди поспешили. Я приведу пример такой поспешности из области химии, я его уже приводил, кажется, даже не раз. Речь пойдет об инертных или благородных газах. Если помните школьный курс, то в периодической системе в таблице Менделеева есть справа такая колонка, с правого края, восьмая группа. Там гелий, аргон, криптон, ксенон и другие. Если не помните, загляните в таблицу, увидите там справа. Название «инертные», то есть «неактивные», было им дано не случайно. Очень долго в науке считалось, что эти газы ни в какие химические реакции не вступают. Люди нашего поколения, проходившие химию в 40-е, 50-е, 60-е годы, помнят, конечно, что именно так и говорили в школе наши учителя. И никто из нас не спрашивал, а все ли условия проверены, все ли возможные опыты поставлены, чтобы отрицать соединимость этих газов с другими элементами. Это отрицательное положение мы принимали на веру. Но что же оказалось? А нашлись ученые, такие как Говард Классен из христианского университета Уитон Колледж, неподалеку от Чикаго. Нашлись ученые, кто усомнился в этом положении. Решили поставить опыты. И что вы думаете? Получили соединение ксенона. Вот вам и инертный газ, вот вам и научная состоятельность отрицательных заявлений. Напомню, что нас с вами в первую очередь интересует достоверность утверждения атеистов, будто Бога нет. При этом я не говорю, что все такие утверждения, точнее отрицания, обязательно ложны. Например, если вы говорите «русалок нет на свете», я не стану спорить, по-моему, их действительно нет, но все же лучше, научно корректнее выразиться так. Нам неизвестны достоверные, документированные описания русалок, поэтому нет оснований верить, что русалки существуют. Я должен отметить тут же, что Игорю Владимировичу Вишеву, судя по его письмам ко мне, прекрасно известна эта методологическая проблема с отрицательными утверждениями. В одном из своих писем он совершенно справедливо восклицал: «Как вообще можно доказать, что чего-то нет? Это вы докажите, что Бог есть». И если помните, в своем ответе на то его письмо, я согласился, конечно, это доказать невозможно. Ну, конечно, я призвал его к честности некоторой, чтобы он в лекциях населению, которые он читает по атеизму, не прибегал к утверждениям такого типа, что наука доказала, будто Бога нет. Конечно, доказать это невозможно. Поэтому все это я говорю с одной простой целью, чтобы вы, мои радиослушатели, не ожидали, что Игорь Владимирович будет доказывать или что ему удастся доказать, что Бога нет. Я этого от него не ожидаю. Мы вправе ожидать от него, что на те положительные, позитивные аргументы, которые выдвину я, он каким-то убедительным образом ответить так, чтобы показать их несостоятельность. В атеистической литературе утверждается, мы это тоже неоднократно с вами читали, скажем, в атеистическом словаре в разделе «Доказательства бытия Божия», утверждается, что классические доказательства бытия Божия опровергнуты. Удастся ли Игорю Владимировичу, оперевшись на эти достижения атеистической мысли, разоблачить, так сказать, опровергнуть мои доказательства, это вы будете судить сами, это вы сами посмотрите. Моя задача сегодня — напомнить вам, или просто сказать, если вы раньше не знали, что мы не вправе, ни вы, ни я, не вправе ожидать от Игоря Владимировича, что он докажет, что Бога нет. Доказать отрицательные утверждения невозможно, как правило, или очень трудно. Значит, я соглашаюсь заранее с Игорем Владимировичем, что основное бремя доказательства, как говорят в науке, будет лежать на мне, и я готов это бремя понести. Я начну выдвигать положительные доказательства того, что Бог существует, опираясь при этом на якобы опровергнутые классические доказательства бытия Божия. Я хотел начать свою позитивную программу, свою игру, что ли, с первого хода, с того, чтобы выдвинуть одну из форм космологического аргумента. Но мы до этого еще не дошли. Пока мы разговариваем о том, что такое доказательство. И вот еще один пример я приведу, на этом закончим. Примерно к началу 80-х годов среди ученых, точнее философов, занимающихся всеми этими проблемами, теорией познания, эпистемологией, как у нас называются, или гносеология, как чаще всего говорят русскоязычные ученые, теми, кто занимается философией,

лично знаком. Так вот, еще раз повторю эту очень важную мысль, что любое доказательство неизбежно включает в себя человеческий фактор. Говоря по-английски, это person-related. Поэтому я заранее предсказываю, что кому-то из слушателей аргументы, приводимые в нашем диспуте, не покажутся убедительными. Более того, весьма вероятно, что, выслушав обе стороны, большинство из вас останется при своем мнении, при том мнении, с которого вы начали выслушивать этот диспут. Кто верил в Бога, тот будет продолжать верить. Кто был атеистом, атеистом и останется. Лишь немногие из вас, те, кто готов усомниться в азбучных истинах, кто начал поиски высшей истины, тот сможет изменить свою точку зрения и признать, что противник прав. Но пока что я хочу еще раз напомнить тот пример, который приводил уже несколько раз. Когда-то на уроке геометрии учительница объяснила всем известную теорему в сумме внутренних углов треугольника. Она доказала ее на доске. И вот один мальчик в нашем классе, я помню, что его звали Виктор, говорит, что доказательство неубедительно. «Ну как?» — мы там все в классе закричали. «Ну как же неубедительно? Вот же перед тобой оно на доске». «Нет, — говорит, — неубедительно. Почему?» «Ну, мы это доказали вот для этого треугольника, а мало ли какие есть треугольники. Может, не для всех это будет правильно». Тогда ему говорят: «Ну, нарисуй любой треугольник, пожалуйста, и тут же можно будет доказать». Он говорит: «Я, может, и не знаю, какой там есть треугольник. Может, я его и не нарисую. Может, где-нибудь на Марсе там или на других планетах другие треугольники есть». Короче, как мы ни бились, он так и ушел из класса, неубежденный в том, что сумма углов треугольника равна 180 градусам. Еще раз напомню, зачем я все это говорю. Никакое доказательство, и сейчас это уже любой философ вам подтвердит, что никакое доказательство не может быть убедительным для всех абсолютно людей на Земле. Чтобы вы не оказались разочарованными, я это говорю вам с самого начала. В нашем с Игорем Владимировичем диспуте, на чьей бы стороне вы ни были, на моей или на его, наверняка какие-то аргументы покажутся вам неубедительными. Хотя, я уверен, что тот же самый аргумент другому человеку покажется вполне убедительным и даже вообще доказанным. Так, я вот посмотрел на часы, что у меня уже не остается времени начать этот диспут. Не остается времени выдвинуть мое первое доказательство космологическое. Я сделаю вот что. Раз уж я сегодня все равно раскрыл книгу Бертрана Рассела, где есть его диспут с отцом Копплстоном, я прочту сейчас то, что Копплстон выдвинул как первый аргумент. И пообещаю вам, что примерно тот же космологический аргумент, который я хочу выдвинуть, будет немножко легче понять. Я возьму более простую его форму. Итак, вот какой аргумент в другой его форме вы выслушаете в следующий раз. Копплстон говорит: «Замечу, что существуют, по крайней мере, некоторые вещи в мире, не содержащие в самих себе причину собственного существования. Например, я зависим от моих родителей, а в настоящий момент от воздуха, пищи и так далее. Во-вторых, мир — это просто реальная или воображаемая целостность или же агрегат из индивидуальных объектов, ни один из которых не содержит в себе единственную причину своего существования. Нет никакого мира, который бы отличался от образующих его объектов, точно так же, как нет человечества, которое существовало бы отдельно от людей. Следовательно, так как объекты или события существуют, и поскольку ни один объект опыта не содержит в себе причину своего существования, то сама целостность объектов должна иметь внешнюю для себя причину. Этой причиной должно быть существующее существо». И дальше Копплстон подробнее это разбирает.
Если вам было трудно...

трудно понять этот аргумент. Отца Копплстона в его диспуте с Бертраном Расселом, надеюсь, что мой аргумент в моем диспуте с Игорем Владимировичем Вишевым вам будет понять легче. Но для этого вам нужно настроиться на нашу волну в следующий раз, потому что сегодня наша передача номер 366 подошла к концу. И я прощаюсь с вами до следующей встречи, в надежде, что Бог, в которого вы не верите, но существование которого я попытаюсь отстоять в следующий раз, что Он сохранит и мою жизнь, и вашу. Всего вам хорошего. До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Разлука с юностью. Юность дорогая, ты уходишь, да? Ты ко мне вернешься или навсегда? Может быть, еще бы на немного лет ты со мной осталась. Заключи завет. Милые извинения мне свои несешь, и прощальных песен нежно звуки льешь. Вслушаюсь, и вторит голубая высь. Не сердись, любимый, слышишь, не сердись. Нам обоим это очень тяжело. Что поделать? Надо, время подошло. Я не прекословлю. Годы как слова, жизнь как сокращенный, да нельзя словарь. И мне жаль, что поздно это понял я, и вполне теперь лишь оценил тебя. Больно, что и видел пустоту во всем, но пошел к Голгофе окружным путем. А теперь разлуку час прощальный бьет, и тебя торопит, и к другим берет. Нива побелела, ждет руки твоей, и сидеть без дела не придется в ней. Предстоит подростков на земном пути к своему порогу с детства привести, терпеливо словом истины учить, черенки святые в их сердца привить, и чтоб не губили драгоценных лет, разъяснить причину жизни на земле. Много дела, только что ты стоишь, то спешишь, то медлишь, то опять спешишь. Говоришь, не можешь без меня ты жить, и совсем не хочешь нынче уходить. Поминутно время смотришь на часах, пожимаешь руку, а сама в слезах. Я согрет признанием истинным твоим, и не сомневаюсь, истинно любим. Ты учила к Богу приходить с мольбой, убедила, есть Он, сильный и живой. Библию открыла и читать дала, в ней источник счастья отыскать смогла. На кого оставишь ты теперь меня? Но противоречить не решаюсь я. Ждут тебя другие души впереди. До свидания, юность, не сержусь, иди. В радости блаженной вечною весной у Отца Вселенной встретимся с тобой.

с кем ты? Испив до дна греха отраву, народ приветствует вораву, а беспорочного Христа клеймят зловонные уста. Представь, что ты живешь в ту пору, когда Христа ведут на гору, на издевательство и муку. Пигмей, подняв на Бога руку, над ним расправу учинил. И лишь любимый ученик, да группа малая сестер, злодеям всем наперекор, не отреклись от Иисуса, когда вокруг него замкнулся враждебности зловещий круг. Где был бы ты тогда, мой друг, среди христовых палачей или среди его друзей? С кем стал бы ты? Ответь им это. Ты затрудняешься с ответом, так знай. Хотя прошли года, с кем ты сейчас, с тем был тогда. Друзья Христовы и до ныне в числе немногих и гонимых. И находясь среди них сейчас, ты с ними был в Голгофский час. И если ты стоишь сегодня на стороне врагов Господних, то и тогда ты там стоял, когда Иисус Христос страдал. Тебе дано сегодня право избрать Христа или Вараву и стать на сторону Христа или, увы, Антихриста. Когда же вдруг перед тобою откроет вечность врата, свой выбор ты возьмешь с собою и с Богом или с сатаною соединишься навсегда».

все творю все новое. Любить значит творить, но и творить значит любить. Знай, только любящий творить, пока огонь любви горит. Но то, чем сердце все полно, любви достойным быть должно. И что бы ты ни полюбил, коль душу в творчество вложил, ты ценность вечную создашь и тем Творцу хвалу воздашь. Поэт ли ты, художник, химик или расшипивший атом физик, с любовью жертвенной твори, огнем негаснущим гори. Люби людей, природу, Бога, стремись в мечтах к Его чертогу, и все, что ты сумел создать, с любовью ближним должен дать. Творец, пойми, сама любовь, творит Он вечно вновь и вновь. Вдыхая искру от себя, создал и нас с тобой, любя. Христос был сам и путь, и свет, и нам принес любви завет. В нем мир и счастье, святость, нега, она и Альфа, и Омега.

кто счастлив? Счастлив тот, кто любит все живое, жизни всей трепещущий поток, для кого в природе все родное, человек и птица, и цветок. Счастлив тот, кто для червя и розы равную хранит себе любовь, кто ничьи не вызвал в мире слезы и ничью не пролил в мире кровь. Полон мир страданиями людскими, полон мир страданиями зверей. Счастлив тот, чье сердце перед ними билось лишь любовью горячей. Счастлив тот, чей голос неустанно за гонимых пламенно звучит, чья душа сквозь тучи и туманы, как маяк, любовью горит.

друзья помнят вас. Бог дал талант, его сумели пустить с успехом в оборот. Так складно, гармонично пели и шаг за шагом шли вперед. Так проходили дни за днями и год за годом до сих пор статьями, книгами, стихами вели с людьми вы разговор. Ваш нрав отзывчивый, веселый, внимательный ко всем, простой, и голос мягкий, не суровый, лечил страдающих душой. Все это дорого и мило, всему есть время и пора. И как недавно это было, как бы сегодня или вчера. Но затруднения явились, пришлось болезни испытать. Вы сильны духом и смирились, приняв, что суждено принять. Но вы, друзьями, не забыты, мы молимся Отцу за вас. Все слезы, что за жизнь пролиты, Христос отрет в последний час. Не унывайте, брат любимый, Христос ведь тоже здесь страдал. Последний путь непостижимый Бог провести сам обещал.

Воплощение. «Вот иду», — сказал он, — «звезды расступились, да край неба возвещало всем, тайна воплощения, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Обитавший в славе, в свете неприступном и превыше самых отдаленных звезд, он сошел на землю, людям стал доступным, в простоте великий, а в величии прост». Стал он человеком на земной планете, для того родился, изгнан был за стан, что потом родились в мире Божьи дети, чтобы наступила эра христиан.

В начале года. Хорошо в начале года вспомнить путь пройденный, вспомнить радости, невзгоды, светлый день и темный. И склоняясь на колени пред Отцом Небесным, в тихом искреннем моленье рассказать все честно, не скрывая, не крася, все как есть, как было, чтоб свободно речь лилася, Богу это мило. И заменит бури, грозы, тихая погода. Хорошо себя проверить нам в начале года.

поведет человеческое стадо. О, человеческое стадо, вам зрелищ лишь и хлеба надо, забава ваш кумир и бог, но грустен ваш последний вздох. Вам хлеб, свободу обещали, и лишь войну и голод дали. Из мира жаждущих людей жестоких сделали зверей. Примите ж, люди, наконец, Христа с любовью вглубь сердец, и Савл гонитель Павлом станет, и дьявол править перестанет.

призыв Христа. Лелеял я в своей душе мечту вести вас в царство радости и света. Я приходил, но видел пустоту. Я звал к себе, но не было ответа. Не сократилась щедрая рука, и сила есть для вашего спасенья. Но заслонили солнце облака, не жаждет ваша совесть воскресенья. Я мог бы сделать многое для вас, вы были бы здоровы и богаты, но глухи вы, и неизбежен час раскаяния, возмездия, расплаты. Как тать нагрянет вечная беда за то, что вы отвергли все призывы, я вам ничем не помогу тогда, зимой, увы, не колосятся нивы.

Повеление Христа. Иди, не уклоняйся прочь, бросаясь в сторону упорной воли, чтобы бежать во след счастливой доли. Будь рядом, где могу тебе помочь. Плывем через море, бредем в пустыне, наш путь один, единый верный путь ведет туда, где можно отдохнуть. Там многие покоятся поныне. Иди за мной, дитя мое, иди. Там на кресте за грех твой я страдал, израненный в мучениях умирал. Через смерть мою ты к счастью на пути. Никто другой не даст душе покой. Я дал обетование радости, поверь. Я пред тобой открыл к блаженству дверь. В борьбе с грехом всегда помощник твой. За мною следуй ты, не унывай. Я путь, тебе другого не найти, где безопасно мог бы ты пройти. Во мне одном источник вечной жизни. Кто отдых даст? Где жажду утолишь? Кто к тихой пристани укажет путь? Кому в нужде могли бы мы прильнуть, когда гроза и смерть в окно глядят? Так много есть соблазнов на пути, потери или несчастье, или болезнь, дарит лукавые услуги лесть. Дитя мое, доверься мне, иди. Доверься мне всем сердцем в простоте, что обещает мир, то пустота. Нет радости, нет жизни без Христа. За мной иди, со мною следуй ты.

храме? Что звенит таким хрустальным звоном? Не поет ли кто-то в мглистой вышине? Там, над белым золотом балконом, в голубом веселом солнечном луче, высоко вознесся светлый храм молитвы, стрелами через окна падают лучи, солнце, свет и звуки в дивной словолитне плещут, словно битвы ангельской мечи. Мне отрадно здесь, в семье Христовой, срад и грохот мира далеко ушли, высоко над мною жизни вечной новой струи огневые тихо протекли. Много здесь несчастных, много утомленных, жадно ловят весть они о Боге бедняков. Кто спустился в мир грехов обремененных, умер за людей окованных рабов. Тише, тише звуки, трубы, замолчите, грешника душа рыдает и поет о прошедшей

кто блажен? Блажен лишь тот, кто Божьей силой мирские прелести попрал. Вовеки будет тот счастливый, ведь он жизнь вечную избрал. Блаженный тот, кто Слово Божье обрел как компас на пути, он все невзгоды превозможет, чтоб с ним до вечности дойти. Блажен и тот, кто полагался на милость Господа всегда. Блажен, кто в Боге укрывался, не отступая никуда. Блажен и ты, мой друг сердечный, коль веришь Богу всей душой, Христос наш путь к отчизне вечной, Он наша радость и покой. Христе дал вечное спасенье и ждет от нас достойного плода.

жадность. Лучше, больше, мне этого мало, чтобы окрепло мое поколенье. Ненасытное сердце желало захватить города и селенья. Половодьем безумье темнело, придавая желаниям властность. Он хватался за каждое дело, не хотел замечать он опасность. Завладело душой святотатство, когда чувства и помыслы лживы, ему чудилось только богатство, всякий способ хорош для наживы. Страсти стали его заправилы, лишь бы больше и море, и сушу, пока дьявол на острые вилы не поддел его жадную душу.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

Мать позвала Рустама забить утку, а Димон пошел к себе под урючину дочитывать книгу. Где-то через час сквозь листву виноградника, посаженного у забора и переплетенного густым покрывалом над большим двором, он увидел спешащего домой с воскресного собрания Азиза. Ему лично было жалко своего лучшего друга в том смысле, что его не хотят понять домашние, родственники на работе. Хотя сам Азиз никогда не выглядел разбитым и в чем-то задетым. Он брал откуда-то силы оставаться веселым и общительным. Вот и сейчас, зная, что где-то в маленьком саду, а скорее под урючиной, разместился друг, но не видя его с улицы, он приветливо стукнул несколько раз по забору. Димон благодарно улыбнулся и снова углубился в книгу. В саманном, построенном из глиняных кирпичей и просторном доме было прохладно, когда Азиз, словно из разогретой печи, вошел в дом. Мать готовила обед, а братишка возился в пристройке, кажется, разделывал утку. Азиз сразу пошел в летнюю кухню и крепко обнял мать. Обнимал он ее и раньше, но в последнее время это стало у него чем-то вроде защиты, особенно по воскресеньям, когда он приходил с собрания. «Пришел?» — спросила натянута она, поджаривая лук в трескучем масле. «Мне помочь?» — парировал он и взял из ее руки ложку, чтоб помешать начинающий золотиться лук. «Я сама». «Нет-нет, я уже мешаю». Нежно отстраняя мать от плиты, хозяйничал в сковородке сын. «Ты забрызгаешься маслом?» «Я осторожно». Мать сдалась. Взрыва не последовало. Первое столкновение прошло без потерь. Что будет дальше? Конечно, что-то будет, но не так болезненно. Мать присела резать морковку, собирая силами, чтобы высказать сыну в который раз свое недовольство его верой. Воскресенье было всегда подходящим днем. «Рустамчик», — начала она, — «уже утку разбил. Потрошит ее. Вот помощник мне растет». «Наш Рустам молодец, мам. Его не только ты, его везде хвалят». Азиз говорил громко, чтобы через тонкую стенку постройки его мог слышать и братишка. Ему очень хотелось смягчить их сердца, особенно сегодня. Сегодняшнее собрание было собранием свидетельств, и столько благодарений Богу было, что он просто переполнен был любовью к Иисусу. Вот-вот, его-то хвалят, а вот старшего сына видят неизвестно где. «Ну почему неизвестно, мам? Даже бабушка знает, где меня можно найти, в молитвенном доме». Азиз улыбнулся широкой, открытой улыбкой, всегда как покоряющее ее материнское сердце. Часто она себя просто заставляла ругаться на него за то, что он принял христианство, да еще как принял. Не как многие другие русские, украинцы или немцы, по названию, а принял так, что весь сам отдался, почти как старый знакомый Шухрат. Когда-то двор мел в мечети после работы, а съездил на учебу в Турцию на полтора года, арабскому научился, Коран выучил, и вот жену выгнал из дома, что одеваться по-мусульмански отказалась. Строгие порядки в мечети наводит, с минарета призывает к молитве. Он-то теперь уважаемый человек. Люди к нему за советом ходят. А Азиз? Что с ним? Сколько недовольства вокруг, сколько выслушивать приходится. А в последнее время
она переживать стала, как бы не побила его молодежь мусульманская. Он ведь язык за зубами не держит. И жениться ему надо бы, а какая пойдет? Даже если захочет, родня не пустит. По ее материнскому взгляду на сына, то пусть верит в этого русского бога, они ведь тоже люди, да и не видно, чтоб их чему-то плохому учили. Но вот родня, соседи, знакомые — это то самое, что не оставляет ее в покое и заставляет бороться. А она его так любит. Он у нее хороший, добрый, красивый. Не зря люди говорят, какой жених пропадает. «Азиз, сынок!» «Да, мам?» «Иди в комнату, накрывай на стол и скажи Рустамчику, если он готов, то пусть положит утку в холодильник. Я ее вечером замариную». «Иду, мам». Азиз, исполнив, что ему было поручено, побежал под летний душ. Бочка с водой, укрытая от солнца под раскидистой пахучей орешиной, еще не так нагрелась, и Азиз с удовольствием подставлял свое разгоряченное летним зноем тело под прохладные струйки. День, так замечательно начатый, непременно должен был так и продолжиться. Сейчас они пообедают, он поможет матери сделать еще что-нибудь по дому, а к вечеру вся их молодежь собирается у реки, где ивы, утопая в высокой, приречной и сочной траве, смотрятся, любуясь данной им создателем красотой, в неторопливую воду. Там, на больших, выглядывающих из густой зелени камнях, вдалеке от всякого житейского шума, они часто собираются, чтобы петь песни под гитару, читать и, конечно же, общаться. Он даже не знал, с чем можно было сравнить это общение. Не встречалась ему в жизни большая драгоценность, которая бы сравнилась с этим. Его переполняли радость и восторг, что он может так просто, наравне с другими, петь не только устами, но и сердцем, познавать Христа, Спасителя, мира не только со стороны, а вблизи. Стол был накрыт, зеленый чай дымился в пиалах, но стоял еще и холодный компот. Рустам важно, по мусульманскому обычаю, приблизил ладони к лицу и провел ими сверху вниз. Азиз коротко помолился, мать вздохнула, но все уже друг к другу привыкли, и ложки без замедления застучали в кисушках. Оба сына у тети Фатимы были крупные, сбитые, подтянутые, а по большим и красивым глазам их узнавали везде, как ее детей. Они у нее были погодки и почти похожи один на другого. Только лицо у Азиза было более открытым, а веселый взгляд, казалось, оставался даже тогда, когда он спал, только за закрытыми глазами. Еще он был добрым, очень добрым. Отец их бросил, когда они еще были совсем маленькими, не смог усидеть на одном месте, бродил где-то по республике. Но алименты совсем крошечные платил, не забывал. Детей ей помогала поднимать мать, ее еще очень крепкая пожилая женщина. По воскресеньям она торговала в большом городе на базаре. Тяжело двум женщинам поднять на ноги двух детей. Как привыкли трудиться без выходных, так у них это и осталось. Парней ведь еще и женить надо. «На следующей неделе мы с дядей Анваром в мечеть пойдем», заявил по официальному Рустам, откусывая большой кусок лепешки. Но улыбку пришлось сдерживать даже матери. Младший сын немного
переборщил с важностью. «Конечно, сходи, Рустамчик», — поддержала его мать, когда смогла согнать улыбку с губ. «Посмотри немного, нам потом расскажешь». «Конечно, пойду», — улыбающуюся мать Рустам не видел, но вот брата заметил. «Это вам не где-то на лавочках собираться, время терять. Там все это по правде». Азиз решил в спор, опять навязываемой братишкой не вступать, предоставив ему возможность рассуждать о правде самим собой. Да и что мог Рустам сказать конкретного? Только то, чему его учит дядя Анвар. Все это он, Азиз, еще наперед от самого дяди и слышит. Ему все тяжелее и тяжелее становилось работать у дяди. Раньше, до покаяния, все шло хорошо. Все умел, всем были довольны, а теперь ничего не может, все портит, стал ненужным. У дяди Анвара своя чайхана. Готовят хороший обед, свой шашлык. Дела идут хорошо, но шашлычить Азиз уже устал. Хоть это и хорошее дело – кормить людей, но ему хочется другой работы, более существенной. Да и устал он от нападок дяди Анвара. Все грубее и ожесточеннее они становятся. Дверь тихонько открылась, и в комнату вошла тетя Юльдуз со своей дочкой Гульнарой. Эта женщина была подругой детства матери и жила на другом конце улицы, где тутовые деревья крепко вросли в твердую и потрескавшуюся землю. Плоды этих грубых истуканов, без всякого страха бросающих вызов горячим ветрам во многих уголках узбекской земли, привлекали своим сахарным и нежным вкусом всех ребят с улицы, когда наступала пора их созревания. Гульнара, выглядывая из-за высокого забора, была частым свидетелем шумных штурмов этих деревьев, когда трещали ветки и рвущиеся о них штаны. В последнее время тетя Юльдуз стала частым гостем, вероятнее всего, подключившись к всеобщему спасению Азиза от христианского бога. Но намерения матери и тети Юльдуз были другого направления – свести Азиза с Гульнарой. Даже отсроченная на год армия их не страшила. Ждать солдата лучше, чем не ждать никого. Продолжение следует.

Судьбы. По 1000 в день. Мои племянники вдруг затихли. Я оглянулась, они мирно сидели на диване, прижавшись друг к другу. Мне совсем не хотелось нарушать эту идиллию. Тем более, что хотела, а теперь могла спокойно заниматься своей работой. Я прислушалась к разговору детей. Младший, 5-летний Артур, просил 10-летнего Женю: «Расскажи мне о нашем дедушке. Вот как тебе повезло. Ты помнишь его, помнишь, что он рассказывал». Старший стал вспоминать некоторые истории, которые и я знала, по рассказам моего отца о том времени, которое ему пришлось провести в лагерях на Колыме с 1941 по 1954 годы. Да, нашему Артурке не повезло. Он родился в год, когда его бабушка ушла в вечность, а первые шаги делал, когда мы хоронили его деда. Слушая разговор мальчиков, я вспомнила свое детство и подумала о том, что мало кто из моих сверстников мог похвастаться тем, что у него жив дедушка. Почти все мои подруги имели только бабушек. Правда, у некоторых были и дедушки, которых приглашали в школу на праздник День Победы. Они приходили в сверкающих орденах и медалях, рассказывали о своих подвигах. Но это были единицы. Мне было как-то неуютно на этих пионерских сборах. Уж очень резали слух слова: «Немцы напали на нашу родину». Мои дедушки были немцами, но они ни на кого не нападали. И я пыталась узнать, какими же они были, наши дедушки. От взрослых мало было толка, они только говорили, что наши дедушки были хорошими, добрыми. Случилась непонятная беда, их куда-то увезли навсегда, и вообще маленьким детям этого не понять. Так заканчивались мои расспросы. Сколько пришлось пережить поколениям наших отцов и дедов. Многое стало открываться только во время Горбачевской гласности. Старшее поколение стало открывать семейные тайны, и я многое узнала впервые. Родители мамы переселились в Киргизию в 1933 году с Урала. Просто однажды вечером к деду пришел сотрудник ОГПУ, бывший однополчанин, с которым дед служил в гражданскую в кавалерии, и сказал: «Корней, ты в списках. Если до завтрашнего утра не уедешь...» В эту ночь дед Корней сделал паспорта, справки из колхоза, посадил на подводу жену и трех дочерей, помолились и тронулись в путь, в Киргизию. Господь сохранил в дороге. Только младшенькая Анна-Мария опять разучилась ходить. Прибыли в село Фриденфельд, которое только-только образовалось, и там уже были их прежние односельчане. Конечно, бедствовали, голодали, но была уже и община христианская в селе. Позже дед Корней получил работу бухгалтера в горном киргизском селе Тагусбулак. Там семья и пережила войну. Дети закончили киргизскую школу. Моя тетя Анна-Мария позже писала учебники немецкого языка для киргизских школ. Для всех детей киргизский был так же близок, как и немецкий. А мамочка моя всегда говорила, что благодарна киргизам за то, что они не сдали ее отца. Умер он от болезни дома, в окружении семьи. У родителей отца другая история, не менее трагичная. Моя бабушка Мина родилась в 1901 году в Киргизии, в Таласской долине. Это были первые поселенцы-европейцы, минониты, на территории только что разгромленного русскими Коканского ханства. Вышла она замуж за пришлого. Мой дед родился в минонитском селе Мейтенталь в Куйбышевской области. Он с братьями и еще некоторые получили землю для поселения в Чуйской долине. Там они основали два новых немецких села – Бергталь и Гринфельд, позже Ротфронт и имени Тельмана. С Божьей помощью обустроились. Господа не забывали, все делали с молитвой и основательно трудились.
но пришел страшный 1938 год. Бабушка рассказывала только, что она была у соседки, когда вошли люди в кожаных пальто. Она сразу все поняла, побежала домой и умоляла мужа уйти в горы, спрятаться. Но он отказался, сказав, что тогда заберут ее, а кто же останется с детьми? В два раза, с перерывом в две недели, забрали в селе 13 человек. Потом моя бабушка Мина очень долго искала мужа, подавала его всесоюзный розыск, писала на Беломороканал, на Соловки. Сыночка своего старшего, моего отца, она дождалась, а о муже в 1989 году получила реабилитационную справку. Он был расстрелян через неделю после ареста в районе города Фрунзе. И его братья тоже. На деда Фердинанда бабушке прислали выписку из его дела. Жуткая несуразица про иностранную разведку с именами тех, кто судил и кто исполнял решение суда. И о том, что судивших деда потом тоже судили и приговорили к расстрелу. Какая страшная мясорубка! Она затягивала в себя даже тех, кто ее обслуживал. Недавно, готовя очередной христианский телетайп, натолкнулась я на следующую информацию. Имена более 2 600 000 человек, пострадавших от политических репрессий, содержит лазерный диск, изданный обществом «Мемориал». Подробные сведения о лицах, необоснованно репрессированных в советский период, содержит компьютерный лазерный диск жертвы политического террора в СССР, созданный Международным правозащитным обществом «Мемориал». Рогинский во вступительном слове на презентации диска сказал, что это уже четвертое дополненное издание базы данных «Жертвы политического террора в СССР», и оно приурочено к 70-летию Большого террора, кампании самых жестких и массовых убийств в отечественной истории. Тогда, в течение 2 лет, 1937-38 годы, по политическим обвинениям было арестовано более 1 700 000 человек и не менее 725 000 из них были расстреляны. В среднем государство ежедневно убивало 1000 своих граждан. Катерина Гертель.

Райский сад. Возьми меня в твой сад, любовь, цветами я мечтаю стать, чтоб Божьи ноги целовать устами чистых лепестков. Хочу небесным ветром стать, незримым ветром голубым, чтоб всюду вечности летать за дивным Господом моим. Хочу стать серым соловьем, чтоб, спрятавшись в густой листве, о нем лишь воспевать, о нем. Хочу росой быть на траве, чтобы орошать его ступни, рубцы от яростных гвоздей. Возьми меня в твой сад, любовь, ничтожнейшую из людей. Христа увидеть только раз, поцеловать сандалий след, взгляд уловить прекрасный глаз, и большего блаженства нет. Его глубокие глаза, то пламя алое огня, то тихий хвод голубизна, то золотое солнце дня. Возьми в твой сад, любовь меня, где Господу хвала звучит, где светлая река журчит, к себе искупленных маня, где древо жизни плод дает 12 раз на каждый год, и древо жизни сам Господь, и сам Господь мой райский сад. Ирина Калошина.

Когда старость в радость, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже. Псалом 70, 18. В этом мире бытует поговорка «старость – не радость». И действительно, она полностью подтверждается жизнью тех, кто и в преклонные годы остается без Бога. Недавно иду по своему родному проспекту, спешу на собрание в молитвенный дом. Навстречу мне медленно движутся двое очень пожилых людей, видимо, супруги. Она явно покрепче, заботливо посматривает на своего спутника, крепко держа его под руку. Он передвигается мелкими, неуверенными шажками, устремив вперед неподвижный взгляд. Впалые щеки, заострившийся нос, бледное лицо говорят о серьезной болезни. Эту пару я встречаю уже несколько раз в одно и то же время. Вероятно, после ужина они выходят на прогулку. Прошу Господа устроить мою беседу с ними, если они неверующие, потому что останавливать их во время прогулки как-то неудобно. И вскоре встречаю эту пару сидящими в уютном уголке возле небольшого кафе. Он прикрыл глаза, а она с интересом поглядывает по сторонам, явно скучая. Помолившись, подхожу и объясняю, что хотела бы немного поговорить с ними. Она с удивлением смотрит на меня, ожидая продолжения, а ее спутник так и сидит с закрытыми глазами. Немного волнуясь, неожиданно для себя, начинаю рассказывать о моей маме, христианке, недавно перешедшей в вечность с Господом, затем о своем обращении к Богу. Она слушает внимательно, иногда задает вопросы, затем, вздохнув, с сожалением говорит: «Мы воспитаны атеистически, и сейчас нам трудно перестраиваться, а читать Библию слабое зрение не позволяет. Я объясняю, что Бог ищет в человеке только осознание греховности и желание жить по воле Божьей. Все остальное Он делает Сам. Чувствую, что разговор затягивать не стоит. Прощаюсь, и тут вижу, что ее спутник открывает глаза, задумчиво смотрит на меня, и я вдруг понимаю, что он не дремал, как я думала, а слушал и, возможно, даже что-то внутреннее услышал. С тех пор прошло уже некоторое время, но пока я их не встречаю. Заболели? А может быть, уже в вечности? С Богом ли? Так хочется в это верить. Ведь они все-таки слушали и, по крайней мере, не противились. Да, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. Псалом 89, 10. Когда Евангелие не принимают молодые люди, это еще как-то понятно. Им хочется еще пожить в свое удовольствие. Они строят какие-то планы на будущее. Но очень странно, когда те, кому под 80 или под 90, отвергают того, перед кем очень скоро предстанут вечности. Когда мне приходится встречаться с такими людьми, я всегда недоумеваю. Неужели их не страшит предстоящий переход в вечность? Неужели не утомила долгая жизнь в неверии, в холодном одиночестве безбожья? И как же блаженны те, кто в свои преклонные годы знают Бога и служат Ему в радости своего обновленного сердца. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь. Псалом 91, 14-16. Одна старица из нашей общины, кстати,
не очень крепкого здоровья. Почти ежедневно обходит многих своих подопечных, и старых, и молодых, оказывая им посильную помощь и рассказывая о своем любимом Господе. О ее плодоносной жизни во Христе можно написать целый рассказ. Другая старица, которой уже под 90, почти не пропускает ни одного христианского собрания в нашем молитвенном доме, постоянно участвуя в них назидательными рассказами и стихотворениями, а своим бодрым и веселым духом поддерживает даже молодых. Не достает мне времени рассказать о других, старых теплом, но новых духом и своей жизнью в Господе. Такая старость в радость и им самим, и Богу, и окружающим. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исайя 40, 30-31. Размышления Светланы Тимохиной. Украина.

хочу сердечно поблагодарить вас за газеты и журнал, которые мы регулярно получаем. Для меня это духовная поддержка. Господь нам подарил маленькую дочку, и у меня сейчас меньше возможностей быть в собрании. Не хватает духовного общения. И в ваших изданиях я черпаю силы, ободрение, поддержку для дальнейшего труда на ниве Божьей. Мы с мужем молимся, чтобы Господь даровал нам христианскую семью для общения. И как удивительно, он ответил, «Через газету мы имеем общение со многими братьями и сестрами из разных уголков земли. Слава Богу!» Димка, невыдуманные рассказы. «Папа, папа, слушай! Тихо!» Димка пытался привлечь внимание отца. И как только ему это удалось, он взял свою любимую гитару, мамин веник, и запел «С Богом хочу жить на небе». Он приготовил дом. Сергей расхохотался от души. Его малыш был таким забавным. Он столько радости доставлял ему, жене, старшему сыну. И почему он не появился в их семье раньше? Раздавшийся телефонный звонок прервал его мысли. «Да, слушаю. Хорошо. Уже выезжаю». При этих словах он бросил взгляд на Димку. Тот смотрел на него широко открытыми глазами. «Ну, папа, не уходи!» «Сынок, мне нужно работать, а песню допоешь в другой раз, хорошо?» Он прижал малыша к себе. Как же он был дорог ему! Взглянув на часы, Сергей заторопился к выходу. «А ты почитаешь мне Библию, когда вернешься?» Сергей замешкался, но Димкины вопрошающие глаза требовали ответа. Поспешно взглянув на сына, он крикнул «Обязательно, сынок!» и хлопнул дверцы машины. Это его раздражало. Почему Ольга обоим сыновьям постоянно внушает мысли о Боге? Сергей ничего не имел против взглядов жены. Но зачем внушать их детям? Сейчас другое время, и вера в Бога не для молодого поколения. Оно должно развиваться, направлять силы на совершенствование личности, на карьеру. А этим верующим ничего не надо. Они считают, что им все даст Бог, а если чего-то не даст, то и не надо. Какая глупость! Тогда человек перестает существовать как личность. Все за него решает Бог. Нет, человек сам кузнец своего счастья. Заработаешь – будет, заслужишь – дадут. А ждать от какого-то милости – нет, это было не по Сергею. Он имел небольшой, но свой собственный бизнес, который приносил доход. Конечно, все силы и здоровье уходили на работу, а на семью почти не оставалось времени. Но это ничего. Он же старается не для себя, а для детей. Хочет, чтобы у них было обеспеченное будущее.

любимый плюшевый мишка в руках. Сергей глубоко вздохнул. «Не почитаем мы с тобой Библию, сынок. Когда я вернусь, ты будешь уже крепко спать. Да и не нужно тебе это совсем. Когда сыновья вырастут, он обязательно им все объяснит. Объяснит, что вера в Бога – это не для современных людей, а чтобы быть счастливым, нужно просто зарабатывать деньги и заниматься тем, что тебе нравится. Но сначала ему нужно очень много работать». Как Сергей и предполагал, вернувшись домой, он застал детей уже спящими. Ольга сказала, что Димку от окна унесла в кровать. Так он ждал папу. «Ладно, завтра воскресенье, может, позанимаюсь с ним». Но утром он не обнаружил Димки дома. Бабушка забрала его к себе. «Вот и пусть занимается, а я спокойно поработаю». И, прихватив с собой завтрак, он поспешно исчез в своем кабинете. Как гром среди ясного неба раздался телефонный звонок. Все, что Сергей понял, было: «Димке плохо, приезжайте быстрее». Как сел за руль, как добрался до матери, Сергей плохо запомнил. Сердце, предчувствуя беду, колотилось. Давление начало зашкаливать за 200. Мысли вихрем понеслись в голове. Что могло произойти? Димка никогда не жаловался, что у него что-то болит. Он был абсолютно здоровым и крепким мальчиком. Или, может, просто Сергей чего-то не знал? Увлекаясь работой и музыкой, он, в принципе, никогда и не интересовался здоровьем детей. За этим следила жена, а он вроде бы всегда видел их здоровыми и улыбающимися. Или же он все-таки что-то упустил? Опомнился он от своих мыслей только в больнице. Жена, глядя на него заплаканными глазами, уже в который раз задавала один и тот же вопрос. «Мы будем давать согласие на операцию?» «Пусть делают все, что могут, только пусть спасут нашего мальчика», — еле слышно проговорил Сергей. Слезы мешали ему говорить. Он тихонько привлек жену к себе, и она разрыдалась в его объятиях. «Как же ей тяжело! Почему я раньше никогда этого не замечал?» Из сбивчивых слов матери Сергей понял, что Димке резко стало плохо. Он потерял сознание. В больницу его доставила скорая. Сделав срочное обследование, врачи обнаружили в его голове огромную гематому, следствие удара головой. Чтобы удалить ее, нужна операция. Но за ее исход не ручается никто. Мальчик может после нее отставать в развитии. Может не выжить совсем, но может все пройти благополучно. В общем, одному только Богу все известно, так говорили врачи. Вот она, очередная встреча Сергея с Богом. О нем даже врачи говорят. Неужели никто не может помочь его мальчику? Он бы отдал за это любые деньги, но врачи лишь разводят руками. Жизнедатель Бог. Но у Бога нельзя купить жизнь. У него вообще нельзя ничего купить, потому что он все дает даром, по вере. Это Сергей знал хорошо. Но он никогда не применял это в жизни. Ему это было не нужно. Так он считал тогда. А теперь ночь пришла в полузабытие. Сидя в кресле перед отделением реанимации, Сергей ждал. Чего, он сам не знал. Операция прошла, гематому удалили, но в себя ребенок так и не пришел. Сердце его стучало, дыхание было ровным, но только за счет аппаратов, подключенных к нему со всех сторон. К Димке никого не пускали. Добрался до дома Сергей с большим трудом.

Ужасно хотелось спать. Загнав машину во двор, он открыл двери своего кабинета, поставил чайник и закурил. «Все», — думал Сергей, — «я бессилен. Я не могу ничего сделать. Я всего лишь человек, ведомый человек, послушный течению жизни. У меня нет власти над жизнью, нет власти над смертью. Никто не дал мне ее. Я в тупике, мои руки связаны, я поражен, и нет выхода». В один миг для Сергея все потеряло ценность. Его работа, его деньги, музыка. Все стало неважным, ненужным, никчемным. Все его мечты и планы рухнули. Все это не могло сейчас помочь его мальчику, а значит, перестало иметь значение и для него. Но должен же быть какой-то выход. «Я знаю выход», — сказал Сергей сам себе. И, потушив сигарету, он уверенными шагами направился к дому через двор. «Ольга, иди сюда!» — крикнул он с порога. «Что случилось?» — спросила жена. «Одевайся быстрее, пойдем». «Куда? Что-то с Димкой?» Олины ресницы задрожали. «Нет-нет, пожалуйста, идем со мной». Оля быстро оделась и отправилась вслед за мужем. Они вошли в пустой дом молитвы. «Я хочу помолиться, Оль. Ты поможешь мне?» Она молча опустилась на колени. Он склонился рядом с ней. Каким же ничтожным и маленьким ощутил себя Сергей перед престолом Господа. Впервые в своей жизни стоял он на коленях перед тем, кого всю жизнь отвергал и перед кем никогда не хотел смиряться. «Иисус, Ты победил меня! Ты сильнее меня! Ведущий Ты! А я хотел забрать это право себе! Прости меня! Я устал! Устал жить без Тебя, без Твоей любви! Я хочу, чтобы отныне Ты вел меня! Моя жизнь принадлежит Тебе! И жизнь Димки тоже. Прошу, сохрани его для нас. Он нужен нам. Я доверяю его тебе. Аминь». Он молился еле слышно, но Оля слышала каждое слово, и слезы потоком лились из ее глаз. А самое главное, что Сергея слышал Бог, который столько лет ждал этих слов. Сколько времени они вот так, обнявшись, простояли на коленях, они не помнят. Да, это и перестало быть важным. Мир и покой, которые царили в душе Сергея, теперь ничто не могло нарушить. Какой-то свет грел его изнутри и давал ему силы и желание жить дальше, жить для Господа. Через 2 дня Димка ушел к Иисусу на небо. Но теперь Сергей точно знал, что его сын выполнил задачу, возложенную на него Господом. А выполнит ли он, Сергей, и в чем она заключается? Это ему предстояло еще узнать. Вернувшись с похорон, когда они остались с женой и старшим сыном одни, Сергей бросил взгляд на Димкину гитару, стоящую в углу. Он принес свою гитару, устроился поудобнее и предложил: «Давайте споем Димкину любимую песню». И из окон полилось дружное семейное пение. «С Богом хочу жить на небе». Он приготовил дом. «Я собираюсь на небо. Со мною мой друг. Пойдем». Татьяна Ефремова, Казахстан. Рассказ основан на реальных событиях.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: и Маша пришла следом. Григорий не знал, как дальше жить. Бутылка, вернее ее содержимое, все больше засасывала его и приносила много страданий ему самому, жене Маши и детям. Он уже давно хотел освободиться от зеленого змея, но тот крепко держал его. Бывало, что Григорий бросал пить, но потом опять срывался. Маша услышала об одном лекаре и поставила мужа на очередь кодироваться. Григорий согласился, только бы освободиться от такой жизни. В тот день, когда ему надо было ехать кодироваться, он встретил соседа по лестничной площадке. Его сосед стал каким-то другим. Раньше он сильно пил и частенько лежал пьяным под забором, а теперь шел навстречу Григорию такой опрятный, и даже запаха у него нет. «Ты что, закодировался?» – спросил Григорий. Сосед рассмеялся. «Да нет, я в церковь пошел». «А что, церковь тебя вылечила?» «Нет, не церковь, а Христос». Григорий смотрел на соседа непонимающе, и тот предложил ему: «Пойдем в воскресенье на собрание, и сам все увидишь». Гриша согласился. В воскресенье позвонили в дверь, но Гриша был не готов. В следующее воскресенье все повторилось. На третье воскресенье опять в дверь звонил сосед. Стыдно стало Григорию, и он пообещал соседу: «Ты иди, а мы с женой придем попозже». Григорий с Машей спешно собрались и пошли на собрание. Но по дороге разругались. Маша повернула обратно. Григорий из упрямства решил, что в таком случае он пойдет один. И когда он входил во двор молитвенного дома, то увидел, что и Маша пришла следом. Все показалось им здесь необычным. Много людей в зале, а впереди большой хор, о котором Григорий подумал, что это президиум. И вдруг этот президиум встал и запел прекрасный гимн. Слова гимна коснулись сердца Григория, и он хотел пойти вперед на покаяние, когда был призыв. Но рядом сидевший человек остановил его, сказав, что Григорию еще рано каяться. В следующее воскресенье Гришу уже никто не смог удержать, и он вышел вперед и покаялся в своих грехах перед Богом и людьми. Бог его освободил от пристрастия к алкоголю, и он понял, что значит быть свободным человеком и прославлять Бога. Через воскресенье его Машенька вышла с покаянием вперед. Позже они вместе сели в президиум прославлять Бога пением. Гриша всем рассказывает о чудном враче, который излечивает и душу, и тело.
1: Прочитал автор Эмиль Монтай.

забилась в угол. Когда годами печаль за ближнего, которому ты не в силах помочь победить такой грех, как пьянство, и все, что с этим связано, иссушило душу, сердце отказывается смириться с этим положением, и руки опускаются, и дрожат от перенапряжения нервов, и не видно даже близко этому конца. Тогда поневоле начинаешь думать о своей несостоятельности и не знаешь, уйти с пути в сторону или продолжать бороться из последних сил за спасение любимого человека. Господи, укрепи мою душу, которая, как серая мышь, забилась в угол и боится даже подать свой голос. Счастливы те, кто это не испытал в своей жизни. Когда болит душа, тогда болит и все тело, и бессилие одолевает, иногда просто хочется сдаться. В своей болезни я даже не заметила, что моя подписка давно кончилась. Посылаю вам мое стихотворение «Серая мышь» и квитанцию на продолжение подписки. Серая мышь. Дрожат почему коленки, печаль в глазах, и молчишь? Прижали безжалостно к стенке, загнали, как бедную мышь, со всех сторон обложили, договорившись добить, в злобе своей забыли, что мышь тоже хочет жить. Печаль моя беспросветная, срываешься и молчишь, душа моя неприметная, бедная серая мышь. С бедной мышкой забавно поиграть в темноте. Что же в душе неисправно, почему ты опять в тесноте? Ночь неуютно стелится, все отвернулись прочь, никто никак не осмелится бедной мышке помочь. Легче спрятаться серою, в темном углу не видна, взывай же, душа моя, с верою, есть помощь, и ты не одна. Надежда С.

вспоминать трудно. Пишет вам Галина Матросова из Санкт-Петербурга. Забытый алтарь номер один за 2010 года. Ее вытащил случайный прохожий. В марте нам с Анечкой пришла посылка из Германии, в которой были журналы, книги, одежда, обувь. Радости дочери не было предела. Мы уже давно забыли, что такое новая обновка. Пока Анечка примеряла одежду, я читала газеты «Забытый алтарь». Плакала, когда снова прочитала статью об Анечке. Теперь напишу, как все было. Многие звонят, пишут письма, а я не могу всем рассказать, очень больно вспоминать. А с вашей помощью все узнают, как это случилось. Летом 2008 года Анютка отпросилась погулять. Играла с детками на закрытой площадке. С нашего балкона эта площадка как на ладони. В нескольких метрах шел пар из-под земли. Звонили в ЖЭК, но никто не спешил устранить неполадку. А струя из-под земли била в сторону. И Анечка на ровном месте провалилась в яму с кипящей водой. Она только успела схватиться за траву. Все тело, кроме лица и шеи, было погружено в кипяток. Если бы не мужчина, который оказался рядом, то моя девочка сварилась бы заживо. Когда мужчина ее поднял, она побежала, но, пробежав в шоке несколько шагов, упала. Начала срывать с себя одежду. Сосед все понял и вызвал скорую помощь и милицию. Позвонили мне. И дальше начался ад. До этого времени я не была глубоковерующим человеком. Просто, когда были трудности, просила Бога о помощи. А когда было все хорошо, то и хорошо. То, что произошло с Анечкой в больнице, определило мое отношение к Богу. Анечку поместили в реанимацию. Она была в сознании, но говорила плохо. Я находилась возле нее. Вход в реанимацию разрешали только с 15 часов. Находиться дома я не могла. Постепенно сходила с ума. На третий день мне Анечка тихо говорит: «Мамочка, ко мне приходил Боженька с белыми волосами и бородой, в блестящем платье с поясом. Анечка, он тебе что-нибудь говорил?» «Нет, он долго смотрел на меня и ушел». Когда я вышла от Анютки, подняла руки к небу и начала кричать: «Боже, оставь мне мою малышку!» Через день у Анечки начался сепсис, заражение крови. Началась лихорадка. Врачи положительных прогнозов не давали. Опускали глаза. И я понимала: ничего хорошего. Как-то пришла к Анечке, а она говорит: «Мамочка, ко мне опять приходил Боженька. Он мне сказал: Аня, ты будешь жить, и скоро тебя переведут в ожоговую палату». Я не поверила. А только когда в третий раз к ней пришел Господь и сказал: «Скоро встанешь на ножки и будешь ходить». Все так и было. Как такое может быть? Как? И как после всего этого можно не верить Богу? Вот так все случилось. Теперь позади несколько операций, впереди еще несколько. Очень стыдно просить, но мир не без добрых людей. Галина Матросова, Россия.

и да будет. Частыми болезнями своими я оторвана от общения. Посещают нечасто. Дома поговорить о Господе не с кем. Они еще мертвые, невозрожденные души. Но верю, что оживут, ибо молюсь за них постоянно, 10 лет. Может, оживут после того, как я уйду в вечность, но обязательно это случится, ибо обетования Божии всегда сбываются. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Матфея 7:7-8. Со мной всегда Господь, да вы, поэтому я так обрадовалась, что могу теперь писать. Заканчиваю письмо молитвой за детей. Начало года, первый вторник, стою в молитве за детей. Ударом сердца мысли говорят: Господь, любовь свою излей на одиноких и забытых, без света, пищи и жилья. Для них небесную обитель через верных подари, любя. Они Твои ведь, Боже, дети. Господь мой, помоги всем нам теплом и лаской и приветом их заслонить от мира зла. Мы много можем в этом мире. Ты нас с собою примирил. Ведь для того, чтоб всякий сирый узнал, что он Тобой любим. Валентина Пермякова.

0: Укрой тайга.
1: Повесть Виталия Полозова. Продолжение.
0: А на лесопилке, если что вдруг не так, скумекаешь? Вижу, что скумекаешь, руки вон потираешь. Так это ж у меня с измальства к технике. Неравнодушен я к ней с детства. Вот и пойдешь сейчас с Якимчиком туда, раз неравнодушный. Конвоира я тебе личного представлю, цени. И посмотришь. Не лады какие-то там. Наладишь? Поставлю над всем электрохозяйством. А там и новые движки обещали подвести. И еще раз. Веришь в Бога? Веруй. Но без пропаганды, чтобы. Или хотя бы делай так, чтобы на тебя не доносили. Если ничего не делать, донесут и об этом, гражданин начальник. Ну и пусть донесут. Мне важно о чем. Вот ты и позаботься, чтобы не о том самом, понял? В кабинет вошел конвоир. Забирай его, Якимчик, на лесопилку. С того самого дня перестал Адам ходить на лесоповал. Работы на новом месте ему было хоть отбавляй. Его перевели в тот самый барак с десятниками, где было отгороженное помещение, своего рода коптерка, с настоящей дверью и замком, где он и спал, и держал всевозможные провода, винтики, ролики и прочую электрическую атрибутику. Мало-помалу привел в порядок все электрохозяйство, наладил работу лесопилки, а случающиеся перебои устранял быстро, без суеты и шума. Начальство на такого работягу только радовалось. Время шло, и Кожин перестал видеть в нем и идейного врага. Ну какой он и в самом-то деле враг, когда наоборот получается, не бузит, ничем не возмущается, никого и никуда, кроме как к смирению не призывает. Что может быть лучше? Он даже добился для Адама права свободного передвижения. Не только по зоне, но и за ее пределами, где уже вырос поселок средних размеров, с соответствующей инфраструктурой, почта, сельмаг, здание администрации. Электрик был необходим и там. И теперь, когда ему, как расконвойнику и единственному в лагере электрику, приходится ходить по всем объектам в зоне и вне ее, ни у одного вертухая не зародится даже подозрение, что может он куда сбежать или что противоправное совершить. Знает Адам свою ценность, но не пользуется обстоятельствами, не присматривает себе дешевых выгод. И этим, кажется, расположил к себе Кожина. Но как-то не задумывался над тем, что и у начальника лагеря могут быть враги или завистники. И где? В собственном его окружении. А там, ого, кипели страсти такого накала, что простой смертный, в данном случае зэк, только диву бы дался. И уж совсем не подозревал он, что в той игре против Кожина его собственная скромная фигура занимала довольно видное место. Он стал фигурой компромата в заговоре сослуживцев против начальника лагеря. Пошел бы он навстречу с уголовниками в тот день, если бы знал это. Кто знает. Может, и постерегся бы. А пока что встал Адам на колени и попросил у Господа благословения и милости на эту встречу. Глава 5. Свара. С той поры, как Адам стал электриком лагеря, все реже удавалось Якову встречаться с ним. И все тоскливее и тревожнее у него становилось на душе. Один день был похож на другой, как две капли воды, но с каждым новым усиливалось ожидание чего-то из ряда вон. И вот в один из таких вот морозных январских дней прибежал к нему на деляну запыхавшийся напарник Вася. Он бегал к костру разжиться чаем, но что-то, видать, не вышло затея. «Яшка!» — закричал он еще издали. «Беги, спасай! Там на вырубках космодей с шоблой твоего баташонка судят. Сейчас на костре поджаривать будут. Жертву, говорят, принесут». Ни слова не переспросил Яков. Вскочил и размашисто зашагал к костру. Потянулись за ним и другие мужики. Но у края деляна остановились, опасливо поглядывая на столпившуюся недалеко от костра шоблу. Они стояли полукругом и «творили суд», в кавычках. В центре, чуть впереди толпы, на пне сидел Стась, а перед ним на коленях стоял без шапки и раздетый до рубашки Адам. Его держали за заведенные за спину руки двое приближенных космодея, то и дело принуждая к поклону до самой земли. «Да проповедовался», — тихо сказал кто-то. Говорили ему, не лезь со своей правдой к подонкам, убьют. Так нет, смелый. Сейчас они и Яшку управят заодно. Может, пособим Яшке, робко предложил другой, если всем народом на тот свет захотел, перебили его. Их вон 16 харь, и у каждого финка. Если что, так и все варье суды примчится. Вон же они там, за распадком. Они, может, только сигнала и дожидаются, чтобы всех перерезать. Эх, ежели бы Сломского людей не услали, была бы потеха. Да, те рисковые. Шпана с ними считалась, не то что с нами. То-то и оно. Смотри, Яшка от костра заходит. Че удумал? Сам сгореть захотел ли че ли? Это он их от костра отрезат. Ух, рисковый мужик. Никогда бы не подумал. Не доходя до толпы, Яков остановился. Он расслышал слова Стася, произнесенные нарочито гундосым голосом. «За невыполнение приказа приговаривается раб Божий!» Дальнейшие слова его потонули в общем хохоте, и шобла едино выдохнула. «Аминь!» Подняли и понесли. И двое амбалов, подхватив Адама под мышки, потащили его к костру. Остальные, выстроившись в похоронной процессии и также гундосы, имитируя похоронный марш, следовали чуть поодаль. «Отпустите Андрея!» Притулившись спиной к сиротливо стоявшей у них на пути одинокой сосне, негромко сказал Яков и поднял руку. «Чего?» Толпа в замешательстве остановилась. Не в том смысле, что братва испугалась, а в том, кто осмелился на такое действие. Все ведь помнили, как год назад он сунулся было к костру за головешкой и как отбрил его Стась. Кто разрешил этому ублюдку подходить к костру? А ну, пшел вон! И Яков, чуть помедлив, отошел. Это дало всем повод подумать, что мужик он трусоватый. Неважно ведь, что он вообще никогда не подходил к костру. Это-то как раз знали все, но значения это не имело. Важно и особенно заметно, что он не стал подходить к нему после окрика. И частенько стали на него покрикивать, а то и прямо унижать, кому не лень. А он только отмалчивался, да иногда лишь покачивал головой. И вот теперь тут он стоял, трусоватый, забитый Яшка, один против 16, с требованием отпустить его друга. Ну не хамство ли? Это ж в какие рамки? «Отпустите ему попика!» Неожиданно услышали они голос Стася и, предвкушая киношку, в кавычках, на которой охоч был предводитель, что уж он там удумал на этот раз, подчинились приказу. Яков тут же спрятал Адама за спину, и тот принялся спешно надевать брошенную ему одежду. А Космодей подходил к ним развязной походкой в сопровождении двух амбалов, цепных псов, которых боялись и ненавидели все без исключения зэки. Момент был для него очень кстати. На тщедушном, да еще верующем мужичке-богомольнике много авторитета не заработаешь. А вот сломать такого быка, как этот трусоватый фриц, а уж он его сломает, не сумлевайтесь, дело стоящее. И вот как раз ради этих двух амбалов шибко много стали мнить о себе, а страстка нужна, чтобы свое место знали. И понадобилось ему управить Якова. Остальная же братва застыла на месте в нетерпеливом ожидании. «Я передумал, братва!» Полуобернулся он к ним и поправил топорик под бечевкой, щегольски подпоясывавший его добротный черный бушлат. «Пусть живет попик, если за нас сейчас помолится. Ну, чтобы мне Яшка за место Машки стал, а? Как, братаны?» Взрыв радостного хохота волной раскатился по лесосеке. Так и есть. Ох и гораздо на выдувке хохол, а то уж совсем было расстроились, что представления не будет. Стась впился колючими глазами в Якова. «Ну-ка, скажи попу, пусть молится», и шагнул, вытянув растопыренную пятерню. «А ты иди-ка ко мне, посолуемся». И тут случилось невероятное. Ухватив руку главаря, Яков дернул его к себе и, обхватив на уровне в груди, стиснул так, что изнутри у того вырвался только сдавленный хрип. Не дав ему опомниться, Яков сбросил с него огромную шапку и с силой шмякал его башкой о сосну. Обмяк всем телом предводитель и бесформенным кулем плюхнулся к его ногам. В ту же секунду Яков переступил через него, сгреб и со страшной силой стакнул черепами опешивших, не успевших ничего понять амбалов. И еще раз, и вышиб дух из обоих, и отшвырнул в стороны. «Ну, кто еще?» Какое-то мгновение длилось оцепенение. Затем послышался визгливый голос шавки Стася Левки Чумы. «Че смотрите? Бей, ублюдка!»

И тогда началось такое, о чем долго потом рассказывали не только у них в отряде. Неповоротливые в своих навздеванных шмутках и огромных валенках уголовники, мешая друг другу, полезли прямо на Якова, а он, не обращая внимания на сыпавшиеся на него удары, как былинный воин, стал расшвыривать их по сторонам, и они летали по вырубке, напоминая взлохмаченных ворон. И тот, кто улетал или попадался под его кулак, не принимал больше участия в драке. Крики, стоны, ругань, рев разъяренных мужиков и подбадривающие Якова возгласы зевак слились в один неистовый гул, огласивший тайгу. И в этом гуле вдруг послышался ему пронзительный голос Адама. «Яков! У него топор!» Он резко обернулся и увидел Адама в отчаянии вцепившегося в рукав бушлата очухавшегося Стаса. В руке того был топор, и, видимо, он замахнулся уже им, но успел вцепиться в руку Адам. Толпа застыла в оцепенении. В один шаг достиг Яков предводителя братвы и с размаху, как молотом по наковальне, треснул его под стриженной башке. И тот рухнул, как подкошенный сноп. Теперь уже надолго. Выхватив топорик, Яков взмахнул им над головой. Охнула и отшатнулась братва, а он с этого размаху и всадил топорик в сосну по самый обух. То ли поэтому, то ли потому, что растерялись урки, но послышался вдруг от бровки призывный клич. «Да чё ж мы смотрим-то? Бей шпану, кровопивцев! Пошел!» И высыпали на вырубку мужики. Раскачался народ. Долго тлела обида за унижение и издевательство, за всю ту скотскую жизнь, уготованную им властями. Долго накапливалась она по нарастающей, и вот ненавистью выплеснулась на тех, кто был их же подобием, таким же в сущности обездоленным людом, только наглым и жестоким, как и власти. И зрелище это было страшным. Жестокость порождает жестокость. Разъяренные вначале, а теперь при виде превосходящих сил противника, очумевшие от страха уголовники, бросили сопротивление и пытались удрать с деляны в лес. А их настигали и били, били, били. Напрасно метался Адам от одного к другому, уговаривая мужиков остановиться. Никто на него не обращал внимания. Вот рядом с ним трое зэков сбили удиравшего со всех ног Левку и начали мутузить. «Не трогайте пацана! Яков, помоги!» Кинулся он к ним, и тот, уже отстранившийся от драки, поспешил к нему и отшвырнул назад пару мужиков. Те, тяжело дыша от злобы, в недоумении воззрелись на него. «Ты чё, Яша? Это ж Космодеева сявка!» Тот только пожал плечами, показывая на Адама. «Дескать, раз тому надо, значит, так надо. Сам бы он не вступился». Голос призвавшего к бойне шестерки он очень хорошо расслышал. Чума продолжал неподвижно лежать лицом в снег, закрыв голову руками. «Левка, Лева!» Перевернул и посадил его Адам. «Живой? Нет?» Мужики в неутоленном негодовании обступили их. Левка с трудом разлепил глаза от снега. От распухшего носа к правому глазу уже лиловел синяк. Показалось, что он ничего не соображает. Но, различив Адама, он вдруг проворно сунул руку под фуфайку и выкинул ее резко ему в лицо. «На, тварюга!» В руке блеснула заточка. Чудом успел ближний к Адаму мужик подставить свой пим. Рука, изменив направление, лишь скользнула по фуфайке Адама, распоров материю на плече. Другой мужик тут же наддал пимом под подбородок, и Левка снова ткнулся в снег. «Вот тебе благодарность на твою милость!» Свирепо сверкнув глазами на Адама, выкрикнул мужик и занес ногу для прицельного удара по голове чумы. «У, падла!» «Не трогай!» — Адам успел оттолкнуть его. «Отойди!» «Он же, гнус, тебя без глаз чуть не оставил!» — обиделся мужик, зыркнул на Яшку и, не найдя поддержки, сплюнул досадливо и побежал к другой сваре. Адам опустился на снег, тихонько дотронулся до неподвижного Левки и подсунул руку ему под голову. «Лева, вставай, сынок, вставай!» Приподнял он его и, захватив пальцами обшлаг фуфайки, стал утирать кровь с его лица. И изумленный Яков увидел, что этот подленький змееныш, которого он в душе презирал даже больше, чем кого-либо другого из урок, этот змееныш плачет и нисколько не противится, что Адам ласковыми прикосновениями, словно малому дитяти, отирает его слезы, отирает
и тоже плачет. «Прости ты меня, дядя Андрей, прости!» Впервые за долгие годы на простом человеческом языке чуть слышно просит Левка. И оттого, наверное, еще большим градом льются слезы. «Прости ты меня заради Христа!» Откуда ты и слово вспомнил. «Бог простит, Лева, Бог простит!» Перевернулось все внутри Якова. Задрожали губы, подкатил к горлу ком. Вот так же вот когда-то успокаивал его Фридрих. Чувствует Яков неодолимое желание встать рядом с Адамом и даже видит уже себя склонившимся рядом с ним в молитве. Но зашептал кто-то укором в сердце: «Опомнись, что подумают о тебе зэки!» И сам себя устыдился в последний момент. И чтобы совсем подавить, как он то полагает, минутную слабость, да не мужик ли он, развернулся, споро шагнул к сосне, ухватил топорик и яростно рванул на себя. Только топорище в руках и осталось. Сам же топор намертво засел в дереве. Это уж потом он его вызволит и оставит себе на память о космодее. И слышит он, как Адам уговаривает Левку: «Уходить надо отсюда, сынок, быстрее».

0: У них теперь новый лидер появился, Яшка Франк. Но это хороший лидер. Такое начальство только на руку. Безграмотный, смиренный, даже забитый мужик, наделенный огромной силищей и вдруг взорвавшийся в защиту друга. Это всего лишь одномоментный порыв души. Такого приручить и обернуть себе на пользу, так это ж дважды два. И польза будет огромной, как его необузданная сила. Забегая вперед, скажем, что урок все же на этап отправили от греха подальше. Так вот, по пути пятеро с космодеем во главе ушли в побег. Поговаривали, что, мол, не вынес он позора. Ну, вынес, не вынес, а только среди замерзших в тайге подельников его не обнаружили. Удивлялись только, что как-то уж больно дружно они закалели. Друг к дружке лежали, как бы согреваясь. Может быть и так, если предположить, что дружба их была настолько крепкой и настоящей, что они очень сильно хотели отправиться на тот свет обязательно вместе. Только никто за ними такого особого желания раньше не замечал. О какой бы то ни было дружбе не могло быть и речи. Да и как же без командира тогда? Куда он делся? Слух опять же был, что видели его далеко за пределами области, мол, топчется на какой-то другой зоне. Может, и был он провокатором, кто знает. Слухи есть слухи. Здесь-то, в этих краях, не видели его больше. Так что мало ли. Начальство, оно ведь все одно награду за ту поимку поимело. А уж с помощью космодея или без, так зэкам от той разницы не холодно, не жарко.
1: Продолжение следует.

Поиск. Надеюсь, поможет и мне. Читая в алтаре, как друг друга находят. Надеюсь, мне Бог поможет. Он подарил мне 9 детей. Пока были маленькие, всех видела и ласкала. Но выросли так быстро и один за другим вылетели из дома. Дом опустел. От всех детей есть какая-то весточка. Только от старшей дочери нет ничего. Не дает о себе знать. Не знаю, жива ли она. Мне уже 74 года. Не знаю, сколько отмеренных Богом дней мне дано жить. Хотелось хоть весточку от дочери Нади получить. Больше 20 лет ни слуха, ни духа. Мне больно. Когда были последние переговоры с ней, то она говорила, что ее готовят к операции на глаза. Она близорукая была. После на переговоры не приходила. Знаю, что было у нее 4 детей, 2 мальчика и 2 девочки. Имя дочери – Джумаева Надежда Алексеевна. Год рождения – 1959. Проживала в Державской области, город Керни, улица Леоса, 14. Эльза Мильденбург, Омская область. От редакции. Нам показался несколько необычный адрес Джумаевой Надежды, но мы все-таки даем его. Будем ждать ответа. Господь наш чуден. Он

силен по воле своей дать ответ и на это письмо. Ильшат не мог ходить. Я разыскиваю своего родного брата Ильшата Харасовича Юсупова. Мама разошлась с отцом, когда у нас было уже 5 детей. 3 старших остались с отцом, а 2, меня и Ильшата, мать увезла в Казахстан. Мы прожили там 10 лет. За это время родился еще один братик. Назвали ее Салават. Брат Ильшат, которого я ищу, был болен ногами с детства. Он с 10 лет не мог ходить. Мама отдала его в санатории, где он учился и лечился. На каникулы забирала его домой. В 1991 году приехал родной отец и увез нашу семью в Оренбургскую область. Ильшат и здесь был в санатории типа интерната. Отец прожил с нами 1 и уехал от нас. Мама запила. И нас, меня и младшего братика Салавата, отправили в интернат город Бугуруслан. Деревня, где мы жили до интерната, называлась Ворошилово. Это северный район Оренбургской области. И с 1992 года мы с Ильшатом ни разу не виделись. Данные его знаю только приблизительно. Родился он в 1975-77 годах. Место рождения, возможно, то же, что и у меня. Поселок Октябрьский, Кусинский район, Челябинская область. Скорее всего, он окончил школу в Оренбургском санатории. Может, его отдали в детдом? Помогите мне в поисках, пожалуйста. Я могу только писать вам и молитвами поддерживать поиск. Что я делаю? Может, вы знаете братьев по вере в городе Оренбурге или адреса церквей в этом городе? Я-то знаю, где живут мои родные, а он не знает. Родители наши уже умерли, но родные есть. Маму звали Танзиля Мураштрахимовна Юсупова. Ильдар Юсупов, тюрьма, Нижнекамск,

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы стараемся изучать темы и целые книги Священного Писания. Всем нашим слушателям мы желаем обильных Божьих благословений.

Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Мы рады общению с вами посредством этой радиопередачи и от сердца благодарны Богу за возможность передавать истины Библии по радио. Надеемся, что в сегодняшней передаче вы откроете для себя новое, полезное понимание Библии. Вначале послушайте текст из книги пророка Исаия, 55 глава, со стиха 8 по 11. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути – пути мои, – говорит Господь, – но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его».

0: гибель народу без Слова Божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия», сказал о Библии великий русский писатель Достоевский. Как солнце необходимо для того, чтобы жизнь процветала на земле, так и Библия нужна, чтобы духовная жизнь процветала в душе человека. Без нее человек не знает, откуда он пришел, для чего он живет и куда идет. На эти важные и насущные вопросы дает исчерпывающий ответ только Библия, Слово самого Бога.
1: Библия, подобно маяку, указывает нам путь к Богу, путь спасения души. Некоторые люди в суеверном страхе приписывают влиянию Библии таинственную магическую силу. Но в Библии нет ничего темного и магического. В этом убеждается каждый искренний искатель истины. В ней все здраво и чисто. В Псалме 11 мы читаем: «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, 7 раз переплавленное».
0: Для правильного понимания Библии необходимо перед ее чтением помолиться, попросив у Бога благословения, чтобы Он через Духа Святого открыл нам свои истины. Также необходимо читать Библию с верой. А без веры, как мы читаем в послании Евреям в 11 главе, Богу угодить невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его, то есть Бога, воздает. Тот, кто ищет в Библии чего-то, кроме Бога и света Его истин, для того она закрытая и непонятная книга.

0: Разбирая Библию в прошлый раз, мы остановились на том, как жители Назарета выгнали Иисуса из своего города и хотели сбросить его с высокой горы. Но он прошел посреди их и удалился. Продолжая разбор 4 главы Евангелия от Луки, мы рассмотрим сегодня деятельность Иисуса в другом городе, Капернауме. Для этого мы вначале прочитаем из 4 главы Евангелия от Луки, со стиха 31 до конца главы. Затем, после песни, Иван Петерс приступит к разбору прочитанного текста.
1: «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:
2: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты! Святой Божий!»
1: Иисус запретил ему, сказав:
3: «Замолчи и выйди из него».
1: И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
4: «Что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят?»
1: И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили:
2: «Ты Христос, Сын Божий!»
1: А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им:
3: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан».
1: И проповедовал в синагогах галилейских.

Нашу сегодняшнюю беседу, дорогие радиослушатели, мы начнем с 31 стиха 4 главы Евангелия от Луки. Здесь евангелист Лука описывает служение Христа в галилейском городе Капернауме. Иисус пришел в Капернаум, читаемый в 31 стихе, город галилейский, и учил в дни субботние. И дивились учению Его, ибо Слово Его было со властью. В этом городе Иисус бывал очень часто, и всегда Его принимали и слушали. Находился Он на восточном берегу Геннесаретского озера, недалеко от устья Иордана. Через него проходила торговая дорога, ведущая из Дамаска к Средиземному морю, и по ней проходило множество народу и купцов. Благодаря этому город Капернаум расцветал и богател. Для Иисуса этот город стал своего рода исходным пунктом всех его миссионерских путешествий. Жил он здесь, вероятно, в доме апостола Петра, как мы это увидим и немного позже в сегодняшнем тексте. Постоянного места жительства Иисус от начала своего служения, однако, не имел. Позже, в 58 стихе 9 главы этого же Евангелия от Луки, Иисус сам сказал о себе: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Заметьте разницу между людьми в городе Назарете и этими в Капернауме. Из Назарета его выгнали, а здесь снова и снова принимали. Жили в этом городе не только евреи, но и язычники. Этим исполнились пророческие слова, произнесенные Исаией в 1 и 2 стихе 9 главы: «Возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». И эти люди, в отличие от назарян, дивились учению Христа, потому что Он говорил с авторитетом и властью. Назаряне слушали и поддакивали Христу только из любопытства, ожидая, что Он совершит перед их глазами какое-либо чудо. И когда ожидаемое ими не исполнилось, они до того разъярились, что хотели убить Иисуса. Но заметьте здесь, что люди Капернаума сначала слушали учение Христа и дивились Ему. Здесь сказано, Он учил их в дни субботние, множественное число. И этим принимающим Его учение представилась и честь увидеть действующую силу Христа в чудесах. Прочтем с 33 по 36 стихи. «Был в синагоге человек, имеющий нечистого духа. И он закричал громким голосом: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святой Божий“. Иисус запретил ему, сказав: „Замолчи и выйди из него“. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят». Иисус подтверждает авторитет своих слов делами. Как часто люди стараются делать как раз обратное. Они выбиваются из сил, желая что-либо сделать, чтобы люди их слушали. А Христос говорил им слова Божьи, и перед теми, кто Его слушал, Он совершал чудеса. В современном мышлении людей вера в демонов и бесов считается суеверием и примитивным. Но мы видим, что Христос в них верил. В нашем сегодняшнем тексте мы встречаем это дважды. В 41 стихе тоже сказано: «Выходили также бесы из многих с криком и говорили: „Ты Христос, Сын Божий“. А Он запрещал им говорить, что Он Христос». В обоих этих случаях, и еще и в других, интересно заметить то, что Иисус не придает значения свидетельству этих злых духов. Он не говорит людям: «Смотрите, они свидетельствуют обо Мне, что Я Мессия, Я Сын Божий». Наоборот, Он строго запрещает им говорить об этом.
точной причины такого поведения Христа мы, вероятно, дать не сможем. Одни предполагают, что Христос делал это потому, что не хотел и не нуждался в их подтверждении своей личности. Другие объясняют эту позицию Христа по отношению к словам бесов тем, что Он якобы не хотел, чтобы люди это слышали. Таким образом, они могли бы неправильно понять цель пришествия Христа на землю. Евреи ведь ждали Мессию как политического избавителя от римского угнетения. Слыша, что Иисус есть Мессия, люди могли бы разжечь восстание или революцию против римского государства. И поэтому Христос запрещал бесам говорить, что Он обещанный избавитель. Оба эти объяснения могут быть правильными, но все же остаются предположениями. Ясно только то, что Христос не принимал свидетельства от себе, от его врагов, и не использовал это для своей пользы. Так же поступали и его ученики. Например, в 16 главе книги «Деяния апостолов» одна служанка, одержимая злым духом, тоже несколько раз шла за апостолом Павлом и за его сотрудниками. Из 17 стиха мы там читаем. Она кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел вознегодовал, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Мы видим из этого, что и апостолы Христа не принимали свидетельства от злых духов. Я думаю, из этого мы можем научиться не принимать славы и похвалы со стороны незнающих истины. В нашем тексте мы читаем, что люди дивились делам Христа и рассуждали между собою, что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. Эти слова напоминают мне и другое событие, которое описывает евангелист Марк в 4 главе своего Евангелия. Здесь Иисус находится в лодке с людьми, и вокруг них бушует шторм. Христос встает и запрещает ветру. Море утихло, и в 41 стихе этой 4 главы Евангелия от Марка мы читаем: «Люди убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же этот, что и ветер, и море повинуются ему?» Слыша Христа и видя его дела, люди стали интересоваться им. И это была цель его деятельности. Таким образом, люди подготавливались принять его позже как Спасителя. В 38 и 39 стихах мы читаем о посещении Христом дома Симона Петра. Помните, что эти слова пишет Лука, который был по профессии врачом. Он пишет, что теща Симона лежала в сильной горячке, и люди просили Христа о ней. И здесь мы снова видим могущество Иисуса и его власть над болезнью. В 39 стихе мы читаем: «Подошед к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тотчас встала и служила им». Выражение «теща Симонова», конечно, говорит нам о том, что Петр был женат. Но важно здесь и то, что как только Христос ее исцелил, она встала и служила им. Вероятно, приготовила им пищу. В 40 стихе говорится о том, как только солнце зашло за горизонт, люди стали приносить и приводить больных ко Христу. Из текста мы видим, что это был субботний день. А суббота длилась у евреев до заката солнца. До этого всякая активность, кроме самого необходимого, по закону запрещалась. Христос исцелял каждого из них, возлагая на них руки. Из этого мы заключаем, что Христос заботится о каждом человеке отдельно и ищет общение с каждым. Он имел власть исцелить всех их одним только словом, но проработал до утра следующего дня, принимая каждого приходящего к Нему лично. В 42 стихе мы читаем: «Когда же настал день, Он вышед из дома, пошел в пустынное место». Несмотря на тяжесть труда
и бессонную ночь Христос ищет общение со Своим Небесным Отцом. Он много давал народу, но во многом нуждался, что Он мог получить в молитве. Но однако и здесь Ему редко давали покой. Народ искал Его и нашел. И пришед к Нему, читаем мы в конце 42 стиха, удерживали Его, чтобы Он не уходил от них. Но Он сказал им: «И другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан, и проповедовал в синагогах галилейских». Из Назарета Христа прогнали, из Капернаума Его не хотят отпускать. Так различно реагируют люди на одну и ту же весть. Но Христос и в этом приятном и успешном месте не остановился, наслаждаясь успехом. Его ждут тысячи других, и Он пошел. Миллионы уже услышали о Нем через верных служителей Его, поступающих по Его примеру. Другие миллионы еще ждут этой вести, дорогие братья и сестры. Чтобы сказать им весть о спасении, Христос ищет и сегодня верных, подражающих Ему в этом, тружеников. Аминь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Г. Мы хранимы в единстве Отца и Сына. Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи с 22 по 30.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи с 22 по 26. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: „Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо“. Иисус отвечал им: „Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам“».
0: Праздник обновления был посвящен восстановлению Иерусалимского храма, оскверненного Антихом Эпифаном в 165 году до нашей эры. Он был заново отстроен Маккавеями спустя примерно 400 лет после возвращения иудеев из Вавилонского плена в 515 году до нашей эры. Торжество проходило в начале декабря, в холодное и дождливое время для Иерусалима, который был расположен на высоте 750 метров над уровнем моря. По этому случаю Иисус пришел в храм, чтобы проповедовать в Соломоновом притворе, где его могли слышать приходящие в храм. Об этом притворе, находящемся в восточной части храма, упоминается в Деяниях апостолов в 3 главе 11 стихе и в 5 главе 12 стихе. Иудеи уже ждали Иисуса, чтобы снова атаковать его. Они потребовали, чтобы он публично объявил, является ли он в самом деле Мессией. Люди ожидали от Мессии много, чем то, что говорил о себе Христос. Его слова были камнем преткновения для них, так как не соответствовали их ожиданиям. Но все же среди них были и те, кто верил, что Иисус – истинный Мессия, потому что его жизнь и дела доказывали это. Своим вопросом люди подталкивали Иисуса начать национальное освободительное движение. Их праздник был самым подходящим моментом для того, так как напоминал о восстании Маккавеев. Они надеялись, что Иисус станет бороться за власть в стране, призывая людей к оружию. Народ был готов следовать за ним, восстав против нынешних властей. Но у Иисуса были иные цели – принести людям милосердие и любовь, изменив человеческие сердца. Он не ответил иудеям прямо, что действительно был Мессией, как сделал это в беседе с самарянкой и слепорожденным. В представлении иудеев Мессия должен быть либерально настроенным политическим лидером. Иисус же был искупителем, духовно чутким и сострадательным. Люди мечтали о свободе, власти и славе. Иисус же проповедовал смирение, раскаяние и возрождение. Он говорил о своем величии, но они не понимали его и искали то, чего не было в нем. Эти расхождения и помешали зарождению веры в их сердцах. Они не открыли себя духу Иисуса. Чудеса, сотворенные Иисусом, были совершены не во имя Его славы, а во имя Отца, который поддерживал Его и вел к победному концу. Иудеи не желали слышать о его отношениях к Отцу, требуя вместо этого совершить восстание, чтобы тем самым достичь власти и материального благополучия.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи 27 и 28. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей».
0: Иисус – кроткий агнец Божий. Он называет своих последователей овцами, которые отражают в себе его характер. Их отличительной чертой является умение слышать его голос, потому что Святой Дух отверз им разум и сердце. Голос Христа проникает в их души и превращает их в новое творение. Их желание внимать Ему – начало ученичества. Христос знает всех, кто принимает Его. Он любит этих людей, видит все их переживания и знает, как помочь им и изменить их жизнь. Настоящие христиане живут в общении со Христом. Они известны Ему. Их имена записаны на небесах. Каждый из них – это новое Божье творение. Иисус есть добрый пастырь. Овцы Его слушаются Его голоса и с радостью следуют за Ним, доверяя Ему и полагаясь на Него. Они желают лишь одного – угодить своему пастырю. Ненужных мыслей нет в их сердцах, так как они кротки и смиренны. И это результат действия Христова Духа. Это Он дает им Божью любовь и силу победить смерть и грех. Они не умрут, но будут жить вечно, потому что им дарована жизнь с Ним и в Нем. Их не коснутся потери, суд и вечная смерть. Они оправданы кровью Христа. Никто из овец, искупленных Иисусом, не будет наказан. Христос оставил небесную славу, чтобы спасти человечество, и страдал, чтобы дать людям вечную жизнь. Он хотел сохранить их во что бы то ни стало и совершил это. Покоитесь ли вы в руках Божьих? Избрали ли вы для себя Христа и Его всемогущество, или также живете грешной жизнью, блуждая в этом мире? Принял ли Бог вас во Христе в число своих детей, исполнив вас Духом Святым? Божье спасение выше наших дел, потому что оно выходит за рамки наших способностей и понимания. Господь — единственный, кто победил зло.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи 29-30. «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно».
0: Некоторые люди сомневаются в том, что Иисус может уберечь их от смерти, сатаны и Божьего гнева. Это сложно понять человеческим умом. Поэтому Христос обращает внимание учеников на своего Отца и Его всемогущество. Бог избирает тех, кто последовал за Его Сыном. Ни один человек не следует за Иисусом сам по себе. И это происходит по Божьей воле и Его избранию. Бог Отец велик и всемогущ. Он ответственен за тех, кто верует в Его Сына. Иисус был послушен Отцу и ничего не делал для своего удовольствия. Несмотря на Его смирение, в Нем сокрыта вся полнота Божества. Кто-то может подумать, что Христос, подчиняясь Отцу, становится на ступень ниже Него. Но природа Духа Святого свидетельствует о том, что кто возвысит себя, тот унижен будет, а кто унизит себя, тот возвысится. Воздавая всю славу Отцу, Иисус имел право сказать «Я и Отец одно». Это опровергает мнение тех, кто утверждает, что христиане верят в нескольких богов. Мы поклоняемся не трем богам, а единому Богу. Те, кто отрицает союз Христа и Его Отца, слепы из-за своей гордыни и не понимают того, что величие рождается из кротости, смирения и самоотречения. Молитва. Господь Иисус, Ты добрый пастырь. Ты положил жизнь за своих овец и подарил нам жизнь, чтобы мы не погибли. Мы благодарим Тебя за то, что Ты спасаешь нас от смерти, сатаны и Божьего гнева. Никто не может похитить нас из Твоих рук. Научи нас Твоему смирению, чтобы и мы, смирив себя, узнали Отца в Тебе, и чтобы Твоя сила проявилась там, где мы бессильны. Вопрос 72. Каким образом Иисус ведет свое стадо? Д. Божий Сын в Отце, а Отец в Сыне. Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи 31 по 39.
1: Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи с 31 по 36. Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий?»
0: Иудеи возненавидели Иисуса за то, что он сказал «я и Отец одно». Они восприняли эти слова как ересь и хотели побить его камнями. Этого требовал закон. В противном случае Иегова прогневался бы на народ. Поэтому они побежали во двор и набрали камней, чтобы бросить их в него. Иисус спокойно стоял перед ними и спросил: «Какое зло я вам сделал? Я служил вам, исцеляя больных, изгоняя демонов и открывая глаза слепым. Я очищал прокаженных и проповедовал Евангелие бедным. За которое из этих дел хотите убить меня? Вы хотите убить того, кто делает вам только добро. Я не ищу славы или денег за свое служение, которое есть дело моего Отца. Я здесь для того, чтобы служить вам». Иудеи ответили ему: «Не за дела твои хотим побить тебя, но за богохульство. Ты возвысил себя до уровня Бога, хотя сам стоишь посреди нас, как простой смертный человек. Мы прольем твою кровь, чтобы доказать, что ты смертен. Как ты смеешь говорить, что ты Бог и един с Ним? В тебе должно быть бес, и потому ты заслуживаешь смерти».

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: христианский журнал «Свет Евангелия». Покой. Начало. Окончание в следующем номере.
1: Чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, каковым должно заграждать уста. Свидетельство это справедливо. По этой причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере.
0: Титу 1:9-11-13. Здесь хотелось бы выделить допустимые методы в служении пресвитера. Первое. Обличение противящихся, 9 стих. Второе. Заграждение уст, 11 стих. Третье. Строгое обличение, 13 стих. Мне кажется, самым крепким и неприемлемым для нашей свободолюбивой натуры в этом списке является заграждение уст. Эта Библия так вежливо говорит, а мы порой такое действие называем прямо, без обиняков, затыканием рта. Как вам кажется, не перестарался ли Павел? Мы никогда не позволим пресвитеру заградить нам уста. Да кто он такой? Что он о себе думает и за кого он себя принимает? Для таких у нас есть испытанное клеймо, которым мы зачастую пользуемся налево и направо. Диатреф. Но давайте немного поостынем и обратим внимание на еще более неудобовразумительное повеление Павла своим молодым сотрудникам. «Никто да не пренебрегает юностью твоею». 1 Тимофея 4:12. «И сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Титу 2:15. Здесь ясно видно, что это не увещевание верующим не пренебрегать пресвитерами, но повеление самим пресвитерам не допускать пренебрежения собою. Как чуждо это нашему слуху, не так ли? У нас, когда рукополагают пресвитера, оставляют ему много пожеланий, предупреждений, вроде «помоями тебя обольют, и ноги от тебя вытрут, и навозом тебя обложат, как ту смоковницу, а ты терпи». Все поставлено с ног на голову, и неудивительно, что мира в церквах порой нету. У всех множество прав, только у пресвитера их нету. Мы четко знаем то, что нам выгодно знать о пресвитерском служении. Пасите Божье стадо, не господствуя над наследием Божиим. 1 Петра 5:2-3. Кстати, повеления Павла и Петра нисколько не противоречат, но наоборот дополняют друг друга. И здесь как раз уместно отметить разницу между господствующим диатрефом и охраняющим пастырем. Диатреф запрещал верным членам церкви делать добро, а богобоязненный пастор запрещает буйным овцам делать зло. Но о диатрефе мы порассуждаем позже, а сейчас вернемся к пастве, на которую тоже возлагается ответственность за сохранение мира в церкви. Предлагаю обратить внимание на следующие места Писания. «Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими» Матфея 5:9. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения» 2 Коринфянам 5:18. В чем же заключается суть нашей миротворческой миссии, описанной в этих стихах? Я думаю, в большей степени это относится к нашему служению примирения грешников со Христом, то есть проповеди Евангелия и призыву к покаянию. Но также важно служение примирения в отношениях с братьями и сестрами в поместной церкви. Одно из этих мест было написано апостолом Павлом Коринфской церкви, которая не смогла сохранить мир внутри себя. В начале своего первого послания Павел обличает их за это.
1: «Ибо от домашних хлойных сделалось мне известным у вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов».
0: 1 Коринфянам 1:11-12. Я предлагаю задержаться на этой ситуации и извлечь из нее некоторые уроки для себя. Как могло получиться, что церковь разделилась на 4 группировки? Это не произошло в один день, но, наверное, началось с одного человека, которому пришла идея выделиться каким-то образом, назвав себя последователем кого-то из апостолов, например, Павла. Другой, не имея уважения к такому выскочке и желая отдалить себя от него, решил быть Аполлосовым. А третий, не желая присоединиться ни к тому, ни к другому, посчитал единственным правильным решением стать Кифиным. Чтобы не увлечься дебатами о правоте или неправоте Христовых, оставим их в покое на данное время. И вот церковь смотрит на этих троих, отстаивающих каждый свою позицию, и вместо того, чтобы остановить их и примирить, к ним пришла ошибочная и нездоровая идея в виде вопроса к самому себе: «А чей же я? Чью сторону мне занять и к какой группировке мне примкнуть?» Конечно же, такой вопрос чаще всего решается на основе лицеприятия. «Кто из троих мне более симпатичен, к тому я и примкну». Результат плачевный. Вместо единой церкви получилось несколько группировок, враждующих между собой из-за какого-то человеческого вымысла. О такой же ситуации Павел писал Галатам.
1: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом».
0: Галатам 5:15. Конечно же, ни о каком умножении церкви в данной ситуации не может быть и речи. Я думаю, неправы бывают и те, которые не присоединяются ни к какой группировке, а просто наблюдают со стороны за исходом поединка, как римляне, развлекающиеся гладиаторскими боями. Такое поведение не только не охлаждает спорящих, но наоборот подогревает их желание выйти победителем из боя. Как же правильно себя вести? Вспоминается Моисей, пытавшийся примирить

0: достигнуть не удалось, но жизнь его они спасли. Посмотрим, чем они руководствовались в своих действиях. Рувим просто встал один против восьми братьев, решивших убить Иосифа, и решительно заявил: «Не убьем его». Бытие 37:21. Смело? Да. Рискованно? Да. Но он набрался мужества и сделал это. Иуда, с другой стороны, убедил не убивать следующим аргументом:
1: «Руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша».
0: Бытие 37:27. О, если бы мы все помнили о том, что мы все братья, тем более наше братство выше того, что по плоти человеческой, наше братство в крови Иисуса Христа, которой мы все искуплены. Да поможет нам Господь нести это служение примирения в церквах наших с Христовой любовью в сердцах наших и со словами Моисея на устах наших. Вы же братья, зачем обижаете друг друга? П.С. Как же быть с Диотрефом? Окончание в следующем номере. Без Духа Святого духовности нет. Несет он тепло, благодати и свет из высшей божественной области. Без Духа Святого духовности нет. Он – стимул высокой духовности. Сердца христиан, превращая в свой храм, ведет он к возвышенной истине, к тому, кто ценой искупительных ран нас делает нравственно чистыми. Божественной Троице – силы секрет, источник любви и усердия. Без Духа Святого духовности нет, как и без Христа нет спасения. Без Духа Святого духовности нет, и если взглядеться нам пристально, он учит тому, что есть тьма и что свет, и кто абсолютная истина. Александр Савченко.
1: Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
0: Исход 20:16. Освальд Тярк. Девятая заповедь. Девятая заповедь берется со словесными погрешениями. Дар речи – главный признак человека. При помощи слов мы понимаем друг друга. Словами можно защитить справедливость, утешить скорбящих, навязать дружбу, благовествовать Христово Евангелие и сделать множество других добрых дел. Если же человек использует свой дар речи со злыми намерениями, то благословение превращается в проклятие. Нарушение девятой заповеди может означать одновременно нарушение шестой, седьмой и восьмой заповеди, так как мы ложью можем отнять у ближнего жизнь, семью, имущество. Кроме всего, приступив девятую заповедь, мы можем похитить у ближнего честь. Словесное погрешение настолько опасно, что на нем заостряют внимание обе скрижали. Первая скрижаль говорит о погрешении по отношению к Богу. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно». Вторая скрижаль повествует о словесном погрешении по отношению к ближнему. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Кто же мой ближний? Слово «ближний» очень хорошо передает ветхозаветное понятие. Ближний – это человек, живущий близко. Для понимания этого надо знать условия жизни жителей Востока. Палестинское селение не было кучкой разбросанных хуторов, а представляло собой группу домов, построенных в интересах безопасности недалеко друг от друга. Нападения были частым явлением. В интересах самообороны люди держались вместе. Утром выходили в поле или на пастбище, а вечером возвращались домой. Днем село и имущество находилось под общим присмотром оставшихся. Селение было внешним кругом семьи. В соотношении с требованиями самозащиты складывались обычаи и даже психика людей. Знатоки утверждают, что жителям Востока по сей день неприятны тишина и одиночество.

Редко случается, чтобы кто-то прогуливался в одиночку. При покупке или аренде дома досконально изучается характер соседей. Принято одалживать у соседей муку, хлеб, инструменты. Часто пользуются соседской кухней и посудой. Особенно по торжественным случаям, когда бывает много гостей. Учитывая это, мы поймем, почему Библия так часто повествует об отношениях с ближним.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава первая.
4: Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию. Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима, Иоаким родил и Иехонию, и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, се, ангел Господень явился ему во сне и сказал:
5: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
4: А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
6: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог».»
4: Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.
3: Глава вторая.
4: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
7: «Где родившийся царь Иудейский?
8: Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».
4: Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них:
9: «Где должно родиться Христу?»
4: Они же сказали ему:
10: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля».
4: Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал:
9: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему».
4: Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит:
5: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его».
4: Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит:
6: «Из Египта воззвал я сына моего».
4: Когда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
6: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
4: По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит:
5: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца».
4: Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется.
3: Глава 3.
4: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит:
11: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
4: Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия:
6: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
4: Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидевши Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им:
11: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым».
4: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил:
11: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?»
4: Но Иисус сказал ему в ответ:
12: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».
4: Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий:
13: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
3: Глава 4.
4: Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал:
14: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
4: Он же сказал ему в ответ:
12: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
4: Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему:
14: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей».
4: Иисус сказал ему:
12: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего».
4: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему:
14: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне».
4: Тогда Иисус говорит ему:
12: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
4: Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
6: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».
4: С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
12: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
4: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им:
12: «Идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков».
4: И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
3: Глава пятая.
4: Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря:
12: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
3: Глава 6.
12: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: исключительно свежо и благотворно влияние слова, и я рад по-новому в который раз перелистывать страницы Писания, переживать написанное в нем. Так пишет наш слушатель из Астрахани Александр Викторович Умнов. Он продолжает. «Как много книг духовных есть в мире, энциклопедия, толкование, но Библия — это книга книг. Какое благо иметь ее у себя и в любой момент читать ее». Мы благодарим Александра Викторовича за добрые слова в адрес нашей передачи и полностью присоединяемся к его мнению о том, что возможность читать Библию — это действительно благо, и что этой возможностью нужно дорожить. Поэтому давайте, не теряя времени, вместе с доктором МакГи приступим к изучению Евангелия от Матфея.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея. Надо сказать, что это Евангелие во многом сходно с книгой «Бытие». Обе эти книги являются самыми главными во всей Библии, и вам обязательно нужно хорошо познакомиться с ними обеими, чтобы вы могли поразмышлять над их содержанием. Я хочу предложить вам несколько необычный вариант разделения Евангелия от Матфея. Мое деление будет немного отличаться от общепринятого, но оно поможет вам самостоятельно прокладывать свой путь через него. Очень важно понять Матфея, чтобы понять всю Библию. В качестве заголовка я бы взял выражение из 21 главы Евангелия от Матфея «Се царь твой». Предлагаемое разделение на главы относится к образу царя. В первых двух главах представлена личность царя. Со второй главы по 16 стих 4 главы идет речь о подготовке царя. Провозглашение царя освещается с 17 стиха 4 главы по 31 стих 9 главы. Программе царя посвящены конец 9 главы с 36 стиха по 20 стих 16 главы. Страдания царя описываются с 21 стиха 16 главы по 66 стих 27 главы. И последняя, 28 глава, утверждает власть царя. А теперь перейдем непосредственно к первой главе Евангелия от Матфея. Тема этой главы – родословная Иисуса Христа и Его рождение. Евангелие от Матфея и, следовательно, Новый Завет начинаются с родословной Иисуса, которая представляется самым важным документом в священных писаниях. Вся Библия покоится на точности этого документа. Как вы заметите, она делится на три части. В стихах с 1 по 6 освещается родословная от Авраама до Давида, родословная от Соломона до Вавилонского плена представлена в стихах с 7 по 11. И, наконец, с 12 по 17 стихи приведена родословная от Вавилонского плена до Иосифа Плотника. Во время изучения книги «Бытие» мы обратили внимание на тот факт, что вся эта книга была посвящена семьям израильтян. Очень важное место в ней занимали родословные этих семей. И то же самое мы можем видеть здесь, в начале Нового Завета. Должен признать, что сначала все это кажется несколько утомительным. Вы даете кому-нибудь Новый Завет, человек начинает читать Евангелие от Матфея, пытается одолеть родословную и очень быстро теряет всякий интерес к этой книге вообще. Один мой друг-священник сказал мне, что во время Второй мировой войны он раздал фактически тысячи новых заветов военным. Он видел, как люди в окопах открывали Новый Завет, начинали читать его, и через 2-3 минуты приходили к выводу, что эта книга им не по зубам. Их нельзя винить за это. Я считаю, что мы должны раздавать христианскую литературу с мудростью. Средний человек должен начать с любого из других трех Евангелий, а лучше всего с Евангелия от Марка, но не с первого Евангелия. Однако все эти соображения никак не умаляют важность родословной Иисуса. Новый Завет покоится на точности этой родословной, потому что именно она доказывает тот факт, что Господь Иисус Христос произошел по линии Авраама и по линии Давида. Оба прародителя очень важны. Линия Авраама доказывает принадлежность Иисуса к нации, а линия Давида возводит его на престол, поскольку по Давиду Иисус принадлежит к царскому роду. Для еврейского народа родословные вообще имели очень важное значение, потому что через них можно было выяснить, имел ли человек законное право на принадлежность к какой-либо конкретной линии. Например, мы читаем в книге пророка Ездры, что когда Израиль вернулся из вавилонского плена, они искали своей записи родословной и не нашли ее, а потому исключены из священства. Ездры 2:62. В дни Ездры еще существовала возможность проверить родство по записям и доказать принадлежность к семейству Левия или исключить из него тех, кто пытался обманом получить привилегии, принадлежавшие только потомкам этого патриарха. Очевидно, эти родословные хранились у высших чинов правительства и были доступны для широкой публики. Я полагаю, они хранились в храме, потому что Израиль был теократическим государством, и его церковь и государство были единым организмом. С этими документами мог ознакомиться каждый, и с него, вероятно, были сделаны копии еще прежде, чем в 70-м году нашей эры храм был разрушен. Враги Иисуса могли перепроверить его родословную, что они, скорее всего, и сделали. Этот факт интересен и важен еще и потому, что противники Иисуса оспаривали каждое действие Господа. Они даже выдвинули ложное объяснение Его воскресения, но никогда не смели оспаривать достоверность Его родословной. Объясняется это тем, что они проверили ее и увидели, что она в точности соответствовала истине. Все это очень важно, потому что в таком случае Иисус оказывается совершенно в уникальном положении. Вы помните, Он сказал, что пастырь входит во двор к овцам через дверь, а вор и разбойник ищут другие пути? Иоанна 10 глава, 1-2 стих. Этот двор и есть народ Израиля. Иисус не вторгался к народу какими-то иными путями, но вошел в главные ворота. Он вошел в дверь. Он действительно родился по линии Давида и по линии Авраама. Именно об этом и говорит нам Матфей. Иисус явился исполнением всего, о чем говорит Ветхий Завет. А потому враги Христа не могли предъявить Иисусу никаких претензий по вопросу о родословной. Им пришлось искать другие способы обвинить его, и, конечно, они преуспели в этом. Я впервые заинтересовался Библией, когда был еще подростком. Тогда мне представилась возможность отправиться на летнюю конференцию, где Господь заговорил к моему сердцу. Там, на конференции, учитель Библии коснулся моего сердца во время занятий по Слову Божьему. Однажды он спросил: «Ребята, кто из вас прочитал всю Библию за один год?» На конференции было от 200 до 300 молодых людей, но ни один из нас не поднял руки. Он задал этот вопрос 4 раза. Наконец, один молодой человек в задних рядах нерешительно поднял руку и сказал: Да, я прочитал, но я читал только те места, которые мне были интересны. Я не читал родословные. Все засмеялись. Учитель засмеялся тоже и признался, что и сам их не читал. В тот момент я вдруг понял, что если Святой Дух так много места уделил этим родословным, в них обязательно должно быть что-то очень интересное для нас. Поэтому я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту родословную, ибо она очень важна. Это родословная со стороны Иосифа. У нас есть и другая родословная со стороны Марии. Она представлена в Евангелии от Луки. Итак, прочитаем первый стих первой главы Евангелия от Матфея. Он звучит так. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». В оригинальном тексте вместо слова «родословие» употреблено выражение «книга поколения». Это выражение характерно для Матфея, и в Новом Завете вы больше нигде его не встретите. Но если вернуться назад в Ветхий Завет и перечитать книги пророков Малахии, Захарии и Агея, а потом вернуться к Пятикнижию и перечитать Второзаконие, книгу чисел, Левит, Исход и Бытие, вы, наверное, придете к заключению, что нигде в Библии, кроме Евангелия от Матфея, это выражение не употребляется. И вдруг, совершенно неожиданно, в пятой главе книги Бытие вы увидите следующее предложение. Вот книга поколений Адама. Бытие 5.1. В русском варианте Библии и в пятой главе книги Бытие мы видим родословную, но в оригинале речь идет о книге поколений. Таких книг поколений две. Книга поколений Адама и книга поколений Иисуса Христа. Как вы попали в семью Адама? По факту физического рождения. Вы не имели к этому никакого отношения. Фактически от вас это никак не зависело. Но именно таким образом и вы, и я попали в семью Адама. Мы родились в нее. Но в Адаме все умерли, говорит Библия в послании к римлянам, 5 глава, 12 стих. Таким образом, книга Адама – это книга смерти. Но затем появилась другая книга – книга поколений Иисуса Христа. Как вы попали в эту семью, в эту родословную? И сюда вы тоже попали по факту рождения, нового рождения. Господь Иисус говорит, что мы должны родиться свыше, чтобы увидеть Царство Божие. Иоанна 3.3. Именно это рождение позволяет нам попасть в книгу жизни Агнца, и мы попадаем в нее, доверяясь Христу. Мы все находимся в первой книге, книге поколения Адама. Но я верю, что вы, мой друг, также находитесь в книге жизни Агнца. Матфей говорит, что Иисус – это сын Давидов, сын Авраамов. Но разве Матфей не знал, что Авраам жил до Давида? Конечно, знал, потому что он об этом ясно говорит в остальной части родословной. Но почему он так строит свое утверждение? Дело в том, что он представляет Господа Иисуса как Мессию, того, кто есть Царь, того, кто устанавливает Царство Небесное на земле. И это главное. Он должен был прийти по линии Давида в исполнение ветхозаветных пророческих обетований, всего того, что Бог обещал Давиду. Он есть сын Давидов. Но Иисус также сын Авраамов. И это тоже очень важно, потому что Бог сказал Аврааму: «Благословятся в семени твоем все народы земли». Бытие 22:18. В послании к Галатам 3:16 Павел объясняет, о каком семени идет речь. Он говорит: «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано «и потомкам», как бы о многих, но как об одном. «И семени твоему, которое есть Христос». Итак, Иисус Христос – это Сын Авраамов. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фариса и Зару от Фамари. Фарис родил Исрома, Исром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Ваоза от Рахавы, Ваоз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона, отбывшись за Урию. Матфея 1 глава, со 2 по 6 стих. Внимательный взгляд на родословную не только вызывает неподдельный интерес, он по-настоящему волнует. Наше внимание невольно приковано к четырем именам в этом списке предков. Правда, несколько странно видеть эти имена в родословной Христа. Во-первых, это имена женщин. Во-вторых, это имена язычниц. Имена женщин, как правило, не указывались в еврейских родословных. Но нам не следует удивляться этому, потому что в настоящее время в нашей культуре мы можем видеть, как то же самое происходит в случаях с заключением брака. При бракосочетании молодые люди берут общую фамилию. Причем это фамилия мужа. Новая семья не выбирает фамилию жены. Ее линия на этом заканчивается, а его линия продолжает свое развитие. Это наш обычай. Таким же был обычай и в те далекие времена. Во времена Иисуса тем более было непривычно и странно видеть в родословных имена женщин. И тем не менее, в родословной Иисуса мы видим четыре женских имени. И это не просто женщины, это язычницы. Как вы знаете, Бог в законе сказал, что его народ не должен вступать в смешанные браки с представителями племен язычников. Бог даже Аврааму повелел отправить его людей на бывшую родину, чтобы оттуда привести жену для Исаака, сына Авраама. По Божьим планам, монотеизм должен был стать преобладающей верой тех, кто рожден по линии Господа Иисуса Христа. Но вот в его родословной мы видим имена четырех язычниц, две из них хананеенки, одна моавитянка, а четвертая хиттиянка. Наш вопрос прозвучит вполне резонно. Но каким образом они попали в родословную Господа? Фамарь, первая из этих женщин, о ней говорится в 3 стихе. История Фамари представлена в книге Бытие в 38 главе. Это одна из тех глав в Библии, которые рассказывают о нечестии. Фамарь попала в эту родословную, потому что была грешницей. Следующий в 5 стихе идет Рахав. Это тоже не самый симпатичный персонаж, о котором нам рассказывают в книге Иисуса Навина во 2 главе. Но она действительно стала чудесным человеком после того, как познала живого и истинного Бога. Верою Раав, блудница, с миром, приняв соглядатаев, не погибла с неверными. Евреям 11:31. Она попала в родословную Христа по простой причине, потому что поверила. У нее была вера. Обратите внимание на прогрессию. Она пришла как грешница, но затем сделала шаг веры. Руфь – следующая женщина, о которой упоминается в 5 стихе. Это очаровательный персонаж, и в ней вы не найдете ничего предосудительного. Но во времена Руфи существовал закон, который исключал ее, поскольку в нем было сказано, что моавитянин и аммонитянин не могут войти в общество Господне. Второзаконие 23.3. И хотя закон не допускал ее в общество, нашелся человек по имени Ваос, который однажды пришел на свое поле и увидел ее. Ваос полюбил Руфь с первого взгляда, и он проявил свою милость к ней тем, что простер крыло свое на нее и ввел ее, язычницу, в общину Израиля. Она спросила: «Чем снискала я в глазах твоих милость?» Книга Руфь 2.10. Мы с вами точно так же можем задать этот вопрос Богу, спрашивая: «Чем же мы снискали его милость к себе?» И здесь обратите внимание на прогрессию. Мы приходим как грешники и делаем шаг вперед в вере, а Бог в своей чудесной милости спасает нас. Продолжим разговор о родословной. Мы видим, что Версавия не упомянута по имени. О ней сказано как о бывшей за Урией. Стих 6. Ее имя не упомянуто здесь потому, что она не была виновата в том, что произошло. В том случае был грешен Давид, и Давиду пришлось заплатить за свой грех. Он заплатил за него сполна. Версавия же попала в родословную Христа, потому что Бог не выбрасывает за борт своих детей, которые согрешили. Овца может выйти за пределы овечьего двора и заблудиться, но у нас есть пастырь, который идет за овцой и всегда находит и возвращает ее обратно. Бог и Давида вернул свой дом. Таким образом, в этой родословной вы можете увидеть всю историю спасения. В родословной, кроме того, имеются и некоторые другие, не менее интересные факты. Если мы сравним эту родословную с той, что представлена в первой книге Паралипоменон, в третьей главе, вы обнаружите, что в 8 стихе Евангелия от Матфея имена Ахозии, Иоаса и Амасии опущены. Это показывает, что родословные цитируются для того, чтобы дать нам общее представление о линии потомков, и что совсем не обязательно перечислять всех в каждом родословии в Библии. Нам следует помнить об этом и тогда, когда мы говорим о родословных допотопного периода, которые представлены в книге «Бытие». Они не были полными родословными, но сохранились для нас, чтобы дать возможность проследить определенную линию. Читаем далее стихи 10 и 11. «Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон». Матфея 1 глава с 10 по 11 стихи. В 11 стихе мы обнаруживаем, что Матфей включает в свой список Иехонию. Иехония заслужил наше особое внимание, потому что Бог обещал, что ни один из его потомков на царском престоле не воссядет. «Живу я, — сказал Господь, — если бы Иехония, сын

0: Иосифа. Но Иосиф не был настоящим отцом Иисуса. Матфей старается объяснить нам, своим читателям, этот весьма примечательный факт в Писаниях. Иосиф передал Иисусу свое право, законное право на престол Давида, потому что Иосиф был мужем Марии, родившей Иисуса. Иисус Христос не был семенем Иосифа, как не был семенем Иехонии, но и Иосиф, и Мария оба должны были происходить по линии Давида. И они действительно были потомками Давида от двух его разных сыновей. Когда мы дойдем до Евангелия от Луки, мы увидим, что линия Марии происходит от Давида через его сына Нафана. Линия Иосифа происходит по царской линии через Соломона. Итак, Иосиф и Мария оба должны были отправиться в Вифлеем, чтобы их зарегистрировали в налоговых книгах, потому что они оба происходили по линии Давида. Видите, какими интересными, увлекательными и важными могут быть эти родословные, и нам обязательно нужно их изучать. Родословная Иисуса заканчивается следующим стихом. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Матфея 1:16. В следующей передаче мы продолжим изучение первой главы Евангелия от Матфея.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Мы говорили, что по факту своего рождения каждый из нас находится в родословной Адама. Но для того, чтобы попасть в родословную Иисуса Христа, в книгу Агнца, нужно пережить второе рождение, рождение свыше. Записано ли ваше имя, дорогой друг, в книге Агнца? Если нет, то поспешите это сделать сегодня.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Мир вам, дорогие братья и сестры во Христе Иисусе, а также наши уважаемые радиослушатели. Приветствую вас на христианской радиостудии «Волна надежды». Вы слушаете очередную рубрику под названием «Притчи». У микрофона Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом, как всегда, Петр Гам. Хочу напомнить, что наши программы выходят еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Так что же такое притча? Человека интересует устройство мира, отношений и вещей. Одной из помощниц в такие моменты всегда являлась притча. Это небольшой рассказ, содержащий в себе мораль, учение, взгляд на события. Такие повествования переходили из поколения в поколение, видоизменялись и обретали новых слушателей. Притчи имеют многогранный смысл, и каждый человек воспринимает содержащуюся в них мораль по-своему. Это зависит от того, что ищет человек в таких рассказах. Поучение или умные слова, сатиру или смех, эмоции или их последствия. А сейчас послушайте первую притчу на сегодня. Притча под названием «Воспитывай детей словом».

Однажды я встретила жену священника, которая рассказала, что когда она была молода и родила первого ребенка, она не верила в побои, хотя наказание детей розгами было тогда очень распространенным. Но один раз, когда сыну было 4 или 5 лет, он сотворил такую шалость, что жена священника решила, несмотря на свои принципы, всыпать сыну розгами впервые в жизни. Она сказала сыну, чтобы он пошел во двор и сам нашел для себя пруд. Мальчика долго не было, а когда он вернулся, лицо его было мокрым от слез. Он сказал: «Мама, я не нашел пруд, но нашел камень, которым ты можешь в меня бросить». В этот момент мать внезапно поняла, как выглядела ситуация с точки зрения ребенка. «Если моя мама хочет сделать мне больно, то нет никакой разницы, как она это сделает. Она может с таким же успехом сделать это камнем». Мама посадила сына к себе на колени, и они вместе поплакали. Она положила камень на кухонную полку, как напоминание, что насилие – это не выход.

0: На сегодняшний день насилие над детьми, к сожалению, очень распространено. Конечно, между наказанием и насилием есть разница. Но когда речь идет о жестоком обращении с детьми, и особенно когда это происходит в семьях, то это просто не укладывается в голове. Ведь перенесенное в детстве насилие сказывается на здоровье и благополучии детей в течение всей жизни. Иногда воспитание словом тоже не дает положительных результатов, но все-таки. Тактичный подход к детям, заинтересованность родителей, мудрость, терпение и любовь с молитвами, конечно же, очень благотворно действуют на детей. А еще правильные действия и поступки самих нас, родителей, чтобы дети имели и видели положительные примеры. А возможно, нужно будет когда-то и прибегнуть к более жесткому наказанию. Что вы думаете об этом, дорогие радиослушатели? Давайте прочитаем, что написано о наказании в книге Притчи, 23 глава, 13 и 14 стихи.
1: «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней».
0: Но есть еще один вариант воспитания. Чтобы избежать применения физического насилия, давайте прочитаем, что написано в книге «Псалтырь», Псалом 33, стих 12. Возможно, это будет являться наилучшим вариантом воспитания детей.
1: «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас».

В одном городе все местные жители узнали о небольшой слабости их мэра. Он очень любил черную икру. Об этом по секрету рассказали продавцы из местного магазина. И теперь каждый, кто шел к нему с просьбой, стал брать с собой баночку черной икры. Но мэр ни от кого ни разу не принял такой подарок. Однажды его сын решил узнать, почему же отец отказывается от любимой икры. «Отец, ни для кого не секрет, как ты любишь черную икру. Но почему ты никогда не берешь ее у своих посетителей?» «А это потому, — ответил с улыбкой мэр, — что я действительно очень ее люблю». «Я не понял, объясни». «Правда, я люблю икру. Если я приняв такой подарок, я почувствую себя обязанным. И, возможно, чувствуя себя обязанным, рано или поздно я буду вынужден слегка приступить закон. Если я приступлю закон, то меня отстранят от должности». А оставшись неудел, я не смогу купить себе ни одного грамма моей любимой икры. И наоборот, если я не приму подарки, то меня не отстранят от должности, и я смогу сам себе купить столько черной икры, сколько пожелаю.

0: Зависимость. Что для вас является зависимостью? Человек имеет несколько зависимостей. Например, зависимость алкоголя, наркотиков или еще каких-либо пагубных привычек. А также можно быть зависимым и от людей, например, каким-либо долгом. Если получать от кого-либо какие-то подарки или подношения, то создается непринужденное чувство долга. Прежде чем вы сможете победить зависимость, сначала вам необходимо признать, что у вас есть проблема, и понять, что она является грехом. А для этого нужно от нее освободиться или не доводить ситуацию до такого состояния. Во-первых, быть честным перед самим собой. А уж если и совратился с праведной дороги, то на помощь могут прийти разговоры по душам, например, с кем-нибудь из членов церкви или семьи. В книге «Послание Иакова», 5 глава, 16 стих, наставляет нас:
1: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного».

Почти все на флоте знали про Билла, который, несмотря на насмешки своих товарищей, всегда надевал спасательный жилет, когда их военный корабль выходил в море. Однажды, когда в 1945 году они совершали патрулирование в Тихом океане, в небе неожиданно появились самолеты и стали обстреливать и бомбить судно. Корабль затонул. Позже нашли только одного, кто выжил. Это был Билл. Он заранее принял необходимые меры. Его же товарищи этого не сделали.

0: Всем нам угрожает одна опасность – смерть. Никто не знает, когда она настигнет нас. После смерти будет Божий суд, написано в послании к евреям, 9 главе, 27 стих. Готовы ли вы? Надели ли спасательный жилет, которым является праведность Христа? С такой защитой мы можем смело предстать пред Богом. Но как нам ее получить? Бог дарует ее всем, кто верит в Господа Иисуса. Может ли Он обращать внимание на нашу неправедность? Нет, конечно. Но Его Сын понес за нее наказание на кресте. Поэтому Бог прощает наши грехи, если мы исповедуем их Ему. И Библия подтверждает это. В послании Римлянам, глава 5, 1 стих написано:
1: «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа».
0: Быть готовым означает, что человек все уладил с Богом, и тогда он, обретя его прощение во Христе, с нетерпением ожидает будущей славы с Ним. А еще там же, к Римлянам, в 14 главе 10 стих, мы читаем:
1: «Все мы предстанем на суд Христов,

«Поет мое сердце». С такими словами из песни мы подходим к концу нашей программы и прощаемся с вами до следующей недели. Хотим вам сообщить, что подборку наших притч мы производим из разных источников – книг, журналов и, конечно же, интернета. Если у вас есть новые интересные притчи, вы можете нам написать по электронному адресу в интернете, и мы сможем эти притчи транслировать по нашему радио. Если вы желаете снова прослушать наши программы, то это можно сделать по адресу на странице hoffnungswelle.org. Программу подготовила и провела ее ведущая Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. Технический оператор Петр Гам. Главным музыкальным оформлением является композиция Виталия Погосяна. А музыкальную часть вы прослушали в исполнении семьи Кирнев, Симона и Макса Харольских и группы «Мелодия». Ждем нашей встречи с вами. Божьих вам благословений и до новых встреч. Берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «В стране солнца». Они вернулись довольно поздно, но так как Палка пришел вместе с Лессингом, дедушка ничего не сказал. Палка получил свой ужин, отдал дедушке заработанные деньги, порадовал его принесенной грушей и лег спать. Во сне Палка видел красивого мальчика. Мальчик звал его рукой, говоря: «Иди вместе со мной, и я приведу тебя в страну солнца». Он пошел вслед за мальчиком на высокую гору. Но когда Палка достиг вершины горы, там он нашел три креста и на них увидел распятым того же самого мальчика. Это был Иисус. Палка зарыдал во сне так громко, что Лессингу пришлось разбудить его. «Ты чего плачешь? Что с тобой?» «О, дядя! Ему, наверное, было очень больно. Ах, я даже представить не могу!» Лессинг не стал дальше расспрашивать. «Видно, что-нибудь приснилось», — подумал он про себя. «О мой Иисус, мой дорогой добрый Иисус, как могли они причинить тебе такую боль?» — вполголоса говорил мальчик. «Если ты все можешь, то дай мне узнать, почему твой Отец Небесный не освободил тебя? Ведь Он любил тебя». Палка уже давно снова заснул, но слова его не давали Лессингу покоя. Почему Христос страдал? Ради чего Он умирал? Почему Бог допустил это? Эти вопросы и его смущали. И ему вспомнились слова, которые были написаны на первой странице книги. Читай внимательно, строчку за строчкой, и она укажет тебе путь. Могла ли она дать ответ также и на те вопросы, которые даже помимо его желания возникали в его душе? Начиная с того дня, в хижине Юриги каждый день стали читать священную книгу. Для этого они с радостью пожертвовали тем часом после обеда, которые раньше отдавали отдыху. Старый Юрига удивлялся Лессингу, что он читал почти как сам священник. Он рассказал о найденной Палка книге также и Лишке, рассказал и о тех странных словах, которые были написаны на первой странице. Сначала Лишка приходил из любопытства, но потом никогда не пропускал чтение. Вначале оба старика во время чтения курили, а потом Слово Божие наполнило их сердца благоговением. Они перестали курить. Сняв свои шапки, они сидели и внимательно слушали. Это были старые истины, отчасти им уже знакомы еще с молодости. Но так как теперь их читали слово за словом, строчку за строчкой, то они стали для них совершенно новыми и еще более ценными. Если бы кто им подарил эту книгу, они, наверное, не читали бы ее так старательно. Но так как мальчик ее нашел таким чудесным образом и каждому слову так твердо верил, то и они не осмеливались сомневаться. Лишка и Юрига даже во время работы рассуждали о божественных истинах. «С тех пор, как ваш мальчик спросил меня, имеет ли священник власть прощать грехи, я постоянно об этом думаю. Наверное, он не является для нас Богом, как я раньше полагал. Я знаю, что мои грехи мне не прощены и что я не примирен с Богом, и я спрашиваю сам себя, что пользы мне от этого говения, от этой исповеди?» Юрига задумчиво качал своей седой головой. «Может быть, из этой книги мы узнаем всю истину?» «Знаете ли, когда недавно Лессинг читал рассказ про этого расслабленного, то я в душе позавидовал тому человеку, которого они принесли к Иисусу и которому он простил все его грехи. Я охотно обошел бы весь мир, лишь бы только найти его». «Дедушка», — сказал Палка, когда они прочли вторую главу, «угол, в котором я сплю, все равно, что мой дом, моя хижина, не правда ли?» «Известно, это ваш с Дунаем дворец», — рассмеялся старик. «Я вам очень благодарен», — воскликнул мальчик и замолчал. Но когда взрослые вечером вернулись с работы, они увидели, что Палка сделал со своим дворцом. Его угол был чисто подметен, постель прибрана. В другом углу, в полуразбитом кувшине, стояли только что сорванные полевые цветы. Дверь, как на троицу, была убрана зеленью. «Ты, мальчик, наверное, гостей к себе ожидаешь?» – спросил его Лесинг. «Да, дядя, он придет и останется с нами, так как я его принял, как тогда Марфа». Оба мужчины улыбнулись. Но так как неприбранная часть хижины резко отличалась от угла Палку, то и они свои вещи прибрали, и Юрига сказал Палка, чтобы он подмел везде. Палка удивительно верил, что Господь пришел. Он чувствовал его близость, хотя и не мог его видеть. И когда он уходил собирать ягоды или грибы, он всегда просил: «Господи, иди со мной, так как без тебя я не могу идти». Глава 7. Горе Лесинга. Снова прошло несколько дней, и снова было воскресенье. Лесинг собирался поехать домой. На завтра были наняты люди, которые его отвезут. Он намеревался потом снова вернуться на несколько недель. «Я охотно остался бы здесь навсегда», — говорил он. «Здесь так хорошо, в этих горах!» «Сын мой», — ответил Юрига задумчиво, «мне кажется, что это так с тех пор, как мы читаем Слово Божье. Ты говорил, что у вас дома есть полная Библия. Ты мог бы ее принести нам сюда?» «Это я могу сделать. У нас ею никто не пользуется». «Разве у вас нет никого грамотного?» «Моя мама еле различает буквы». «А жены разве нет у тебя?» Юрига уже давно хотел ему задать этот вопрос, но не было подходящего случая. «Разве у тебя нет жены?» — повторил свой вопрос старик, так как Лесинг не ответил. «Есть, как же!» — ответил он, и по его голосу было слышно, что собеседник затронул больное место в его душе. Они лежали в лесу на полянке. Лесинг подпер голову рукой. «И она не умеет читать?» — снова начал Юрига. «Вы, молодые, ведь более ученые, чем мы, старики». «Она умела читать», — ответил Лесинг печально. В лесу стало тише. Казалось, природа сочувствует тому горю, которое было видно на челе этого человека. «Она умела читать?» — переспросил с удивлением Юрига. «И забыла?» «Да, она это забыла». «О, она все забыла! Но, умоляю вас, не расспрашивайте меня более об этом. Все это очень тяжело». Юрига этому верил. Ему стало жаль Лесинга. Он полюбил его, как родного сына. Они жили вместе уже несколько недель. И только теперь ему открылось, что его молодой друг таит в себе какое-то великое горе. «Знаешь что, сын мой», — сказал он с любовью, — «часто бывает хорошо, если человек свое сердце открывает другому. Может, и твое горе станет легче, если поделишься со мной». «О, дядя, для моего бремени нет никакого облегчения. Случившегося не воротишь». И он снова замолчал. «Но где же мой мальчик?» — нарушил тишину Юрига после долгой паузы. «Палку?» — спросил Лесинг, словно проснувшись от тяжелого сна. «Недавно я видел его отправляющимся в его страну солнца. В руках он нес Евангелие, и Дунай бежал вместе с ним». Этот мальчик ни о чем, кроме священного писания, не думает. И это удивительно, как он его понимает. Мне кажется, что он похож на то дитя, которое некогда Господь поставил в пример своим ученикам. Он верит каждому слову из священного писания. А мы разве не верим? Нет, дядя, Лессинг покачал головой. Если бы мы на самом деле были верующими, то мы жили бы иначе. Или вы верите, что ваши грехи уже прощены ради Христа? Так-то-так, ответил старик, почесывая затылок. Я в этом плохо разбираюсь. Господь Бог свят, а я грешный человек. Насколько я грешен, я убедился только теперь, когда мы нашли эту священную книгу и когда мой мальчик так изменился. Да, он, безусловно, верит всему. Да, дядя, он верит Писаниям, и через это он имеет прощение грехов. А ты, сын мой? Я? Лессинг опустил голову. Для меня нет прощения. Мои грехи так давят меня, как будто целая гора навалена на мою грудь. Пока я здесь, в горах, у меня на душе немного легче. Но когда мне придется снова вернуться домой и видеть, что я наделал, мне придется снова воскликнуть вместе с Иовом. Проклят тот день, в который я родился. О, сын мой, что же ты такое страшное сделал, что так мучаешься? Ты ведь такой хороший во всем, такого человека даже редко встретишь. Юрига с состраданием схватил руку Лессинга. Что я сделал? Лессинг быстро высвободил свою руку и закрыл лицо. Что я сделал, дядя? Я довел мою жену до сумасшествия. Да что ты говоришь, несчастный? Как же это случилось? Из смущения Лессинга старик заключил, что он говорит правду. «Разве ты не любил ее? Разве ты оскорблял ее и обижал, как некоторые мужья это делают?» – расспрашивал он. «О, я любил ее, и для меня она была самым ценным сокровищем во всем мире. Я готов был ее носить на руках. А каким же образом ты тогда довел ее до сумасшествия? Я не доверял ей. Мне все казалось, что кто-то хочет похитить ее у меня. Теперь я знаю, что она была верна во всем, что все ее сердце принадлежало мне. Но тогда я этому не мог верить. Я не переносил, если она с кем-нибудь дружески разговаривала. Поверьте мне, это у меня было как болезнь. И она так овладела мной, что я больше был не в силах владеть собой. Притом люди меня подстрекали. О, если бы я в то время знал Господа Иисуса, хотя бы так, как теперь, когда мы читаем священную книгу, я бы тогда к Нему обратился за помощью. Но так как мы не знали Его, то моя мать обращалась за помощью к разным гадалкам, а я предался пьянству». Лессинг снова тяжело вздохнул и умолк. «О, сын мой, говори дальше, тебе тогда станет легче», — ободрял его старик. «Когда Бог нам даровал ребенка, мальчика, то на некоторое время мне как будто стало легче», — продолжал Лессинг. «Но потом и ребенок не мог меня утешить. Как бы глупо это вам ни казалось, но я был настолько ревнив, что не переносил, что жена уделяет столько любви ребенку. Когда у других умирали дети, я уже почти стал желать, чтобы и наш умер, чтобы она не могла его больше ласкать, и чтобы все ее внимание и любовь были направлены только ко мне. О, я не в силах кому-нибудь передать, как тяжело мне тогда было. Я знал, что дьявол ходит кругом, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Но я не убегал от него, не удалялся от искушений, и, наконец, он совсем овладел мной. Когда мы недавно читали о том, как Господь исцелил бесноватого, я пришел к заключению, что и меня ничто другое, а сатанинская сила толкала на это преступление. Я не могу вам рассказать подробно, как это произошло, но помню, что всю неделю пьянствовал. Однажды я пришел домой пьяный и без ведома жены взял ребенка и унес, куда знает только Бог. Я знаю только то, что меня будто бы нашли потом без сознания далеко от дома в горах. Ребенка при мне уже не было. Потом я недели две пролежал в чьей-то хижине. Позже мне говорили, что у меня была лихорадка. Когда я, наконец, через 3 недели вернулся домой, и моя жена в отчаянии спрашивала меня о ребенке, я не знал, брал ли его с собой и где его оставил. Нельзя передать того, как мы потом его искали. Но все напрасно. Мои жена и мать даже были склонны думать, что я задушил его. Но эти подозрения они открыто не высказывали, боясь, что меня могут арестовать. Итак, перед миром осталось, что ребенок пропал. Но так как меня дома не было, то меня никто не подозревал. В общем, мы были известны как люди честные. Что я иногда напивался, это знали, но никто на это не обращал внимания. От чрезмерной скорби моя жена лишилась рассудка. О, как ужасно видеть ее, еще совсем молодую и такую красивую в таком состоянии. Порой она дома все прибирает как следует, как будто в здравом уме, но через несколько минут, накинув платок, уходит искать ребенка. Много раз добрые люди приводили ее домой, совершенно выбившуюся из сил. Каждый выражает мне сочувствие в постигшем горе, но никто не знает настоящей причины. Часто, когда я просыпаюсь ночью и вижу, как она ходит по комнате и накрывает пустую колыбель, у меня на душе так, что я должен пойти к властям и сознаться, что это я погубил свою жену и ребенка. Но тогда мать уговаривает меня, напоминая, что станет с ними, если еще и меня посадят в тюрьму. Этим ведь я не верну ребенка, и жене не станет от этого легче. Ну, теперь я все рассказал вам. Теперь вы знаете, с каким человеком жили несколько недель под одной крышей. Если хотите, прогоните меня. О, что ты говоришь, сын мой? Как я могу прогнать такого несчастного человека? Старик вытер слезы. Но ты на самом деле не знаешь, что стало с ребенком? И действительно ли ты не убил его? Куда он делся, я не знаю. Но что с этими своими руками не убивал его, это я хорошо знаю. Лессинг вытер холодный пот, выступивший на лбу. Несчастный человек, зачем ты взял ребенка с собой? Что ты с ним хотел сделать? Этого я не знаю. Я уже вам сказал, что я был сильно пьян. Одно только помню, что я дал ему кусок хлеба, когда он плакал. Мне кажется, будто и теперь еще я вижу его перед своими глазами, такого прекрасного и нежного. Еще слезы были на его щеках, но он не улыбнулся. У меня заболела голова, и я прилег. А что случилось потом, я не знаю. Так как его нигде не нашли, то мне приходится думать, что его растерзал какой-нибудь дикий зверь. Но вот идет Лишка, не будем говорить об этом больше. Лучше было бы, если бы он не застал меня здесь. Поскольку пред властями я не сознаюсь, то и рассказывать никому не могу. Лессинг вскочил на ноги и, прежде чем подошел Лишка, скрылся в лесной чаще. Юрига снова лег и закрыл глаза. «Он, наверное, спит», — подумал Лишка и уже собрался идти дальше. Но Юрига не спал. Ему только не хотелось с ним разговаривать, так сильно он был занят услышанным от Лессинга. Ему было очень жаль его. Теперь ему было ясно, почему Лессинг, несмотря на свои молодые годы, так мрачно смотрел на мир. Да, где он мог бы найти себе утешение? Вот почему он всегда из дому возвращался таким печальным. О, этот ужасный порок пьянства! Как много зла и горя приносит он людям. Бедный Лессинг, он еще так молод, Но как ужасно тяжела его жизнь. Своего ребенка теперь ему уже не найти, и жена, наверное, никогда уже больше не выздоровеет. «Дядя, вы, наверное, видели тяжелый сон», — сказал Лишка, кладя ему руку на плечо. «Вы так тяжело вздохнули!» «Да, друг, это было так. И хорошо, что ты разбудил меня». «А почему вы здесь один? Где же Лесинг и ваш мальчик?» «Лесинг недавно был здесь, а Палка со своей книгой, наверное, в своей стране солнца». «Не обижайтесь на него, ведь и среди нас он как будто в стране солнца. Сам он похож на какой-то чудный луч солнца. Вчера, когда он возвращался из села, я обогнал его. Он был очень весел и напевал какую-то песенку. Вдруг он заметил возле дороги какой-то цветок. Он взглянул на него, а потом нагнулся, чтобы рассмотреть поближе. «Что ты там ищешь?» – спросил я его. Он немного смутился. «Ничего, я только хотел посмотреть, не видно ли возле цветка чьих-либо следов». «Чьих следов?» «Ну, его следов». Я сразу понял, о чем он говорил. «Разве ты думаешь, что и поныне Спаситель ходит по этой земле? Разве ты не знаешь, что он вознесся на небо и сидит одесную Бога? А вы, дядя, разве забыли, как он обещал, сея с вами во все дни до скончания века? И я твердо знаю, что он со мной и идет впереди меня. Вы ведь читали, что когда он своих овец выпускает, то идет впереди них. Он добрый пастырь, а я один из его ягнят. Значит, и теперь он шел впереди меня. Я только хотел узнать, смотрел ли он также и на эти цветочки. Без сомнения, ведь он любит цветы». «Откуда же ты знаешь, что он любит цветы?» – спросил я его. «Я думаю, что они нравились ему, потому что, когда он говорит о лилиях, он говорит, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как любая из них. И разве он не повелел нам смотреть на цветы и брать с них пример?» «Дядя, мне кажется, этот мальчик слишком развит, чтобы стать таким простым дровосеком, как мы с вами». «Да, это правда. Но что тут поделаешь? Я готов отдать ему последнее. Что я знаю, тому я его научу, но больше сделать не в моих силах». «Это я знаю. Да жаль мальчика, если с такими способностями пропадет. Я был бы очень рад, если бы он был здесь и рассказал нам что-нибудь. Кто знает, с кем он в эту минуту ведет беседу. Редко кто пройдет мимо, с кем бы он ни заговорил об этих вещах». Глава 8. Неожиданная встреча. Лесинг не ошибся, говоря, что Палка, скорее всего, отправился в страну солнца. Так оно и было. Только он не сидел в пещере, а ходил по склону горы вверх и вниз, любуясь цветочками, которых

0: — утешал он молодого чижа, испуганно смотревшего на собаку. «Дунай не злой, он только шалит. Он ведь не знает, что это грех. Он ведь только собака». Птичка как будто это поняла и снова весело запрыгала с ветки на ветку. «Ну, на сегодня хватит», — сказал Палка цветочкам, бабочкам и букашкам. «Теперь оставьте меня в покое, я хочу читать». Ни один принц не мог бы пожелать себе лучшего места для отдыха, чем то, на которое Палка сейчас положил свою голову. Это была скала, покрытая чудным бархатистым мхом. Кругом цветущие кусты. Их белые и розовые цветы свисали над Палко. Куда только не бросишь взор, всюду цветы, раскачивающиеся от тихого веяния ветерка. Казалось, что и они притаили дыхание, чтобы не мешать маленькому читателю. Сегодня он сделал то, что и взрослые иногда делают. То есть, когда у них истощается терпение, заглядывают в конец книги или начинают ее перелистывать. «О, — сказал Палка, как бы извиняясь перед самим собой, — мы с дядей и дедушкой всю книгу прочтем до конца. Я только хотел прочитать самый конец, потому что там говорится о чем-то очень интересном». И Палка читал. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Ах, как это чудесно! Маленькое сердечко чувствовало, что здесь описана настоящая страна солнца. Там была великая, кристально чистая река, истекавшая от престола Бога и Агнца. «А что это за Агнец, имеющий на небе престол?» Мальчик поднял свои глаза к небу. «Агнец! Вот Агнец Божий!» Мальчик вдруг вспомнил. «Так ведь назвал Иоанн Креститель Господа Иисуса, и так он теперь именуется на небесах. Агнец! Божий Агнец!» И там были также деревья, которые всегда цвели и приносили плоды. «А что это значит, что там не будет ничего проклятого?» «Наверное, там не будет никого, кто других проклинает и ругается», — подумал с испугом мальчик. «Об этом тогда я должен сказать всем соседям, чтобы они это бросили. Господу, наверное, и здесь на земле тяжело слушать проклятия и сквернословие, потому на небо таких людей не пустят». Здесь еще вторично сказано про престол Агнца и что у него есть слуги. «О, с какой радостью я был бы его слугой, если бы только он меня принял к себе на службу!»
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Иисус Христос, слава и благодарность Тебе за нашу сегодняшнюю встречу с нашими дорогими слушателями и слушательницами. Мы рады иметь общение друг с другом и с Тобою. Благослови, пожалуйста, наше общение и научи нас бодрствовать в нужный момент и на нужном месте. Дай, чтобы вся наша жизнь была ревностным служением Тебе к славе Твоей. Благодарим за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

Прочитаем отрывок из Евангелия от Матфея, глава 26, стихи 45 и 46. «Тогда приходит Иисус к ученикам Своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете». Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий Меня». Прочитанный текст Евангелия говорит нам о предсмертных часах Иисуса Христа, когда Он, находясь в смертельной тоске, молился и взывал к Отцу Своему о даровании Ему сил для победы над властью тьмы. Для этой цели Господь взял с собою троих ближайших учеников, Петра, Иоанна и Иакова, и просил их бодрствовать и молиться с Ним. Отошедший от них на короткое расстояние, Спаситель, пав на лице свое, молился к Отцу Небесному, прося пронести чашу сию мимо него. После первой молитвы Иисус вернулся к ученикам своим и нашел их спящими. Пробудив их, Он просил их бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Вернувшись после второй молитвы, Он снова нашел их спящими. После третьей молитвы Он опять находит их спящими, и тогда Иисус с великой скорбью сказал им, «Вы все еще спите и почиваете». После этих слов Иисус был взят врагами, а ученики от страха разбежались. Петр же позорно отрекся от Него, говоря, что не знает сего человека. Если бы ученики Иисуса не спали в это время, а усиленно молились, то они... Возможно, не разбежались бы каждый в свою сторону, и Петр не отрекся бы от своего Учителя и Господа, и не страдал бы душой, как он страдал после своего отречения. Неуместный отдых принес им много смущения, страха, соблазна и даже отречения от того, кого они любили и кому обещали служить верно до смерти. Ходить 3 года за таким Учителем, оставить все — и пережить столько милостей Божьих, видеть столько великих чудес, и в последний момент оставить его и скрыться во тьму прежней, бесцельной жизни. Разве это не ужасно? И это случилось потому, что они не вовремя отдыхали. Пережитый горький опыт первых учеников Христовых должен послужить серьезным уроком нам, христианам последнего времени. Мы приблизились к более важному событию, чем первые ученики Иисуса, и которое может совершиться в каждый момент. Мы стоим накануне страшных мировых событий. Мы приблизились к великому дню второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, который грядет судить живых и мертвых. И как тогда, в предсмертный час, Иисус убеждал учеников своих бодрствовать и молиться, чтобы они не впали в искушение, так и теперь, через Святое Евангелие и Духа Святого, Господь будет нас от опасного духовного сна, желая приготовить нас к славной встрече с Ним. Никто не может отрицать того факта, что многие христиане сегодня спят и почивают глубоким сном беспечности и равнодушия, не видя грозной опасности. Многие почивают на подушках своего неверия и скептицизма. В наши дни есть так много людей, которые успокаивают себя ложной мыслью и убеждением, что в мире ничего не изменяется, никакой моральной ответственности за поступки, по их мнению, нет. Отрицая вечную жизнь и существование Бога и Его откровение о вечной жизни, заглушив в себе голос совести, такие люди предались беспечному сну, не желая, чтобы кто-либо будил и тревожил их совесть учением об ответственности за соделанные преступления. О таких людях, почивающих в своем неверии, апостол Петр говорит, «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же». В ответ на их отрицание и неверие апостол дальше говорит, «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб,
быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей». Второе послание Петра, 3 глава, с 3 по 7 стихи. Свидетельство апостола показывает, что неверующие люди потому говорят, что в мире ничего не изменяется, что они не знают Слова Божьего, которое свидетельствует, что в мире не остается все так, как было от начала. Затем, чтобы пробудить таких людей от опасного отдыха, Господь устами апостола Петра дальше говорит: «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а безбожников соблюдать ко дню суда для наказания». Эти слова Священного Писания с необычайной ясностью свидетельствуют, что неверующие люди напрасно успокаивают себя мыслью, что в мире ничего не изменяется. Бог не раз совершал великие перемены и изменения в этом мире в течение минувших веков, которые являются примером грядущего и окончательного суда Божия над всей вселенной в день второго пришествия Господа Иисуса Христа. Мой дорогой слушатель, если ты считаешь себя неверующим и своим неверием и отрицанием Бога успокаиваешь себя, то Господь еще раз подходит к тебе с нежной любовью и желает разбудить тебя от опасного сна, говоря тебе: «Ты все еще спишь и почиваешь? Вот приблизился час суда твоего». Дух Божий устами апостола Павла повторяет эту истину, говоря: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». «Оставь место твоего ложного и опасного покоя и иди к твоему Спасителю Иисусу Христу, который не желает судить, но жаждет спасти тебя от вечного осуждения. Он желает озарить тебя светом безграничной любви своей и дать тебе истинный покой, прощение грехов и жизнь вечную». Послушай внимательно его призыв, записанный на страницах Священного Писания. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие» — Луки 19:10. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 16 по 18 стихи. И еще: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих.

многие христиане спят на подушках своей бесплодной религиозности. Дух Святой устами апостола Павла изобразил духовное и моральное состояние христиан последнего времени, говоря: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Второе послание к Тимофею, 3 глава, 1-5 стихов. Из этого описания последнего времени следует, что, несмотря на ужасное внутреннее состояние людей, на их глубокое духовное падение и развращенность нравов, внешняя и показная сторона христианского благочестия сохранится вплоть до второго пришествия Господа. Силы же благочестия не будет. И что особенно ужасно в этом свидетельстве – это то, что внешне благочестивые христиане отрекутся силы благочестия, то есть отрекутся от самого Христа и Его спасительного слова Евангелия, о котором апостол Павел говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Иначе говоря, христиане последнего времени удовлетворятся только внешней формой религии, без желания обновления своей духовной жизни и без веры в спасительную силу Христа. Такие христиане способны будут обходиться без Слова Божия. Их вера в Бога основана будет не на учении Иисуса Христа и Его апостолов, а на их личных вкусах и на духе времени. Религия таких христиан не будет вести борьбы против греха, а скорее будет облагораживать и оправдывать его и умалять его губительную силу. Практически, религия таких христиан будет сводиться к тому, чтобы она не беспокоила их совести. Это религия полного компромисса и слияния с миром, дающая полную свободу действия каждому ее последователю. О христианах с таким противоречивым благочестием и бесплодной религиозностью апостол Павел дальше говорит: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 3 и 4 стих. Здравое учение – это то учение, которое без всяких компромиссов осуждает грех во всех его формах и указывает путь к святой жизни через покаяние и личную веру в Иисуса Христа, как единого и всемогущего Спасителя. И вот многие христиане последнего времени не примут такого здравого евангельского учения. Но чтобы не казаться в очах общества безбожниками и в то же время жить греховной жизнью, такие христиане будут избирать себе таких пастырей и учителей, которые льстили бы слуху, говорили бы все приятное, интересное и модное, но чтобы отнюдь не тревожили их порочной совести напоминанием о грехе и об ответственности за него. Но это еще не все. При наличии безбожья и явного отступничества от Бога такие люди будут считать себя прогрессивными христианами с новейшими научными открытиями и разумным применением христианских идей. Мы живем в это последнее время, о котором предсказал Дух Святой устами апостолов, и мы свидетели всех вышеупомянутых печальных явлений. Миллионы христиан в наши дни спят на подушках своей бесплодной и противоречивой религиозности, думая, что с ними все в порядке. Но, несмотря на все эти печальные факты и явления, мы имеем основание утешаться радостным фактом, что Господь и в наши дни подходит ко всем сладко спящим христианам, грешникам и старается пробудить их от опасного сна, говоря: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий грядет судить живых и мертвых.
«Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение 22:12. Мой дорогой слушатель, кто бы ты ни был, и к какой бы церкви ты ни принадлежал бы, пусть будет понятна тебе неопровержимая святая евангельская истина, что принадлежность к церкви с практикой религиозной формы, даже самой красивой, не обеспечит никому спасения и вечной жизни. Спасает нас не церковь и не религия, а умерший за наши грехи Иисус и воскресший для нашего оправдания Христос, Сын Божий. Он – сила истинного благочестия. Апостол Павел свидетельствует о нем и говорит: «В нем обитала вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем». В нем мы имеем искупление кровью его и прощение грехов. В нем мы и сделались наследниками. И еще: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А сам Господь Иисус свидетельствовал о себе, говоря: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Христос предлагает нам не религию с красивой формой или названием, а самого себя, как истину и жизнь и верный путь к небесам. Он предлагает нам себя, как хлеб вечной жизни, чтобы мы могли питаться им, и как источник вечной воды, вполне утоляющий жажду души нашей. Вкусив от его источника жизни вечной, апостолы все единодушно свидетельствуют, говоря: «В нем обитает вся полнота жизни, радости, силы, света и мудрости». Поэтому Господь желает и нам таких же благословенных опытов, какие пережили его первые последователи. Мой дорогой друг, позволь же Христу разбудить тебя от сна ложной надежды и религиозности, пока Он находит возможность спасти тебя и дать тебе истинный покой. Возможно, что Спаситель много раз стучал в дверь твоего сердца и будил твою уснувшую совесть, но ты снова засыпал в твоем самодовольстве. Вот Он еще раз подходит к тебе и с нежной любовью говорит: «Грешник, ты все еще спишь и почиваешь на подушках твоей самоправедности и самодовольства. Встань, отвори дверь сердца и прими его верою, как Спасителя, и Он устроит у тебя обитель для себя, и ты будешь вечерять с Ним, и Он с тобою. Сегодня Он будет тебя, чтобы спасти тебя от суда и гибели, а завтра Он может пробудить тебя для справедливого суда. Сегодня Он нежно и с любовью говорит: «Придите все, и Я успокою вас». А завтра может во гневе заявить: «Отойдите от меня, все делающие беззаконие».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Всякий грех смертелен».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Но, конечно, это ложь. В предыдущей передаче мы говорили о том, что многие не видят потенциального вреда в том, что мы слишком ценим физическую, внешнюю красоту. Ложь о том, что физическая красота важнее красоты сердца и духа, заставляет мужчин и женщин чувствовать себя некрасивыми, даже безобразными, стыдиться и стесняться себя. Однако стремление к физической красоте неизбежно приводит к разочарованию. Это недостижимая цель. Давайте вернемся к нашей основополагающей мысли. Убеждения определяют образ жизни. Если мы верим в ложь, то рано или поздно начнем действовать на основании этой лжи. А если мы верим в ложь и действуем на ее основании, то окажемся в рабстве. Приоритет физической привлекательности стал нормальной для всех людей с того момента, когда Ева и ее муж увидели себя и свои тела другими глазами. Они увидели себя со стороны и устыдились своих тел. Тел, который мастерски создал любящий Творец. Они немедленно стали искать, чем прикрыть свои тела, боясь остаться обнаженными друг перед другом.

0: Из дневника Евы.
1: С тех пор, как мы покинули Эдем, прошло уже 6 месяцев. Но мы все еще не можем это пережить. Адам по-прежнему во всем обвиняет меня. Я знаю, что не надо было слушать змея. Но ведь Адам был рядом со мной, почему он ничего не сделал? И он ел вместе со мной. В то время я, честное слово, не думала, что это перерастет в серьезную проблему. Теперь я постоянно виню себя в происшедшем. Как я могла так поступить с Богом после всего, что Он сделал для нас? Будут ли у нас когда-нибудь такие же отношения, как раньше? Каждый раз, когда я пытаюсь говорить с Ним, я чувствую, что между нами выросла огромная стена. Я не ожидала, что мне станет так трудно и противоестественно слушаться Бога. Например, до того дня. Если я была голодна, то ела. Когда я была сыта, я переставала есть. Теперь у меня какой-то бесконечный голод. Стоит мне начать есть, я не могу остановиться. И это не единственная часть моей жизни, которая вышла из-под контроля. Мой язык тоже постоянно подводит меня, особенно в критические дни, как, например, вчера. Я не очень хорошо себя чувствовала и весь день срывалась на Адама по мелочам. Терпеть не могу, когда я так себя веду. Мне не нравится быть злой и придирчивой. Но иногда мне кажется, что я просто ничего не могу с собой поделать.
0: Когда семья Ромеро купила питона Салли в качестве домашнего животного, он был длиной всего лишь 30 сантиметров. Через 8 лет он вырос до 3,5 метров и стал весить 36 килограммов. Затем, 20 июля 1993 года, Салли, бирманский питон, напал на 15-летнего Дерека и душил его в своих кольцах, пока мальчик не умер. В один страшный момент тварь, которая казалась такой безобидной и послушной, оказалась смертельно опасным чудовищем. Домашнее животное, которое завели ничего не подозревающие люди, о котором они заботились, восстало против них и разрушило их жизнь. В каком-то смысле удивляться здесь нечему, потому что питон просто сделал то, что было для него естественно. Точно так же поступает грех. Он может нас забавлять, играть с нами, спать с нами и развлекать нас. Но его природа никогда не изменится. Он неизбежно восстанет и пожрет тех, кто дружил с ним. Но облачение греха в другие одежды не может изменить его природы. Как и в случае с питоном, который казался таким невинным и спокойным, однажды наступает момент, когда его истинная смертоносная природа обнажается. Ложь 13. Я могу грешить, и мне за это ничего не будет. Это, наверное, основная ложь сатаны о грехе. Бог сказал Адаму: «Если ты будешь есть от этого дерева, ты умрешь». Повеление было ясным: «Не ешь». Последствия непослушания были также ясны. Ты умрешь. После того, как сатана заставил Еву задуматься о благости Бога, который установил такой запрет, и о том, имеет ли Бог право контролировать ее жизнь, он пошел дальше и заставил ее усомниться в последствиях. Он атаковал слова Бога и сказал змей жене: «Нет, не умрете». Бытие 3.4. Трижды в 9-м псалме автор объясняет, почему люди не слушаются Бога. Они считают, будто им ничего за это не будет. Говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь, в рот и рот не приключится мне зла». Говорит в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда». Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь». Псалом 9, стихи 27, 32 и 34. Враг хочет убедить нас, что мой грех не будет осужден. Я не пожну то, что посеяла. Выбор, который я сделаю сегодня, не будет иметь последствий. Я могу играть с огнем и не обжечься. Как в случае со многими видами лжи, мы верим в эту ложь неосознанно. Мы можем даже активно отвергать подобные идеи. Но если мы решаем грешить, то происходит это только потому, что мы не видим в этом ничего страшного. И тогда мы съедаем вторую порцию десерта, несмотря на то, что уже объелись, не задумываясь о том, что через несколько часов у нас вздуется живот. Завтра, когда мы встанем на весы, мы будем ругать себя за то, что поддались искушению. Несколько таких уступок приведут к избыточному весу и чувству вины, плохому настроению и депрессии. Переедание может стать причиной проблем с сердцем, инсульт, инфаркт, диабет. Недостаток воздержания в этой области делает нас более подверженными к невоздержанности в других, более серьезных областях. Потворство прихотям вполне может отразиться на характере наших детей, и они тоже будут крайне невоздержаны. Мы развлекаем себя чтением, фильмами, телепрограммами и музыкой, которые отражают мирскую философию и возводят в ранг закона нечестие, нескромность и аморальное поведение. При этом мы даже не задумываемся, что тем самым мы перестаем отвергать грех и становимся лояльны к нему. Мы начинаем стремиться к греху, и в нас пропадает жажда святости. Мы воздвигаем барьеры в наших отношениях с Богом. Мы настраиваем свой разум на мирское мышление. А наше мышление в конечном счете определяет наш образ жизни. Мы увеличиваем вероятность того, что воплотим таки в жизнь увиденное и услышанное. Мы начинаем воспринимать сексуальность по-мирски, тем самым рискуя потерять чистоту или разрушить свой брак. Мы увеличиваем вероятность того, что наши дети и внуки будут нечестивыми и аморальными. Мы обижаемся, несмотря на тот факт, что рано или поздно наша горечь разрушит способность разумно мыслить, сделает нас несчастными и эмоционально нестабильными, повлияет на наш организм, и у нас может появиться хроническая усталость, быстрая утомляемость, головная боль, напряженность мышц и проблема с пищеварением. Помешает нам принять от Бога прощение своих грехов, сделает жизнь близких невыносимой, и они не захотят общаться с нами. Мы позволяем себе слишком сблизиться с добрым, обходительным мужчиной на работе или со случайным знакомым, отказываясь при этом верить, что сеем в своем сердце семена неверности. Мы лишаем своего мужа возможности угодить нам, потому что реальность не может сравниться с фантазиями. Мы можем разрушить семью этого мужчины и свой брак. Мы можем испортить жизнь своим детям. Даже если мы не будем прелюбодействовать с этим мужчиной, мы уже будем стоять на пути будущего нравственного падения. Мы можем оказаться в безнадежном отчуждении от супруга, детей, родственников мужа и Бога. Мы должны постоянно напоминать себе, что сатана – лжец. О том, что Бог называет грехом, сатана говорит: «Это здорово, это не опасно, это невинно». Это так желанно. В этом нет ничего страшного. Ты просто восполняешь свои нужды. И это неизбежно. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи «Всякий грех смертелен». истина в том, что грех опасен, смертелен и разрушителен. Истина в том, что мы пожнем то, что сеем. Истина в том, что каждый выбор, который мы сделаем сегодня, будет иметь последствия. Истина в том, что если мы играем с огнем, то обожжемся. Истина в том, что сделанный грех рождает смерть. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Послание Иакова, 1 глава, 15 стих. К сожалению, многие люди не прослеживают связи между своим естественным плотским выбором и тем, как он сказывается на их браке, здоровье и отношениях с Богом и людьми. Сатана не просто внушает нам, что грех не будет наказан. В Эдеме он сказал Еве: «Вы не только можете ослушаться Бога и избежать неприятных последствий. Если вы отведаете этих плодов, вы также можете извлечь из этого определенную выгоду». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Бытие, 3 глава, 5 стих. Иногда последствия нашего греха становятся видны только месяцы или годы спустя. Иногда они проявляются лишь в следующем поколении. Некоторые последствия станут очевидны не раньше, чем мы окажемся перед Богом в судный день. Вот почему мы так упорно верим, что избежали последствий греха. Как написано у Екклесиаста: «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Бог не напрасно откладывает наказание. Одна из причин – желание дать людям время покаяться. Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Тем не менее, день расплаты все же настанет. И когда он настанет, каждое дитя Божие будет жалеть, что в прошлом не всегда выбирало путь послушания. После того, как прошли годы игры с грехом и наслаждения его удовольствиями, царь Соломон, наконец, и слишком поздно, пришел к выводу, что, хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, то я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют перед лицом Его. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Екклесиаст, 8 глава, 12 стих и 12 глава, стихи 13 и 14. Ложь 14. Мой грех на самом деле не так уж серьезен. Те из нас, кто вырос в благополучной семье или много лет ходил в церковь и научился хорошо вести себя, подвержены этому обману больше других. Нам никогда не придет в голову заняться проституцией, сделать аборт или сменить сексуальную ориентацию. Мы ни за что не будем нецензурно выражаться, растрачивать деньги своего работодателя или разводиться с супругом. На фоне других людей, которые совершают серьезные грехи, мы кажемся себе куда положительней. Наши грехи, такие как пустая трата времени, самозащита, выбалтывание чужих секретов, переедание или употребление небольшого количества спиртных напитков, острый язык, критичное отношение к людям, чрезмерная трата денег, страх, беспокойство, эгоизм или жалобы вовсе не кажутся нам такими уж серьезными. Мы даже не всегда считаем их грехом и предпочитаем думать, что это наши слабости, привычки или черты характера. Ева вполне могла именно так рассматривать свой грех. В конце концов, она не бросила мужа, не прокляла Бога и не отрицала его существование. Если задуматься, она всего лишь поела немного фруктов, который Бог не разрешал ей есть. Вот и все. В чем же тут проблема? Проблема была в том, что Бог сказал «не ешь», но Ева ответила «а я съем». Ева просто-напросто съела то, на что Бог наложил запрет, и этот поступок повлек за собой ужасные последствия. Это сказалось на ее теле, разуме, воле, эмоциях, ее отношениях с Богом и семье. Тот маленький грех соблазнил и ее мужа, в результате чего все человечество погрузилось в бездну греха. Как камень, брошенный в пруд, долго вызывает на воде круги, так и грех до сих пор дает о себе знать. Если бы только мы увидели, что каждый грех серьезен, что каждый грех — это бунт и измена, каждый раз, решая поступать по-своему, мы восстаем против Бога и Царя Вселенной. Как сказал Джон Биньян, одна течь топит весь корабль, и один грех уничтожает всего грешника. Или, как заметил современник Биньяна Джереми Тейлор, нет маловажных грехов, как нет незначительных песчинок в механизме ручных часов. Я живу в доме с белыми стенами. По крайней мере, они выглядят белыми большую часть года. Но когда выпадает снег, мой дом вдруг становится грязно-желтым. Даже если мы выглядим чистыми по сравнению с другими грешниками, мы не можем сравниться с совершенной Божьей святостью. Истина о грехе становится явной в свете Божьего характера. Когда мы смотрим на сияние Его чистейшей святости, то начинаем остро воспринимать мерзость собственного греха. Пуритане XVII и XVIII веков были известны своей приверженностью к святости и послушанию. В них трудно было найти что-то достойное осуждения. Большинство людей знает, что уж кто-кто, а пуритане не были великими грешниками. Но их книги свидетельствуют, что они считали себя великими грешниками. Из-за того, что они жили в тесном общении с Богом, у них развивалась ненависть к своему греху, неважно, насколько незначительным он мог казаться другим людям. Такое восприятие приходит благодаря молитве, которой молились они. «Открой мне безобразие греха, чтобы я мог ненавидеть, презирать его и убегать от него». Никогда не позволяй мне забывать, что мерзость греха заключается не столько в природе сделанного, сколько в величии личности, против которой он совершен. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Я могу грешить, и мне за это ничего не будет. Истина. Выбор, который я делаю сегодня, будет иметь определенные последствия. Я пожну то, что посею. Удовольствия греха длятся лишь короткое время. Если я буду играть с огнем, то обожгусь. Мне не удастся избежать последствий своего греха. Ложь. Мой грех на самом деле не так уж серьезен. Истина. Каждый грех — это бунт против Бога. Маленьких и несерьезных грехов не бывает. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни?

Первое послание Иоанна, первая глава, с 5 по 9 стих. И послание Римлянам, 6 глава, с 11 по 14 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Молитва. Святой Бог, я каюсь, что зачастую слишком легкомысленно относилась к греху и его последствиям. Я понимаю, что грех — это бунт против Тебя, и он печалит Твое сердце. Спасибо за кровь Иисуса, которая стала достаточной платой за мой грех. Спасибо, Господь Иисус, за то, что взял на Себя вину и наказание за мои грехи, за то, что подарил мне праведность Божию. Пожалуйста, прости, что я недостаточно серьезно отношусь к Твоей жертве за мой грех. Спасибо за полное прощение и за то, что я могу стоять перед Тобой, свободной от вины и осуждения. Спасибо, что силой креста и Духа Святого, живущего во мне, я могу быть свободна от греха и послушна Тебе. Я славлю Тебя за обетование, что однажды Ты избавишь своих детей от присутствия греха и возьмешь нас на небеса навечно. Во имя Иисуса. Аминь.

сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете

Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, в эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы вновь встречаемся на волнах Русского христианского радио. Сегодня тема нашего рассуждения – «Мир Божий, который превыше всякого ума». Итак, друзья мои, пригласите своих родных, близких, детей и послушайте нашу передачу «Луч надежды». Мое желание, чтобы Господь обильно благословил вас, слушая эту радиопередачу.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры! Сегодня я буду читать из послания Римлянам 5 главы. Будет речь идти о мире с Богом. Итак, 5 глава Римлянам с 1 стиха по 11. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Итак, мы имеем мир с Богом. Вот главная мысль и главная тема нашего рассуждения. Каждый, читающий Писание, знает, что грех осквернил человека, сделал его своим рабом и врагом Богу. Мы стали, как слово говорит, чадами гнева. Итак, первая мысль. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 8 стих. Некоторые скажут, как? Христос умер за нас? Когда это было? Так это же было 2000 лет назад. Нас еще тогда не было. Мы еще тогда не родились. Как же это Он умер за нас, когда нас еще не было? Ну а даже когда мы уже родились, мы были безгрешными младенцами. Но истина Божья говорит, грех вошел в мир через Адама. И все дети Адама, в том числе и мы, наследуют смерть, как грешники, как доказательство нашей вины перед Богом. Мы читаем, Павел апостол говорит, в Адаме все умерли для Бога. Мы мертвецы духовно в Адаме. И далее мы читаем, но во Христе все оживут. Верующие во Христе оживут духом. И даже тело человеческое будет восстановлено, то есть уже в других каких-то измерениях. Но это все-таки будем мы. Христос вернет нам жизнь для вечного неба. Да, мы читаем, вместо нас был наказан Сын Божий. Он взял на себя наши грехи, так говорит нам 53 глава Исаии. Он стал нашим примирителем, о котором мечтали еще задолго до Его прихода. Путь к примирению с Богом лежит через веру в посланного им, Отцом Небесным, Спасителя Иисуса Христа. Вера наша несет нам оправдание и все преимущества Царствия Божия в ней. Вера открывает нам широкие просторы. Иисус Христос принес спасение и примирение с Богом Отцом, так говорит Библия. Рассмотрим, дорогие друзья, человечество, падшее в грехах, и Царство Божие как пример, о котором говорил когда-то Иисус Христос. Сравним для наглядности историю брачного пира сына царя. Ну, давайте так отвлечемся и представим себе такую картину. Огромный, прекрасный, блистающий, залитый золотом дворец царя. А вокруг, на широкой площади,
стоят много-много-много людей. На широком пространстве толпы людей обращают свой взор на этот великолепный дворец. Представим себе, что все эти неисчислимые толпы простолюдин, стоящих вокруг, не имеющих ни малейшей надежды на приглашение войти во дворец на пир, на брачный пир сына царя. Ну кто они, эти люди? Они не были родственниками царя, ни друзьями, ни знакомыми, даже не были, может быть, подданными, ибо у всех их был один хозяин, их владыка, их тиран, их насильник, сатана, враг душ человеческих. Он не допускал, он клеветал изо дня в день на царя, что он жестокий враг и тиран. Кроме того, эти люди знали, они являются врагами царя. Они преступники и воры, расхитители и убийцы. И потому им нет никакой надежды войти в этот дворец. Они уверены, их никогда не впустят в эти чертоги. Они безнадежны. Но вот, представим себе, на крыльце появляется кто-то, кто-то неизвестный. Лица его не видно, но голос его слышен. И он говорит всем людям: для каждого из вас есть надежда, есть шанс войти во дворец, получить брачную одежду и сесть за стол рядом с царем. Кто поверил этому? Наверное, никто. Но вот этот человек отсылает много своих посланников с таким же словом. Он посылает в толпы своих людей, чтобы те объяснили людям эту чудную весть. Да, есть шанс войти во дворец, получить брачную одежду, сесть за стол рядом с царем. Это истина. Благовестники говорят его слово. Но у всех на устах неверие. Не может быть, они говорят. Неправда. Нас по одному заманивают в этот дворец для того, чтобы арестовать и убить. Эта мысль распространяется очень быстро. Никто не хочет верить. Но благовествование Христово дает надежду на Божье благоволение. Дух Святой, как тот, который стоит на крыльце, возбуждает надежду падшего грешника на помилование. И что же мы можем представить еще? Кто-то из толпы стал прислушиваться. Ступень примирения человека с Богом – это слово. Слово, посланное через своих вестников от самого царя. И это слово слышное. Да, конечно. Лица Духа Святого они не могли видеть, но голос Духа Святого говорит им: вы грешники, но вам можно примириться с Богом. Это первая ступень. У некоторых появляется вера. Вера, и она приходит от слышания. Ибо мы читаем: вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Это вторая ступень. И третья ступень – принятие дара спасения – возбуждает любовь к Богу. Образно выражаясь, человек идет на крыльцо и его пропускает, потому что у него есть вера в слова, слышанные. Он готов принять дар. Он готов войти в этот чертог. Он знал, что ему говорили раньше, что его заманивают, чтобы арестовать и убить. Но он видит улыбающиеся лица вокруг. И в них нет угрозы. Он входит в открытые двери, и его принимают как родного. Вторая мысль. Процесс примирения человека с Богом – процесс обоюдный. Божье Слово приглашает. Дух Святой работает. Человек поворачивает свое лицо к Слову, к благовествованию. Это первый шаг. Грешник начинает верить Слову, но видит себя недостойным приглашения и кается в своих преступлениях, сбрасывает лохмотья греха и просит Бога помочь ему. Это второй шаг. Бог, видя такого человека, прощает его, дает ему брачную одежду,
как только он переступает дом царя. Брачная одежда – ничто иное, как одежда праведности Христовой. То есть Бог оправдывает его только потому, что весь его долг был оплачен самим Христом, Сыном Его. И поэтому он, этот человек, получает искупление от грехов, ибо все оплачено. Он получает жизнь вечную, он готов к вечности, он благодарит Бога, он становится спасенным человеком. Это третий шаг. Спасенный человек желает заключить с Богом завет верности, и Бог называет его своим сыном в таком случае, усыновляет, удочеряет и сажает его за свой царский стол, где сидит его славный сын. Это четвертый шаг. Процесс примирения с Богом завершен. Теперь человек готов идти и приглашать других. Разве не так было с нами? Помните наше с вами состояние, когда мы были безнадежности, когда мы были падшими грешниками, когда коснулось нам слово, мы услышали его, и у нас зародилась вера. Мы захотели иметь общение с Богом, но как грешному человеку приблизиться к Богу? К нам обратились со словом Господним, что Бог прощает грехи всякого приходящего к Нему. Мы стали действительно верующими, хотя вера наша была очень и очень слабая. Мы были недостойными приглашения, но мы увидели, что Бог на нашей стороне. И увидев это, мы стали каяться в своих грехах и преступлениях. И Бог принимал наше покаяние. Он сбрасывал лохмотья греха с нас и давал нам новые одежды, одежды праведности Христовой. О, это великая истина! Но когда мы почувствовали, что Господь уже простил нас, наша мысль сразу, а как же ближние наши, как родные наши, как же они находятся в таком страшном состоянии, в каком находились и мы? Мы бежали домой, мы свидетельствовали всем в округе, что мы новые люди, и вы можете быть новыми людьми во Христе Иисусе, потому что нас коснулось благовествование Христова. Мы получили мир с Богом. Мы дети Его. Этой радостной вестью мы делились с каждым, кто только соглашался нас слышать. Я помню, когда только покаялся и пришел в молитвенный дом, меня окружили мои братья и сестры, те, которые знали меня как беспутного. Но они плакали, и они радовались, что видят меня среди своих. Я тут же стал просить братьев, преподайте мне святое водное крещение, я хочу заключить с Богом завет. Да нет, браток, ты еще немножко подрасти, так мне говорили. Я думаю, что многие братья и сестры переживали то же самое. Им то же самое и говорили. Но настал день, когда я принял Иисуса Христа, когда я заключил с Ним завет верности. Это был славный день. Я помню его. Друзья мои, когда мы заключаем завет с Господом, Он называет нас своими сыновьями и дочерьми. Он сажает нас за свой царский стол, где сидит Его великолепный Сын. Третья мысль. Познавший путь примирения идет на труд благовестия и святой жизни во Христе Иисусе. Итак, первое благословение, которое мы получили от Господа – мы получили примирение с Ним. Второе благословение – это доступ к Богу с нашими молитвами о нашем состоянии, о спасении других людей, доступ к той благодати, к которой мы стоим, как говорит апостол Павел. Доступ, возможность в любое время, как мы приходим к какому-то большому начальнику, стучим в дверь, и нас пропускает, и мы говорим свою нужду, и он принимает нас. Мы имеем доступ, и у этого господина нашего нет ни выходных, нет ни отпусков. В любой момент, в любую минуту жизни мы можем обращаться к нему, и он готов слышать нас. И третье благословение – это наша надежда, надежда славы Божией. Вот что мы получили от самого Господа. Надежду, что мы когда-либо
Настанет, когда прекрасный этот миг. Закроем глаза и в вечности увидим его, как он есть. А если даст он возможность нам дожить до его святого прихода, он возьмет нас к себе. Он восхитит нас на свои облака. И мы вместе со святыми возрадуемся необыкновенной радостью. Павел апостол говорит Титу: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Дорогие друзья, ожидаем блаженного упования и явления славы великого Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа. Ожидаем. Многие люди искренне ждут пришествия Господа. Многие верят, что еще при жизни своей, своими глазами, они не увидят смерти, но увидят пришествие грядущего Спасителя. И последняя мысль. Наша похвала, наша слава – это Христос. Не мы, нет-нет, нам хвалиться нечем, но Христос, примиривший нас с Богом. Мы от Него получили веру, мы от Него получили надежду, от Него получили и любовь. О, это великое наследие примиренных с Богом людей! И несколько слов я хотел бы сказать моему дорогому другу, лица которого я не вижу и не знаю. Где будешь вечность проводить, дорогой мой? Что ты думаешь о Христе? Что ты думаешь о Боге? Ведь если ты враждуешь с Богом, как ты думаешь, ты находишься в состоянии войны, кто будет победителем? Ты или Бог? Совершенно правильный ответ сказать не мудрено. В сборнике 315-м мы такие читаем слова. «Не веди, друг, жизнь беспечно. Вся, как пар, она пройдет. Счастье мира скоротечно. Скоро смерть к тебе придет. В ту минуту вдруг исчезнет прелесть мира, и тебя близость смерти в ужас ввергнет. Бедным ты найдешь себя. Как покажутся ничтожны на земле твои дела, и познаешь. К цели ложной в мире жизнь твоя текла. Так не будь же, друг, беспечен и застигнутым врасплох. Гнев его тогда уж вечен, ибо верен в слове Бог. Вот зовет тебя, поверь же, Иисус в любви своей, сердце ты открой теперь же и прими его скорей. Будь верен ты в прощении. О, поверь Христа словам. Приобрел себе спасение, на кресте он смертью сам. Он пошлет тебе отраду, в вере счастье и покой, даст тебе затем награду, в чудный рай введет с собой. Веришь ли ты этим словам? Да, эти слова основаны на Святом Писании. И я искренне желаю тебе, дорогой мой друг, прийти к Иисусу Христу, пока еще есть время. Да благословит тебя Господь в твоем решении сделаться человеком, примиренным с Богом. Слава за все! Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Из прошлой программы мы узнали, что Сережу ужалила змея, и он попал в больницу. Сегодня Сережу выписывают из больницы. За ним приехали мама, дедушка и тетя Мария.
1: Я так сильно скучал по вас.
2: Мы понимаем, мы тоже по тебе скучали.
3: Да, дедушка, особенно скучно было без тебя, Сереженька.
1: Даже не верится, что я могу оставить больницу. Здесь так медленно время тянулось.
2: Ну, понятно. Конечно, больница есть больница.
4: Да. Да. У вас интересный и умный мальчик. Он был для меня хорошим товарищем.
2: Правда?
4: Ободрял и успокаивал меня.
2: Вот как?
4: Он для меня был как ангел Божий. Очень жаль, что придется расстаться с ним.
2: Очень приятно слышать, что он был в радость вам, а не мешал.
5: Да.
2: Да,
4: да, он как солнечный луч был в палате. Мне часто приходится лежать в больнице.
2: Вот как?
4: Время движется очень медленно.
5: Да, больница.
4: Временами такое уныние находит, что хоть в петлю лезь. А Сережа не давал унывать. Из него прямо сочится энергия и надежда.
2: Он такой у нас, да.
5: Да, Сереженька.
4: Вы счастливые люди, что такого сына имеете.
3: А вы, Иван Григорьевич, давно уже лежите в больнице на этот раз?
4: Да, уже больше месяца нахожусь здесь.
3: Ой, да, это время долгое.
4: И о выписке нет еще никакого представления.
5: Ой, как надо, жалко.
3: Да, трудно находиться в больнице, при том еще летнее время.
5: Да.
4: Вы правы. Никакого лета не видишь и не чувствуешь. Вот Сережа обещал принести мне земляники свежие.
3: Молодец.
4: Но когда уйдет, то забудет, наверное. Забудет вообще, что такой несчастный дядя Ваня существует на свете.
1: Не забуду. Я же обещал. Обещания нужно всегда исполнять.
5: Да, молодец.
4: Да, Сережа. Я могу прямо сказать, что вы можете гордиться своим сыном. Я, честно говоря, даже завидую вам.
5: Но...
3: Да, это очень приятно слышать.
4: У меня тоже был сын, но он умер совсем еще маленьким.
2: Правда.
4: Жена так сильно переживала, что сама заболела. А потом тоже умерла.
2: Какое несчастье.
5: Ой, да.
4: Не перенесла смерти сына.
5: Ой, как печально и скорбно слышать. Я вам очень сочувствую, Иван Григорьевич.
4: Спасибо. С того времени уже много воды утекло. Думаешь, и печаль уже так должна бы развеяться.
2: Да.
4: Но человек, видимо, не способен полностью забыть своего горя.
2: Ну, конечно. Да. Такая трагедия. Разве она забудется?
5: Ой, еще бы.
4: С другой стороны, кто знает, каким бы еще вырос мой сын. Может, и хулиганом стал бы каким-нибудь.
2: Ну, почему же?
4: В наше время многие дети превращаются в преступников и хулиганов.
3: Да, сейчас очень тяжелое время.
2: Да, трудное время для воспитания, очень трудное.
4: Да и родители так мало уделяют времени своим детям. Некогда заниматься их воспитанием.
2: Да,
5: да, но... Так. Я думаю, что вы все же своего ребенка правильно сумели бы воспитать.
2: Конечно.
4: Кто знает, если даже сам свою жизнь не сумел прожить так, как нужно было. Может, из-за моих грехов их и отняли у меня.
3: Но, Иван Григорьевич, если так думать, что все несчастья нас постигают только как наказание, то мы все уже находились бы в могиле.
2: Да. Потому что каждый делает зло в своей жизни.
5: Да.
3: Да, кто может сказать, что прожил хорошую жизнь?
2: Да, никто.
3: Да. Кто и думает, что прожил свою жизнь хорошо, то он не знает самого себя.
2: Да, своего сердца не знают. Да? Да, а Бог-то сердцеведец. Он знает, что в человеке, правда?
5: Да.
4: Так меня и Сережа убеждал, что существует Бог, который любит нас.
2: Правильно. Правильно, Сережа.
3: Молодец, Сережа.
4: Но я сам мало интересовался этими вопросами. Да и в роду у нас никто даже имя Бога не вспоминал.
2: Надо же.
4: Если кто и скажет, что так прежде оглянется и направо, и налево, проверить, чтобы кто не услышал. Но теперь, как уже состарился, и существуешь как лишний элемент, то и говоришь более свободно.
2: Уже нет страха.
4: На нашего брата и внимания никто не обращает. Все равно скоро на свалку попадет.
2: Ну что вы, Иван Григорьевич, вы еще поправитесь и придете к нам в гости.
3: Надеемся
2: обязательно
3: встретиться с вами.
4: Может, выздоровлю, а может и нет. Бог знает. Мне так хотелось бы побыть у вас дома.
2: Да, и нам бы хотелось, чтобы вы пришли к нам.
4: Хотелось бы посмотреть, что это за семейство, в котором растут такие сыновья в наше время.
3: Во всяком случае, мы вас не забудем.
2: Нет, не
3: обязательно
2: за что.
3: Придем навещать. Да. У вас есть родственники?
4: Только одна сестра, инвалид.
3: Ой-ой.
4: Она, бедная, все заботится о мне. Но ее силы слабеют каждый день.
2: Надо же.
5: Да.
2: Но, жаль. Иван Григорьевич, было очень приятно с вами познакомиться. Мы обязательно придем навестить вас. Обязательно.
5: Да.
2: И будем по очереди переходить к вам, если вы не возражаете.
4: Большое спасибо.
2: Ну, давай, Сереженька, собирай свои вещички. Вот отсюда. Из шкафчика еще возьмем вот эти книжки твои. Давай вот. Вот сюда. Кассету хочешь взять, да?
1: Да.
2: Ну, хорошо. Ну, вот.
3: Да, так. Это очень приятно. Сережа теперь с нами.
2: Твое полотенце, Сереж? Нет, это больничное, да?
1: Угу. Больничное.
2: Ну, вот, его оставим. А? Угу. Ну, все готово, наверное. Вот и хорошо, Сережа готов опять домой.
1: Ну, дядя Ваня, до свидания. Не забывайте Богу молиться. Он вас любит и хочет вам помочь.
4: Да, спасибо. Я не забуду тебя, обещаю.
1: И Господа тоже, да?
4: И его не забуду. Обещаю тебе.
2: Ну, вот и хорошо. Да.
1: Так, да, я могу радостно идти домой.
3: Да, правильно, Сережа, с радостью мы идем с тобой вместе, но мы оставляем также и твоего дяденьку Ваню в руки Господа.
2: Да, возьми, Сережа, курточку с собой.
5: Да,
2: не забудь.
1: Вот и хорошо, что змея укусила меня. Я смог познакомиться с тобой, дядя Ваня.
2: Да, ничего случайного не бывает.
5: Да.
4: Правильно. Скажем, что, несмотря ни на что, змей оказал нам услугу.
3: Да. Да, Бог обращает плохое в благословение и поражение в победу.
2: Да.
4: Ну, до свидания, братец. Надеюсь, что еще увидимся.
1: Вот увидите, что еще встретимся.

0: Ой, как дома красиво и хорошо.
1: Соскучился по дому уже.
2: Ну, проходи, Серёженька. Давай. Ой, давай, снимай.
0: Вот, садись-ка сюда. Угу. Вот так.
2: Ой, ты совсем бодренько выглядишь.
1: Чуточку побледневший только.
3: Но это ничего.
1: Пройдет, да.
2: Конечно.
3: Походим с ним, погуляем.
0: Я даже как-то забыл, что дома так уютно. А может, я раньше и не замечал этого?
2: Наверное, не замечал.
3: Да, это возможно.
2: А сейчас вот ведь в больнице было все белым и таким однообразным, не так ли? Сразу заметно.
0: Даже забыв, что в мире есть такие красивые яркие краски. Чудесно домой возвращаться.
2: Ой, мы все так рады, Сереженька.
3: Да. А посмотри-ка, что мама для тебя приготовила еще.
0: О, мои любимые кис-кис и халва.
2: Ой, вот мамочка.
3: Да, мама знает.
1: Сладкоежка мой маленький. У вас, наверное, с дядей Ваней, Сережей, наверное, интересные беседы были, да?
0: Да. Мы никак вечерами не могли заснуть.
1: Вот как.
0: Дядя Ваня мне рассказывал многие интересные истории его жизни. С ним разные, самые невероятные истории приключались.
3: Ты, наверное, рассказывал ему об Иисусе Христе, да?
0: Да.
2: Молодчина, Сережа.
0: Рассказал. Один вечер я слышал, но как он плакал.
1: Вот как?
0: Я спросил у него, что у него болит. А он ответил, что у него болит душа.
2: Вон как.
1: Да.
0: Мне кажется, что-то его особенно гнетет.
1: Да.
0: Но он мне ничего не говорил.
3: Да, на длинном жизненном пути с человеком может разное случиться. Он прожил тревожные военные и послевоенные годы. Потом еще семью потерял. От таких тяжелых переживаний кому угодно может давить душу.
1: Да, а теперь еще ведь и смерть впереди.
3: Да, да. Действительно.
1: Ведь он же при смерти совсем.
3: Сколько человеку придется в жизни переживаний.
1: И вот знание о смерти, наверное, его угнетает особенно. Еще мне кажется, что он в таком страхе перед смертью.
2: Да, да, видно.
1: Такое чувство, знаешь, у меня появилось, как смотрела на него.
2: Да, у меня тоже.
0: Он еще сказал мне, что вся его жизнь бестолково прожита. И совсем без смысла прошла.
2: Да, таким, наверное, все и кажется.
3: Да так оно.
2: Знаете, я помню одну свою подружку. Она была при смерти, умирая, сказала мне, что ей все кажется совершенно пустым и смешным. Все, что она раньше ценила, начало терять смысл и значение. Только одно познание Бога дает утешение и подкрепление. Это вера в Бога дает такую радость и такой мир душе.
1: Истинный фундамент.
2: Да.
1: Это так.
3: Да, нам надо позаботиться об этом человеке.
2: Обязательно.
3: Это ясно, что Бог послал Сереже рассказать ему весь об Иисусе.
2: Да.
1: Это так.
3: Сережа молодец, не пропустил этого момента.
1: Да, хорошо ты, Сережа, сделать. Вот всегда вот так свидетельствуй всем о Христе,
2: да,
1: как будет случай хороший. А об Иване Григорьевиче нам нужно позаботиться, как правильно, дедушка, вы сказали. И, может быть, мы даже сделаем так, что по очереди будем навещать его каждый день.
2: Обязательно, ведь у него же нет родственников.
1: Да, да. Бедный главное, человек.
3: Да, и главное, молиться будем всегда.
1: Да, чтобы Господь спас его.
0: А я так богат, что у меня есть вы.
3: Кто это вы? Конечно, и дедушка, да?
0: Да.
1: Ну, конечно. Это большое счастье иметь родных, которые любят тебя и заботятся о тебе.
0: Теперь я никогда не буду роптать на неприятности, которые встречу в своей жизни.
3: Да, они еще встретятся,
2: Сереженька. Стоит, Сереженька, сказать, как дядя Ваня, змей-то оказался добрым другом.
1: Да, потому что мы даже не знаем, когда недоброе в доброе обращается, поэтому... Нужно быть всегда довольным, благодарным Богу за все. А Господь позаботится, что все недоброе обратится в доброе для нас, правда?
3: Да, да. Истинно так. Это все надо научиться принимать из рук Божьих, что Он приготовил. И все во благо то, что Он делает.
2: Ведь сказано же там в Библии, что любящим Его все содействует ко благу.

Сережа приобрел себе нового друга, пока лежал в больнице. Своей детской прямолинейностью, непосредственностью и бодростью Сережа радовал престарелого и тяжело больного Ивана Григорьевича. Он также по-детски, как умел, рассказал ему об Иисусе Христе. И, как мы слышали, при расставании Иван Григорьевич обещал Сереже, что не забудет его и Господа, о котором Сережа рассказал ему. И кто знает, в конечном счете, какой результат породит зароненное Сережей семя веры в сердце этого так много пережившего в жизни старца. Человек может видеть только внешность другого человека. Глубину же знает только Бог. Вы помните, что ответил Иван Григорьевич, когда Сережа спросил, что у него болит? Он ответил: «Душа болит». Душа болит – это вопль бесчисленного количества людей сегодня. «Я лишен душевного покоя. Я не имею мира из-за того, что совершил. Или я потерял мир из-за того, что оставил не сделанным. Мне нельзя было этого делать. Я пожертвовал слишком много. О, если б я мог все переделать, если б я только послушался тогда совета. Но, увы, возможности все переделать уже нет. Это возможность помочь кому-то или предохранить от надвигавшейся катастрофы была в ваших руках, но вы не использовали ее, вы пренебрегли ею, и теперь уже поздно изменить случившееся. Да, того, что прошло, вы не можете вернуть обратно, но вы можете решить, что вы совершите теперь, в дальнейшем. Друг мой, вы нуждаетесь в духовном рождении, в рождении свыше. Акт рождения свыше – это результат действия Бога в сердце покаявшегося человека, через который человек получит способность жить угодной Богу жизнью, жизнью, которая принесет радость также близким ему людям. Рождение свыше всегда включает в себя два аспекта – человеческий и божественный. Только Бог силен духовно родить человека свыше. Но на человеке лежит ответственность ответить на Божий призыв. Кроме христианства, большая часть мировых религий считает, что люди взбираются вверх по одной и той же горе, только по разным тропам. Но все эти тропы приводят к одной и той же точке. В таких догмах слышится шипение змеи. Ты будешь как Бог, когда достигнешь вершины. Человек надеется, что он достигнет совершенства своими делами и что благодаря своим усилиям он будет как Бог. Но Библия, Слово Божие, рисует перед нами совсем другую картину. Все люди блуждают в греховной пустыне, жаждут и ищут реальность, истину. Чтобы получить ответ на свою духовную жажду, они должны прийти к оазису, источнику жизни. Некоторые следуют за миражами и иллюзиями, и под их впечатлением отказываются от реального оазиса, от Иисуса Христа. Библия не говорит, что Христос один из многих путей. Она говорит, что Он единственный путь. Ибо через Иисуса Христа Бог снисходит к людям и спасает их из глубин их греховности и развращения. Бог оживляет их к новой духовной жизни, которая, в свою очередь, производит свое действие как на душу человека, так и на тело. Рождение свыше значит получение новой натуры и, как было сказано, способности жить угодной Богу жизнью. И только через рождение свыше человек приобретает пред Богом ту святость, которая сделает возможным для него общение со святым Богом. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа, написано в послании к евреям. Рожденный свыше человек
чувствует эту новую жизнь, родившуюся в его душе. У него появляется новое желание жить. Он теперь имеет настоящую цель, для чего он живет. Он имеет новые ценности. Все его взгляды на жизнь изменились. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, пишет апостол Павел в своем втором послании к Коринфянам. Возрожденный человек имеет доминирующую любовь к Богу. Центром его внимания является теперь не он сам, а Бог. И возрожденный человек любит не только Бога, даятеля новой жизни, но и по-новому любит своих ближних, всех окружающих его людей. Любовь к ближнему – одно из великих доказательств того, что над этим человеком больше не властвует его старая натура, что он под властью новой натуры. Рожденный свыше человек освобождается от греховного образа жизни. Если же он непроизвольно и согрешит, он имеет ходатая пред Богом, Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. Однако Библия говорит, что человек должен оставить свой грех. Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Акт рождения свыше, которого мы, люди, не понимаем, но только видим его результаты, является началом всей духовной жизни. Окончательная цель рождения свыше – преображение в образ Иисуса Христа. Преображаться в образ Христа значит стремиться к преображению самих себя, всей своей жизни, согласно его образу. Нужно ли тебе рождение свыше? Да, нужно. Родившийся один раз умрет дважды, а родившийся дважды умрет только один раз. Если ты считаешь, что для тебя достаточно, что ты родился один раз физически, что тебе не нужно духовное рождение, то Библия говорит, что тебя, кроме физической смерти, ожидает также вторая смерть, то есть вечная погибель и муки. Это не мои слова. Это слова вечного Бога, твоего Создателя. Библия так говорит. Если ты изберешь жизнь без Бога на этой земле, то без Бога ты будешь и в вечности, веки веков. Будешь томиться в той темноте, которую Библия называет второй смертью. Человек же, пожелавший принять Божий дар спасения через Иисуса Христа, родится второй раз духовно. После физической смерти он никогда не испытает той страшной второй смерти. Он будет жить вечно в небесной стране света и радости, где не будет ни слез, ни плача, ни болезней. Так утверждает Слово Божие, Библия. Я еще хочу сказать пару слов о втором аспекте акта рождения свыше. Как уже было сказано, только Бог производит рождение человека свыше. Со стороны же человека необходимо согласие. Без твоего согласия не произойдет никакой перемены, ничего не изменится, ничто не исправится.

0: Это также акт веры. Мой друг, ты можешь совершить этот акт воли и веры сегодня, принять Христа в свою жизнь и испытать чудо рождения свыше. Если желаешь, то я предлагаю тебе помолиться вместе со мной. Твоя молитва будет твоим согласием, призывом к Богу, знаком Ему, что здесь есть один человек, одна душа, которая желает открыть свою жизнь своему Спасителю и Господу. Будем молиться. Отец Небесный, я прихожу к Тебе таким, как я есть. Я нуждаюсь в рождении свыше, в духовном рождении. Я нуждаюсь в перемене. Я нуждаюсь в Тебе, Иисус Христос. Я открываю сердце Тебе. Войди и измени меня. Дай мне новую натуру. Прости мне мои грехи. Омой сердце мое кровью Иисуса Христа, стекавшей с Голгофского креста. Таким, как я есть, я предаю себя в Твои руки, о Боже. Прими меня и возроди меня свыше Духом Твоим. Прошу это во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Боже, что Ты услышал эту молитву, что Ты никогда не отвергал приходящего к Тебе. Прошу Тебя, благослови эту душу и будь ее наставником и руководителем. Храни ее в своей всесильной руке. Дай этой душе верить и чувствовать, что Ты будешь вести ее день за днем через все беды и радости и доведешь до небесной отчизны. Слава Тебе за Твою любовь и милость, о Боже, которые Ты проявляешь каждому приходящему к Тебе. Аминь.
1: Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20, парола Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

0: слушайте первую часть проповеди на тему «Ограниченное искупление». На текст из Евангелия от Матфея, 20 главы, 28 стиха. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
1: Христос отдал душу свою для искупления многих. И для нас это стало великим искуплением. Я постараюсь показать величие этого искупления, подвергнув его для этого пятикратному измерению. Первое, что укажет нам на его величие, будет сама мерзость нашей вины, от которой он нас избавил. Нашим вторым критерием будет строгость Божьего суда. В-третьих, мы будем судить об искуплении по той цене, которую он уплатил, и по тому страданию, что он претерпел. Затем мы постараемся возвеличить искупление за то избавление, которое Христос на деле дал нам. И в заключении остановимся на огромном количестве тех, за кого совершено это искупление и кого текст определяет словом «многие». Итак, во-первых, мы убедимся, что искупление Христа не было незначительным событием, когда мы измеряем его нашими собственными грехами. Братья мои, посмотрите на мгновение в яму, из которой вы были извлечены, и каменоломню, от которой вы были избавлены. Остановитесь на миг, все, кто омыт, очищен и освящен, и оглянитесь на себя, когда вы были во тьме невежества, когда предавались грехам и совершали преступления, и нормой жизни для вас было постоянное неповиновение Богу. Один грех способен навсегда погубить душу. Человеческий ум не в силах осмыслить безграничность зла, дремлющего в недрах одного единственного греха. В одном преступлении против величия неба таится вся бесконечность вины. Значит, если бы вы и я согрешили только один раз, то омыть этот грех и расплатиться за него не смогло бы ничто, кроме безграничного по своей величине искупления. Но разве только один раз согрешили я и ты? Нет, братья, наших грехов больше, чем волос на голове, и они взяли над нами верх. Пытаться сосчитать прегрешения, которыми отмечена наша жизнь, то же самое, что попытаться сосчитать песчинки на морском берегу или установить число капель, образующих в своей совокупности океан. Вспомним наше детство. Как же рано мы начали грешить! Как мы не слушали родителей и уже тогда приучили свой язык говорить ложь. Сколько в нас было распущенности и своеволия. Упрямые и легкомысленные, мы предпочитали все делать по-своему и рушили всякую преграду, которой старались сдержать нас благочестивые родители. Наша юность не остепенила нас. С бешеным восторгом бросались многие из нас в самый омут греха. Мы стали заводилами в делах тьмы. Мы не только грешили сами, но и учили грешить других. И что касается зрелости, то вы, вступив в пору расцвета сил, возможно, и стали внешне степеннее, и, может, в вас несколько поубавилось юношеского беспутства, но как мало улучшился человек». Если нас не возродила суверенная благодать Божия, то мы теперь нисколько не лучше, чем были в начале, и даже если она оказала на нас свое благотворенное воздействие, у нас все равно есть грехи, в которых нужно каяться, ибо мы все лежим во прахе, посыпаем голову пеплом и кричим «Нечист! Нечист!». И вы, устало опирающиеся на посох, спутник старости, не несете ли вы на своей одежде приставшие к ней грехи? Разве ваши жизни такие же белые, как белоснежные волосы, что венчают ваши головы? Вы все еще не чувствуете, что грех пачкает край вашего платья и лишает его чистоты? Сколько раз вам нужно упасть в канаву, прежде чем вам станет противна собственная одежда? Окиньте взором те 60, 70, 80 лет, что хранил вас Бог. Можете ли вы сказать на мгновение, что способны сосчитать все ваши бесчисленные?

истинные прегрешения или взвесить тяжесть всех преступлений, что вы совершили. О, звезды небес! Астрономы могут измерить вашу удаленность и определить вашу массу, но вы, грехи человеческие, вы превосходите всякое разумение. О, вы, величественные горы, обитель бурь и колыбель ураганов! Человек может подняться на ваши вершины и зачарованно стоять среди ваших снегов. Но вы, горы греха, вы поднимаетесь выше наших мыслей. Вы, бездны прегрешений, в вашу глубину не отваживается заглянуть наше воображение. Вы обвиняете меня в том, что порочу человеческую природу? Значит, вы не знаете ее. Если бы Бог однажды показал вам ваше сердце, то вы бы согласились, что жалкие слова не только не преувеличены, но и далеко недостаточны для описания пагубности сосредоточенного в нас зла. О, если бы каждый из нас мог сегодня заглянуть в свое сердце, если бы наши глаза могли обратиться внутрь и увидеть греховность, что будто алмазным резцом высечено на наших каменных сердцах. Мы бы тогда сказали проповеднику, что, изображай он всеми средствами черноту нашей греховности, он все равно никогда не сможет показать ее чернее, чем она есть. Как же велик, возлюбленные, выкуп Христа, если Он спас нас от всех этих грехов! Уверовав, люди, за которых умер Христос, получают прощение всех своих грехов, какими бы тяжкими они ни были. Пусть даже они впадали во все грехи, все пороки и похоти, какие только мог сатана предложить, а человеческая природа исполнить, все равно стоит им уверовать, как с них смывается всякое прегрешение. Грязь, возможно, накапливалась годами, пока их грех не стал вдвойне черным. Но за один миг веры, за один ликующий миг доверия Христу, великое искупление удаляет вину многих лет. Более того, даже если бы все грехи, что совершили люди в мыслях, словах и поступках, с момента сотворения миров и начала времен, могли пасть на одну бедную голову, то и тогда великое искупление всесильно снять эти грехи и сделать грешника белее снега. О, кто измерит границы вседостаточности Спасителя? Сначала определите, как высоко громоздится грех, а потом вспомните, что как во времена Ноя потоп покрывал вершины земных гор, так и воды искупления Христа покрывают вершины гор наших грехов. В небесных обителях сегодня есть те, кто некогда были убийцами и ворами, пьяницами и блудниками, богохульниками и гонителями, но они все омыты, все освящены. Спросите их, откуда взялась сверкающая белизна их одежд? Где обрели они их чистоту? И они в один голос ответят, что кровью Агнца омыты их одежды, и ею убелены. О, вы, угрызаемые совестью, вы, усталые и обремененные, вы, изнывающие под тяжестью греха, этого великого провозглашаемого вам здесь выкупа хватит на все ваши нужды, и пусть количество ваших грехов бесчисленнее усыпавших небо звезд. За них всех совершено искупление. Есть река, что способна их всех накрыть волной и навсегда унести от вас. Таким образом, первым мерилом искупления является чудовищность нашего греха. Второе, чем должно нам измерять великое искупление, это строгость Божьей справедливости. Бог есть любовь. Он всегда любящий, и мое следующее высказывание никоим образом не противоречит этому утверждению. Бог неумолимо справедлив, неукоснительно строг в своих взаимоотношениях с человечеством. Бог Библии — это не тот Бог, для которого, как рисует себе воображение некоторых, так мало значит грех, что он проходит мимо, ничего не требуя, никакого возмездия.
Он не Бог тех, кто мнит, будто наше прегрешение такая мелочь, такое незначительное отклонение, что Бог Небес закрывает на них глаза и предает их забвению. Нет, Явы, Бог Израиля, заявил о себе: «Я Господь Бог твой, Бог-ревнитель». Он утверждает, что Он не оставляющий без наказания, и что душа согрешающая, та умрет. Научитесь, друзья мои, видеть в Боге строгость без любви и любовь без строгости. Его любовь не умаляет его справедливость, и также справедливость нисколько не противоречит его любви. Они обе чудесным образом соединены в искуплении, совершенном Христом. Но знайте, мы никогда не поймем полноты искупления, если сначала не уразумеем евангельскую истину о безграничной справедливости Божьей. Нет ни одного слетевшего с уст гнилого слова, ни одного нечестивого помышления, ни одного совершенного злодеяния, за которое Бог не потребует наказания. Он либо заставит понести наказание, либо за вас это сделает Христос. Если вы не сможете принести искупление через Христа, то вам придется в вечной обреченности и страданиях платить долг, который вы не в силах никогда выплатить. Потому что Он, и это так же несомненно, как и то, что Он Бог, скорее утратит свое божество, чем допустит, чтобы хотя бы один грех остался бы ненаказанным, хотя бы один миг непослушания неотмщенным. Вы, возможно, скажете, что такой Бог холоден, суров и строг. Как бы вы к этому ни относились, но это тем не менее истинно. Именно таким мы видим Бога в Библии, и хотя мы повторяем, что истинно Бог есть любовь, то и что Он есть любовь, не более истинно, чем то, что Он есть воплощенная справедливость. Ибо в Боге пребывает и достигает своего наивысшего развития всякое благо. И в то время, как любовь в нем восходит до совершенной милости, справедливость перерастает в неумолимую непреклонность. В его характере нет ни изъяна, ни кривизны, ни одного качества, не превознесенного до такой степени, чтобы затемнить собой все остальные. Любви дана вся полнота изъявления, но пределы справедливости не уже пределов его любви. О, возлюбленные, только представьте себе, какой великой была заместительная жертва Христа, коль она стала умилостивлением Богу за все грехи Его народа. За грех человека Бог требует наказания в вечности. Богом приготовлен ад, куда ввергает Он тех, кто умер не раскаявшимся. О, мои братья! Способны ли мы оценить безмерную высоту искупления, которое приняло на себя всю ту муку, что Бог обрушил бы на нас, если бы не излил ее на Христа? Посмотрите, посмотрите туда, со всей серьезностью посмотрите сквозь сумрак, отделяющий нас от царства духов, туда, где виден дом плача, который люди называют адом. То, что вы видите, содрогает вашу душу. Помните же, что именно здесь совершают умершие свою бесконечную расплату за долги перед божественным правосудием. И хотя некоторые из них уже 4000 лет томятся в огне, они так же далеки от уплаты, как были в свой самый первый день. И когда над ними 10000 раз прокатятся 10000 лет, и даже тогда они не больше преуспеют в своем оправдании за вину пред Богом, чем они преуспели до сего часа. Теперь вы можете понять, каким великим посредником был ваш Спаситель, коль Он уплатил ваш долг и уплатил сполна, так, что не осталось теперь ни гроша долга у Христовых людей пред Богом, кроме долга любви. Верующий теперь ничего не должен правосудию, хотя раньше его долг был так велик,
что на его уплату не хватило бы вечности, но за одно мгновение оно было уплачено Христом, так, что верующий полностью освобожден от всякой вины и освобожден от всякого наказания. Вы видите, как велико его искупление, коль он все это совершил.

0: Вы только что прослушали передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджена. На текст из Евангелия от Матфея, 20 главы, 28 стиха. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте! Обратить поражение в победу нелегко, но возможно. Однако герой нашего рассказа не верил в это. В течение долгого времени он находился в плену бессмысленной боли, которой, казалось, не будет конца. И все-таки человек избавился от жестоких страданий, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Дети, идемте. Папа пришел с работы.
1: Привет, Деннис.
2: Привет, милая. Ну как вы тут без меня?
1: Они так ждали тебя. Они хотят еще поплавать до ужина.
2: Ну и прекрасно. А где Эндрю?
1: Он только что был здесь с другими детьми. Не знаю. Эндрю! Эндрю!
2: Надо найти его. Я надеюсь, он не свалился опять с лестницы. Он такой же неловкий, как и я в его возрасте.
1: Дети, давайте искать его. Эндрю!
0: Эндрю!
2: Эндрю, где ты? Папа пришел.
0: Эндрю!
1: О, боже! Он упал в бассейн! Вытащи его, Скотт, вытащи его скорее!

Это была обычная американская семья. Они только что переехали в свой новый дом в пригороде Лонг-Айленда. У них все было просто идеально. Отец работал, а мать занималась дома детьми. Все было хорошо до того рокового дня в июне, когда их любимый трехлетний сын не упал в бассейн. Сейчас в программе «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Деннисе Кеннеди и его близких.

0: Меня зовут Деннис Кеннеди. Когда мне было 6 лет, мой отец умер от рака, оставив маму одну с 5 детьми на руках. Через несколько лет она снова вышла замуж за мужчину, который потерял жену. У него было 2 дочери. Отчим к нам относился хорошо. Я же был самым шаловливым из всех детей и доставлял ему массу неприятностей. В школе я учился из рук вон плохо, и меня отдали в коммерческое училище, которое закончил в 1965 году едва ли не лучшим учеником класса. Через несколько месяцев я пошел на флот. После начальной военной подготовки меня направили в Шотландию. Там я познакомился с Перл.
1: Эй, откуда ты, желторотик?
0: Ну-ну, полегче, что за выражение?
1: Ну, если ты собираешься жить у нас, то должен привыкать к нашим манерам. Откуда ты?
0: Я из Нью-Йорка. Зовут меня Деннис, а тебя как?
1: Перл, наверное, скучно же тебе здесь, в Полилоч, после такого большого города.
0: Да, в принципе, нет. Вас так же, как и в Америке, любят выпить и повеселиться. Вначале мы здесь с приятелями тоже кутили. А потом мне надоело каждое утро просыпаться с головной болью. Я завязал с пирушками.
1: А чем ты занимаешься на службе?
0: Я механик на атомной подводной лодке.
1: Классно. Так ты был здесь, когда борцы за мир пытались подняться на американские корабли?
0: Да. Тогда чуть не дошло до международного конфликта. Но тем не менее, мне нравятся шотландцы. И особенно ты, Перл. Я еще никогда не встречал такой красивой девушки.
1: Честно?
0: Честно.
1: Ну, тогда, если хочешь, можем зайти ко мне в гости. Я познакомлю тебя с родителями.
0: С удовольствием. Отец и мать Перл отнеслись ко мне очень доброжелательно. И даже предложили поселиться в свободной комнате. Мне кажется, они заметили, что я чувствовал себя одиноко. Я полюбил их, как если бы они были частью моей семьи. И когда я попросил у отца девушки ее руки, он дал согласие.
1: Деннис, ну пожалуйста, не расстраивайся ты.
0: Я никогда бы не подумал, что будет так трудно оформить наш брак.
1: В твоей церкви ответили, что сделают это через 6 месяцев.
0: А я не хочу ждать так долго. Зачем нам нужно какое-то разрешение, когда мы все равно любим друг друга?
1: Но мы не можем венчаться в моей церкви. Потому что ты иностранец.
0: У нас в Штатах достаточно получить разрешение на вступление в брак. И после этого сразу можно идти и оформлять документы.
1: А твоя мама не будет против?
0: О чем ты говоришь? И стоит только увидеть тебя, и она согласится.
1: Ай, Деннис, ну, в конце концов, мы всегда можем расписаться в ЗАГСе в Гринокке.
0: Может, так и сделаем.
1: Я люблю тебя. И это для меня самое главное.
0: Ну так идем. После свадьбы мы некоторое время жили с родителями Перл и были очень счастливы. Но после того, как у нас родилась дочь Даяна, появились проблемы.
1: Ну что опять случилось? Я не понимаю.
2: Да твоя мать уже просто достала со своими вопросами. А где вы будете жить в Штатах? А где будете работать?
1: Она переживает за нас, Деннис. Она говорит, что многие американцы бросают своих жен после возвращения в Америку.
2: Перл, послушай, я люблю тебя и очень люблю нашу дочь. Не может быть и речи о том, чтобы когда-нибудь я бросил вас. Я всегда буду с вами рядом и буду заботиться о вас.
1: Я верю тебе, Деннис, верю, верю.
2: Тогда хватит слушать свою мать. Сколько можно вбивать тебе в голову эту всякую чушь? Я думаю, что нам нужно немедленно уехать и жить отдельно.
0: Я не понимал ее родителей, их страх остаться без дочери и внучки. Поэтому, когда мы уезжали, был целый скандал. Позже нам удалось как-то наладить отношения, но так, как прежде, уже не было никогда. Мы сняли домик за городом. Там было очень тихо и спокойно. Каждое утро привозили на лошади свежее парное молоко. Как-то раз в воскресенье дядя Перл пригласил нас с собой в Лох-Ломонд. По дороге мы остановились на пикник.
2: Ты посмотри, Даяна совершенно равнодушна к соленым огурцам.
1: Она еще совсем глупышка. А ведь после кислого сладкое кажется особенно сладким.
2: Здесь так красиво, правда?
1: Да, мне тоже очень нравится. Мне по душе тишина.
0: А для человека, который всю жизнь был в Нью-Йорке, это просто рай.
3: Я как раз хотела поговорить с тобой об этом, Деннис. Ты познал Господа Иисуса?
0: Да, я получил религиозное воспитание.
3: Но это еще не означает познать Господа Иисуса. Ты должен принять Его в свое сердце, в свою жизнь. Тебе нужно родиться заново, чтобы быть уверенным, что попадешь на небеса. Перл, тебе бы следовало рассказать Деннису о Христе.
1: Я как-то не думала об этом, тетя.
3: Ну, святая обязанность каждого верующего свидетельствовать заблудшим о Спасителе. Позволь мне рассказать тебе о нем, Деннис.
0: Ты так толком и не разобрал, что она мне хотела сказать. Да и вообще я не понимал, зачем мне нужен Иисус. В 1970 году, за 3 недели до окончания службы, у нас родился сын, Скотт. Мы уехали в США. Пока я работал и накопил достаточно денег для того, чтобы снять собственную квартиру в Квинс, мы жили с моими родителями. Там у нас появилось много друзей, с которыми мы весело проводили время. Потом у нас родился 3-й ребенок, Гизер, потом Эндрю, а в 1978-м Шон. Мы были в дружеских отношениях с одной шотландской парой, которые пели в барах и ресторанах. И однажды вечером Перл пошла в клуб с ними без меня. Когда она вернулась домой, я просто накинулся на нее.
1: Слушай, Деннис, как ты мог выкинуть все мои вещи?
2: А как ты посмела пойти на вечер без меня? Ты же знаешь, что я не люблю этого.
1: Знаю. Ты тоже уходишь со своими друзьями без меня.
2: Это совсем другое дело. В основном мы ездим на рыбалку.
1: А потом идете развлекаться.
2: Мне нужно как-то расслабиться, Перл. Ведь чтобы обеспечить семью, я работаю на 2 работах.
1: Мне тоже нужно как-то расслабиться. Тоже нужно. Ты думаешь, мне интересно все время сидеть дома и нянчиться с детьми? Ты почти совсем не даешь мне денег на хозяйство. Мы не можем ни минуты побыть вместе, одни спим в разных комнатах. Как мне все это надоело!
2: Прекрасно! Прекрасно! Тогда, может быть, тебе лучше поехать домой, в Шотландию?
1: Да, и поеду.
0: Мы вспомнили, как хорошо мы жили там первое время после свадьбы. И я подал документы на получение визы на постоянное место жительства в Шотландии. Перл с детьми поехала первой. Она должна была узнать, найдется ли там для меня работа. А я остался с братом и работал, откладывая сколько мог на будущий переезд. Работы для меня в Шотландии не нашлось. Я купил дом недалеко от Лонг-Айленда. А когда Перл с детьми вернулись, мы сняли на 3 недели маленький домик, чтобы жить в нем, пока наш дом будет готов для новоселья. И у нас снова все пошло хорошо.
1: Мне здесь очень нравится, Деннис, но я все же жду, не дождусь, когда мы, наконец, уже переедем в свой дом. Только подумать, 4 спальни, 3 душевых.
0: И собственный бассейн.
1: Да.
0: Хорошо, что нам удалось получить этот кредит на льготных условиях. А то мы бы никогда не смогли бы себе купить такой шикарный особняк.
1: Да, здесь почти как в Шотландии. Тебе не кажется?
0: Да. Детям так нравится плескаться в воде, ловить рыбу, брызгаться.
1: Они ждут, не дождутся лета, чтобы поплавать в бассейне.
0: Перл, смотри. Смотри, какой Эндрю у нас молодец, а? Смотри, как он помогает, Шон.
1: Он у нас просто золотой ребенок.
0: А ты слышал, как он меня сегодня утром будил?
1: Нет.
0: Папа уже утла. Давай играй в мячик.
1: Только подумать, ему уже 3 года.
0: Мне было так тоскливо без вас, Перл. Я так скучал по тебе и детям. Мы должны быть вместе.
1: Ты прав. Давай больше никогда не расставаться.
0: Немного времени спустя, после того,

0: Мы забирать нашего сына.
1: Мы не можем винить Бога, Деннис.
0: Но он же Бог. Он же Бог, он же всемогущий и всезнающий, не так ли? Я бы хотел, чтобы он ответил мне, почему это все случилось.
2: Перл чрезвычайно изменилась за то время, пока она регулярно, каждую неделю посещала церковь. Один за другим дети приходили домой и говорили мне, что они спасены. Я не понимал, что это означало, но я видел, как благотворно это сказывалось на них. Я спросил Перл, что значит быть спасенным? И она ответила, а почему бы тебе самому не пойти в церковь и не узнать об этом? Пасхальным утром мы пошли в церковь все вместе.
3: Сегодня, в день Пасхи, мы празднуем воскрешение Христа, Его победу над грехом и смертью. Его победа может быть также и вашей, если Он живет в вашем сердце. Библия говорит в Галатам, глава 2, стих 20, «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Именно любовь послала Иисуса на крест, любовь к нам. В Иоанна, глава 3, стих 17, Иисус сказал, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Давайте сделаем сегодняшний день днем вашего воскресения из мертвого прошлого. Позвольте Иисусу войти в ваше сердце прямо сейчас.
1: Ну, как тебе в церкви, Деннис?
2: Там все были очень дружелюбны.
1: Да, здесь не так, как было в моей церкви в Шотландии.
2: Перл, ты раньше не говорила обо мне с пастором?
1: Нет. А почему ты об этом спрашиваешь?
2: Мне показалось, когда он говорил, то обращался именно ко мне.
1: Иногда и я чувствую то же самое.
2: Ты знаешь, когда пастор попросил поднять руку тех, кто готов принять в сердце Иисуса и получить спасение...
1: И что тогда?
2: Ну, тогда я понял, что хотел бы это сделать, но не смог поднять руку. Следующие несколько недель оказались самыми трудными в нашей супружеской жизни. К тому времени мы жили вместе уже 15 лет, и у нас никогда не возникало споров из-за религии.
1: Деннис!
0: Все, хватит! Я больше не пойду с тобой в церковь, и давай больше не будем говорить об этом.
1: Да что с тобой? Объясни толком.
0: Я не собираюсь менять свою религию, вот что.
1: Хорошо, хорошо. Но пойми, речь идет не о том, чтобы изменить религию, а о том, чтобы изменить свое сердце.
0: Я не хочу больше об этом слышать. Хватит, Перл!
1: Но тебе становится легче от того, что бросаешь Библию.
0: Нет!
1: Единственный, Деннис, кто может помочь залечить сердечную боль, это Иисус. Он преобразит твою жизнь. Пойми.
2: Я осознавал, что мне нужен кто-то или что-то для того, чтобы унять нестерпимую боль утраты. Через неделю Перл сказала, что пастор нашей церкви хотел прийти и поговорить со мной. Я согласился.
3: Когда-нибудь мы поедем вместе на рыбалку, Деннис. Я люблю рыбачить.
2: Прекрасно.
3: Но я все же пришел не для того, чтобы говорить о рыбалке. Прости. Я пришел поговорить о смерти твоего сына. Я знаю, это очень больно. Мне кажется, нет в мире тяжелее утраты, чем смерть ребенка.
2: Да, вы правы.
3: Я думаю...

0: Вы знаете, что Бог тоже потерял сына? Библия говорит в Иоанна, глава 3, стих 16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Я могу понять чувство Господа, потерявшего Своего Сына.
0: Деннис, если вы спасетесь, то точно узнаете, где сейчас находится ваш сын. И также сможете узнать, куда попадете после смерти. Вы навсегда будете со своим сыном и с Иисусом на небесах. И все, что для этого требуется, принять благую весть. Весть о том, что Бог воплотился в человека Иисуса Христа. Иисус умер за грехи всего мира. Он был похоронен и на третий день воскрес, победив грех и смерть. Вы слушаете меня, Деннис?
1: Да, конечно.
0: Все, что необходимо сделать, это раскаяться в своих грехах, признать, что вы грешник и не способны себя спасти ценой своих собственных усилий. Иисус сказал в Иоанна, глава 11, стих 25 и 26, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Веришь ли сему? Открой свое сердце и попроси Иисуса спасти тебя, Деннис. Ты будешь сейчас молиться вместе со мной?
1: Я знал, что мне оставалось или отвергнуть Иисуса, или принять Его, как моего Господа и Спасителя. Слезы ручьем текли у меня по щекам. Я молился, чтобы принять Его. Я знал, что Христос спас меня для вечности.
2: О, Господи, я так счастлива, Деннис.
1: Я тоже, любимая.
0: Вы только что приняли самое важное решение в своей жизни. Вы должны были многое пережить, прежде чем стали способны прислушиваться. В Псалме 34, стих 18 сказано, «Я прославляю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхваляю Тебя».
1: Вы знаете, сейчас мне впервые не так тяжело при мысли об Эндрю. Я теперь точно знаю, что ему хорошо с Иисусом. И когда-нибудь мы снова будем вместе. Христос вошел в мою жизнь в апреле 1982 года. Я по-прежнему люблю своего сына и очень скучаю по нему. Но любовь к Иисусу превыше всего. Служение Господу наполняет мою душу радостью и счастьем. Мы с женой уже в течение 10 лет работаем с молодыми ребятами, в том числе и в библейской школе, которая организуется во время школьных каникул. Для нас нет большей радости, чем вести людей к познанию Христа. Я молюсь, чтобы мой рассказ затронул сердца слушателей и направил их к Иисусу. Если вы откроете Ему свое сердце, Он может превратить неудачи и поражения в торжество любви и спасения, как сказано в книге пророка Аввакума, глава 3, стих 18. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего.
3: Друзья, что бы с вами ни случилось, с какими бы несчастьями вы ни столкнулись, ничто не должно помешать вам прийти к Спасителю. Сами вы не сможете сделать ничего, чтобы помогло вам заслужить этот бесценный дар прощения и вечной жизни. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, ясно говорится: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Даниила, глава 11. Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии, потом четвертый превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великою властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с тою властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя северного и будет действовать в них и усилиться. Даже и богов их, и стуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет, и на несколько лет будет стоять выше царя северного, хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь и выступит сразиться с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется. Он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего. И через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его, и вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведные с ним, и совершит это, и дочь жен отдаст ему на погибель ее. Но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы, но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством. И все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя южного, и южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется и падет много убитых. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества. И о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличить себя выше всех. Но Богу крепости на месте его будет он воздавать честь. И этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями. И устроит твердую крепость с чужим Богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря, на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых. И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская. И завладеет он сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта. Ливийцы и эфиопляне последуют за ним. Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему.

Глава 12. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится видение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: когда будет конец этих чудных происшествий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеют сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней».

Малые пророки. Оссия. Глава 1. Слово Господне, которое было к Оссии, сыну Биерину, во дни Озии, Иофама, Ахаза, Езекии царей иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского. Начало слова Господня к Оссии. И сказал Господь Оссии: «Иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: «Нареки ему имя Изриэль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изриэля с дома Иуева, и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу луг Израилев в долине Изриэль». И зачала еще, и родила дочь. И он сказал ему: «Нареки ей имя Ларухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им, а дом Иудин помилую, и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками». И, откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он: «Нареки ему имя Лаами, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: вы не мой народ, будут говорить им: вы сыны Бога живого. И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Изриэля». Глава 2. «Говорите братьям вашим: мой народ, и сестрам вашим помилованная. Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою, и детей ее не помилую, потому что они дети блуда, ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их, ибо говорила: пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. А не знала она, что я давал ей хлеб и вино, и елей, умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем прикрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и новомесячье ее, и субботы ее, все торжества ее, и опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит: это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои. И я превращу их в лес, и полевые звери поедят их. И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Посему вот и я увлеку ее,
приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой. И не будешь более звать меня Ваали, и удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их, и заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными и с пресмыкающимися по земле, и лук и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности, и обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебе мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб, и вино, и елей, и сии услышат Изриэль. И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог. Глава третья. И сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 сребреников и за хомер ячменя, и полхомера ячменя, и сказал ей, много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим. Так же и я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без эфода и терефима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего и будут благоговеть перед Господом и благостью Его последние дни. Глава четвертая. Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящие со священником. И ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю матерь твою. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие. Грехами народа моего кормятся они, и беззаконию его стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником, и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть и не насытиться, будут блудить и не размножаться, ибо оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево,
и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и теревимфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши, и прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц, и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда, и не ходите в Галгал, и не восходите в Бет-Авен, и не клянитесь, жив Господь. Ибо как упрямо эти лица упорен стал Израиль, посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространстве?

одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе, хотя они и посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, ко греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу не угодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет. Забыл Израиль Создателя своего и устроил капище, и Иуда настроил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его и пожрет чертоги его. Глава 9. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейные дары на всех гумнах. Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Не будут они жить на земле Господней. Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистые. Не будут возливать Господу вина, и неугодны ему будут жертвы их. Они будут для них, как хлеб похоронный. Все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господень он не войдет. Что будете делать в день торжества их и в день праздника Господня? Ибо вот они уйдут по причине опустошения. Египет соберет их, Мемфис похоронит их. Драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния, да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен, выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Ефрем — страж подле Бога моего, пророк — сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его. Глубоко упали они, развратились, как во дни Гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидел я отцов ваших. Но они пошли к Ваал-Фигору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. У ефремлян, как птица, улетит слава чадородия. Ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет. А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их. Ибо горе им, когда удалюсь от них. Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности. Однако Ефрем выведет детей своих к убийце. Дай им, Господи, что ты дашь им. Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. Все зло их в Галгале. Там я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего. Не буду больше любить их. Все князья их отступники. Поражен Ефрем, и сох корень их. Не будут приносить они плода. А если и будут рождать, я умерщвлю вожделенный плод утробы их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его и будут скитальцами между народами. Глава 10. Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры.

кумиры их. Теперь они говорят: нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа. А царь что нам сделает? Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы, зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля. За тельца Беф-Авена вострепещут жители Самарии, восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него. И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю Иареву. Постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего. Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды. И истреблены будут высоты Авена, грех Израиля. Тернии и волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам: покройте нас, и холмам: падите на нас. Больше, нежели во дни Гивы грешил ты, Израиль, там они устояли. Война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их. По желанию моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их. Ефрем — обученная телица, привычная к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его. На Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, и Иаков будет баранить. Сейте себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих. И произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани. Мать была убита с детьми. Вот что причинит вам Вифиль за крайнее нечестие ваше».

0: В эфире программа «Вечная истина». У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на занятия программы «Вечная истина», которые посвящены тому, чтобы помочь вам изучать Библию. Целью нашей программы является также помочь вам понять Божье Слово и применить его в вашей жизни. Сегодня мы концентрируем внимание на практическом применении к нашей жизни Божьего Слова, которое несет нам книга «Числа». Другим захватывающим событием, которое описано в книге «Числа» в 13 главе, является событие, когда в землю Ханаана были посланы шпионы, чтобы собрать определенную информацию об этой земле. В Ханаан было послано 12 человек для разведки. Я думаю, что вам знакома эта история. Им было сказано проверить землю и посмотреть, на что похожа эта земля, проверить людей и посмотреть, каковыми являются люди, живущие там, много их там или мало, сильны они или слабы. Они должны были также проверить города. Их задачей было выяснить, являются ли они незащищенными или наоборот укреплены так, что их будет сложно захватить. Когда эти 12 вернулись, они не могли рассказать достаточно о плодородии обещанной земли. Они принесли гроздь винограда, которая была настолько тяжелой, что ее несли 2 человека. Они вынуждены были нести эту гроздь на шесте. Это дает нам представление о том, насколько плодородной была та земля. Но они также сказали, что люди там были гигантами, они были могущественными воинами, их города были укреплены очень основательно. Они сказали, эти люди настолько огромны, что мы чувствуем себя по сравнению с ними кузнечиками. Теперь мы встретились с другим «но» в рассказе разведчиков. Халев переубедил людей, когда он стоял перед Моисеем. Он сказал, «Давайте сейчас пойдем туда, ибо мы способны захватить эту землю». Халев и Иисус Навин были единственными из этих 12 людей, кто дал положительный ответ. Все остальные разведчики оценили ситуацию негативно. Господь очень впечатлен этим, и я думаю, что захватывающим в книге «Числа» является то, что Господь согласен отдать всю эту нацию, состоящую из 2-3 миллионов людей, за этих 2 мужчин. Он говорит, «Все вы умрете в этой пустыне, но я собираюсь взять этих 2 мужчин, Халева и Иисуса Навина, со мной в обещанную землю, потому что они следовали за мной и верили мне». Таким образом, вы видите, как Господь оценил веру. Он говорит, «Для меня вы ценнее, чем 2 миллиона людей». Я считаю это очень захватывающим. Одним из величайших героев Писания в отношении веры является Халев. У этой истории есть очень интересное последствие. В книге Иисуса Навина, в 14 главе, когда они наконец пересекли Иордан и пришли в Ханаан, они пришли в город Хеврон. Когда Халев был одним из тех разведчиков, он пошел в город Хеврон, и увидев этот город, он подумал, что этот город является самым красивым городом, который он когда-либо видел. Он был очень впечатлен Хевроном. Он верил в то, что Господь предоставит ему возможность захватить его. Когда он рассказал об этом Моисею, Моисей сказал, «Халев, когда мы наконец придем туда, ты получишь этот город, он будет твоим». После блуждания в пустыне на протяжении 40 лет, Халев пришел к Иисусу Навину, который являлся лидером после смерти Моисея, и сказал, «Ты помнишь, что сказал Моисей о тебе и обо мне, когда мы принесли ту хорошую новость? Я провел здесь 5 лет и 40 лет в пустыне». Мне было 40 лет, когда Моисей сделал это обещание. Сейчас мне 85, но я кое-что расскажу вам. Я сейчас такой же, каким я был тогда, когда я вернулся в 40 лет. И я знаю, что Господь будет со мной. И даже сейчас я буду в состоянии захватить Хеврон. Дайте мне этот город». Таким образом, Иисус Навин отдал город Хеврон Халеву, и Халев захватил его. Итак, вы видите, что Халев является очень впечатляющим героем. Когда все те другие люди были в пустыне, вздыхая, причитая и жалуясь так часто, что Господь был вынужден послать змей на них, Халев не разделял их жалоб, потому что его мысли были сфокусированы на обещанной земле. Если бы они спросили Халева, что он думает о пустыне, я думаю, что Халев ответил бы, «Я думаю о том винограде в Хевроне, я думаю о той плодородной почве этого города и о его красоте». Халев никогда не забывал об этом. Когда те разведчики пришли и доложили о ситуации, 10 из них были подобны большинству тех, кто ходит в церковь. Они были экспертами в том, что мы могли бы назвать геонтология. Они могли вам рассказать все об огромных проблемах и препятствиях. И очень часто, когда ситуация требует большой веры, такой ответ имеет место. И если среди вас находится 12 человек, то 10 из них будет экспертами, которые будут фокусироваться на проблемах и препятствиях. Они обоснуют вам все причины, почему это не может случиться. Люди, подобные Халебу и Иисусу Навину, не концентрируют свое внимание на этих гигантах. Они концентрируют свое внимание на Господе. Конечно же, они видят гигантов, они видят проблемы, но они видят и Бога. Проблемы могут быть большими, но Бог больше. Люди с подобными взглядами очень редки, но очень необходимы. Я считаю, что в книге «Числа» захватывающим является то, что Господь берет с собой в обещанную землю только двоих этих людей со всего поколения, потому что они имели такую огромную веру. Другим захватывающим событием, описанным в книге «Числа» в главе 21, является описание того, как Господь послал змей на людей из-за их постоянных жалоб. Наверное, многие проповедники тоже хотели бы иметь змей, чтобы проучить тех из прихожан, которые постоянно жалуются. Это показывает нам то, насколько Господь не переносит наши жалобы и причитания. Жалобы, недовольство и причитания – это противоположности нашей веры. Господь посылает змей на этих людей. Затем, когда многие из этих людей умирали от змеиных укусов, Господь посылает свое милосердное послание. Господь говорит Моисею: «Возьми змею и наколи ее на кол в центре лагеря». Все люди из тех, которые были покусаны змеями, которые придут в центр лагеря и увидят эту змею, будут исцелены от этих укусов. Многие из людей, покусанных змеями, сказали: «И это отрицает все законы медицины. Какое это имеет отношение к моим укусам?» Поэтому они умирали, как мухи, от змеиных укусов. Но некоторые из них сказали: «Это не выглядит научно, но, по крайней мере, это хоть какая-то надежда. Я вижу, что я умираю. Я весь опух, как жаба, и я умираю от этих змеиных укусов. Это единственная надежда, которую я получил». Поэтому они просили, чтобы кто-то отнес или оттащил их в центр лагеря, или они ползли туда сами. И когда они увидели все это своими глазами, они были исцелены от этих змеиных укусов, как это и было описано. Это является одним из величайших чудес Библии, а сегодня это красивая история. Интересным является то, что это чудо Ветхого Завета является чудом только Ветхого Завета, пока вы не начинаете читать третью главу Евангелия от Иоанна, где Иисус показал проявление этого чуда. Иисус показал нам, что это является чем-то большим, чем просто чудо Ветхого Завета. Иисус остается на протяжении всей ночи с раввином по имени Никодим. И когда Иисус говорил с Никодимом, он сказал ему: «Я должен быть вознесен на кресте точно так же, как Моисей вознес змею в пустыне. Я должен быть вознесен, потому что я являюсь единородным сыном Господа. И являясь единородным сыном Господа, только я могу искупить мир от греха. Я должен буду быть вознесенным на кресте, потому что я являюсь единородным сыном Господа и единственным избавителем, поэтому я стану единственным спасителем. Я буду единственным спасителем, которого Господь когда-либо пошлет на эту землю». В третьей главе Евангелия от Иоанна, в стихах 14 по 21, Иисус сделал наиболее догматическое заявление из всех заявлений, которые Он когда-либо делал. Иисус сделал много великих заявлений, типа «Я есть единственный путь», но это заявление является еще более догматичным. Иисус сказал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Ибо как люди были исцелены, когда они увидели ту змею, так будут они спасены от греха, когда я буду распят на кресте, и они увидят меня и уверуют в меня. Когда я буду вознесен на кресте, и люди, смотря на меня, уверуют в меня, они будут прощены от греха». Крест является единственным Божьим решением проблемы греховности, и это делает меня единственным спасителем. Это является красивой иллюстрацией в Новом Завете того, что значит верить в Евангелие Иисуса Христа. В этом догматическом заявлении Иисус рассказывает, кем Он был, чем Он был и почему Он пришел в этот мир. Иисус был единственным Сыном Господа, Его единственным решением и единственным спасителем. Иисус связывает все учение, все утверждение с этим чудом, описанным в книге «Числа». Чудо со змеей в книге «Числа», вдобавок к тому, что оно действительно является чудом, является также еще одной аллегорией об Иисусе Христе. Это похоже на урок с использованием объектов. Чудо со змеей – это объект, который должен производить впечатление на тебя и меня. Я полагаю, что это чудо, описанное в 21 главе книги «Числа», является хорошей иллюстрацией распятого Христа на кресте. В книге «Числа» мы можем найти истину, которая является аллегорической и которая является захватывающей. Захватывающим является увидеть, как облако спустилось и заполнило скинию, увидеть божественные направляющие центры вокруг скинии. Мы видим захватывающую аллегорическую картину того, как Господь ведет нас таким же образом, как Он вел тех людей. Я считаю историю с мясом и манной и о том, как люди стремились в Египет, очень аллегорической и захватывающей. Господь сказал: «Вы можете иметь это, вы можете иметь все, что вы захотите». Я думаю, что очень важным является проявление преданности. Господь заботится о всех наших нуждах, но если мы настаиваем на чем-то, что не является Его волей, Он позволяет нам иметь это, но это приносит пустоту в наши души. Я считаю захватывающей историю о шпионах, посланных на разведку. В истории говорится, что только 2 из 12 людей при возвращении имели веру. Впечатляет то, что те люди, которые не верили, погибли из-за их неверия. Они никогда не пришли на обещанную землю. И, наконец, аллегорическим и захватывающим является Евангелие Иисуса Христа, выраженное так доступно на примере людей, которые жаловались и были покусаны змеями, и которым потом был дан шанс быть исцеленными, если они увидят змею, вознесенную на шесте. Они будут спасены только в случае, если они с верой посмотрят на эту змею. Хотя в этом нет логического смысла, но они должны полностью доверять Божьему Слову. В истории со змеей проводится параллель с Иисусом Христом. Змея была вознесена таким же образом, как и Иисус на кресте, и люди, которые посмотрят на Иисуса духовными глазами с верой, будут спасены от греха таким же образом, как и люди в истории со змеей от змеиных укусов. Меня очень волнует, взглянули ли вы на Христа, вознесенного на кресте? Верите ли вы во все то, что Иисус сделал ради вас на кресте? Он является вашим единственным решением, потому что Он является единственным Спасителем, и Он хочет стать именно вашим Спасителем. Дорогой радиослушатель, Господь Иисус пришел в этот мир ради грешников, таких как ты и я. И даже если бы ты был единственным человеком, живущим на земле, Господь пришел бы ради тебя одного. Любя тебя, Он зашел на крест. Не думай, что Христа распяла разгневанная толпа. Нет, именно любовь возвела Его на крест. Он любит тебя, и Он желает войти в твое сердце, чтобы сделать твое тело своим храмом. Чем ответишь ты Господу? Своим неверием, безразличием? Или ты пожелаешь, чтобы Он стал твоим Господом и твоим пастырем? И поэтому я призываю тебя уверовать в Господа и последовать за Ним прямо сейчас. Если это является желанием твоего сердца, ты можешь обратиться к Господу прямо сейчас и помолиться вместе со мной этой молитвой. Господь Иисус, я верю, что Тебя распяли за мои грехи. Я верю, что верующий в Тебя имеет прощение грехов и жизнь вечную. Я прошу Тебя, прости меня, что я жил без Тебя. Я прошу Тебя, войди в мое сердце и стань моим Господом и моим добрым пастырем. Аминь. Если вы помолились этой молитвой, верьте, что Господь, который никогда и никого не обманывает, теперь войдет в вашу жизнь и будет вечно с вами, чтобы довести вас до врат вечности.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Иисус сказал о Себе: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Он и только Он имел власть и силу вернуть человека Богу. Но какой ценой? С высоты небес Он видел нашу планету, несущуюся в пространстве. Он видел вас и меня, находящихся под бременем греха и связанных его узами. Он принял решение в своих небесных чертогах. Ангелы склонились в смирении и благоговении, когда Царь царей и Господь господствующих взошел на свою блистающую колесницу, покинул жемчужные врата в глубине небес и темной ночью, когда звезды и ангелы пели ему хвалу, вышел из колесницы над Иудеей, сбросил свои сверкающие ризы и стал человеком. До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

к Новому году. От начала года, с первых дней, наш Господь в большой любви своей и на землю смотрит и на нас, непрестанно, всякий день и час. Он о нас заботится всегда, и теперь, и в прошлые года, ни на миг Создатель не забыл тех, кому Он землю подарил. Не совсем мы поняли пока, как любовь Господня велика, любит и не хочет Он забыть, даже кого не за что любить. Да, любви и света в каждом дне хватит всем живущим нам вполне, и нельзя, чтоб в Новый год и день на других ложилась наша тень.

Лестница жизни. Года, как лестницы жизни, по ним восходим мы все выше, пока в какой-то день осенний окажемся над самой крышей. Там прояснится наша память, и лестница предстанет это, ступени детства и расцвета, и те, где нам случалось падать. А там, у самого конца-то, возникнет сильное хотение пройти опять свои ступени с 15-й или 20-й. Но это будет невозможно. Свершай же, друг мой, восхождение, и ревностно, и осторожно, чтоб не страдать от сожаления.

через тернии к звездам. Увлекает вечность наши годы, как пушинку сильный ураган, в тот необразимый океан, где вместились многие народы. Но ничто у Бога не забыто, и никто у Бога не забыт, Он за нами пристально следит, когда мир глядит на нас сердито. Мы в молитве встретимся с Христом, все расскажем, радости и горе.

Возлюбленный Богом народ, скорби сделали с тенью Твоей, но Господь за невесты придет и воскреснут из этих скорбей. В небеса, где нет слез, ни греха, ни безвинной крови, в небеса, где Христос и безоблачность первой любви. Терпение поможет тебе в непогоду развьюженных дней сохранить бодрость духа в борьбе, и воскреснешь из этих скорбей. В гонениях с тобой, Иисус, верен будь и люби горячей, за него подвязаться до уз, и воскреснешь из этих скорбей. В небеса, где нет слез, ни греха, ни безвинной крови, в небеса, где Христос и безоблачность первой любви.

Не могу привыкнуть. Люди как-то привыкают к грубости, к дерзости, жестокости и лжи. Привыкают этот адский груз нести, по-другому не пытая жить. Свыклись с речью грязной и плотскою, вяло возражает наглецу. Так переболевший черной оспою привыкает к своему лицу. Речевая гниль, как эпидемия, захлестнула каждый континент. Но хотя и в мире не в эдемия, но могу привыкнуть к гнили? Нет, потому что благовествованием был я с ранней юности пленен под его божественным влиянием и оценю здоровый лексикон. От Христа узнал я нечто лучшее, к лучшему стремлюсь, как жизнь к лучу, и свыкаться с тьмой ни в коем случае не могу, не буду, не хочу».

Прощай, земля, настало время мне изменить обычный путь и тело тягостное бремя с души измученной стряхнуть. Не помянуть тебя мне лохом, ты мне давала много раз дни проводить в приюте тихом под голос грома в буре час. Знавал я миг и вдохновенья за истину победный бой, порой молитвы умиления и творческий порыв святой. Не раз была дана мне радость познать, что значит слово «друг». Знакомо мне познание сладость, краса природы и наук. Немало и даров духовных дано мне было от Творца, чтоб в искушениях греховных не гас мой светоч до конца. Чтоб я мое земное тело там светом тихим озарял, чтоб светом тем его умело я к вечной жизни приобщал. Но я в земном моем бореньи не одержал побед над злом, не одолел я искушения, закалким тела стал рабом. Увы, в суде, в загробном храме не белый мне сужден хитон, но плащ, запятнанный грехами, как ныне буду облачен. Не подниму свободно вежды несправедливого судью, и оттого в святой надежде я ныне к Господу иду. О Боже мой, святые очи, ты от меня не отврати, и твой маяк в греховной ночи воспламени мне на пути».

и сказала: «Встану и пойду к отцу моему, и скажу ему: отец, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня хотя бы в число наемников».

Евангелие Христа, читай святую книгу эту, и ты в ней истину найдешь, что вечный Бог, любви и света, пришел в наш мир, где тлен и ложь. Ты в ней найдешь повествование, как Он мир грешный возлюбил, как на кресте за нас страдание и смерть позорную вкусил. Ты правду Божью в ней увидишь, что Он воистину воскрес, и навсегда возненавидишь неверие всех врагов небес. Ты обнаружишь в ней желание Христа всех грешников спасти от бесконечного страдания и в Царство Божие вести. Читай Евангелие Христово, серьезно сердцем изучай, Его живое, правды слово, есть для души дорога в рай.

опять меня простил. Солнце, правда, озарило мое сердце в тихий час. Все рельефно отразило, и нежданно свет погас. Стало грустно мне и больно, заглянув в себя сама, я увидела невольно, что покрыла меня тьма. Боже, Боже, как мне страшно в этой тьме жить без Тебя! Голос слышу в ответ ясный: «Встань, иди ко мне, дитя!» Иисус с небесной выси свою руку опустил. Он услышал мои мысли, Он опять меня простил.

За все благодарю. За все благодарю. За все благодарю. За путь твой крестный, за спасенье, за жизни светлую зарю в твоем победном воскресенье. За слово чудное твое, что слаще меда, тверже стали, за дух, который в нас живет и открывает небо дали. За солнце, за морской простор, за пение птиц весенней ранью, за красоту могучих гор, за наши скромные собрания. За всех друзей в родном краю, за клич святого пробуждения, тебе осану воспою, лишь ты достоин поклонения. И если жизненный мой путь пойдет долиной испытаний, ты дашь мне силы не свернуть к тропе позорных колебаний. За все благодарить, за мрак тюрьмы, за боль разлуки, и всей душой тебя любить, мой Иисус, принявший муки».

чудная страна. Друг, смотри, как время мчится, дни, часы летят стрелой. Нас с тобой влекут все ближе к светлой родине святой. Ввысь, туда, где нет страдания, вечный, где царит покой. Время, как волна морская, нас несет туда домой. На земле, где плач и стоны, где царит тоска, печаль, солнца светлого не видно, ночь греха закрыла даль. Но я знаю, будет время, ночь греха пройдет, как тень, и над темною землею засияет правды день. Друг, спеши, пока не поздно, путь найти в страну чудес, где царит Христос Спаситель, где и твой удел небес. Скоро, скоро время мчится, может день и твой пройти, и тогда ты будешь плакать у ворот святой страны.

Вера, мы стремимся к доброму итогу, мы всегда от жизни что-то ждем. Выходя без веры на дорогу, мы до цели нашей не дойдем. Жизнь летит, как птица, год за годом, хочется желанный клад найти. Вера — это компас мореходом, это вехи на земном пути. Чтоб душа, живя, была непленной, крылья дал для взлетов ей Господь. Вера — это клад наш драгоценный, с нею все мы можем побороть. С верой мы все доброе устроим, устремляя взор с надеждой ввысь. С верой каждый в мире будет Ноем и ковчег построит, чтоб спастись. Тот ковчег Христу души отдача, она будет каждому видна. С крепкой верой каждая задача без усилий будет решена. Моя жизнь — дар свыше, а не малость. С каждым днем я Богу все родней. Я молюсь, чтоб вера укреплялась до заката моих долгих дней.

Святой Дух, ты как голубь и нежен, и прост, и доступен для каждой души. За грехи мои умер Христос, и тобой обладать разрешил. Я поверил, что ты мой залог, но узнав, что желаешь мне дать, ты свою полноту я не мог, не хотел тебя не искать. Но был слаб, чтобы бренным умом благодать дорогую постичь. Но ты сам мне сочувствовал в том и пришел от блужданий спасти. Ты открыл мне в начале Христа и вселил его в сердце мое, и познала душа и уста откровений твоих питье. Не усилением плоти, о нет, но лишь верой одной во Христе заключил я с тобою завет, и в ответ ты пришел в полноте. И теперь, в свою очередь, ты мне Христа открываешь полней и даешь от его полноты и дары, и покой средь скорбей. И коль станется, сил больше нет, не смущает бесплодность меня. Ты начал свое дело во мне, и оканчивать буду не я. Доверши, Дух Святой, доверши песни новой, наполни уста и яви для уставшей души долгожданную славу Христа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Новые имена. Я услышала глаголы. Может, мои стихи не очень звучные, не отшлифованные и немного колючие в выражениях, но во мне очень сильно проснувшееся чувство осуждения греха. Я увидела себя самой грешной в этом мире, отпавшей и заблудшейся в греховных лабиринтах жизни. Но Господь призвал, и душа, очнувшись, увидела себя, и пришло осуждение греха. И сложился стих из одних, можно сказать, глаголов. Я услышала в себе глаголы. Это как требование Бога ко мне, то есть, что я должна делать, на то усиленно обращать внимание. Я их стала записывать, и получился стих. Может, не такой уж легкий — восприятие. И каждый глагол или прилагательное в устроенном выражении указывало мне важность и силу усмотрения веры во Спасителе Христе. И этот стих так и назвала для себя «Стихотворение с ударением». И еще хочу добавить, читатели, не писатели, не бойтесь свидетельствовать, дорогие, пишите, ибо свидетельствуя вы облегчите грех, а на облеченный грех умирает, тогда же необлеченный грех продолжает жить. Свидетельство, как лекарственное средство, убивающее вирус греха, ибо мы с вами знаем, что темные силы действуют в тени, хотят быть незамеченными, действуют из-под тишка. А свидетельство проливает свет, и свет этот губительный для греха. Убивая грех, служите Господу, будьте верными помощниками Христа. Мария Дудар.

Терпеть и смотреть, и слушать, насыщаться, дарить и хвалить, примирять, познавать, быть послушной, любить, но любовью Христовой любить. Терпеть и терпеть, и терпеть. Господь, дай мне больше терпения. Смотреть и смотреть, и смотреть. Открой мне, Господь, душе зрение. Слушать и слушать, и слушать. Открой мне, Господь, души уши, чтоб правильно все услышать, как взалкавшему хочется кушать. Вкушать мне надо вкушать, чтобы истины Божией насытиться. Дарить и дарить, даровать, дарить, а не расточать, хвалить и хвалить, восхвалять не себя, хвалою Господа возвышать, примирять, примирять, примирять к себе Святое Писание, через Слово себя познать, не искать для себя оправдания. Помнить, не ахнув с бедою вспомнить, всегда и повсюду о Господе помнить. Послушанием, верным Господу, послушанием отправить пороки в изгнание, терпеть и смотреть и слушать, насыщаться, дарить и хвалить, примирять, познавать, быть послушной, праведной, праведной быть, сорвать с себя маски и не лицемерить, и верить, молиться, и верить.

Хоть испытания и не оставили меня. Совершенно случайно в мои руки попал журнал «Сестра». Читала его и радовалась, получая обновление силы, подкрепление вере. Появилось желание написать в редакцию. Меня зовут Лариса Казина. Родилась в 1964 году, живу в Беларуси. По специальности филолог, работаю в библиотеке. В 1992 году в трудностях и скорбях мне открылся Господь. Это событие было для меня спасением. Хотя жизненные испытания не оставили меня, я знаю, что Бог всегда рядом, что Он помогает и приводит через трудности. Благодаря Ему я приобретаю бесценные качества, которые мне не привили бы никакие наставники и никакие школы. В 2003 году появились первые христианские стихи, которыми и хотела бы поделиться. Надеюсь, с вашей помощью раздавать то, что получаю от Господа. Искушение. «Мой Бог, Тебе доверюсь больше, и искушения не страшны мне. Ты сам их претерпел, и мне поможешь, чтоб я, как Ты, смогла все претерпеть. И если тонкой лестью враг захочет, падение мне подготовив обокрасть, Ты дай мне слышать только голос Божий, чтоб в сети эти хитрые мне не попасть. И если поношение на ближнего мне лжесвидетель тихо поднесет, не дай слова наушника принять за истину, пусть мою веру он не подорвет. А если же обидою смертельною мне ближнее сердце беспощадно полоснет, ты дай мне удержаться от возмездия и рану исцели, мой добрый Бог. И если подогретый злом завистник молву худую обо мне вдруг разнесет, ты дай мне твердости остаться в истине, твой совершенный мир меня спасет. И если лжец, искусный слово истины, как змей эдемский станет превращать, ты сохрани меня, спаситель истины, чтобы иному Богу чести не воздать. И дай сказать тебе, не прибегая к хитрости, когда победу одержу я на войне, что раб я, ничего не стоящий, и сделал то, что должно было сделать мне. И переплавлена я буду в искушениях, возрадуюсь, что, поскорбев от них, я чище стану и в своем служении преображусь в числе твоих святых. Лариса Казина.

Вы нам писали. Мы 8 лет прожили с мужем вместе. Он единственный сын у матери, и для него всегда все было самое лучшее. Став мужем, а вскоре и отцом, он не захотел взять на себя ответственность за семью. Жил, как и раньше, только для себя. Его цели, стремления не осуществлялись, как он того бы желал, и потому, разочарованный, потерял интерес что-либо искать, делать. Я же мечтала об уюте, тепле, детях. Мои планы муж никогда не поддерживал, у нас не было взаимопонимания. Мы жили каждой своей жизнью, разные интересы, друзья, цели. Я думаю, что мужчина, перед тем, как жениться, должен быть уверен, что может обеспечить семью. А мой муж даже не пытался это сделать. Он не имел и не старался установить душевный контакт с ребенком. Чтобы муж мог успокоить, поддержать в трудной ситуации, вот то немногое, что я хотела иметь в браке. Но произошло полное разочарование. Многие женщины одиноки, потому что мужчины не хотят брать на себя ответственность за семью. В Германии можно прожить и без мужа, благодаря поддержке государства, и потому женщины здесь себя чувствуют уверенней. Мнение, что семью надо сохранять ради детей, я не поддерживаю. Нельзя жить с человеком, для которого семья потеряла ценность. Нелли.

чтобы лодки не перевернуться. С такими размышлениями мы сталкиваемся все чаще и чаще, и потому решили попробовать на нашем женском кружке по изучению Библии ответить на ряд вопросов, почему рушатся семьи и как помочь мужьям стать мудрым управителями семьи. Знаете ли вы такой рецепт? Никто не решит эту проблему без Бога. Посмотрите вокруг. Каждому делу есть свой рецепт, свой порядок и свой мастер. Так, например, каждая машина имеет свой принцип и порядок правильного использования. Любой пирог имеет свой рецепт и порядок приготовления. Любое дерево имеет свой цикл роста, цветения, приношения плодов. Камень не может падать снизу вверх, и вода течет сверху вниз. Это говорит о том, что все имеет свои законы. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103:24. Человек также получает от Бога жизнь и рецепт строительства семьи. Представьте себе реку с сильным течением. Вы садитесь в лодку и с Вашими детками, и даже если не умеете плавать, доверяете тому, кто будет грести веслами. Река – это жизнь, лодка – семья. Муж – кормчий, на которого возложена ответственность за путь по реке и безопасность семьи. Жена, доверяющая мужу управление лодкой, тем самым помогает сохранить жизнь семьи. Могут быть проблемы, если вместо того, чтобы сесть в лодку и управление доверять мужу, жена плывет впереди, стараясь направлять, подталкивать, тащить, выбиваясь из сил. В этой семье будет царить хаос. Для жены важно ответить на вопрос, как правильно сидеть в лодке, чтобы не перевернуться. Есть простые правила техники безопасности. Не вскакивать в опасные моменты, не паниковать, не пытаться самой сражаться с волнами, перекатами, водоворотами, а поддерживать кормчиво молитвой, ибо есть тот, кто может усмирить любую бурю. Всякому мужу глава Христос, жене глава муж. 1 Коринфянам 11:3. Людмила.

успей прощения попросить. Вспоминая свою семейную жизнь с самого начала, я вижу много перемен, которые произошли после того, как я пришла к Богу. Эти перемены коснулись многих областей моего характера, а потом уже отношений с мужем, детьми. Я увидела, что все мои прежние действия могли привести только к разрушению семьи и к бунту мужа. Раньше мне было очень важно, как можно компактней заполнить план на неделю, чтобы не было ни одного свободного дня. И как только муж приходил с работы, я ему буквально выпаливала все, что напридумывала для него за день. Это была масса неотложных дел. И самое удивительное, что он это делал, хотя время от времени говорил: «Я не хочу гонок». Мне и в голову не приходило, что он может устать после работы, и ему какое-то время хочется побыть в тишине. Около 3 лет он держался, все делал, но потом стал раздражительным и постоянно готовым на конфликт. В этих стычках мы защищали каждый свою точку зрения. Я чувствовала себя обиженной, непонятной. После того, как мы уверовали, сопротивление мужа усилилось, а я не заметила, как сама стала главным инициатором конфликтов, всегда готовая к сражению. По натуре я человек, которому важно все заранее распланировать и потом непременно уложиться в заданное расписание. Я чувствовала себя как гончая. День проходил, но я, обессиленная от ненужных переживаний и дел, планировала новые задания. Это изматывало и мужа, который уже начал отстаивать свою позицию в доме как глава. От молитвы, наполненной жалостью к себе, Господь вел меня к молитве, исполненной жалостью к мужу. Это происходило в течение года. Победа Господа состояла в том, что я первая научилась просить прощения. Обида может надолго застрять в сердце, если оно не готово к прощению. Можно днями, неделями обижаться, но если я, преодолевая обиду, находила в себе силы молиться, даже если в тот момент не готова была простить, то в ходе молитвы Господь показывал мне эту ситуацию с другой стороны, и я видела свою неправоту. Когда я просила: «Господи, убери от меня эту обиду и наполни мое сердце любовью», происходило чудо. Я любила своего мужа всем сердцем. Это действие освободило меня от давления негативных мыслей, обид, несмотря на то, что муж в этот момент еще больше начал противостоять, пока я вообще не отступила от желания загружать его. Господь учил меня жертвовать своими желаниями и амбициями. Второй победой Господа было понимание, что все свои планы я должна теперь согласовывать с мужем. Начав эту тактику действия, я увидела, что в семье наступил мир. Как много терпения понадобилось Господу,

Хочет враг слово в сердце похитить, что посеять лишь плевелы в нем. И прошу я в молитве спасителя,

пряник для сироты. Проснулась я в 5 часов утра. Обычно после этого не засыпаю, а тут опять уснула и вижу сон, будто нахожусь около какой-то столовой, а там обедают дети-сироты и дети с семьёю. А около меня стоит мальчик-сирота. Я взяла большую коробку пряников, угостила мальчика и прошу его, чтобы он позвал ко мне других детей. Я хочу их всех угостить, но он не хочет звать. Он так и не пошел, а я проснулась и все думала, что Господь мне хочет сказать через этот сон. Вечером дома села читать сестру. И когда на 8-9 страницах во 2-м номере увидела этих детей, хоть у них и родители есть, но в каком они положении находятся, мне их стало жаль до слез, и я подумала, можно бы

помочь. Но если бы знала, что эти деньги пойдут детям в помощь, а не на пьянку, мне бы не жалко было. И вдруг я вспомнила свой сон и думаю, а не на это ли Господь послал мне сон? Спасибо тебе, мой милостивый Господь, почаще открывай, что мне делать и как поступать. Итак, дорогая сестра, я от чистого сердца высылаю вам эти деньги, а вы, пожалуйста, используйте их на тех детей, которые нуждаются в лечении или в питании. Вам лучше знать, кому они нужнее. Я сама себе ни сестру, ни забытый алтарь не выписываю, но читаю всегда, беру у сестер. Я лучше иногда кому помогу. Пенсия у меня маленькая, и у меня сын в России, ему тоже трудно с семьей. А так жаль всех. Мы здесь, слава Богу, все сыты и одеты. Но самое главное, каждому бы познать волю Божию и научиться ему служить и доверять. А он никогда не оставит свое дитя. Катарина Дерхо.

Простая история. Если хочешь жить легко. Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. 1 Коринфянам 1:21. Антонина всего год как вышла на пенсию. Сначала радовалась, наслаждалась отдыхом. На работу рано вставать не нужно. Появилось много времени для отдыха и других приятных дел. Здоровье еще неплохое. Пенсию за многолетний непрерывный труд назначили высокую. Живи и радуйся, ни забот, ни хлопот. Но прошло всего несколько месяцев, и Антонина вдруг потеряла покой. Ничто ее не утешало, хотя жизнь была легкая, без осложнений. Она даже опять на работу устроилась, дежурной в школе, да еще и работа оказалась не такой уж спокойной, как она предполагала. Поэтому через 2 месяца она уволилась, и опять потекли скучные, серые будни. Ни мужа, ни детей у Антонины не было, и она решила съездить ненадолго в гости к племяннице Раечке, которая со своей семьей жила в другом городе и регулярно писала тете, приглашая ее в гости. Полгода назад Рая сообщила, что они с мужем уверовали в Бога и теперь постоянно посещают христианские собрания. Племянница посоветовала ей читать Библию и прислала адрес молитвенного дома в том городе, где жила Антонина. Тетя ответила тогда в письме, что рада за них, но что она тоже считает себя верующей. Бога не отрицает, иногда по праздникам посещает храм и знает наизусть молитву «Отче наш». Встретили Антонину с большой радостью. Она приехала в воскресенье вечером, поэтому все были дома. Юра, муж Раи, работал инженером на большом автопредприятии, а племянница Антонины – воспитательницей в детском саду. Их 5-летний сынишка Олежек посещал тот же детский сад, где работала его мама, и таким образом Рая имела возможность постоянно быть вместе со своим ребенком. «Все это так чудесно устроил Господь», — радостно пояснила тете племянница, помогая ей распаковывать дорожную сумку. Семья жила в небольшой двухкомнатной квартире. Приветливый муж Раи показал Антонине ее комнатку, где раньше была детская. Здесь спал Олежек, а теперь он временно переселился к родителям. «Спасибо вам», — поблагодарила гостья, оглядывая чистенькую уютную комнату со свежезасланной постелью. Такого внимания к себе она давно не видела ни от кого. В дверях появилась Рая и с улыбкой обратилась к тете. «Я приготовила постель. Возможно, вы хотите сразу отдохнуть после дороги?» «Нет-нет», — заторопилась та с ответом. «Я и не устала совсем. Давайте лучше поговорим. Вы расскажите о себе». Хозяйка пригласила всех к столу ужинать. Перед едой Юра коротко помолился, а Рая и Олежек дружно сказали «Аминь». Антонине это очень понравилось, но неожиданно для самой себя она вдруг строго сказала: «Только не уговаривайте меня верить по-вашему. Я не против Бога, но свою веру не поменяю. Поэтому давайте договоримся». При этом тетя посмотрела на племянницу, а затем на ее мужа. «О Боге ни слова». Супруги сразу успокоили ее, заверив, что не будут идти против ее желания. Тем временем перешли к сладким блюдам, и Олежек обратился к Антонине. «Хочешь, я тебе стежок расскажу? Я вчера выучил». «Конечно, милый», — обрадовалась та. Неловко ей как-то было, что так сурово обошлась с приветливыми хозяевами. Мальчик встал с табуретки и громко отчеканил, глядя прямо на Антонину: «Если хочешь жить легко и быть с Богом близко, держи сердце высоко, а головку низко». Его родители с тревогой взглянули на свою гостью, но она, довольно улыбаясь, похвалила: «Молодец, очень хороший стих, и ты замечательно его сказал». «Хвалить можно только Бога, а я просто мальчик», — простодушно объяснил Олежек. Вот так закончился первый день пребывания Антонины в доме племянницы. Юра с Раей сдержали свое слово. Они ничего не говорили тете о Боге, но ей вовсю проповедовал их маленький сын. Антонина приехала в гости на неделю,
И в течение этого времени Олежек постоянно рассказывал ей истории из детской Библии, а также о том, что слышал на собраниях в церкви. Но чаще всего он читал ей тот самый стих, который знал наизусть, потому что других еще не выучил. В день отъезда Антонина от всего сердца поблагодарила дружную семью за гостеприимство и пригласила их приехать к ней в гости. В поезде проводник выдал ей комплект белья. Предвкушая ночной отдых, она распечатала пакет и ахнула. Белье оказалось грязным и мокрым. Нахмурившись, Антонина собралась было идти к проводнику, чтобы отругать его за такой неприятный сюрприз. И вдруг: «Если хочешь жить легко и быть с Богом близко, держи сердце высоко, а головку низко», — прозвучал в ее сердце знакомый стих, как будто произнесенный звонким мальчишьим голосом. Не раздеваясь, она прилегла на незастеленный, неопрятный матрац и задумалась, почему, несмотря на то, что она удержалась от ссоры с проводником, злость в ее сердце не проходит. Она долго ворочалась сбоку на бок и задремала только под утро, когда поезд уже приближался к нужной станции. Потекли будни, но уныние и тяжесть в ее сердце не проходили. Однажды она, как обычно, зашла в храм, чтобы зажечь свечку и помолиться. Сквозь приоткрытую дверь, ведущую в маленькую комнатку, она увидела священника, сидящего на стуле. Он скучающе поглядывал по сторонам. Антонина решительно направилась к нему, чтобы он объяснил ей, почему ее душа так мучается. Деликатно стукнув пару раз в дверь, она вежливо спросила: «Извините, пожалуйста, можно к вам обратиться?» Но священник, грозно взглянув на нее, вдруг крикнул: «А ну-ка, уходите отсюда!» Быстро поднявшись, он захлопнул дверь прямо перед ней. Кровь хлынула ей в голову, такого она не ожидала. Антонина взялась было за ручку двери, чтобы высказать ему все, что сейчас в ее сердце, но: «Если хочешь жить легко и быть с Богом близко, держи сердце высоко, а головку низко», — опять всплыли в памяти знакомые строки детского стиха. Она поспешно вышла из храма, но внутри у нее все кипело. Антонина поняла, что в следующий раз она может не сдержаться и вообще, что пользы молчать, когда злость переполняет всю ее. Что же делать? Как научиться смиряться, всегда быть спокойной и довольной тем, что есть? Как стать такой, как Раечка или Юра? Как научиться держать свою голову низко? Перед ней в памяти вдруг возникло милое личико Олежки, когда он однажды спросил у нее: «А почему вы не хотите с нами на христианское собрание?» Не получив ответа, мальчик грустно, как взрослый, тяжело вздохнул и, посмотрев на нее, радостно сказал: «А я очень люблю Иисуса Христа». «И я хочу любить Тебя, Господи», — вырвалось вслух у Антонины. Она вспомнила, что Рая когда-то присылала ей адрес молитвенного дома в том городе, где жила Антонина. Вернувшись домой, она быстро нашла письмо с нужным ей адресом. По улицам Антонина шла быстро и в такт своим шагам мысленно произносила: «Если хочешь жить легко...» В руке она держала записку с адресом молитвенного дома. Сердце ее стучало радостно и торжественно, как будто предчувствуя скорое освобождение. «Можно спать свободным от забот, можно из тюрьмы освободиться, только гордость прочно в нас живет, и томимся мы, как в клетке птица. Осуждаем, ссоримся, кричим, а потом на сердце тяжесть давит, и душа пристыженно молчит, кто ее от этих мук избавит? К небу мой воскресший дух взлетел, Богу песни хвалы не умолкает. Есть свобода от себя в Христе, те, кто в нем распяли плоть с грехами». Рассказ и стихотворение Светланы Тимохиной, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».